0: обеспечит решение вопросов безопасности, соблюдения закона и правопорядка. Задача стоит масштабной и сложной. Понимание, каких решать, у нас есть. Системная работа по развитию новых регионов выстроена. Уверен, что все поставленные вами цели и задачи будут достигнуты.
1: Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой воздушно-десантной бригад ВСУ. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. О результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Восток-Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Смородьковка, Чернещина, Грушевка, Харьковской области, Краснолиман и Щурово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и пусковая установка реактивной системы залпового огня «Партизан».
1: Средствами противовоздушной обороны сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сводке Минобороны. С начала морской блокады Ирана американские ВМС перехватили уже 141 связанное с Ираном торговое судно, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США на Ближнем Востоке CENTCOM. По состоянию на 13 июня силы CENTCOM перенаправили 141 коммерческое судно и 9 вывели из строя в целях обеспечения соблюдения порядка, говорится в сообщении. Командование подчеркивает, что блокада продолжит применяться против судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы, или выходящие из них, включая все иранские порты в Персидском и Оманском заливах. Что же касается других судов, то международный торговый коридор остается открытым для транзита, подчеркнули в CENTCOM. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
3: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский «Спартак» проявляет интерес к бывшему нападающему «Зенита» Малкому, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает журналист Салех Амар. По данным источника, красно-белые рассматривают вариант с арендой футболиста этим летом с добавлением в сделку опции выкупа. Нападающий выступал за петербуржцев с 2019 по 2023 год. Нападающий вместе с командой выиграл 9 трофеев, включая 4 победы в российской премьер-лиге. Кроме того, бразилец успел получить российский паспорт. Защитник Ризван Уциев завершил игровую карьеру в возрасте 38 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале футбольного клуба «Ахмат». В минувшем сезоне Уциев провел за грозненцев 6 матчей во всех турнирах. Уциев на взрослом уровне выступал за «Ахмат» с 2005 года и провел за клуб 326 матчей, в которых забил 8 мячей. Всего в составе грозненцев защитник провел 19 сезонов, из которых 18 в российской премьер-лиге. Бронзовый призер чемпионата мира канаист Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Вторым стал испанец Пабло Грана, третьим – белорус Александр Зубок. Ранее на турнире в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров серебряную медаль завоевал пятикратный чемпион мира Захар Петров. Чемпионат Европы проходит в Португалии, соревнования завершатся в воскресенье. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Россиянка Валентина Рясова стала бронзовым призером чемпионата Европы по триатлону в испанской Тарагоне. Победу в женской гонке одержала олимпийская чемпионка в смешанной эстафете немка Лиза Терч. На этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня воскресенье, 14 июня, во Владивостоке +19, +21, облачно с прояснениями, небольшие дожди. В Архангельске плюс 29, плюс 31. Переменная облачность, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 25, плюс 27. Переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. В Нальчике плюс 23, плюс 25. Переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Днем в столице плюс 19, плюс 21.

0: Радио России. Культура.
1: Культбригада. Слово, смысл, литература.
2: И снова с вами Культбригада, дорогие друзья. И я, автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. Сегодня у нас с вами космос. В прямом и переносном смысле этого слова. Космос – следующий час. Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович Циолковский. Книга, которую я держу в руках, это очень красиво нарисованная, очень здорово сделанная, я бы даже сказал, знаковая книга, потому что это космос для молодых. И написал эту книгу Сергей Турко с Полиной Шевчук. И именно об этом мы сегодня будем говорить с моим сегодняшним гостем Сергеем Турко. Сергей, здравствуй.
3: Привет.
2: Скажи, пожалуйста, почему Королёв?
3: Да, давай скорректирую. Полина Шевчук – это наш прекрасный художник.
2: Угу.
3: Она стала, по сути дела, соавтором, потому что
2: ну да, здесь
3: рисунки
2: очень,
3: это очень неотъемлемая круто, часть
2: очень
3: книги.
2: Круто,
3: очень круто отрисовано, да, но текст мой. Вот. И это было необычное предложение Альпина Дети. У них есть прекрасная серия: мир инженера Шухова, мир ученого Менделеева. Угу. И в этой серии они планировали сделать книжку про Сергея Павловича Королёва. А поскольку я постоянно и редактировал, и помогал с разными книгами, связанными с космосом, в разных редакциях, потому что этим увлекаюсь с детства, то мне предложили стать автором.
2: И, неожиданно.
3: И, да, абсолютно неожиданное было предложение. Я никогда не помышлял вдруг становиться детским писателем, но такое предложение поступило, я подумал, что отказываться от него не стоит. И вот где-то год я потратил на то, чтобы написать этот текст. Это было непросто, потому что не хотелось просто рассказывать, родился, женился там, и так далее, да, хронологически. Хотелось выстроить это как-то интересно и дать какую-то центральную идею. И эта идея пришла в голову мне не сразу, но я надеюсь, что все-таки в книге заметно. Это идея о том, что Сергей Павлович Королёв не просто космический инженер, не просто руководитель запуска первого спутника или Гагарина, которым мы гордимся. А он совершил величайший прорыв в принципе в истории человечества во все времена.
2: Давай мы буквально в двух словах. Я напомню, что Сергей Павлович Королёв – это один из создателей российской космической отрасли. Это талантливый инженер, выдающийся совершенно ученый, который смог воплотить мечту о космосе в жизнь. Потому что я-то начал свой разговор с Константином Эдуардовичем Циолковским. Так вот, начинал Королёв с конструирования самолетов, планеров, как большинство инженеров-космостроителей того времени. Многие, кстати говоря, он сам пилотировал. И, увидев возможности ракетного двигателя, занялся для себя новой сферой и достаточно быстро стал ее лидером. Как стал тогда лидером, так, по большому счету им и остался.
3: Потому что
2: те идеи, которые были Королёвым обозначены, те направления, которые обозначены, в принципе, космонавтика так и развивается по королёвским заветам.
3: Да, и до сих пор она не дошла даже до тех планов, которые он начертил еще при жизни, которые он планировал реализовать и там, в 60-х, 70-х годах. То есть человечество, конечно, очень сильно затормозилось в развитии космонавтики пилотируемой. А если надо сказать пару слов про что это за человек, да, то это была эпоха таких гигантов, когда мы соревновались с американцами в конце 50-х годов, начале 60-х годов, соревновались в весьма такой неприятной области средств доставки ядерной, а потом термоядерной бомбы. То есть, по сути дела, то, чем мы гордимся, и Юрий Алексеевич Гагарин вырос из вот этой идеи бомбануть по Америке. И Королёв сделал такую ракету. Это ракета
2: Р-7. Которая позволяла бомбануть по Америке.
3: Да, а почему? Вот заметь, как интересно складывается вот это лидерство. Да? Если бы у нас был бы бомбардировочный флот, самолет, как у американцев, нам не потребовалось бы создавать ракеты. У американцев было много бомбардировщиков, вот эти Б-52, которые вполне могли донести ядерную бомбу. У нас таких не было. Не было аэродромов подскока близких. У них были. Поэтому у нас не было выхода у страны, кроме как возложить все надежды по обороне на новую сферу, новую абсолютно сферу ракетную. И что очень интересно в эпохе Королёва, что это один из немногих моментов, когда мы все сделали сами. Это тоже одна из идей книг, которую я постарался отразить.
2: Вот, кстати, интересный момент. Я тебя сейчас сразу перебью, потому что это была одна из моих заготовок, ты ее предвосхитил. Есть такие горячие головы, которые не очень знакомы с развитием космонавтики, вообще ракетостроения, которые говорят, ну что такого сделал Королёв? Взял просто ФАУ, да, известный Вернера фон Брауна, и на самом деле просто его доработал немножечко, и уж прям раздули после этого что-то выдающееся. Вот это как можно опровергнуть? Вот этим горячим головам, какое ведро холодной воды на уши?
3: А проверить очень просто можно. Значит, я расскажу все-таки эту историю. Значит, большинство ракет в собранном виде досталось американцам. Они подсуетились гораздо лучше. И две страны, СССР и США, стали на основе ФАУ-2 разрабатывать что-то свое. То есть, во-первых, они увидели работающий образец. Эта штука летает. Летает, правда, очень неточно. Плохо летает. И вот эти две стороны, там фон Браун, а у нас Королёв, стали эти ракеты совершенствовать. И результата не добилась ни та, ни другая сторона.
2: То есть зашли в тупик?
3: Зашли в тупик. То есть ракеты летали, но очень неточно. У американцев было большое лобби бомбардировочное. И они говорили, ну, ребята, ну, как бы наши бомбардировщики гораздо точнее все делают. Зачем вам тратить на это деньги? Потому что всегда в развитии науки кажется, что это такая... абсолютно честная среда, ученые трудятся, если результат есть, то их обязательно продвинут и так далее. Везде мы наталкиваемся на административные барьеры. Вот есть ВМС, военно-морские силы, да, есть военно-воздушные силы, и они между собой делят, естественно, бюджет. Ракетной как бы сферы не было. Вот мы сейчас столкнулись с такой же проблемой с дронами, да, что непонятного рода войск нет, и поэтому как бы непонятно, куда приткнуть, и возникает проблема. Так вот, там бомбардировочное, значит, лобби победило, и финансирование доработок копий ФАУ-2 существенно сократили. А у нас тоже были такие мысли, но именно Сталин в итоге, видя несовершенство ракет, сразу сказал: Сергей Павлович, совершенствуйте. У ракет, скорее всего, великое будущее. Давайте вперед. И он, уже очень сильно изменив конструкцию, перейдя на отечественные материалы, подняв отрасли, создавались отрасли. То есть казалось, ну что-то такого, да, давай копию сделаем и так далее. Да? Но нужно отдельно НИИ, как он сказал, отдельно НИИ и новая отрасль промышленности. Он создал эту отрасль, по сути дела. Это первое. Второе, надо не забывать, что у него, скажем так, была крыша в лице Устинова. Он абсолютно выделял деньги на то, что хотел. Это никак было нелегитимно. Постановление правительства о том, что надо конкретно делать, конструировать, делали уже после того, как уже ресурсы потрачены и люди уже проектировали. То есть, по сути дела, при желании его можно было, скажем так, за превышение должностных полномочий легко как минимум отстранить или посадить. Вот. И это тоже комбинация сложилась очень хорошая, что он потом демонстрировал результаты партии. Сначала там Сталин, потом Хрущев, естественно, увидев, когда полетел спутник, какой-то стал эффект, что это стало круче, чем ядерная бомба, по сути, потому что эта штуковина летает вокруг Земли, пикает, и все это слышат. И это сделал Советский Союз, который недавно лежал в руинах, да. И этот эффект спутника, он, конечно, стал ошеломительным, и это стало подстегивать Хрущева дальше, давай дальше, дальше, дальше. И то, что вначале казалось плюсом, потом, к сожалению, оказалось минусом.
2: Потому ты про что сейчас?
3: Я про то, что Королёв сам по себе, ну, по сути дела, надорвался как человек. Да, и проблем со здоровьем, я думаю, тоже он получил во многом из-за такой нагрузки, по крайней мере, с сердцем, которое его в итоге и не выдержало, да, после операции. А то, что он слишком многого хотели. То есть страна и партия говорили, ну, давай, давай, давай, выжимали все соки из инженеров, давай и на Венеру, и на Марс. И он сам, по сути дела, это отчасти форсировал, ему самому было это
2: вот
3: все интересно.
2: Вот я только хотел сказать, вот я здесь с тобой тоже...
3: Да, он сам придумал все идеи-то он сам.
2: На самом деле он же этим настолько горел, что его приходилось оттаскивать. Насколько я помню его биографию, там чуть ли не силком заставляли выходить в отпуск.
3: Практически, да, он в отпуске-то почти и не был. Иногда он отдавал целое направление в другие НИИ, в частности, он сам инициировал старт ракеты с подводной лодки, ему было это интересно, а потом он отдал Семихатову вот это НИИ по подводным лодкам, по ракетам. Но если бы, грубо говоря, правительство сказало, Сергей Павлович, не распыляйтесь, нам надо на Луну, все остальное отставить. Но нет, Хрущеву захотелось сначала запустить 3 человека в одном корабле, как «Восток-1», да, без скафандров они летали. То есть они развивали уже, по сути дела, бесперспективный аппарат дальше. Вкладывали деньги в бесперспективном аппарате. Американцы вышли в открытый космос позже нас, конечно. Но они вышли уже на аппарате, на котором они моделировали стыковку на Gemini. И потом уже был Аполлон, который сначала облетел Луну, а потом, собственно, сел. Мы, кстати, сделали облет Луны первыми. Черепаха там была, может, не одна даже. Да? Но этот аппарат не мог сесть. И вопрос, а зачем вы облетаете Луну, если потом следующими этапами этот космический корабль туда сесть не может? То есть распыление было страшное. И уже после смерти Королёва мы получили вот эту проблему с N1, мы не могли никак сделать стыковку, погиб Комаров, на недоработанном абсолютно Союзе летал он, и он знал, что, скорее всего, будут проблемы. И проблемы посыпались. И, к сожалению, потом нам не удалось вернуть космонавтику вот в эти лидерские рельсы. Почему? Потому что появились аналоги. Чиновники стали думать, а зачем нам делать что-то свое? Смотрите, американцы летают на шаттлах. Делайте и вы такую же. И наши убедили. Ну, потому что надо было сохранять инженерные кадры, и нужна быть какая-то задача. Задача, и вот сделали этот «Буран». Абсолютно бессмысленный проект. По сути дела, копию шаттла, которая, я думаю, что если бы она летала, она бы высосала все соки гораздо раньше. Потому что американцы этот запуск оказался дико дорогой. То есть они очень сильно просчитались в экономике многоразовых пусков. Вот. Но возвращаясь к Сергею Павловичу Королёву, что великого получилось, да, он так не хотел, так получилось, что идеи воровать было нельзя. У американцев никаких секретов стащить было нельзя, потому что они сами ничего не придумали. Тогда мы шли впереди. Приходил все придумывать самим. Это было дикое напряжение и дикая творческая такая эпоха, что ли. Потому что решались сложнейшие задачи. Ориентация корабля, тормозные двигатели, системы термозащиты. Все делали свои русские ребята. И все это сделали те ребята, которые вчера, по сути дела, из деревни пошли поступать в институты, то, что дала советская власть, да, ликвидация безграмотности, эти огромные кадры, это не какие-то дети дворян, какие-то в 10-м поколении, значит, у которых дедушка читал с высшим образованием. Нет, это вчера отцахи,
2: ребята. Абсолютно, абсолютно. Я, кстати говоря, для себя лично смотрел конструкторское бюро Королёва, те, которые вот с ним, по-моему, 9 человек, не помню, первый этап, по-моему, не больше 10 человек пришли к нему, которые начали с ним работать. Часть из них студенты.
3: Да.
2: И я посмотрел их биографии, вот это очень интересно было, вот удивительно, практически все это люди, из, как ты сказал, из деревень, это те, которые в первом поколении, не то чтобы увидели там самолетом или что-нибудь в этом роде, а вообще получили высшее образование.
3: Слав, это что значит, что, грубо говоря, во-первых, время никогда не будет упущено, если есть задача. Вот, грубо говоря, если сейчас ставить такую задачу, если поставить задачу системно, то есть чтобы были вузы, что вузы готовили практиков, ведь они же все в вузах делали какие-то реально физические вещи.
2: Конечно.
3: Проектировал Королёв, проектировал самолет,
2: конечно.
3: Проектировал планер, сам на них летал. У него была задача такая, строить самолеты, летать на них, как-то так он сформулировал. То есть он знал, что это такое. Он не делал презентации, оторванные от жизни, как сейчас многие студенты. Я как-то был на защите дипломов, там был человек в магистратуре, который занимается самолетами МС-21. Это было давно.
2: Угу.
3: Он, в принципе, не понимал, как самолет летает. Но презентацию он делал. На прямые вопросы про авиацию он ничего не понимал. Думаешь, как же так? Как можно учить? Там была другая эпоха.
2: Я сейчас тебя на секундочку прерву, дорогие друзья, чтобы еще раз произнести, кто у меня здесь сегодня в студии. У меня сегодня автор книги «Мир академика Королёва», мечтатель, лидер-инженер Сергей Турко. И по большому счету, почему, когда Сергей сказал, внезапно мне пришло такое предложение, как бы к писательскому труду вплотную он как бы никогда не подходил в таком объеме. Он кандидат экономических наук и главный редактор издательства «Альпина Паблишер», что, в общем-то, конечно, подразумевает некоторую литературную деятельность, но не такого плана. Очень удачная книга, очень удачная. Ну, раз уж мы об этой книге заговорили, вот совсем небольшой отрывочек, и мы вернемся как раз с Сергеем к теме, о которой начали сейчас говорить, обучение и образование, вообще просвещение в широком смысле этого слова. Когда Сереже было 4 года, в Нежин приехал один из первых русских летчиков Сергей Уточкин. 4 июня состоялся показательный полет, который собралась посмотреть почти вся общественность города. Сергей сидел на плечах у деда и видел, как железная штуковина с шумом, дымом и грохотом разбежалась, взлетела и, сделав большой круг, приземлилась обратно. Никогда не знаешь, какое именно событие детства определяет дальнейшую судьбу человека. Полет Уточкина однозначно повлиял на Сергея, и когда он встретился с самолетами в следующий раз, уже не упустил своего шанса. Вот интересный момент. Смотри, книга детская. Это очень важно, потому что интерес к инжинирингу, интерес к космосу, интерес к полетам на аппаратах тяжелее воздуха рождается тогда, когда человек маленький. И прививать ему это очень важно. Почему? И это я не задаю тебе сейчас вопрос, он совершенно очевиден. Но почему я вижу так мало книг об инженерах сейчас на полках?
3: Слав,
2: меня,
3: объясню.
2: На самом деле, да, для есть. Детей, именно угу. для детей. Почему я вижу их так мало? Казалось бы, с одной стороны, наше государство, Министерство образования и науки, Министерство просвещения, там все эти министры, они всегда декларируют, нам требуется в стране инженерная база, должны люди вернуться в вузы, даем больше мест бюджетных для инженерных вузов. Но ведь в инженерный вуз-то, чтобы прийти, чтобы сдать ЕГЭ по математике, физике, химии, этим нельзя начинать заниматься за полгода до того, как ты закончишь школу. Угу. Это как минимум несколько лет. А значит, должен быть интерес. А значит, кто-то должен заронить интерес. Вот твоя книга, если я представляю себе родителя, который открыл своим малышом и начал ему читать об академике Королёве, вот это может послужить тем самым полетом Уточкина. Скажи мне, ответь мне угу. на один простой вопрос. Неужели у нас совсем не интересуется техникой и технологией для детей?
3: Слав, техника интересуется, но давай подумаем опять-таки системно, так как подходил к задаче Королёв. Вот человек сейчас учится в школе и думает, пойти ли ему в Бауманку на инженера по ракетам. Он спрашивает у родителей, вот я закончу, куда я пойду работать? Ну, грубо говоря, на РКК энергии, там, да, Королёвская или куда-нибудь там, с ней Маш. Сколько я получу зарплату? Немного. Я получу огромную бюрократию. Конкретно задач, непонятно, какие задачи стоят сейчас. То есть эти задачи не на слуху. Тогда, после запуска, естественно, Гагарина, когда все это узнала вся страна о том, что вообще там творится, да, не знал никто и про Королёва, к сожалению, да, это была большая проблема, он был засекречен до момента своей смерти. Но люди понимали, что там идет огромная движуха. И тогда эти люди получали нормальные и даже очень хорошие деньги. Кто в руководстве, так вообще был красота. Но это были инженеры. Это были не руководители, которые получают огромные деньги, как сейчас, но, по сути, ничего не делают. И я вот убежден, что именно продолжение космической темы позволит нам, ну, как бы сплотиться вокруг какого-то мегапроекта. Может быть, я, конечно, наивно рассуждаю, потому что я еще продукт советского воспитания, и мне это интересно сейчас, может быть, молодое поколение, его вообще, может быть, и не драйвит, казалось бы, эти вещи, да, какой-то космос, там им интересно посмотреть очередной видос, какой там блогер, там, да, кто у нас идеалы сейчас. С одной стороны, да, а с другой стороны есть, давай переключимся на другую сторону, ты повел руку, правильно положил на книжку про Илона Маска. Илон Маск опроверг ту идею, что людям в космос неинтересно, и что молодежь, эта романтика уже как бы прошлая даже. SpaceX смогли вернуть космонавтике ту инженерную романтику, которая была при Королёве. И, конечно, очень обидно, что это не наше.
2: Стоп, вот это очень интересный момент. Мы, с одной стороны, сейчас говорим о возвращении романтики космоса в Соединенных Штатах Америки, но почему-то подстёгиваем здесь именно Королёва. Как ты его сопрягаешь, вот эти две вещи?
3: Во-первых, Илон Маск сам с большущим уважением относится к Сергею Павловичу Королёву, изучал его наследие. Вдохновлялся этим наследием. И, по сути дела, он сам, как лидер, он примерно его подражатель по психотипу, потому что он ставит очень серьезные задачи именно в инженерном плане. И тот уровень, что они делают, он близок к тому, что делают первопроходцы, потому что, по сути дела, они решают задачи там, посадки ступеней, задача сложнейшая с инженерной точки зрения. К ней никто не поступался, потому что считали, что ее глупостью. И наши считали, и американцы считали. Он доказал, что это возможно. Вот когда кто-то доказывает, что это возможно, это очень драйвит. Но вот, допустим, когда наши сейчас говорят, ну, мы тоже сейчас будем разрабатывать многоразовые ракеты и так далее. Да, не этим надо заниматься. Надо идти куда-то вперед, еще вперед, да, искать тот передний край, где мы можем быть раньше, условный, там, не знаю, ядерный двигатель.
2: То есть какие-то
3: вещи, да, в космосе всегда найдется. То есть, понимаете, вот казалось бы, есть такая точка зрения, вы отстали навсегда. Все, у нас Юра, прости, там, это все эти истории, да, и мы действительно отстали очень сильно. Но любое отставание можно преодолеть, если есть политическая воля, первое, да, и есть системный взгляд на вот это сверху. Когда не через там, 2-3 года поменяются министры, все перейдет, да, а когда есть какая-то программа долгосрочная, вот, типа условно у Кеннеди, там, да, за конце десятилетия на Луну. Вот хотя бы 10-15 лет, подключить вузы, материальную базу и все-все-все-все.
2: Но мы до некоторой степени... сделать. Я сейчас немного хочу защитить то, что происходит сейчас. Насколько я вижу, я, опять же, нахожусь за забором Роскосмоса, да, я могу только заглядывать через этот забор и видеть что-то, используя открытые источники. Но мне кажется, вот это формируется сейчас идея. Да? У нас уже есть планы по освоению Луны. Есть год, когда мы будем официально уже открывать нашу станцию на Луне. Да? Мы говорим уже полеты на Марс, мы говорим уже о строительстве корабля, который будет на ядерной тяге, чтобы летать на Марс достаточно продуктивно туда и обратно. То есть мы говорим о многоразовых полетах на Марс и так далее, и так далее. Мне кажется, что эти идеи сейчас озвучиваются. Сказать, что совершенно ничего не происходит, была бы до некоторой степени смелость.
3: Может быть, но я давно слежу за вот этими планами, и я знаю, что у нас через 10 лет все будет. Ну, через 10 лет. И печально то, что проходит эти 10 лет, и я слышу примерно то же самое. Дай бог, если я ошибаюсь, дай бог, если планы будут реализованы, потому что и строительство станций, лунной станции – это технически очень сложные вещи. Другой вопрос как бы смысла этого, да? Потому что кроме как искать сложные технические решения, преодолевать их, строительство лунной базы большого смысла-то не имеет. Никакой гелий-3 там добывать как бы экономически нерентабельно.
2: А почему тогда сейчас туда пошли и американцы, и китайцы?
3: Потому что...
2: Я имею в виду, идут к строительству собственной базы.
3: Мне кажется, что это такая демонстративная вещь, когда страна через космос, который является сложнейшей вещью и который очень рискованной, по сути, на Земле, ну вот ты сделал, допустим, очень крутую какую-то техническую штуку, там телефоны, что-то еще, да? Ну это здорово. Но когда человек летит на другую планету и там живет и может вернуться, это демонстрирует высочайший уровень вообще всего, в основном техники. И мне кажется, что это некая демонстративная вещь, которая на самом деле очень полезна, которая в свое время нас вытянула, потому что полет и Гагарина, и выход в открытый космос Леонова, как бы кроме демонстрации возможностей, но как бы цели не было, ядерная бомба и так долетит, да, то есть задача была выполнена изначально. Но демонстративный эффект был офигительный, и это в природе человека. Показывать, а я пробежал быстрее, а я лучше, соревновательный эффект. Потому что если мы не соревнуемся в этом, в этой сфере, то тогда как нам, грубо говоря, упаковывать свои агрессивные стремления, которые у нас у всех в человека заложены? По сути дела, вот человек как животное, да, он настроен на выживание. На добычу пищи, убежать от хищника или, наоборот, кого-то съесть. А если такой задачи нет? Вот пища есть ли, холодильник полный. Что мы начинаем делать? Мы начинаем есть друг друга, к сожалению. Да? И вот это стремление надо куда-то направить, на какие-то мощные задачи.
2: Но ведь у тебя в книге написано, дорогие друзья, возвращаясь к книге, это детская книга, но, тем не менее, она прекрасно читается и взрослыми тоже. Называется «Мир академика Королёва», мечтатель, лидер, инженер, написал ее Сергей Турко, и соавтор книги художница Полина Шевчук, которая сделала замечательную иллюстрацию к этой книге. Вот у тебя написано. С материалистической точки зрения прогресс, познание нового и преодоление рубежей непознанного – основная потребность человека с тех пор, как он взял в руки каменный топор. И хотя есть множество достойных сфер приложения человеческих усилий, изучение космоса дает возможность своими глазами увидеть Землю со стороны, прилететь на другие планеты. Наверное, это самое удивительное и притягательное из всех достижений человека. Вот я здесь абсолютно с тобой согласен. Ты знаешь, когда говорят, что вот все сядут на диване, если им забить холодильник, дать 358 каналов, я слышал, на некоторых уже за 1000 перевалил.
3: 40 channels of shit.
2: Да, совершенно верно. Вот если дать, и мы считаем, что все постепенно превратятся в овощи, лежащие на диване, потребляющие из одного ящика холодного и из другого ящика горячего, я имею в виду холодильник и телевизор, и больше им ничего не нужно. Вот я с этим внутренне не согласен. Вспоминая Дарвина, это нашего дорогого сэра Чарльза, эволюция-то не закончилась. Эволюция-то продолжается, и это важно помнить. Может быть, вот этот порог, выпрыгнуть из парадигмы двух ящиков и продолжить собственное развитие, и есть следующий фильтр, который будет отсеивать человека мыслящего от человека мыслящего будущим. Может быть, я не знаю, как устроено общество, я не знаю, как устроено будущее, я не знаю, как это будет работать, но мне кажется, что в этом есть какое-то рациональное зерно.
3: Рациональное зерно, безусловно, есть, но ты рассуждаешь про такую дихотомию, как некие стремления и деградация. Вот те люди, которые, у которых будет два ящика там, еды, холодильник, это очень притягательная штука. И сейчас мы, по сути дела, как спираль туда и все население мира затягивает. Но есть отдельные люди, и Королёв принадлежал к ним, и вот Илон Маск, которые говорят, не, ребята, мы больше, чем потребители холодильника. В чем цель человечества вообще глобально? Съесть из холодильника? Читать блоги? В чем цель человечества? Я считаю, что цель человечества в том, чтобы переселить те организмы, которые у нас живут, ну, растения, животные, это заселить ими галактику. Потому что мы не знаем, во-первых, есть ли другая разумная жизнь в другом месте, и есть вероятность, что мы единственные. Тогда в чем наша цель? Так, по большому счету, мы можем полететь куда-то. Там, да, вопрос, как физические принципы мы это решим, как мы преодолеем там, скорость света там, и так далее, это вопрос. Десятый, я думаю, рано или поздно этот вопрос будет решен, потому что если в этом наше предназначение, значит, мы дойдем до того переднего края науки, который позволит это сделать технически. Но мне кажется, что у человечества, как вида, другой цели нет. Потому что иначе мы, по сути дела, только вредим планете. Но Земля без человека выживет совершенно спокойно. Ей не нужен ни Тадж-Махал красивый, ничего. Животным это не нужно. А человеку нужно. Вот я, рассуждая на тему, зачем человек существует, другой вывода, кроме как при помощи космических аппаратов заселять галактику, не вижу другой цели. Это и с божественной точки зрения тоже абсолютно работает. Потому что плодитесь и населяйте Землю, да, в Библии сказано. Вот давайте под землей поймем галактику, потому что в то время, когда книга писалась, под землей понимался весь обитаемый мир. Плодитесь и населяйте галактику. Вот если так будет в Библии написано, как мы поступим.
2: Ну, насколько я знаю, церковь достаточно прохладно относится к космическим исследованиям.
3: Ну, а, кстати, очень зря, потому что, мне кажется, это как раз, скажем так, показывает любому, кто коснулся космоса, о том, что это непознанное, необъятное и, по сути дела, божественная
2: вещь. Да тут, на самом деле, даже если не касаться какой-то мистической стороны этого безобразия, я имею в виду жизни человека на планете Земля, она ведь лимитирована по времени. Нам когда говорят, что вот там Солнце расширится до того, как оно достигнет планеты Земля и её поглотит, там потребуется, я не помню, там 1,5 миллиарда лет, что-то в этом роде. Но извините, это когда она воткнется в нее уже. Но до этого-то Земля станет непригодна гораздо раньше.
3: Зажаримся, да.
2: Да, да. Часы-то уже тикают, по большому счету, для нас. Поэтому если на этом не сейчас не концентрироваться, если сейчас вообще отодвинуть в сторону идею выхода человека, или как мы начали наш сегодняшний разговор с Циолковского, что Земля – это колыбель человечества, мы не можем оставаться вечно в колыбели, совершенно верно. Мы вынуждены будем для того, чтобы выжить как цивилизация, мы вынуждены в том или ином виде покинуть Землю. То есть какими мы будем к тому времени предсказать, это очень сложно, но факт остается фактом. Либо смерть, либо
3: Стратегически, да, нам нужно иметь запасной вариант, конечно,
2: либо
3: безусловно.
2: Либо уход с Земли на другие планеты.
3: Да, Слав, а вот подумай, знаешь, еще над чем? Ведь как интересно сложилось. Теоретиком космонавтики был тоже наш человек Циолковский.
2: Да.
3: И практиком Королёв.
2: Да.
3: И первым пилотом наш человек, да? И когда мы вспоминаем про это достижение, понятно, что у нас в 20 веке Великая война, мы выиграли. Но если не брать войну, то в истории страны вряд ли можно найти другое какое-то достижение, которое, во-первых, настолько, безусловно, прекрасно и великое, и, во-вторых, которое переняли другие без, ну, как бы назидания. То есть это было естественным образом. Это настолько восхитило всех, сказали, смотрите, что сделали русские. Да? Мы тоже хотим туда
2: они
3: идти.
2: Они придумали. Да? Сначала придумали, потом воплотили и потом показали
3: путь дальнейшего
2: развития.
3: То есть мы показали как раз истинную природу лидерства. Лидер – это не тот, кто перенимает у других быстрее, а тот, у кого перенимает. Он настолько демонстрирует какие-то великие вещи, что ты не можешь это не взять.
2: Вот, кстати, о лидерстве. Я сейчас, дорогие друзья, еще раз напомню, кто у меня в гостях. У меня в гостях сегодня автор книги «Мир академика Королёва. Мечтатель. Лидер-инженер» Сергей Турко. Замечательный соавтор Полина Шевчук, которая отрисовала эту книгу замечательными иллюстрациями. Я с огромной радостью держу эту детскую книгу. Я называю детскую, хотя, на самом деле, и взрослым-то тоже не грех освежить свои знания, кто же такой был Сергей Павлович Королёв. Ты сказал про лидера, и здесь как раз вот есть очень интересная зарисовка о Королёве как лидере, интересный момент. Биограф Королёва Ярослав Голованов заметил, что у Сергея Павловича была аллергия на плохую организацию работы. Мало того, аллергия была с детства. Он сразу увидел, что не так, и предлагал идеи, как это сделать лучше. Например, будучи ребенком, он работал разносчиком газет. Работа разносчиков газет была совсем не продумана. Они ходили по одним и тем же маршрутам вдвоем, кто-то еле плелся, там, перегруженные газеты. Другие, наоборот, бегали налегке, с небольшими пачками. Королёв собрал всех ребят, на секундочку, создал бригаду, продумал маршруты, по которым будут двигаться, чтобы не пересекаться. То есть мы говорим о том, что у него был врожденный талант организатора, который начал проявляться с детства. Вот очень интересный момент. Да? С одной стороны, мы говорим, что Королёв – это мозг. Но сам по себе мозг без организации – это хорошая штуковина, но непродуктивная. Здесь, в Королёве, в Сергее Павловиче, мы видим сочетание редчайших двух качеств. С одной стороны, уровень организации на уровне подсознания, да? С другой стороны, уровень мозговой деятельности редчайший для человека. Скажи, пожалуйста, вот при наличии двух таких вещей, мог ли вообще он куда-либо еще пойти, кроме как космос? Потому что только космос, мне кажется, утилизирует вот такие два выдающихся таланта. Ну, я другой деятельности человека. Ну, может, да быть, может быть, ядерная физика еще.
3: Может, ядерная физика, самолеты. Огромное количество сфер применения тогда было, потому что страна, по сути дела, переходила от сельскохозяйственного в массовом масштабе, да, способа производства к индустриальному. Индустриализация была страшная. Нужны были специалисты во всех сферах. Он мог пойти в другую сферу. Я уверен, что там тоже бы достиг успеха. Но я бы у Королёва выделил, на самом деле, четыре качества, которые уникальным образом в нем сочетались. Во-первых, да, он был инженер с хорошей подготовкой. Второе, как ты заметил, он был организатор, лидер. Он любил организовывать людей и умел это делать. А он также был провидцем. То есть он, в принципе, смотрел далеко вперед. Не каждый инженер готов смотреть вперед. И еще одна важная вещь, которую мы сейчас забываем, он был политиком. Он умел продать свою идею чиновникам, которым, по большому счету, и тогда не очень-то это все было надо, но он умел это делать. Вот какое из качеств важнее, сложно сказать, наверное, все в совокупности.
2: Сергей Павлович Королёв, дорогие друзья, сегодня говорим мы об этом выдающемся человеке. У меня в руках детская книга «Мир академика Королёва. Мечтатель, лидер, инженер». Написал ее Сергей Турков с авторством с Полиной Шевчук, которая выступила иллюстратором этой замечательной книги. И я вот сейчас адресую свои слова к тем, кто мечтает, чтобы его дети выросли конструкторами космических аппаратов, может быть, подводных крейсеров, может быть, каких-то еще очень сложных систем, для того, чтобы родился интерес к инженерному делу, для того, чтобы ребенок загорелся этим, его нужно зажечь. А для того, чтобы зажечь, нужны книги, нужны имена, нужны пути, нужны звезды, которые уже светят. Детям нужно показать, что этот путь есть, он проходим, в том смысле, что если ты будешь делать определенные вещи, ты можешь стать этим человеком. Поэтому, дорогие родители, идите в книжные магазины, покупайте «Мир академика Королёва, мечтатель, лидер, инженер», и я думаю, что в данном конкретном случае вы не прогадаете. Я возвращаюсь к книге. Здесь тоже очень интересный момент. «В космосе нет мелочей» называется у тебя глава небольшая. От пылесоса до космического корабля, от компьютера до самолета нас окружают сложные технические системы, в каждой из которых сотни, а то и сотни тысяч деталей. Любая из этих деталей может сломаться и повлиять на надежность прибора в целом. Работа одной системы обязательно связана с другой. Что делать, если люк закрыли, но датчик не сработал, топливо пошло, двигатель не включился, отстреливать отсек нет, тормозная двигательная установка отработала на секунду меньше. Что с этим делать? Все это надо продумать заранее. Ты знаешь, есть такой синдром инженера, иногда его называют так, по-разному называют. Это когда человек знает, как работает система, и знает количество сбоев, которое может произойти, и поэтому он ведет себя гораздо более настороженно иногда даже нервно, по сравнению с человеком, который об этом ничего не знает. Я неоднократно летал со своими друзьями, двое из них закончили в свое время авиационные институты и работали инженерами. И они знают в самолете, насколько это сложно сочиненная штука, и они каждый раз, вот как-то я видел, что они немного, не то чтобы нервничают, но как-то вот не очень спокойны, когда на самолёты я у них тогда спрашиваю, что там, ты знаешь, я 25 лет его обслуживал, я знаю, в общем-то, все про эту машину, поэтому, ну вот как-то внутри я, вот если бы я бы сейчас вышел и вот в этом синем комбинезоне пролазил всю машину и потом садился, я был бы гораздо спокойней. И вот здесь про Королёва, возвращаясь к Сергею Павловичу, это не просто самолет, это ракета, а еще ракетный комплекс, а еще все службы, которые приданы вокруг, и мы говорим не о сотнях тысяч деталей, а буквально миллионах деталей. Как ты думаешь, с точки зрения человеческого напряжения и ответственности? Потому что те качества, которым должен обладать человек подобного плана, ты четыре качества назвал. Да, это удивительно и точно. Но где взять такое количество нервных клеток, чтобы выдержать чудовищное давление вот этого синдрома инженера, когда вокруг тебя миллионы деталей, в которых добираешься, разбираешься досконально, каждый может засбоить, и ты берешь за это ответственность. Вот как ты думаешь, вот эта сторона характера Королёва меня всегда удивляла. Ведь на всех фотографиях, на всех съемках, на всех кадрах у него спокойное лицо, у него уравновешенный голос. У него не дрогнет ни один мускул на лице. Он спокоен, он уверен. И вот это приводит меня, честно говоря, в восхищение.
3: Ну, я не думаю, что в момент запусков он так был спокоен. Абсолютно убежден, что это было дичайшее нервное напряжение, потому что, по сути дела, от твоего решения зависит жизнь людей. И здесь, поскольку мы действительно окружены техническими вещами, помогает... Мне кажется, вот одна идея, которая была в нашей космонавтике хорошо отработана, да, это идея дублирования. Это идея продумать, а если откажет это? То есть инженеры сидели и думали, а если этот клапан, а если вот этот трубопровод, а если вот этот... Думали, что может отказать, и как система должна выжить после отказа. И вот это, мне кажется, очень интересная в жизни пригождающаяся вещь, да, резервирование. Не полагаться на единственное решение, иметь запасной вариант какой-то. Это, мне кажется, мы должны вот это вынести все из ракетной истории и стараться применять в жизни. А возвращаясь к этой великой эпохе, я бы хотел одну мысль сказать, чтобы мы успели, да, за передачу это сделать. Вот Циолковский наш соотечественник, Королёв, Гагарин и так далее, да, величайшее достижение. Это было в рамках коммунистического проекта, все это совершенно, да, когда мы строили
2: светлое
3: будущее, да. А идея оказалась, к сожалению, дохлой, но очень притягательной. Сама вся идея была благородной, просто она не сработала, не получилась. И у нас, как у страны, всегда вот этот вопрос висит. А в чем наше предназначение как страны? Да, что мы другому миру несем? И мне кажется, что именно акцент на вот таком прорывном достижении, как космос, если на этом делать акцент, мне кажется, это может стать такой целью национальной задачи.
2: Она национальной философии.
3: И философии, да. И это гораздо интереснее и благороднее, чем, грубо говоря, играть с консерватизмом, который, по сути дела, ну, просто как бы сохранение лучшего в прошлом. Ну, хорошо, никто же с этим не спорит.
2: Да, слово традиции здесь...
3: Но если вы не идете в светлое будущее сами, не строите царствие Божие на земле, то другие страны очень скоро вас доставят в царствие Божие. Сейчас, да?
2: Нет, скорее, я бы так сформулировал. Построить царство Божие для себя за ваш счет.
3: Да-да-да. То есть, как бы, либо мы прогрессируем сами, либо нас саманут.
2: Скажи, пожалуйста, вот что касается вот этой части нашего разговора, насколько, ты думаешь, можно сейчас заинтересовать страну, заинтересовать молодых людей, студентов, детей в детских садах вот этой философией? Русский человек, человек космоса, с большой буквы этого слова. Потому что вот подобное я не слышал давно, что русский человек – человек космоса. Была у нас где-то десятилетие космической эйфории, можно так сказать, когда мы говорили о себе. Мы рвемся в космос. И дальше мы вспоминаем, да, вот мы вспоминаем фантастику хотя бы, да, мы вспоминаем там Ивана Ефремова, мы вспоминаем Снегова, мы вспоминаем братьев Стругацких, да. Что мы несли тогда? Мы же несли светлое будущее на дальние планеты. Потом постепенно, и, по-моему, даже одновременно, параллельно сходит идея несения социализма, коммунизма другим, я имею в виду, и к звездам.
3: Да, приходит потребительское общество.
2: Приходит потребительское, да, общество, и сама идея космоса вдруг, она начинает постепенно деградировать.
3: Она деградировала, кстати, во всем мире. Сейчас, благодаря Илону Маску, идет возрождение. Но все равно, мне кажется, это не захватило человечество в целом, что это главное, что мы должны сделать с нашей планетой, да, иметь резервный вариант, да, расселить жизнь по галактике. И здесь, мне кажется, эта идея может... Знаете, вы делаете то, что для человечества самое важное. Вот страна ведет человечество на дальние рубежи, к своему предназначению. Да? По сути дела, наша страна, по сути дела, не коммунизм построила, а открыла человечеству дорогу в бесконечность благодаря запуску Гагарина. И мне кажется, это точно может захватить мышление людей, но за этим должна стоять, Слав, знаешь, какая вещь очень важная, и которую у нас, к сожалению, мы утратили. Это ощущение того, что мы можем быть проводником человечества. При коммунизме-то мы были, мы сказали, мы самые прогрессивные, ребята, следуйте за нами. Мы придумали, куда движется человечество. Мы, конечно, придумали неправильно, но тем не менее, попытка была сделана. Сейчас, мне кажется, можно повторить это дело с космосом. Мы знаем, куда человечество развивается. Нам надо туда лететь. Мы вас туда ведем. Мы впереди всей планеты. А вот этого драйва, к сожалению, у нас пока не хватает.
2: Сергей Турко, дорогие друзья, в гостях программы «Культбригада». И сегодня мы говорим о космосе персонифицированно, потому что у меня в руках книга «Академик Королёва, мечтатель, лидер, инженер», автор Сергей Турко, который сидит напротив меня, а соавтор Полина Шевчук, которая отрисовала замечательные иллюстрации этой книги. И вот, кстати, я открываю последнюю главу этой замечательной детской книги, которая и для взрослых-то на самом деле является хорошим чтением. И называется она «Зачем нам космос?». Это очень важный вопрос. Вот ты улыбнулся, потому что для тебя этот вопрос решен, как, впрочем, и для меня. Но я такое количество раз, когда восхищенно начинал говорить о том, для чего нам космос, слышал этот вопрос: да ладно, ну зачем нам космос? Давай сначала на Земле-то разберемся. Вот я сейчас зачитаю небольшой отрывок. «Выйди как-нибудь ясной безлунной ночью на улицу, что ты увидишь? Венеру, Марс, Юпитер, Большую Медведицу, осенне-летний треугольник. Думаешь, это все? О, нет. Настоящие звезды и планеты видны тогда, когда нет ни одного фонаря за десяток километров, никакого зарева от ближайшего города, когда все небо сплошь в крошечных, сверкающих алмазах. А если взять бинокль, то алмазов будет столько, что хоть ешь их горстями. Людям важно ощущать связь с природой. Человеку нужны и животные, и растения, и леса, и моря, и небо. Ведь в нашем трехмерном мире небо занимает ровно половину горизонта. А то, что мы видим день ото дня, сильно на нас влияет. Ведь это же действительно формирует и меняет, и делает это совершенно незаметно. Без звездного неба мы как в закрытом колодце, в котором нет воздуха. Сам вид звездного неба дает человеку возможность проветривать его сознание, отложить дела, проблемы, остановиться. Остановиться и насладиться красотой и бесконечностью ночного неба. Солнце ведь что делает? Солнце жарит, солнце слепит. А звезды подмигивают и манят. Никто не хочет полететь на солнце, но многим хочется улететь к звездам, хотя бы во сне. Вот замечательные слова, я абсолютно подпишусь под каждым словом. Нехватка космоса, как нехватка кислорода.
3: Я подумал, знаешь, Слав, что вот как раз то, что мы не видим в городе звезд, это тоже на нас очень сильно влияет. Я хотел этим пассажем это и отразить.
2: Абсолютно согласен. Небо нам нужно само по себе.
3: Надо чаще выезжать на природу, смотреть на небо и вдохновляться бесконечным горизонтом познания, который у нас впереди. Потому что, грубо говоря, вот даже рассказывая про там, современные технологии, искусственный интеллект, там все это вот эти истории. Сколько лет прогрессу человечества?
2: Ну, я для себя, честно
3: пара
2: говоря...
3: Пара сотен лет такого, да, активного,
2: я,
3: да?
2: Я считываю глобально. Это от публикации Ньютона,
3: ну, математических хорошо, 300 лет. 300 но лет если мы собираемся минус, да, жить до взрыва Солнца, там, да, миллиард, грубо говоря, вот что такое 300 лет по отношению к миллиарду? Это предельная функция, это практически ноль. Это я к вопросу о том, когда кто-то говорит, ну, мы почти все достигли, мы все знаем. Да впереди еще миллиард лет такого же совершенствования. Что вы через миллиард лет будет? Вы даже не представляете, что вы сможете, если не угробите
2: себя. Да даже через тысячу лет.
3: То есть по отношению к бесконечности мы всегда...

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России слушает страна, слышит весь мир.
1: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: Театр Радио России представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
2: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
2: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
3: Подвиг этот очень опасен.
2: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Мошенники со взломанных аккаунтов россиян пишут их знакомым и просят записать голосовое сообщение в поддержку героев СВО. Далее подробно. Российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО и идут вперед. Противник не может сдержать натиск вооруженных сил России в зоне СВО и переходит к террористическим методам, заявил Владимир Путин, открывая совещание о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
2: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановки у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
1: По словам президента, новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям.
2: Фактически вся Россия, сотни трудовых коллективов, волонтерские движения, общественные организации подставили плечо Донбассу и Новороссии. Объединились для того, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал этих земель,

0: создать на них условия для созидательной и стабильной жизни. Искренне признателен каждому, кто задействован в этой огромной работе.
1: Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании рассказала, что федеральными мерами поддержки охвачено 2 миллиона 400 тысяч жителей новых регионов России. Выдано 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. А социальным контрактом на сегодняшний день пользуются 39% семей. По словам вице-премьера, показатели рождаемости в новых регионах России растут. Она отметила, что лидером по росту показателя рождаемости является Донецкая Народная Республика.
2: Меры поддержки, которые мы осуществляем, постепенно дают свой результат. И за 3 года мы видим, что показатели рождаемости все-таки потихонечку, но растут. Лидером здесь является Донецкая Народная Республика. За 3 года рост составил 14%. Несколько слов о гражданах, которые нуждаются в нашей поддержке, может быть, в большей степени, чем здоровые граждане. Речь идет в основном о пожилых гражданах и гражданах с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня 104 тысячи таких граждан получают нашу заботу в 138 учреждениях социального обслуживания. 1937 граждан получают долговременный уход. Мы создали и открыли 42 координационных центра и 37 школ ухода.
1: Голикова отметила, что в Донбасс и Новороссию поставка необходимого медоборудования продолжится. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. О результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центра» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой воздушно-десантной бригад. Бригады морской пехоты ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии. В районах Новоалександровки, Доброполя, Новогришин, Новопавловки, Красноярского и Белицкого. Потери украинских вооруженных формирований составили более 315 военнослужащих. 4 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
1: Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Мошенники через взломанные аккаунты россиян в мессенджерах связываются с их знакомыми и просят записать голосовое сообщение в поддержку героев СВО. Следует из документов МВД, с которыми ознакомилась РИА Новости. При этом они отправляют фишинговую ссылку с регистрационной формой, в которой требуется ввести личные данные. Через указанные ссылки злоумышленники воруют учетные данные и заполучают доступ к аккаунту, который потом могут использовать для других мошеннических атак. В полиции порекомендовали не переходить по непроверенным ссылкам и не вводить данные авторизации на подозрительных интернет-ресурсах. Президент США Дональд Трамп пообещал применять секретный дискобомбулятор в отношении противников. «Вас дискобомбулируют» – картинку с такой надписью президент опубликовал в своей соцсети True Social. На изображении верховный главнокомандующий стоит, вероятно, на авианосце и в бинокль смотрит на суда под американским флагом и истребители. Кому именно адресовано послание, президент не уточнил. Ранее Трамп рассказал, что американское оружие «дискобомбулятор», которое якобы было применено в Венесуэле при захвате президента Николаса Мадуро, при использовании издает жужжащий звук. Название для оружия президент США придумал сам. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
4: Екатерина Бредина, здравствуйте. Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе. В полуфинальном матче он уступил поляку Камилу Майхшаку со счетом 6-7-1-6. Медведев провел вторую игру за сутки. Нападающий Трабзонспора Филиппе Аугусто согласовал с «Зенитом» условия.

0: Футбольный клуб «Текстильщик» квалифицировался в первую лигу. В субботу «Текстильщик» одержал победу над омским «Иртышом» со счетом 2-0 в матче 18-го тура второго этапа группы «Золото». «Текстильщик», набрав 32 очка, занял второе место в турнирной таблице. Также в первую лигу ранее квалифицировался «Ленинградец». Пилот «Мерседеса» британец Джордж Рассел стал победителем квалификации в гонке седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Барселоны. Второе время показал британец Льюис Хэмилтон из «Феррари». Третьим стал партнер Рассела по команде итальянец Кимми Антонелли. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня, в воскресенье, 14 июня, в Магадане плюс 5, плюс 7, облачно, пройдут кратковременные дожди. В Омске плюс 27, плюс 29, переменная облачность, без осадков. В Петрозаводске плюс 19, плюс 21, облачно, с прояснениями, кратковременные дожди. В Самаре плюс 23, плюс 25, переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. В Волгограде плюс 27, плюс 29, переменная облачность, кратковременные дожди. В Сочи плюс 23, плюс 25, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, пройдет небольшой дождь, днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, днем в столице плюс 19, плюс 21.

0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Приятного аппетита!
2: Приятного аппетита!
3: Приятного аппетита или гухахушаш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни — чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
1: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
2: Ну все, будущее пришло, вот оно твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, за свою машину сдаешь там утильный металл там, или продаешь там в третьей стране.
1: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.
3: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым.
4: Друзья, добрый вечер. Рад вас приветствовать в нашем эфире. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии, как всегда, Даниил Бессонов и Кирилл Федоров, будущий президент Латвии и губернатор Прибалтийского края Российской Федерации.
5: Кто-то должен.
6: Я понимаю, что это непростой форпост, непростой, так сказать, будет вызов. Это не такое направление легкое, на котором просто пришел и все хорошо. Там работы предстоит много. Вот, но, тем не менее, все-таки разбираюсь в местном колорите, в местной скорости принятия решений. Там тоже нельзя быстро. Нельзя в Прибалтике быстро принимать какие-то перемены. Все-таки, знаешь, если еще с Латвией и Литвой как-то может быть, то эстонцы не поймут. Понимаешь?
4: У них как бы... Они поймут, но позже.

0: Позже, понимаешь, а надо все-таки, чтобы, как сказал Владимир Владимирович, все новые регионы к 2030 году были на одном уровне со старыми регионами России. Поэтому к 30 году Латвия и Прибалтика стремится. Ну а как ты хотел?
1: Ну, значит, Эстонию нужно ускорить.
0: Ускоряем Эстонию.
1: Чтобы все были в одной вибрации. На одной чистоте.
0: Так, сейчас Данил Бессонов расскажет про его ретрит.
1: Про этот...
0: Ретрит в Донецке.
1: Ретроградный Меркурий. Прошел мимо Дома Луны.
0: Ретрит в Донецке, я считаю. Вот все там на Бали какое-то сказочное едут. В Таиланд какой-нибудь еще там. Пхукеты, Вьетнамы.
1: Слабаки.
0: Русские оппозиционеры во Вьетнам сейчас едут. Это очень такое направление интересное, да. Вот. А нам приходится...
1: На Кипр, кстати, тоже.
0: На Кипр, кстати, все. С 13 числа Кипр прекратил принятие виз со стороны граждан Российской Федерации. Кстати, давай вот с этой темы...
1: С 13 июня.
0: Да. Там вообще сейчас в Европе качается тема. Вот я редко хочу поддерживать какие-то европейские начинания, вот, это странно, но, с другой стороны, как гражданин Евросоюза, имею право на эту тему высказаться. Собственно, в Европе сейчас порядка, по-моему, 12 или 13 стран приняли резолюцию, что нужно остановить выдачу туристических виз для граждан Российской Федерации полностью.
1: Я полностью поддерживаю эту инициативу.
0: Именно, я же говорю.
1: Спасибо им.
0: Спасибо им. Они посчитали, что как минимум за прошлый год не менее 500 000 граждан Российской Федерации поехали в Европу в туристических целях, то есть и занимались там активным туризмом, то есть спонсировали Италию, Францию, Германию и некоторые другие страны в убийстве России, то есть везли деньги из России, меняли их, как говорится, на евро и вкладывали в европейскую экономику, чтобы те потом дали Украине на убийство своих сограждан. Ну, с точки зрения морально-этических ценностей это вызывает массу вопросов. Вот. Ну и самое важное, что сейчас, оказывается, достаточно широкое давление на страны, которые до сих пор выдают визы, это в первую очередь Франция, Италия и немножечко Испания. Вот эти три страны, они такие вот основа туризма. Как мы видим, тот же самый Куршавель, в принципе, без наших прекрасных творческих людей из России, певцов ртом и многих других представителей творческой интеллигенции, ну, просто не может обойтись практически каждую зиму. Мы видим эти тусовки бесконечные, что на самом деле, конечно, вызывает вопрос. То есть, с одной стороны, я вот помню какое-то невероятное бурление, когда была вот эта голая вечеринка, мы все ее помним, Ивлеевой, провинциальные девочки, у которой нет никакой там защиты, покровителей, кроме, может, каких-нибудь там бывших поклонников. Вот. А тут мы видим огромное количество лидеров общественного мнения, музыкантов и людей, которые поднялись в России, и они каждый год, абсолютно не скрывая, даже вот сейчас, в 2026-м, выкладывали свои рилсики, кружочки и передавали приветы с Куршавеля. Куршавель — это курорт, который находится, ну, по сути, рядом с границей там. И Франция, Швейцария, Италия — это вот такой вот треугольничек прекрасный. Прекрасные места. Провел много времени в тех краях.
1: Но мог бы вот это не рассказывать.
0: Но
1: сколько можно хвастаться?
0: Ну, слушай, кто-то опять-таки должен.
1: Ну, хотя, с другой стороны, друзья, Кирилл Федоров, он не женат. Вот, можно это расценивать как рекламу.
0: Не, подожди, как это?
1: Пишите
0: не
1: в комментариях.
0: Не является...
1: Сейчас в Радио России проведем шоу «Холостяк». Или не, «Заморский холостяк».
0: Заморский, да, ценный иностранный специалист.
1: Ценный иностранный специалист Кирилл Федоров.
0: Ну, примерно, да. Примерно так, как бы, но тоже, понимаешь...
1: У вас есть возможность послушать историю о том, как он ездил в Куршавель.
0: Грустно,
1: о том, как он жил
0: страдал.
1: В Соединенных Штатах Америки.
0: И жил в Соединенных Штатах Америки, и в Куршавель, и Мальта.
1: О том,
0: и...
1: как его вербовала Ми-6.
0: Ну и Ми-6 вербовал. Много чего можно послушать. Истории все на самом деле правдивые, но вопрос, как говорится, в другом. В 2026 году гражданам Российской Федерации ездить в Европу, отойдя от всех шуточек, юмора и всего остального, но это, мягко говоря, ну вот, мне хочется употребить какие-то жаргонные слова, а вот больше слово позорно, стыдно, но они не совсем раскрывают смысл. То есть это некий такой куколдизм, когда ты сидишь и за свои же деньги смотришь, как тебя унижают.
1: Так, вот. Я не буду уточнять этот термин.
0: Ну, мы не будем уточнять, но я стараюсь в рамках, как говорится, научных и медицинских терминов объяснить позицию граждан Российской Федерации, которые просто жить не могут, не посмотрев на какие-нибудь шпили прямо сейчас. То есть не могут подождать лет 5, когда война закончится, не могут. Вот здесь сейчас у них есть такая определенная...
1: Так, друзья, сейчас в эфире произошла сенсация. Кирилл Федоров спрогнозировал окончание войны через 5 лет.
0: Ну, возможно.
1: Откуда у него такие
0: вопрос,
1: данные?
0: Вопрос, как она закончится и чем она закончится. Но я опять-таки, я на самом деле, вот все там люди рассказывают, что навеки вечные, никогда больше, мы там со всеми разругаемся. В первую очередь это качают тему на Украине и в Европе. У нас меньше об этом говорят, но тему качают. Я всегда всем привожу один пример. Я его и тут как-то говорил, ну, как говорится, повторение мать учения. Главный союзник СССР в холодную войну и единственная армия Варшавского договора, которая имела право воевать в рядах вместе с советской, то есть не где-то рядом, не на фланге, не где-то там в тылу, не на каких-то закрепленных рубежах, а именно вместе, плечом к плечу. Это народная армия Германской Демократической Республики. А ГДР взяли в Варшавский договор. Вот как вы думаете, в 1955 году. Что такое 1955 год? Ну, это как если бы какая-нибудь страна, вот рядом с нами находящаяся, сжигала бы наших сограждан в печах в 2016-м, а сейчас бы мы взяли ее как оплот нашего военного союза в 26-м. 2016 год, это же было вот буквально недавно.
1: 10 лет назад.
0: Да, 10 лет назад. И то же самое, 45-й год и 1955-й. 10 лет. Но спустя 10 лет Германская Демократическая Республика была форпостом, не знаю, тараном нашим и нашим главным союзником во всей Европе. То же самое, Западную Германию в 1955 году взяли в НАТО. И страна, которая уничтожала Западную Европу, производила геноцид мирного населения, равняла землей Лондон, равняла землей Амстердам и так далее, ее в 55-м благополучно взяли в НАТО. А уже в 60-е годы страна, которая занималась вот страшнейшими преступлениями в истории человечества, рядом с которыми, не знаю, могут стоять только преступления, не знаю, там, Золотой Орды, Чингисхана и Японской империи во время Второй мировой войны, эту страну, этой стране дали возможность проводить Олимпийские игры у себя. А ничего, тот факт, да. Поэтому всем людям, которые рассказывают, что навеки вечные, навсегда, вот Никол из Нову, и вот эта вот вся эта история, как они любят, это полная чушь на самом деле. Должны быть выполнены задачи, как в свое время была выполнена задача по уничтожению нацистских и фашистских режимов в большей части стран Европы, к сожалению, не во всех. В Испании еще 20 лет фашисты прекрасно правили и были рукопожаты. Вот. Но тем не менее, задача была выполнена, и народы жили, и Сталин тогда говорил, что мы воюем с фашистами, а не с немецким народом, вот, и так далее и тому подобное. И то же самое, в принципе, рано или поздно произойдет и с Европой, и с нами, если, конечно, действиями стран Европы все это не приведет к ядерной войне. Тогда, возможно, от шпилей ничего не останется, и сейчас единственный был последний момент эти самые шпили в Европе посмотреть. Но благодаря Европе даже самые большие поклонники европейской архитектуры, европейских ценностей, вот этих парадов, которые у них происходят, запрещенных в России, вот, да, они не смогут посетить. И тут я полностью и целиком поддерживаю все те страны, которые хотят лишить возможности выдачи виз гражданам Российской Федерации.
1: Так поднимем же этот тост за европейскую законодательную инициативу.
0: Ну, только в этом плане. Только,
1: конечно,
0: в этом плане,
1: конечно.
0: Во всех остальных, конечно, мы...
1: На самом деле они показывают в том числе некоторым нашим элитам, которые, может быть, и хотели бы почаще ездить в Милан, в Куршеве или там, в Ниццу. Вот. Где их место? Вот в плане даже законодательном европейском. Да? Поэтому наши депутаты, как это правильно выразиться?
0: Слуги народа.
1: Нет, ну это понятно, наши слуги народа, да, они не набрали смелости, чтобы поставить такой запрет. Ну, с одной стороны, понятно, там у нас как бы там свободная страна, есть конституция, люди имеют право на свои свободы, вот, но в плане вывоза денег из страны и то, что когда гражданин едет, посещает территорию вражеских государств, а Евросоюз — это союз вражеских государств, да, и наш гражданин является потенциальным объектом вербовки вражеских спецслужб, то, в принципе, можно было, учитывая война, что у нас война идет. Но поскольку законодательно у нас не война, а специальная военная операция, то понятно, что наши депутаты по понятным причинам смелости набраться не смогли и принять такие запреты. Но европейские депутаты сыграли, получается, ну, нам
0: получается,
1: снова.
0: Смогли. Получается, получается, смогли. Самая большая проблема, что в кабинетах еще где-то сидят люди, которые в надежде вернуть свои квартиры хотят сдать свою страну. Вот. И это ощущается до сих пор, их влияние ощущается. Оно уменьшается, но...
1: Я тебе скажу так,
0: быстрее.
1: Вот я долго думал вот в этом плане, там, да, насчет внутренних врагов, элиты, активы за границей, там, завербованные какие-то там чиновники и тому подобное. Это все понятно. Но я смотрел на эту проблематику с точки зрения информационной безопасности, да. Но есть и добровольные враги. Это кто такие? Это не люди, которые имеют квартиру в Испании. Это не люди, которых завербовали злые ЦРУшники и агенты МИ-6 и тому подобное. Это люди, которые мечтают об западном образе жизни. То есть американская мечта, европейский образ жизни и так далее. Были ли эти люди, жили ли они когда-нибудь в Европе, в Соединенных Штатах?
0: Как правило, нет.
1: Нет. Они ориентируются на голливудские фильмы.
0: Ну, то есть, как-то когда все... весь мир мечтает, что у них в городах тоже были пухососы, а вот у нас они есть, вот нам завидуют реально вся Европа.
1: Это не связано с Винни-Пухом.
0: Весь западный мир, они просто смотрят, боже, до чего вообще дожили вот эти вот люди.
1: Просто вот когда появились пухососы, много мемов в интернете появилось, и там с Винни-Пухом и так далее. Ладно, суть не в этом.
0: И они завидуют, кому они завидуют? Странам, у которых нет своих пухососов?
1: Получается так, что нужно понимать, что есть простые вполне себе люди, которые на своих местах могут саботировать какие-то решения. Вот, потому что они под влиянием американских, ну, голливудских фильмов с детства мечтают об американском, вообще о западном образе жизни. И, естественно, когда ты хочешь жить как в кино, красивом, ярком, таком счастливом, да, то понятно, что ты будешь так или иначе подыгрывать обладателю этого образа жизни. Вот и все. И некоторые просто на самом деле, не будучи завербованными, а вредят осознанно стране. А особенно, когда, если кого-то в школе обижали, а это же система образования государства. Если эта система допустила то, что тебя обижают, значит, государство виновато.
0: Слушай, но в свое время...
1: Поэтому я просто почему об этом говорю? Я хочу поставить акцент на том, что не только там какие-то завербованные элиты, обладатели активов, это понятно, но и вполне себе простые люди, потому что вот кино — это, наверное, самая крутая информационная технология. Просто мне это вот с точки зрения инфобеза вот всегда эта тема была интересна. На самом деле так. Но я надеюсь, сейчас новость проходила, что в Госдуме пытаются там ввести закон на запрет наличия или приобретения недвижимости любых активов за границей для чиновников. И в целом
0: сложный проект. Сложно, сложно.
1: Да, я очень надеюсь, что это все-таки дойдет. Что это все-таки будет реализовано.
0: После того, как Даня сказал про кино, а после добавил еще и про, так сказать, все вот эти объекты недвижимости и частную собственность, мне захотелось спеть «И без сона такой молодой, и юный октябрь впереди».
1: Не, на самом деле это было бы правильно, справедливо. Ну, я так считаю, мое субъективное мнение. И, может быть, люди, которые... Вот мы видим каждый день слава богу, у нас в стране идет такая жесткая и такая максимально обширная по всей территории борьба с коррупцией. Да, мы каждый день видим новости, как коррупционера очередного задержали, посадили и тому подобное. И отлично, и хочется сказать, работайте, братья. И вот что в головах у этих людей, как бы, да? Понятно, что они Россию не воспринимают как свою родину и страну, где они хотят жить и хотят, чтобы жили их внуки, правнуки и так далее.
0: Слушай, я вот буквально вчера...
1: Это как помнишь, вот был скандал с некоторыми депутатами региональными, который этот, как там жена одного депутата, вот у нашего ребенка будет сильный паспорт чилийский, сильный паспорт, да. Да, будем рожать в Чили.
0: Они просто не знают, что паспорт гражданина Российской Федерации, это действительно такая практически государственная награда, ну, по крайней мере, для русских людей. Вот, может быть, если какие-то ценные иностранные специалисты из Средней Азии, там они легко получают, но если ты русский человек, особенно из недружественной страны, то это практически равноценно ордену по заслугам. Да, заслуг перед отечеством.
1: Ну, видишь, тебе нужно пройти этот путь, видимо, такова твоя карма. Где-то ты накосячил, однозначно.
0: 100%.
1: Вот, 100%. Должен пройти этот путь и искупить свою вину полностью.
0: Да, да, ну и ничего страшного. Вот, как говорится, главное, чтобы те люди, которые в свое время предъявляли мне за что-то, с ними все было хорошо и так далее. Как показывает практика, большинство тех, кто предъявлял мне за что-то, они что-то как-то то им обвинение в коррупции на 20 лет предъявляют и домашний арест, то вообще у них как-то со здоровьем становится нехорошо. Карма, карма.
1: Подожди, а ты случайно не принимаешь участие в битве экстрасенсов?
0: Да я победитель просто латвийской битвы экстрасенсов. Она не проходила.
1: Не замаскированная латвийская гадалка?
0: Да у меня вон синяя рука одна. Непонятно, почему она синяя. И синяя рука, да. Да. Вот, слушай, я тут буквально вчера или позавчера, не помню, я смотрел, значит, советский репортаж 90-го, по-моему, года или когда-то, 89-го. Открытие первого Макдональдса в Советском Союзе. Вот, много было этих репортажей, и вот этот я не видел. То есть он как-то, видимо, не попадал мне на глаза. И ты вот просто начал говорить про тех людей, там, про какие-то западные ценности и так далее. Я вот смотрю, там школота, как сейчас бы сказали, ну, 10-12 лет, примерно так, там, может, 13. Вот, и они там рассказывают, ой, да вот, как тут хорошо, какой вот, нам рассказывали, что на Западе все это, а на самом деле на Западе-то все прекрасно,
1: так
0: и так далее, и тому подобное, и так вкусно, и точка, вот, и, собственно, я прикинул, так сказать, прикинул, накинул им 36 лет сверху, и понял, что сейчас вот этот вот пацан, который рассказывал, что на Западе вкусно, и точка, и вообще нас
1: голосует
0: обманывали.
1: Голосует в Думе, да?
0: Он голосует в Думе, ему сейчас где-то 45-50, он чей-то батя, вот. Возможно, уже в семейках, которые ходят и рассказывают о том, что
1: может,
0: на Западе
1: все
0: хорошо.
1: Может, даже
0: чей-то дед. Ну, там, не знаю, может, участник, да, да, телепрограммы «Беременна в 16» в качестве дедушки. Вот. Ну, надеюсь, в качестве дедушки. Вот. Поэтому, собственно, вот смотришь и понимаешь, что бомба-то заложена была еще достаточно давно, и в 80-е годы западная пропаганда нас просто наглухо разбила.
1: Она знаешь, разбила какая проблема? Нас... Очень важная, на мой взгляд, ремарка. Вот ты правильно затронул тему пропаганды западной в 80-х. Mm-hmm. То есть пока был железный занавес, у нас воспитывалось такое общество стерильное с точки зрения информационной безопасности, с точки зрения информации в целом, да? То есть была только правильная информация.
0: И если по телевизору что-то говорят, значит, это
1: истина. И получается, да, и получается так, что мы сами приучили своих людей беспрекословно верить средствам массовой информации и не замечать угрозы. То есть в такой теплой ванне, в теплую ванну погрузили. Угу. То есть получается, это то же самое, если бы вот человека там, не знаю, на 10-20 лет изолировать, в какой-то, не знаю, в хрустальный куб поместить, угу. Ну, кормить его, все, ну, сделать так, чтобы доступа бактерий и вирусов к нему не было. И через 20 лет этот куб открыть и дать человеку выйти на улицу. Ну, сколько он проживет без иммунитета?
0: Именно, именно. И на самом деле в 90-е самое страшное, наверное, что случилось, это то, что если раньше, по крайней мере, телеканалы контролировало государство в той или иной мере, то то количество свободы, которое хлынуло в 90-е, когда люди, ну, конкретные мрази, это мое оценочное суждение, по типу Бориса Абрамовича Березовского, вот, иноагента ныне почему-то еще живущего Невзорова и прочих людей стали либо руководителями...
1: Слушай, ну Невзоров, да кому он нужен? Пусть себе живет, доживает, он уже, ну...
0: Ну,
1: это
0: я к тому, что в
1: 90-е... Это мега-токсичная личность, кто ему верит?
0: Нет, ну в 90-е ему верило очень много людей. Но... И Борис Абрамович Березовский именно деньгами, вот ты правильно сказал, стерильное общество, у которого не было иммунитета, просто имея деньги, можно было управлять им практически как угодно. И, конечно, когда в нулевые годы попытались как-то со всем этим бороться, было сложно, было непросто, и, казалось бы, в нулевые мы начали отыгрывать очень много позиций, и действительно и ренессанс России, и все остальное, он произошел. Но в какой-то момент, вот в какой-то момент мне показалось, произошла некая остановка, вот, и мне казалось, она произошла, заморозка именно после Крыма. До Крыма как будто бы все было так, а потом вот как-то в 15-м году... Как-то все вот стало бронзоветь.
1: Не, у нас,
0: опять.
1: У нас главное, вот с точки зрения информации и медийки, главное снова не пытаться создать стерильное общество. Угу. Во-первых, это уже очень мало возможно, и технологии позволяют людям в любом случае получить информацию извне. То есть полностью это перекрыть будет невозможно.
0: Можно лишить людей технологий.
1: Но сами процессы, они настраивают как бы людей против государства. Да? И цель какая? Снова информационная стерильность. Это снова выльется вот конец 80-х, начало 90-х. Когда эта стерильность нарушится обилием информации враждебной со стороны противника. И... скажем так, неокрепшие умы, которые не видят угрозы, у которых нет противоречий, противоборства. Здесь одна информация, вторая, третья. Нужно разбираться, нужно анализировать, нужно иметь критическое мышление. То снова могут быть проблемы. Поэтому, на мой взгляд, вот попытка создать вот все суверенно, максимально закрытое, стерильное, это в дальнейшем станет большой угрозой. Надо помнить историю, и в том числе причины 90-х, и вот как времена развала Союза, да, опять же, обратить внимание на то, что информационно была стерильность. Вот. Не знаю, может быть, я теоретически, научно неправильно выражаюсь, я опираюсь на свою практику в сфере информационного противоборства и просто озвучиваю свои мысли. Те, кому нужно, я думаю, прекрасно понимают, о чем речь.
0: Ну да. Ну да. Вот. На самом деле, посмотрим, во что это все выльется. На данный момент хочется и хотелось бы, чтобы нашим людям предлагалось какое-то качественный информационный продукт, вот, который заставлял бы людей задумываться. И не надо даже на самом деле верить нам, ни мне, ни Дане на вот полностью. Вы всегда анализируете информацию, старайтесь там сверять что-то.
1: Да, я вообще всегда советовал тоже, не нужно никому верить. Вот просто никому не верьте. Старайтесь оградить себя вообще от лишней информации, потому что наш мозг, он, по сути, ничем не отличается, там, я не знаю, по размеру, по устройству, чем мозг человека 100 или 200 лет назад, по сути, да. Но вы представляете, сейчас поток информации, который мы получаем за один день, 200 лет назад человек его получал, наверное, ну, даже, наверное, за жизнь не получал такой объем информации. И вот технологический прогресс, на мой взгляд, он намного быстрее, особенно в сфере информационных технологий, технологий коммуникации, да, он быстрее, чем эволюция человека.
0: Ну, надо понимать, что за последние 2 года человечество создало контента разного столько же, сколько за всю историю человечества до. Вот. То есть вся история человечества...
1: Мне кажется, даже больше, наверное.
0: Ну, надо понимать, что, конечно, этот контент, он, мягко говоря, ну, мусорный. То есть, понятное дело, что...
1: Да просто посмотри, сколько тиктоков записывают молодежь ежедневно. Это, ну, очень. И вот просто идешь по улице и видишь, да. там записывают, там, там. Там где-то на дорогу кто-то выбегает ради хорошего да. фото.
0: И он далее. Мусорный. Но этот контент, он мусорный, он не несет никакого смысла, посыла. Он просто существует, чтобы было больше, больше контента, богу контента.
1: Загружает да. чей-то мозг, отнимает у кого-то время на изучение. Да. да. И все. Ну, естественно, вот этот... как дофамин,
0: быстрый
1: да,
0: быстрый дофамин.
1: Да, помогает человеку кайфовать. Вот он увидел там, там симпатичная девушка, там что-то танцует 20 секунд, как бы, да. Или еще кто-то какой-то анекдот рассказал, или какой-то прикол с котиком, или еще что-то. И вот он листает это вот постоянно, да. А в реальном мире его что ждет? Так, снова гроза, дождь пошел. Ой, как сегодня жарко. Так,
0: в реальном мире его реальные вызовы ждут.
1: Да, в реальном мире его ждет реальность.
0: А тут это, и тут можно все ускорить. У всех там СДВГ, все придумали, что у них существует СДВГ.
1: Это принципе, что есть такое?
0: А, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Ты не знаешь? Это же главная болезнь современности. Не знаешь? Это очень-очень серьезно. Люди не могут сконцентрироваться. Вот, у людей падает концентрация. Людям надо смотреть и слушать все на 2Х, потому что слишком медленно для них, надо быстрее. Все должно быть быстрее, быстрее, быстрее. Обязательно они не могут одновременно слушать человека и просто на него смотреть. Надо им, например, еще показывать, чтобы он там, не знаю, что-то делал. Если девушка просто сидит, рассказывает, они не могут это смотреть. Надо, чтобы девушка обязательно красилась. Или если мужчина там рассказывает...
1: А, так вот почему эти странные ролики, как бы, да?
0: Да, да. Или когда там начинают нарезать, например, на фоне, не знаю, там, какую-то что-то, чтобы и при этом что-то рассказывать, например.
1: Слушай, мы все делаем неправильно.
0: Да?
1: Значит, смотри, в следующий раз на эфир, поскольку у нас еще есть видеотрансляция да. в интернет, да, нам нужно, что у тебя какое-то хобби есть, потому что ты там лепишь из глины.
0: Может быть, красивые или... ополченки с Донбасса, которые лепят что-то из глины на фоне.
1: Давай вот без... Ты хочешь, чтобы...
0: У тебя же есть выход.
1: Ты хочешь, чтобы в этой программе заменили ведущих?
0: Даня, мы там что-то будем рассказывать, а у тебя же есть выходы.
1: В этом плане.
0: Да. И как бы, соответственно, мы повысим удержание аудитории.
1: Удержание... Повысим, да, но да. бюджет понизим.
0: Бюджет? Ну, что делать?
1: Это будет резкий удар по бюджету нашей программы.
0: Ради спасения России и донесения каких-то смыслов. Ну, шутки шутками. Вот я на самом деле в свое время, я же человек, который с самого раннего детства увлечен был всей этой бронетанковой техникой, всей вот этой вот военной историей. Ну, в первую очередь, именно в плане вот этих консервных банок, выпускаемых на бронетанковых заводах всего мира. И вот в свое время я подумал, ну вот, мне все это безумно нравится, я, конечно, могу рассказывать эти характеристики, толщины, рассказывать про стеклотекстолид, рассказывать про кумулятивные эффекты и прочую историю, но как бы людям это особо интересно не будет. Я подумал, а что будет, если я возьму прекрасную русскую отечественную игру War Thunder, которую так. сделали в Свиблово, где тоже присутствуют эти условные танки, и буду, играя условно на танке, людям рассказывать не про игровые какие-то там особенности, а вот реальную его историю. И, как ни странно, это очень сильно помогло сотне реальных танкистов, летчиков, артиллеристов, которые я вот здесь сейчас встречаю на фронте, которые уже стали там лейтенантами, капитанами или просто заслужили госнаграды. Они когда-то смотрели, будучи детьми, в далеком 2012 году, прошло уже 14 лет, а им было там подростки типичные, кто целевая аудитория, 13-16 лет. Они смотрели такие, о, ага, мне нравятся танчики. Буду смотреть что-нибудь про танчики. Ага, вот этот чувак вроде странно выглядит, длинные волосы какой-то из Европы. Вот посмотрю его. Вот. Ничего, он там рассказывает. Вот этот вот танк, вот там, Зиновий Колобанов в 41-м на КВ затанковал 130 снарядов вот на вот этом КВ, на котором я смотрю. Реально под Ленинградом остановил немецкую танковую колонну, 22 танка сжег. А что это за танки? Ага, вот эти вот немецкие танки. Ага. Чем они стреляли? Такими снарядами. А почему не пробили броню. А вот так. А какими этот стрелял? И бах-бах-бах-бах. Мне люди писали, блин, а я спустя полгода реально начал читать уже не про вот эти игры, мне тут все стало неинтересно. А я начал читать про реальные подвиги, про реальных танкистов, про реальные какие-то истории. Поэтому шутки шутками, иногда очень хороший вариант где-то через игры, где-то через... вот, ты знаешь, что людей привлечет их внимание вот какая-нибудь такая история, там, музыкальный фестиваль, условно. Вот в свое время, например, рок-фестиваль «Нашествие» такой был, где огромное количество рокеров собирались между Москвой и Питером в Большом Завидово, 200 тысяч человек. И как там делали? Ну, то есть, да, рокеры, все, мужчины, девчонки, все молодые, ну, и не только молодые, но по-разному. Вот, и у них была коллаба, как сейчас бы сказали, с армией России. Там рядом стояла бронетехнику, где молодые пацаны, там, девчонки могли залезть в танки.
1: Очень классная тема.
0: В один из дней над ними летали русские витязи или стрижи. Обязательно. Было авиашоу, где могли посмотреть на вот эту всю историю. И как бы вот аккуратненько и людей и в армию, так сказать, и патриотизм, и гордость, и вот эта вся история. И когда Костя Кинчев поет «Небо славян», а над вами летят... русские витязи и делают вот это вот что-то невероятное, противоречащее законам физики, ну, казалось бы, вот, по крайней мере, для гуманитариев, вот, то это, конечно, очень круто. И поэтому на самом деле не всегда можно что-то делать в лоб. Иногда надо делать это как-то вот красиво, через какие-то такие вот истории, в легком контенте. Иногда надо привлекать людей, условно, через те же рилсы, через... Вот есть у нас один общий, я думаю, знакомый. Ну, по крайней мере, слышал, Авиахаб такой есть.
1: Да, да.
0: Он же Тимур Полевой. Книгу я тебе его вроде подгонял.
1: Да.
0: Вот. Он сейчас создал канал в запрещенной социальной сети на Инстаграм, принадлежащей экстремистской Мете. И знаешь что? Рилсики, как он бомбит наших врагов, набирают миллионы просмотров. Миллионы. Он вот там берет, например, вот сейчас зашло у него один из последних роликов, значит, сидит пацан такой вот максимально феминного вида и говорит, я, мы это, кстати, осуждаем, это противоречит нашим ценностям и так далее, и он там, я на блокаторах тестостерона, я там, ну вот двигаюсь, хочет совершить переход там в женщину, что мы
1: кошмар,
0: осуждаем.
1: Кошмар, вот. Давай не будем это обсуждать.
0: И короче, и наш Тимур Полевой такой в США, ну, в своем летном шлеме такой, типа, что... И резко под такую красивую музыку, подборка, как он на предельно малой высоте прорывается через ПВО, там зенитные ракеты, тут он сбрасывает фабы с УМПК, уходит от Патриота, и вот это вот все. И при этом у него шлем с аниме персонажами, он везде все в стиле аниме, аниме-музыка, он сам анимешник. Вот казалось бы...
1: Просто красавчик, да.
0: Русский, единственный русский на данный момент летчик, боевой офицер, который выполнил вылетов больше, чем трижды герой Советского Союза Иван Никитич Кожедуб, который воюет с 24 февраля 22 года. Он анимешник. Вот анимешник. И он в рамках своей любви к аниме умудряется продвигать ценности любви к России. Ну вот, а если так получается, то почему нельзя так делать?
1: Да,
0: можно?
1: Да.
0: Можно вообще все что угодно. Через песни крутые, через качающиеся какие-то штуки. Не только я русский шамана, но вот в свое время, когда Апачев выпустил «Лето и арбалеты», ты же помнишь?
1: Да, это был фурор.
0: Ну, это качало даже
1: это
0: в клубах.
1: Это прям начало СВО, как бы в том числе в каждом пикапе.
0: И вот, не только среди военных. Да. Это, в принципе, довольно качающая мелодия, которая, ну, как бы вставляет, и даже молодежь ее слушала, просто потому что она такая вот не... вот это вот типичное. При всем уважении, ну, там есть песня «Встанем»,
1: ну, это понятно. Да.
0: Это хорошая песня и так далее, но не всем она откликнется в сердцах.
1: Конечно.
0: А тут в таком молодежном качающем бите занесены правильные ценности и такой, знаешь, рок-н-ролльный такой
1: да,
0: вот
1: да, ну, у Апачева и другие есть классные песни. То же самое Чичерина Юля, просто умничка. Она с 2014 года с Донецком. Вот она постоянно. Тоже крутые песни. Вот, знаем, что вот во времена ЧВК «Вагнер», да, были тоже крутые песни, связанные с «Вагнерами». Поэтому да, это важно, при этом в разной стилистике под каждую аудиторию. То есть песни — это что? Это технология, которой можно передать, донести смыслы, чтобы те люди услышали, поняли суть. Не всегда можно простыми словами донести, как
0: да, вон,
1: ритмом.
0: Удачный рифм. Пример — попсовые песни, но тем не менее, которая действительно подняла патриотический... уровень патриотизма во всей стране. Вот эта «Матушка-Земля», «Белая
1: да,
0: березонька».
1: Да, слушай, это
0: но она же из
1: вообще.
0: Каждого утюга была год назад. Вот
1: конечно,
0: просто да. Отовсюду. Даже те люди, которые не...
1: А сейчас «Феникс», это группа «Беовульф», по-моему.
0: А, да, да.
1: Это
0: да.
1: Просто бомба.
0: Которая прям
1: просто
0: тоже во всех
1: вот
0: трендах.
1: Именно, да.
0: Да,
1: вот во всех ТикТоках, Инстаграмах, любое видео с этой песней.
0: Да, да, да. Причем даже те, кто не понимают смысл этой песни, все равно ее
1: продвигают. Да, но песня крутейшая. Песня просто крутейшая, на самом деле. Да много, да. Не, ну это классно. И...
0: Я к тому, что да, через...
1: Особенно в такие исторические, в такую историческую эпоху рождаются и воины великие, да, солдаты, летчики, и деятели культуры правильные.
0: Поэтому... Так вот, вернемся. Нам да. Нужны красивые ополченки, которые будут из глины что-то на фоне, так сказать, лепить.
1: Братишка, у нас через... другой формат нашей
0: программы. Подумаем, давай подумаем.
1: Она не настолько веселая. Как...
0: Давай подумаем, нам нужны идеи, пишите.
1: Пишите в... комментарии.
0: Да? Комментарии, да.
1: Да ладно, на самом деле,
0: у нас
1: друзья,
0: есть Радио России, пишите.
1: Кириллу нужно жениться просто. Вот тогда у него такие мысли в голову.
0: Мы же нормально общались. Вот что ты мне... Вот что ты мне вот это
1: поэтому,
0: вот, все же хорошо было.
1: Значит, присылайте свои анкеты на шоу «Заморский холостяк» на Радио России.
0: Как там было? Большинство моих друзей женаты. Но я, к сожалению, никак не могу им помочь. Ну, кто-то должен, понимаешь, кто-то должен нести это бремя тяжелое, без паспорта, без штампа, без кольца. Вот такая она жизнь, без. Ну, ничего.
1: Да,
0: преодолеем и эти трудности, и враги России обязательно за это все ответят. И за мой паспорт тоже обязательно.
1: Да. Приехал вчера из Донецка. Съездил.
0: Как блин, ретрит
1: Донецк,
0: вообще?
1: Крутейший город. Я вообще много очень проехал в эту поездку. Да ну как? Ну понятно, проблемы Донецка всем понятны, да, и война, и последствия войны. Вот прекрасный город, город миллиона роз. То есть его облагораживают, он такой прям, блин, с каждым годом становится все красивее, но при этом раны войны на нем видны, конечно, здания, там и оперный театр, там и другие здания.
0: Что, с водой по-прежнему, да?
1: С водой та же беда, да, раз в три дня на несколько часов дают с 6 вечера, ну, где-то там часов на 5, на 4, на 5, в зависимости от района. Поэтому тяжело с водой. Вот. И, естественно, проблемы в том числе, да, есть вот беспилотники.
0: Слушай, а извини за, может, вопрос, а канализация как работает? Или не работает? Вот если, говоришь, раз в три дня дают воду.
1: Да, ну, в смысле, как, ну, просто ты сливаешь вот
0: ведром?
1: С тазика, с ведра,
0: да,
1: не, с баклажки.
0: Ну, я имею в виду, да, что...
1: Ну, так
0: да,
1: работает, да. Конечно. То есть, знаешь, что, если воды нет, то закупорили
0: канализацию. Не, ну, я на всякий случай, да, просто...
1: Не, это не так, как там некоторые писали, да.
0: Ну не просто.
1: Нет, в этом
0: плане
1: нормально. Все как бы кафешки, рестораны работают. Люди всегда уверенные, сильные, добрые, красивые. Вот. Девушки стараются перед тем, как выйти на улицу, вот, нарядиться, накраситься.
0: Ну, там с девушками всегда было нормально.
1: Да, все круто, как бы.
0: Думаю,
1: поэтому
0: что...
1: Донецк живет, ДНР живет. Все, несмотря на сложности. Потому что понятно, есть проблемы, да, то, что там беспилотники орудуют. Темное время, вот особенно выезжать, ну, уже когда ближе к ночи.
0: Угу.
1: Понятно, за город небезопасно. Беспилотники летают.
0: Комендантский час до сих пор, да?
1: Ну, все как-то... Честно говоря, в этот раз даже не уточнял. Ну, наверное, по логике, да. Ну, кроме выходных, видимо. Вот. И, ну, да, много дорог, понятно, там на Дебальцево, на Горловку, там беспилотники. Да, и сама Горловка, ее до сих пор беспилотники тоже кошмарят. Вот. Но в целом город живет, город не сдается. Люди не унывают, стараются держаться. И надеются, что это... в ближайшем будущем прекратится, да. Потому что, ну, Донецк и вообще Донбасс в целом, он очень большую цену заплатил вот за Россию еще с 2014 года. Вот. Поэтому это...
0: И повторюсь, что... мало городов вообще в мире, где так долго была бы война. Дамаск, наверное, приходит вот в современном мире, где мы понимаем, это Дамаск из крупных городов, который тоже похожая судьба, тоже сколько, 12 лет войны, там даже больше, наверное, не знаю, сколько в Дамаске было, долго. Ну, вот, тоже тяжело было, тоже город достаточно большой, достаточно и с культурным наследием и так далее. Но видишь, в Дамаске вроде как, несмотря на все сложности и непонимание нами, ну вроде как плюс-минус пришел мир хотя бы какой-никакой.
1: Ну, я бы так уверенно не надежда. Говорил. Нет, ну понятно, я желаю всем людям планеты мира, чтобы войн никогда не было, но я думаю, Дамаск, эта карта еще будет разыгрываться.
0: Ну, там Израиль.
1: Ну, ты, конечно,
0: Сирия. Хотя на этой Сирия неделе у нас еще немножко есть. Израиль попустили несколько раз прям так нормальненько.
1: Так, кто? Иран?
0: Дональд. И Иран, и Дональд. Дональд Трамп, по сути, сейчас вместе со своей администрацией заключает договорничок с Ираном, в котором Израиль принудительно принимает условия. Вот. А Иран сегодня, кстати, сделал заявление очень такие серьезные, что, во-первых, все иранские активы якобы...
1: 23 миллиарда.
0: 26. Даже 26.
1: Размораживают. Причем Трамп пообещал. И сегодня новость была о том, что Трамп не хочет об этом это комментировать.
0: Да, он не хочет это комментировать.
1: Иранцы, причем на обострение даже идут. Да, Трамп распорядился разморозить, но он почему-то не хочет это комментировать.
0: Прекращение боевых действий как против Ирана, так и против Ливана. И кейс именно Ирана показывает о том, что сила... жесткие ответы, смелость, дерзость, они...
1: Нет, я бы побеждают. Сказал, сила — это мало. Угу. Силы недостаточно. Угу. Решительность решает.
0: Да.
1: Решительность применять эту силу, которая да. у тебя есть. Вот это главное. Потому что, ну...
0: Страна без ядерного оружия смогла остановить агрессию двух да. ядерных держав.
1: Да.
0: Двух. Не одной, но... двух.
1: Ладно, в США сверхдержава ядерная, и экономически, и в военном плане.
0: Ну, Израиль просто ядерная.
1: В плане, ну, понятно, да, слухи ходят.
0: Официально да не слухи, нет, да не, ну, есть ядерное
1: официально
0: оружие.
1: Официально нет, но типа да. Ну, опять же, там непонятно, там тактическое, то есть по сравнению с Россией, Китаем и США, там, ну, считай, его нет.
0: Ну, считай, нет, тем не менее. Украины, например, нет, слава богу, по крайней мере, насколько мы знаем,
1: это не точно, да.
0: Ядерного оружия, как у Израиля. Вот. И тем не менее, а Иран, благодаря своей смелости, решительности
1: молодцы,
0: и подвигу
1: да.
0: тех, кто положил свои жизни, и тех, кто продолжил их дело, вот доказал свое право на место под
1: солнцем. Я думаю, что израильтяне и американцы, они поняли,

0: имеются в виду удары по нашей нефтеперерабатывающей отрасли. Но, тем не менее, цена на нефть пока высокая, и огромное спасибо Ирану за этот подгончик, пусть и не прямой.
1: Ну, не только это, на этой неделе также представители Индии, по-моему, министр иностранных дел, он в каком-то из эфиров заявил, что американцы, что Трамп попросил, чтобы Индия закупала нефть у России, чтобы немножко стабилизировать ситуацию по поводу вот нефтяной отрасли, да, дефицита из-за войны с Ираном, вот мировую эту обстановку немножко стабилизировать.
0: Да уже сами бы закупили у нас, вот нам как-то вот эти вот последние
1: уже непонятные пусть бы, студии. Да, уже пусть бы американцы начали
0: закупили
1: закупать.
0: Бы и все, и нормально.
1: Друзья, да, об этом поговорим еще подробнее через 15 минут, когда будет второй час. Сейчас мы уходим на перерыв.
0: Не
1: повторю, встретимся через 15 минут, не переключайтесь.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым. Радио России. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть четвертая.
3: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство находить себе какую-то подводную жизнь.
2: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Комсомольска на Амуре. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном в программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
4: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
2: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход». По средам и пятницам в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. В Донбассе и Новороссии восстановлено и построено заново более 25 тысяч различных объектов. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Сегодня жара в столичном регионе заметно спадет. Далее подробно. Никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России. Наши войска удерживают стратегическое преимущество и идут вперед по всем направлениям, заявил Владимир Путин на совещании о развитии Донбасса и Новороссии. Президент отметил, что противник не может сдержать натиск российских войск и прибегает к террористическим методам.
2: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановке у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии.

0: Конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
1: Президент отметил, что в Донбассе и Новороссии восстановлено и построено заново более 25 тысяч различных объектов. Проложено и отремонтировано свыше 8 тысяч километров дорог.
0: В общей сложности было восстановлено и построено заново более 25 тысяч различных объектов. В их числе школы, больницы и поликлиники, спортплощадки, энергетическая и коммунальная инфраструктура. Введено около 1 000 000 квадратных метров жилья, запущено почти 260 промышленных предприятий, собрано порядка 19 миллионов тонн зерновых. Через широкий набор инструментов и механизмов налажена помощь бизнесу, малому и среднему предпринимательству. Отремонтировано и проложено свыше 8 тысяч километров автодорог, включая участки трассы «Азовское кольцо», современные магистрали, соединяющие наши приазовские регионы. Она призвана улучшить транспортную доступность этих территорий, открыть новые возможности для инвестиций, логистики и торговли.
1: Владимир Путин подчеркнул, что в Донбассе и Новороссии сделано многое, но нерешенных вопросов гораздо больше. Вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая с докладом, заверил президента, что все поставленные цели и задачи в новых регионах будут достигнуты.
2: Восстанавливается работа промышленных предприятий, и все больше продукции производится в этих регионах и интегрируется в нашу общую российскую систему экономики. Развивается сельское хозяйство, вовлекается в оборот земли сельхозназначения. Притоку инвестиций и росту деловой активности способствует свободная экономическая зона. Мы уже превысили цифру 500 участников свободной экономической зоны, а объем заявленных инвестиций на территорию составляет 383 миллиарда рублей. Видим, что инвесторы проявляют большой интерес. Предоставление комфортных условий инвестирования, сопровождение проектов, внимание к проблемам и вопросам инвесторов должны стать для воссоединенных регионов приоритетом работы региональных команд.
1: Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой воздушно-десантной бригад ВСУ. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. О результатах работы группировки войск «Днепр» сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
3: В воскресенье жара заметна.
1: Средствами противовоздушной обороны сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сводке Минобороны.
4: Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированию механизированной бригады ВСУ в районе Григорьевки и Орехово. Уничтожен до 50 военнослужащих, 15 автомобилей и 7 станций радиоэлектронной борьбы.
1: Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Китае на полях ноябрьского саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТС Марат Бердыев. Он отметил, что международной изоляции России не произошло, и уже есть много запросов на двусторонние встречи с президентом России на полях саммита. Последний был озвучен на днях премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи Джеймсом Марапе, сказал посол. Саммит АТС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Путин ранее подтвердил свое участие в нем, отмечал помощник президента России Юрий Ушаков. Сегодня жара в столичном регионе заметно спадет. Воздух прогреется до плюс 21, плюс 23 градусов. На следующей неделе похолодание усилится, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В воскресенье жара заметно спадет, пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями. Ночью будет плюс 12-15 в Москве, ну а после полудня посвежее до плюс 20-23, это максимум. А вот на следующей неделе дышать станет еще легче, ожидается усиление похолодания, вероятность дождей с грозами сохранится, температура воздуха по ночам понизится до плюс 7-12, а после полудня плюс 17-20. 2 градуса.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский «Спартак» проявляет интерес к бывшему нападающему «Зенита» Малкому, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает журналист Салех Амар. По данным источника, красно-белые рассматривают вариант с арендой футболиста этим летом с добавлением в сделку опции выкупа. Нападающий выступал за петербуржцев с 2019 по 2023 год. Нападающий вместе с командой выиграл 9 трофеев, включая 4 победы в российской премьер-лиге. Кроме того, бразилец успел получить российский паспорт. Защитник Ризван Уциев завершил игровую карьеру в возрасте 38 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале футбольного клуба «Ахмат». В минувшем сезоне Уциев провел за грозненцев 6 матчей во всех турнирах. Уциев на взрослом уровне выступал за «Ахмат» с 2005 года и провел за клуб 326 матчей, в которых забил 8 мячей. Всего в составе грозненцев защитник провел 19 сезонов, из которых 18 в российской премьер-лиге. Бронзовый призер чемпионата мира канаист Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Вторым стал испанец Пабло Грана, третьим – белорус Александр Зубок. Ранее на турнире в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров серебряную медаль завоевал пятикратный чемпион мира Захар Петров. Чемпионат Европы проходит в Португалии, соревнования завершатся в воскресенье. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Россиянка Валентина Рясова стала бронзовым призером чемпионата Европы по триатлону в испанской Тарагоне. Победу в женской гонке одержала олимпийская чемпионка в смешанной эстафете немка Лиза Терч. На этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня воскресенье, 14 июня, в Магадане плюс 5, плюс 7, облачно, пройдут кратковременные дожди. В Иркутске плюс 22, плюс 24, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Днем в столице плюс 19, плюс 21.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
2: Друзья, вечер добрый. Мы продолжаем. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Кирилл Федоров, будущий губернатор Прибалтийского края, и Данил Бессонов.
3: Ну, просто Данил Бессонов.
4: Просто в принципе, Бессонов. Данил Бессонов. Как Бонд, Джеймс Бонд.
2: Да, да, да. Вот, и My все. Name is Дам, Ван Дам, Жан-Клод Ван Дам.
4: Не Дам. Так, слушай, это все, конечно, западная ценность. Нам вот предлагали прекратить рекламировать рекламу туризма. Ну, в целом, да, мы не рекламируем туризм. Слушай, есть новости, наверное, которые хочется, не хочется, но надо.
2: Слушай, давай обсудить. Кратко, знаешь, как обсудим кратко очень боевую обстановку
4: давай.
2: И в целом, чтобы люди понимали, что происходит. Друзья, смотрите. На фронте, понятно, очень тяжело, как бы, да, и война нынешняя, это такого, такой войны в истории еще не было. Такое разнообразие средств поражения, такой интенсивности огня, как сейчас, и тому подобное. Но, понятно, мы движемся, мы сейчас на Константиновском направлении, у нас успехи, есть еще другие направления, понятно, не так быстро, как хотелось бы. Вот противник бьет, бьет по нашим тылам, бьет по нашей логистике. Это все понятно. Мы с логистикой противника делаем, друзья, то же самое. Просто в информационном плане противник нас обыгрывает. Как это было в 22-м году, да, когда они смогли свой народ замотивировать, сопротивляться. Народ гражданских и военных там, да. Вот, то есть у них с информационкой получше, поэтому плюс у них получше с дисциплиной и с контролем, поэтому у нас очень мало кадров, результатов нашей работы на территории противника, а у противника много кадров, результата их работы на нашей территории, потому что у нас много людей, которые, так называемые зеваки, да, любят поснимать, зеваки с смартфонами, это очень опасные люди, которые снимают просто все странное, что происходит вокруг, да.
4: Не просто снимают, они это выкладывают.
2: Сегодня видео появилось, когда там в Крыму мужик записал видео, он проехал, увидел наш военный бензовоз замаскированный, он его обогнал, чтобы для своего друга, который где-то за границей, показать ему это видео, как наши военные замаскировали бензовоз. Вот. Понятно, что сотрудники ФСБ, красавчики, работайте, братья. Его вычислили и задержали. И потом он там извинялся, объяснял, что там. Я думаю, что человеку грозит реальный очень большой срок из-за его тупости. Вот. И у нас все хотят снять, как ПВО работает, куда что прилетает, и потом распространять это.
4: Ну, слушай, в этой всей истории, в этой всей истории.
2: Подожди, подожди, да, этот момент да. Какой. И вот, допустим, чтобы вы понимали, у нас вот результаты ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины в ходе специальной военной операции наши военные смогли уничтожить свыше 300 локомотивов противника. То есть это железнодорожная инфраструктура, составы. Это реально важнее, чем, допустим, фуры, к примеру. Да? То есть мы давно выбиваем железнодорожную инфраструктуру противника, и у них с этим реальные проблемы. Вот. А железная дорога, она, конечно, поэффективнее, чем автодорога в плане перевозки
4: всего.
2: Вооружения. Это всего, да. И то мы тоже работаем, у нас тоже большие успехи. У нас инициатива в плане поражающих средств, дальних поражающих средств, баллистики и так далее на нашей стороне. Не нужно паниковать. Да, есть проблемы, противник усиливается. Я также часто об этом пишу. Я также часто говорю, что нам нужно бить по мостам, которые на реке Днепр находятся. Да? У нас их на самом деле вот южнее их немного. Там, где Запорожье, Днепропетровск. В том числе, там, по-моему, в Запорожье есть железнодорожный мост. И в Днепропетровске тоже железнодорожный мост. Ну, то есть автодорожные, и там железнодорога uh-huh. проходит. Это очень важно их уничтожить. В Киеве мосты, ну, в Киеве там много, там что-то, штук 15, по-моему. Но основные три моста, это с метро, мост метро с основной веткой, да, это Южный мост с второй веткой, и мост Патона, автодорожный основной мост, и он сейчас в аварийном состоянии, потому что давно построен, построен путем сварки, это первый мост в мире, по-моему, который таким, такой технологией был сделан, и самый крупный в Европе долгое время был. Но поскольку его ремонтировали крайний раз в советские времена, он сейчас в аварийной ситуации находится, и вполне себе геранями можно было бы его разрушить. Поэтому да, нужно это делать. Я также писал у себя на канале, что нужно проводить ядерные испытания на полигонах, и в эфирах мы неоднократно это обсуждали.
4: Многократно.
2: Для того, чтобы, сказал, да. Да, для того, чтобы показать Западу о том, что ну, мы как бы серьезно настроены на победу, а не просто угрожаем там какими-то списками адресов ВПК, там красными линиями и так далее. Бить по инфраструктуре военной европейских стран, которые участвуют в поставках и производстве, которые являются инфраструктурой военно-промышленного комплекса Украины. То есть бить по ним, это наши законные цели. Мало того, что они используют, разрешают, ну, дают свое воздушное пространство для пролетов беспилотников, они еще производством занимаются для Украины. У них совместные предприятия, это и Германия, и страны Прибалтики, и Польша. Нужно бить, конечно. Я постоянно об этом говорю. Ну, насчет... Но я призываю да. не паниковать и не поддаваться. Вот там в интернете много пишут, а, все пропало, мы проиграли, все, нас сейчас всех разбомбят и тому подобное. Нет, мы бомбим противника больше. Да, в малом небе, в плане беспилотников, реактивных особенно, по понятным причинам, странным для меня, честно говоря, но тем не менее, у них есть преимущество по количеству дронов сейчас, как на передовой, так и ну, на средних дистанциях в тылу. Но я прошу просто, ну, не нужно поддаваться вот унынию, всепропальчеству и тому подобное. Нормально будет, вырулим, разрулим все эти сложности. Победим.
4: Да, вот пишут даже радиослушатели. Добрый вечер, ведущие. Данил, хоть бы вас слышали, бить по мостам фашистов. Ну, дай бог, нас кто-то услышит. Мы неоднократно говорим. И
2: после вот, Даня... сколько лет мы уже об этом говорим.
4: Да, мы много лет говорим об этом, много лет об этом пишем. И на данный момент вот противник, например, работает активно по Чингарскому мосту, работает по мостам, соединяющим материковую часть с полуостровом Крым. Там такие тоже присутствуют. Не только наш знаменитый Крымский мост, огромный, большой, величественный и защищенный, но есть еще достаточно в наследстве от Советского Союза да. малые мосты.
2: Но, кстати,
4: на вот, севере Крыма.
2: Экстремист, террорист и тому подобное Алексей да. Арестович в крайнем, ну, в одном из крайних uh-huh. своих видео, по-моему, он общался или с Юлией Латыниной,
4: не менее экстремистско-террористической,
2: да. Иноагент, но она вроде бы как...
4: Просто иноагент.
2: Не-не-не, она как это перешла на светлую сторону.
4: Переобулась
2: она,
4: в полете.
2: Она каждый день говорит, что она ошибалась, и когда ее спросили, будет ли она судиться, чтобы звание иноагента с нее сняли, она сказала, что ну, я на самом деле там наговорила лишнего.
4: Ну ладно, хватит, это неважно.
2: Так вот, Арестович сказал, что он не очень оптимистичный, вот эти все реляции украинские поддерживает. А это бывший все-таки советник президента Украины, как бы, да. Что для того, чтобы реально обрезать логистику, нужно увеличить 20 раз вот интенсивность со стороны Украины. Вот на самом деле, вы смотрите, сколько мы с 22 года активно работаем. Вот герани мы начали применять, по-моему, в октябре 22-го. И мы сколько ракет уже, сколько тысяч ракет, может, даже уже, наверное, десятков тысяч ракет мы выпустили по территории Украины. Поэтому понятно, что у них преимущество в том, что у них все ВПК на Западе, ну, в основном, да. У них, по сути, они на полной дотации Запада. То есть у них бюджет, технологии, все это как бы им Запад предоставляет. А у нас это все свое. Ну, и то, что мы там в Китае закупим и у нас построим, как бы там соберем. Поэтому есть как бы нюансы. Но, тем не менее, не так все это просто. Да, сейчас есть там, понятно, с нефтянкой проблемы. Есть даже какие-то вот сообщения идут, да, есть там какие-то лимиты даже по закупкам топлива. Я уверен в том, что это временно, временно, и вот эти все вопросы будут решены. Ну, как минимум, я думаю, что и новые, уже, возможно, строятся нефтеперерабатывающие заводы новые в безопасных местах, ну и так далее. Потом все с этими трудностями вместе справимся, друзья. Главное не поддаваться панике, унынию, не пытаться сбежать. Там, потому что некуда бежать. Друзья, вот особенно... Если кто-то нас слышит из тех, кто сбежал вот, на Кипр, успел слинять до 13 числа, кто куда, кто в Испанию, еще куда. Вы поймите, и те, которые гадят в адрес России, чтобы понравиться своим новым хозяевам, и там к ним нормально относились и так далее. Не дай бог Россия проиграет, не дай бог, или резко ослабнет. До вас доберутся. Вы пока нужны Западу, вот просто как часть российского сообщества, которое какие-то слова недовольства выражает и так далее.
4: А я процитирую...
2: Если Россия проиграет, вот просто всех раскулачат, кого-то даже зачистят и так далее. Никто там не будет к вам относиться не то что как к равным, даже как просто к людям, которые просто какие-то права имеют.
4: Я всегда в этот момент, когда такое говоришь, в целом я слышу, я вспоминаю Тютчева, больше, уже почти 200 лет назад он написал прекрасные строчки, вот, это еще середина 19 века было, и вот он писал, как вы не гнитесь, господа, вам не снискать признание от Европы, для них вы будете всегда не слуги просвещения, а холопы.
2: Это точно Тютчев написал?
4: Абсолютно точно. Ну, даже там изначально там начинается, что, как там было... Напрасный труд, нет их не вразумишь, чем либеральнее, чем они пошлее. Цивилизация для них фетиш, но недоступна им ее идея. Как вы не гнитесь,
2: круто,
4: господа, вам не снискать признание от Европы, для них вы будете всегда не слуги просвещения, а холопы. Да, это середина 19 века, вот, и как звучит свежо,
2: ничего не меняется.
4: Как свежо, да?
2: Нет ничего нового под этим солнцем, да?
4: Да, как свежо, и читайте русскую классику, читайте, на самом деле, нашу историю, это не в первый раз. Ну, кстати, про историю, Крым и все остальное. На этой неделе ударили по панораме обороны Севастополя, вот, нанесли культурный удар, хотя эта панорама, опять-таки, это не оригинал начала 20 века, это реплика, воссозданная советскими, по-моему, 19 советских художников в середине 20 века, она практически полностью уничтожена, а вот оригинал, который долго реставрировали, он, как ни странно, не то, что не странно, на счастье, он спасен, да, он спасен, вот, в том случае, что он уже второй раз переживает нападение, сначала немцев, когда его спасали наши советские военнослужащие во время Великой Отечественной войны, и теперь вот второй раз просто какое-то божественное провидение его спасло, но тем не менее противник атакует, и ты вот хорошо тоже заметил про то, что надо в 20 раз там больше дронов и так далее, не знаю, в 20, не в 20, но противник работает не только оружием, это информационно-боевая операция, то есть это вот то, о чем ты часто говоришь, и хочется еще раз подчеркнуть. Вот Мадьяр, не знаю, вот с его петухами Мадьяра и вот этими всеми экстремистами, которые занимаются разного рода ударами и на фронте, и, к сожалению, по гражданским, он сказал, что они вот собираются полностью изолировать Крым, но суть в чем? То есть, да, они наносят какие-то удары, они наносят иногда существенный вред и так далее, но дальше это все разгоняется, и вот включается вот это ОБС, одна бабка сказала, включаются вот эти пересланные сообщения, все эти вбросы, то, что было, кстати, в 22-м году крайне эффективно, потом снизилась эффективность этого, сейчас они опять к этому прибегают, и как будто бы вот эта раскачка изнутри, то, что кто-то сказал, нас сдадут, есть секретные данные о том, что нас тут всех бросят, и вот эта вот вся история, и оно вместе с ударами реальными, оно разгоняет панику в тылу такую вот мифическую. Народ иногда на это ведется, хочется верить, чтобы власть больше работала информационно с гражданами, чаще выходили губернаторы, мэры, официальные источники информации, опровергали мифы. С этим нужно работать, потому что если это спустить на самотек, то внезапно может оказаться, что действительно бензовозы доезжают, еда есть, электричество есть, все есть.
2: Нет, а народ панически
4: верит. Я не отрицаю, что проблемы есть, это стопроцентный факт. Но вот, то, что их еще разгоняют...
2: Вот, друзья, да, вот хорошую, ты классную тему затронул. Вот в копилку к сказанному, это противник разгонял недавно сожженную колонну в районе Крыма, там бензовозы, СБК и так далее, из игры «Арма 3», по-моему.
4: Как обычно, да. Как вот классическая история. Это как с банковской системой. Например, у банка могут быть какие-то проблемы, так или иначе. Начинают резко вбрасывать во все СМИ, возможно, конкуренты и так далее, что все, банк рухнет буквально завтра. Люди что делают? В первый вечер идут все к банкоматам, надо им к банкоматам, не надо. Все идут к банкоматам, снимают там деньги. В итоге резкий дефицит, соответственно, реального капитала. И
2: банки остального. Начинают реагировать, устанавливают лимиты это, потому что панику. По объективным причинам, да. Что люди начали, а это ну, столько... удар по системе.
4: Да, да,
2: эти
4: да.
2: Лимиты подтверждают людям эти вбросы, а не зря, значит, да, мы да, вовремя да. Пошли, потому что, видишь, лимиты установили.
4: И банк, который имеет хорошую там, скажем так, обеспеченность капиталом и всем остальным, может рухнуть просто из-за информационной вот этой психологической атаки.
2: Да, на самом деле атаки. Это очень эффективно.
4: Помимо, мы ни в коем случае не отрицаем все, что происходит, и более того, вот активно хочется подчеркнуть, что противник дронами работает по мостам, многие говорят, что вот это невозможно, а противник... к сожалению, показывает, что это возможно. Вот. И, с одной стороны, нам необходимо взять у них урок.
2: Ну, да, к примеру, вот ты выращиваешь, ты фермер, выращиваешь хрен. Вот у тебя много хрена.
4: Пока не понял, к чему Даня ведет, но
2: да,
4: давай.
2: Вот ты даже делаешь, ты, знаешь, ты консервированные вот баночки, все да. Там это. Вот мне больше нравится, чем горчица, к примеру, там, когда сосиски ешь. Ну. И вот тебе надо срочно все продать. Да. Срочно все продать, потому что там дожди, еще там что-то. Ты, ты обращаешься к маркетологу, к примеру, ко мне, да, и говоришь, как это все сделать. Очень просто, давай разгоним тему, что через месяц хрен запретит.
4: Да, да,
2: просто будет да. Создан контролирующий орган, там, Росхреннадзор, который да. будет контролировать запрет хрена. Вот. И все. Если это грамотно вбросить, и главное, логично, то я думаю, просто и знаешь, друзья, пока можно, берите с запасом.
4: Такая реальная история из жизни. Вот ты сейчас меня навел на воспоминания, разблокировал воспоминания. Уж извините, 2020 год, я даже фотку тогда, помню, выложил, вот, встал в Европе у прилавков, значит, магазина, и прилавок с туалетной бумагой. И да. Я тогда выложил фотку и подписал ее. Все обосрались от ковида. Потому да, что там, всем кстати, в моменте очень понадобилось купить почему-то туалетную бумагу и соль.
2: Потому что вот. Тогда же говорили, что из-за ковида, ну, в общем, диарея развивается и тому подобное, и надо, и многие страдают, многие бумага.
4: И только
2: разные истории были. И со шторами.
4: И только граждане Советского Союза вспомнили про газеты и сказали, что нам этот удар не грозит.
2: Да, газеты. Вспомнили,
4: портретом Леонида Ильича.
2: Лопух.
4: Лопух.
2: Лопух
4: ты, Даня.
2: Главное, слышишь, главное, лопух не перепутать с борщевиком.
4: Ну, тут, как говорится, ты держи нас в плане этих тонкостей. Вот, мне хочется о позитиве поговорить.
2: Да,
4: о позитиве.
2: Да.
4: Моя любимая тема. Нет, не про Прибалтику, хотя про Прибалтику тоже надо что-то сегодня рассказать, но я подумаю. Вот, Госдума приняла закон, предусматривающий кратное повышение госпошлин в миграционной сфере в 12 раз, до 50 тысяч рублей. В общем, теперь возросли цены на подачу РВП, ВНЖ, причем кратно, там из серии с 1,5-2 тысяч до 15 тысяч, 30 тысяч вот, за подачу заявлений на разрешение на временное проживание, пребывание, вид на жительство, подачу на гражданство и прочее, прочее. Прям такие активно поднимают цены на это. Вряд ли, конечно, это сильно остановит поток ценных иностранных специалистов, не знающих русский язык, вот, которые почему-то его сдают. Но, по крайней мере, хотя бы даст доп. Денежку в бюджет и, возможно, где-то действительно и ограничит бездумное вот это подачу всего и вся и раздачу разного рода легальных разрешений. Кстати, про легальные разрешения. На этой неделе Roblox начал работать без ограничений на территории
2: России. Да, есть же, есть.
4: Ну, шутки шутками, но в свое время у нас чуть революция в стране не случилась, детская.
2: Детская революция, да.
4: Когда запретили Roblox.
2: Первая в мире детская революция.
4: Ну, не первая, да, но там, да, чуть-чуть было, как говорится, мы были на грани, только Екатерина Мизулина спасла нас от этой трагедии практически. Вот. Но шутки
2: и Шаман, когда съездил на Байкал.
4: Зима. Это было после. Было после. Возможно, он... ладно, ничего, не буду, но в конце концов, как говорится, кто, если не Шаман. Но суть в том, что на самом деле прецедент. Я про что? Решили дать заднюю, как говорится, и все-таки немножечко ослабить вот это вот блокировки, давление и все остальное.
2: Ну, будем надеяться, что это прецедент, и будем надеяться, что это начало тенденции. Вот, а не просто...
4: Есть другая тенденция.
2: Просто легкое послабление, ну, типа...
4: Для детей.
2: Для надежды.
4: Для детей.
2: Надежды, что люди поверят в тенденции, в продолжение.
4: Да, да.
2: Что надежда должна быть, она не должна умереть.
4: Говорят о том, что на самом деле могут разблокировать и телегу, если она выполнит условия.
2: Это, да.
4: Но я в это верю.
2: Это очень звучит правдоподобно.
4: Верю.
2: Перспективно.
4: На самом деле, что так может быть, я надеюсь, что так может быть. Все это происходит на фоне того, что национальный мессенджер Max удален из App Store.
2: Сегодня там тоже какой-то сертификат отозвали.
4: Два месяца должны отозвать сертификат вроде как о безопасности. TSL, или как-то он так называется. Mm-hmm. Вот. Но тогда будут проблемы заходить через веб-версию, например, с браузера на компьютере. Сейчас 20 миллионов пользователей, ну или, по крайней мере, людей, кто установили национальный мессенджер себе в телефоны Apple, лишились возможности его скачивать, обновлять, получать уведомления. Поэтому всем рекомендуется на данный момент, если вам нужен национальный мессенджер, не сносить, соответственно, приложение, ни в коем случае не обновлять его, ни в коем случае. Вот, но пока ситуация такая. И суть в чем заключается? Вряд ли есть шанс, что Россия уйдет от телефонов Apple. Вот, более того, абсолютное большинство, по крайней мере, исходя из моего опыта, чиновников высшего полета с яблочными телефонами, а не с андроидами, любых пошибов. Вот, соответственно, будет ли вообще мессенджер Max присутствовать? Нет, очень сильно зависит от Apple, но вполне возможно, что будут появляться приложения, например, мессенджер Спиридон, вот, часов на 6.
2: Подожди, Спиридон уже занят.
4: Ну, ничего страшного.
2: Это уже терминатор Спиридон.
4: Ничего страшного. Вот, или мессенджер одним махом, вот, можно будет подумать различные названия.
2: Лучше одним махом, чем промахали.
4: Мессенджер Владимир, кстати, очень было бы, как говорится,
2: величественно. Кстати,
4: величественно,
2: так, да.
4: Величественно. Для тех,
2: кто... Но в России на самом деле и так на самом деле там очень много мессенджеров.
4: Для коммунистов выпустили предложение мессенджер Иосиф. Вот.
2: Ильич.
4: Ильич, да, тоже был бы вариант. Ну, Иосиф Виссарион, ну, и кому как больше нравится. Тоже есть вариант для, так сказать, великодержавных рустобулочных, мессенджер Николай. А потом, когда его заблокируют...
2: Выйдет тогда лучше Иван, мессенджер Иван.
4: Мессенджер Николай 2. Вот. Поэтому, ну, если на самом деле я сейчас шучу, но в каждой шутке есть доля шутки, потому что проблемы с банковской сферой на яблочных телефонах в России решается очень просто. Раз в месяц-два путем обхода откровенного обмана проверяющих структур Apple умудряется получить разрешение тот или иной банк на свое приложение.
2: Называют не Сбербанка онлайн, а
4: Сберкасса.
2: Сбербанка.
4: Ну, Сбербанка. Там онлайн по-разному называют. Вот, и, соответственно, таким образом, я думаю, что если не получится договориться, вот, ну, и это в очередной раз показывает, что Соединенные Штаты Америки имеют абсолютный, скажем так, абсолютную монополию на какие-то современные истории. И когда им принадлежит одновременно и Google.
2: Когда у них такие технологии, когда они эти технологии разрабатывают, создают, внедряют, распространяют, ну, кто ж кому виноват, как говорится. Потому да, они могут, почему нет?
4: Это, знаешь, есть некоторые люди, очень сильно в армии, они начинают переживать, а вот гарминовские часы, ну или какие-нибудь умные часы, они, это же опасно, они там что-то раздают, какую-то это. Я говорю, ребята, у каждого военного Российской Федерации, практически каждого военного, всех, кого я встречал на фронте и так далее, в кармане лежит смартфон. Иногда два. Да. Вот. Иногда один для национального мессенджера, один просто для личного пользования. Вот. И я даже видел случаи, когда эти смартфоны задерживали осколки в себе, вот, и так далее. Вот. И когда кто-то переживает насчет умных часов, но при этом у всех есть от сержанта до генерал-полковника смартфон в кармане, причем все абсолютно эти смартфоны на западных, либо гугловских, либо эппловских операционных системах. Ну, это забавная история. И знаешь, как некоторые очень боятся...
2: Слушай, в основном на андроидах. В основном на андроидах, но это тоже американская операционная
4: это
2: система.
4: Это ничем не лучше. Это
2: даже китайские телефоны, это тоже
4: американский я даже больше, софт. Я даже больше верю в Apple, то, что там будет чуть больше безопасности.
2: Но вот есть же этот Google, как его, Pixie, что-то вроде как там с безопасностью.
4: А еще, знаешь, мне нравятся люди, которые очень сильно переживают из-за того, что их будут там какой-то мессенджер, там, Mac, или Telegram, или еще какой-то слушать, но при этом у них дома стоит колонка Алиса.
2: Да, да.
4: Вот,
2: да.
4: Или Apple
2: в каждой
4: колонка,
2: комнате,
4: или
2: Сбер колонка
4: какая-нибудь, и везде, даже в туалете слушают все звуки, которые там происходят.
2: Не, вот. У меня тоже есть Алиса, и не в одной комнате, и я ничего не скрываю от наших спецслужб, поэтому пусть будет.
4: В принципе, если бы ты подкачался, ты бы и камеру туда поставил, чтобы смотрели. Ну, так сказать, чтобы, ну, если что, если куда кадры сольются...
2: Чтобы, если сольют, ну, то добавило имиджа, а не убавило.
4: Это, знаешь, как некоторым девочкам сейчас советуют, ну, если уже вы отправляете фотографии откровенного характера, делайте такие, чтобы не было стыдно.
2: Да.
4: В конце концов, если уже их увидели...
2: Нельзя такие фотографии отправлять.
4: Это традиционная ценность.
2: Неважно. Интернет всегда все помнит. Да.
4: Но если уж вам это понадобилось, делайте красиво, делайте на совесть.
2: Хотя сейчас, в принципе, на самом деле фиолетово. То есть с развитием нейросети сейчас никого уже не удивишь. Ни фотографии, ни видео, ничем.
4: Ну, старайтесь удивить. В конце концов, пусть будет красиво.
2: Всегда идите в отказ.
4: А знаешь, что такое красота?
2: Просвети.
4: Это когда нет ничего лишнего. Поэтому делайте так, чтобы ничего лишнего на этих фотографиях не было.
2: Ну, вот так вот. Очень ты банально как-то сухо. Сразу видно, что ты еще молодой воин.
4: Ну, а что сделаешь?
2: Я бы лучше назвал, что красота — это когда что-то вызывает в тебе сильные позитивные эмоции.
4: Ну, а я думаю, давайте совместим.
2: Когда нет ничего лишнего, ты что, эксперт по оценкам? Ну, как понять, тут есть лишнее, нет лишнего.
4: Я, конечно...
2: Иногда можно сказать, что у жены лишнее — это вот...
4: Ой, лучше не говорить жене, что у нее что-то лишнее.
2: Возможность говорить, к примеру.
4: Что-то лишнее.
2: Дар речи, как бы, да?
4: Можно,
2: но хочется вот спокойствия.
4: Именно поэтому я и не женюсь. Слушай, я вот, знаешь, как ты говоришь, эксперт, не эксперт. Мне не нравится вот это слово, военный эксперт и так далее. Я вот всегда прошу, когда я вот на телеканале выступаю...
2: Ты вирусолог.
4: У меня военный обозреватель. Вот тут я не эксперт. Я обозреватель. Я готов обозревать, а эксперт, ну, это такое слово, знаешь, какое-то уже немножко отдает токсичностью, как сейчас бы сказали.
2: Токсичность.
4: Да, да. Кстати, про Латвию. Я обещал, рубрика, обязательная рубрика. Есть рубрика «Железный капут», вот, а есть рубрика про Прибалтику. Значит, впервые в современной истории Латвии был сбит украинский дрон. Никто нигде не написал, что он украинский, но был сбит дрон в воздушном пространстве Латвии ракетой воздух-воздух с истребителя. Наверное, опять румыны летали или кто-нибудь там, болгарин. Ну, в принципе, какая разница. Вот. И защищали воздушное пространство Латвии. Пока особых новостей про эту прекрасную страну нет. Ну, раз что там проводится вот это шествие запрещенных в России Йоко-Лимене. Вот. Но народ как-то почему-то не поддерживает. Не знаю, почему, вот. Но тем не менее.
2: А ты слышал что-нибудь, вот новость прошла о том, да, что в странах БРИКС начали тестировать платежные системы Bridge и Clear. То есть, причем странно, Bridge и Clear, новость звучит, по логике было Bridge and Clear, или это две разные системы?
4: Я, честно,
2: наверное, две разные. Но
4: я, честно говоря, не знаю. Тут
2: что
4: вопрос...
2: они должны SWIFT заменить к 2028 году.
4: И это все прекрасно. Вопрос в том, что многие страны имеют ли вот эту субъектность до конца. И не случится ли так, что Америка, надавив, им это запретит это использовать. Как некоторые страны, например, принимали карточку МИР, а потом Америка сделала звонок из Вашингтонского обкома, и карточку МИР в этих странах, даже ближнего нашего зарубежья, перестали принимать. Вот, просто потому, что Америка пригрозила пальцем. Мало сделать с платформой. Ты вот хорошо сегодня сказал про решительность применять что-то. И это касается не только оружия, а
2: конечно,
4: вот я, наверное, продолжил бы твои слова, что решительность и по суверенитету должна быть. Мало разработать технологии, надо реально иметь все, ну, скажем так, механизмы, чтобы их применять. А, потому что нас во многом-то мы вынудили. Мы, конечно, сделали технологии. Спасибо тем добрым людям, кто сделали их. Но нам просто вообще не оставили шанса. А когда некоторым государствам говорят, ну, вы можете и так, и пока они выбирают доллар и SWIFT. Вот. А если они окажутся в ситуации безвыходной, ну, тогда да. Вот пока я с осторожным оптимизмом всему этому смотрел, но мне нравится, кстати, на этой неделе позитивно Владимир Владимирович встречался на День России с ветеранами специальной военной операции.
2: Да.
4: Там было сказано несколько интересных цифр. Значит, группировка наших войск более 700 тысяч. Напоминаю, что начинали с 200 тысяч, сейчас 700 тысяч. Это по официальным данным, никаких, как говорится, secret documents. Также по официальным данным на этой неделе...
2: Начинали с 200, имеешь в виду, группировка, которая заходила.
4: Которые заходили, да.
2: Ну, по-моему, там даже меньше было.
4: Ну,
2: по каким-то данным даже 167 было.
4: ЛДНР...
2: Но если вместе с ЛДНР, то больше. ДНР было уже, учитывая после мобилизации, там что-то 100 тысяч. По-моему, а ЛНР там чуть меньше. То есть, в принципе...
4: Но
2: в любом случае, в два раза меньше, чем у противника.
4: Два раза меньше, чем у противника.
2: Противник, действующая группировка была, плюс ветераны АТО и ООС. А они сразу, как бы, в первые две недели стали в строй, там, сотни тысяч. Поэтому, да, было сложно. Ну, сейчас больше, это радует. Ну, это плюс еще говорит о том, что... приходят, продолжают приходить контрактники, заключать контракт, ну, добровольно, без каких-то мобилизационных санкций.
4: Путин установил штатную численность ВС России в количестве 2 миллиона 399 130 человек, в том числе 1 миллион 510 тысяч военнослужащих. Вот. И также на этом заседании было сказано, что есть у нас определенный оптимизм, что наша система Бюро 1440 сможет действительно быть прямым конкурентом Starlink, а в чем-то даже его превосходить. Ну, я бы, честно говоря, даже был бы рад, если бы чуть-чуть уступало, может быть, по скорости, по пингу, еще почему-то, но в целом работало, очень сильно нужен интернет нашим ребятам, отрицать это не представляется возможным. Вот, на самом деле, много чего произошло на этой неделе. В Армении Пашинян выиграл выборы, Армения окончательно сделала поворот, как мне кажется, если не произойдет какого-то чуда, в сторону обострения отношений с Россией.
2: Ну, выиграл это очень громко. Он набрал, по-моему, даже меньше 50%, да? Но там, учитывая, что там есть нюанс, там партии, которые вообще не набрали какие-то проценты,
4: пяти,
2: их сумма...
4: Обычно 5. Ну, в Латвии, да, например, это 5%, во всех,
2: да,
4: странах обычно
2: их,
4: это 5%.
2: Их как бы
4: распределяют
2: проценты
4: между
2: распределяют между остальными. Поэтому, да, поэтому, судя по всему, более 50% получается. Ну, тем не менее, он же там говорил, что с легкостью наберет 60, но...
4: Да не
2: то
4: важно,
2: есть страна, да, страна расколота, судя по этому голосованию, уже видно.
4: Голосование из-за рубежа запрещено. Что...
2: Да, да, это тоже
4: вот
2: странно.
4: В Молдавии очень можно голосование из-за рубежа,
2: да, да.
4: А в Армении, которая стремится в Евросоюз, нельзя. Вот тут можно, а тут нельзя. Я говорю, как фильм с Михалковым. Потому что одним можно, а другим нельзя. Вот. Ну, соответственно, там были различные попытки далее эскалировать. Вообще, в целом, ситуация грустная по поводу Армении. Вот, честно, у меня Ну, не хочется, не хочется. Вот казалось бы, ну, есть же пример даже не Украины, есть рядом пример Грузии. Но вот к чему вот это вот движение не в ту сторону привело? Вот казалось бы, но люди, видимо, не очень понимают, не очень анализируют и так далее. Грустно и печально. Кстати, еще вот комментарий у нас, Татьяна, достаточно, я не буду его весь зачитывать, вот, но начинается он со строчек: такой войны никогда не было, с таким отсутствием решимости командования, с большим количеством предателей, наживанием на чужой беде и так далее и тому подобное. Татьяна, я понимаю ваше переживание, но я честно скажу, поучите вот историю России, и, ну, это не повод, что если раньше было плохо, то сейчас все хорошо, нет. Но поверьте, была и русско-японская, была и трагедия Первой мировой. Мы умудрились
2: с поляками.
4: Мы умудрились полякам проиграть. Да. Да, советско-польская война, да, умудрились, да, Польше, да, проиграть. А что происходило с Финляндией, когда мы 3 месяца мучились с Финляндией с 39 по 40? И это я вам только про 20 век зданий, как говорится, накидываю. А Первая чеченская война, когда мы умудрились проиграть, подписывая хасавюртовские соглашения террористам, бандитам, и я не знаю, опять-таки, в радиоэфире даже нельзя точно охарактеризовать тех людей, но о них потом Владимир Путин сказал, что будем и в сортире их мочить. Но это уже была вторая вот эта война чеченская, а первая была тоже крайне трагичная. И пацаны там, срочники, знаете, как сейчас вот говорят, ой, там срочник где-то куда-то оказался, что-то. У меня вот мой помощник Руслан, я всегда люблю слова цитировать, он говорит: а я не знал, что срочникам нельзя было воевать, когда меня бросили в Чечню молодым 18-летним пацаном. Вот. Он татарин сам, он помогает мне по СВО, десантник, ВДВ, там все остальное. Руслан, знает, нас сейчас слушаешь. Привет тебе, взрослый мужик. Ну вот, ну, говорит, я не знал, что нельзя было воевать срочником. И я при всех проблемах, которые есть, и ты вот сегодня говорил, что действительно нас атакуют, и действительно есть проблемы, но не разгоняйте, тоже сохраняйте оптимизм, не теряйте веру, и далеко сейчас не самое худшее, даже в современной истории России. Что уже говорить про войны, которые у нас были ранее. Умудрился прийти Павел, когда мы воевали с немцами, воевали, побеждали. Это. Пришел Павел к власти, по-моему, Павел царь был такой, и, будучи немцефилом, как бы сейчас сказали, просто подписал с ними мир, вернул все, что мы завоевали, короче. Вот это мы тогда... офигели.
2: Но через потом же прилетела табакерка вроде бы.
4: Ну, там по-разному бывало. Я к тому, что...
2: Прилетела табакерка, и Павел немного, по-моему, погиб.
4: Ну,
2: я в истории не силен, но что-то такое.
4: По-всякому бывало у нас в истории, и памятник Минину Пожарскому в Москве стоит не просто так, поляки в Москве царствовали. И вообще много чего было, и далеко сейчас не самая худшая ситуация. Ребят, давайте будем честны. Я вот выхожу на улицу не то что Москвы, да Курска даже. Там тусуются, какая война, какая вообще там чего. Ростов вообще, я помню, когда первый раз поехал там на фронт, именно под Горловку, бегать в бронежилете с ребятами. И я в первый раз тогда осознал, когда я оттуда вернулся в Ростов, причем, ну, из-за того, что возвращался вертолетом, это было вот прям реально несколько часов, тут ты находишься, взрывы, дрон-детектор, тебе страшно, ты забиваешься куда-то в подвал и так далее, FPV-шки за тобой охотятся, 1.5 часа лета на вертолете и ростовские клубы, вот эти заведения.
2: Это вообще пример слабый, я тебе скажу, пример еще ДСВОшный, мы неоднократно его как бы освещали, даже снимали сюжет об этом там с Мишей, когда еще я возглавлял пресс-службу армейскую, с Мишей Андроником, он у меня работал, классный пацан, очень крутой военкор. Вот, сидишь в центре Донецка в кафешке, вот там что-то там пьешь коктейль молочный, там банановый, к примеру, да,
4: за
2: там
4: столиком
2: что-то
4: ешь, в любимой кафешке, да.
2: Все, куча людей вокруг,
4: да.
2: Там, симпатичные девушки, все, там ты в форме, офицер, все круто. Прыгаешь в машину, через 15 минут ты уже на передке, там где-то в районе Спартака, Вот, под обстрелом.
4: Да.
2: Вот так вот, война в стиле лакшери, понимаешь?
4: Да, да, да.
2: Или, как вот админ рассказывал, вот, где-то на Мариупольском направлении, на югах, они вот с позиции выходят на заправку, а там на заправке французский коньяк Курвазье.
4: Курвазье.
2: Тут
4: да.
2: Вот километр позиции, выходишь на заправке Курвазье. Война в стиле лакшери, понимаешь? Поэтому да, да. Это, вот, это правильное наблюдение, что можно вот так вот как бы... А страна у нас огромная, вот, ну, унывать нельзя, друзья.
4: Ну просто кто-то говорит, что никогда такого не было, никогда, никогда ничего. Да было, я говорю, в нашей истории такое было, что ты просто думаешь, а вот вы говорите, там предательство, никакой решимости. Была холодная война, и элиты все предали. Что было нашим союзникам в ГДР, который Горбачев кинул просто? А что было русским в Прибалтике?
2: А Югославия?
4: Ельцин кинул. Югославия, которая тоже такая думала, на что-то надеялась. Ну ладно, мы им еще не общались. Я про русских людей. Нас просто взяли и вышли отовсюду. Отовсюду. И я помню вот эти вот фотографии, еще знаменитая фотография, есть, стоит молодой какой-то пацан такой вот, весь этот, типа, фотография, там, 93-й год, и стоит ветеран Великой Отечественной войны, вот, и у него этот молодой пацан вырывает его красный флаг, а он весь еще, ну как, ну не то, что молодой, ну сколько ему там в 93-м было, может, лет 70, еще довольно крепенький мужик, вот, 75, там, не знаю, и он вот держит этот вот флаг его, страны, которая разрушена, которая потеряна, которую сдают отовсюду, все, за что он воевал, и не просто, я говорю, где-то там в тылу, а прям боевой, весь в орденах и так далее, дедушка пытается свой этот флаг защитить и свою страну. Поэтому и стрельба в Москве была в 93-м, в нарушении, опять-таки, всех конституционных порядков и всего остального. И защитники Белого дома были. И знаешь, у меня вот фраза, сегодня мы вспоминали иноагента Невзорова, который ты сказал, вот он там действительно уже нафиг никому не нужен. Ну, вот. Но в 91-м, по-моему, да, это был, по-моему, январь 91-го, простите меня, если я ошибаюсь, я родился несколько позже этих событий, он тогда еще, будучи за нас, он вообще частенько менял, как говорится, свою диспозицию, но тем не менее, он берет интервью у офицера, по-моему, ОМОНа, это Вильнюсская телебашня, он, офицер ОМОНа, заряжает магазин своего автомата, вот, и офицер ОМОНа ему говорит фразу просто крутейшую. Вот его Невзоров спрашивает, а кем вы себя ощущаете? Как вот момент этот, что вообще происходит? Страна же рушится. Он говорит, я человек, который давал присягу советской армии, советскому народу, Советскому Союзу, ощущаю себя офицером Белой гвардии, потому что я защищаю страну, которая никому не нужна и которая практически не существует. И это, может быть, сейчас не прям дословно я сказал, но я всем рекомендую найти это, послушать. Это мощнейшая, мощнейшая цитата. И я всем, всем, кто унывает, просто хочу вот подумать о вот этих ребятах, которые сидели в Вильнюсской телебашне и защищали страну и присягу, ту, которая была, никому не нужна. Но они эту присягу защищали как могли. Да, их кинули, кинули и Рижский ОМОН, и Вильнюсский ОМОН, и много ребят, которые верили, и так далее. Тогда было страшно. Страшно было в Первую мировую, когда Корнилов в августе 1917-го говорил, что надо спасать страну, потому что то, к чему привели разного рода тыловые революционеры, максимально далекие от фронта и переживающие, и рассказывающие о том, какая власть плохая, ну, у Корнилова тоже не получилось. Много у кого не получилось в нашей истории. И у ОМОНовцев не получилось. Но давайте у нас получится сохранить страну, сделать выводы из тех исторических ошибок и не предаваться вот этому унынию, грусти и предательству. Потому что не знаю, кто там чиновники, министры, генерал-адмиралы. С себя начните. С того, что вы можете сделать. И, возможно, если бы в 91-м году людей с теми же взглядами, что офицеров ОМОНа в Вильнюсской телебашне было больше, которые сохранили бы присягу, а все же прошли через советскую армию, возможно, и страну бы сохранили, и, возможно, не было бы сейчас СВО и много-много всего. Но Ту историю мы изменить не можем, а вот здесь сейчас мы можем. Простите за такую долгую, долгую мою реплику, но мне кажется, было важно это сказать.
2: Ты прав, да, абсолютно так, потому что понятно, что когда ты находишься вот как раз-таки во времена событий негативных, как вот где ты живешь, это вот сейчас с тобой происходит.
4: На сломе эпох.
2: То тебе кажется, да, что ну вот такого никогда не было, вот, и тому подобное. Ну, а когда-то было у нас и, по сути, и крепостное право, а это еще хуже рабство, да, когда людям, крестьянам говорили, вы люди, вы...
4: Товар.
2: Нет, вы православные, вы люди. Вы... Рабы, они знали, что они рабы, они рождались, их воспитывали, что ты не человек, ты вещь. А нашим-то людям говорили о том, что вы люди, вы православные и так далее, а относились как к вещам. И это дополнительные страдания были.
4: Есть, количество душ.
2: Это прямо кошмар. Так и говорили. Душ, да, душ, да, да. Количество душ. Потом всякое бывало. Вот. Потом прорвемся. Главное, не впадайте в уныние, друзья. Вот никакого уныния, никаких опусканий рук, паникерства. Это самое страшное. Только начинается уныние, паника, это все смерть. Поэтому нет, нет.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны сообщила о потерях ВСУ в результате работы южной группировки войск. Правила семейной ипотеки вскоре изменятся. И суточный рекорд по количеству выпавших осадков установлен в Москве. Подробности далее. 25 блиндажей и укрытий, а также 8 беспилотников и 2 роботизированные платформы уничтожили бойцы южной группировки войск на 3 направлениях боевых действий за сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Кроме того, на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 14 антенн связи и БПЛА, 10 терминалов Starlink, 2 наземных робототехнических комплекса и 9 пунктов управления БПЛА. Движение из Ярославля в Москву временно перекрыто в связи с атакой беспилотников. Соответствующее распоряжение отдал губернатор Михаил Евраев. В своем канале в Максе он сообщил о вражеской атаке ВСУ. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде.

0: из города в сторону столицы. Глава региона отметил, что работа подразделений Минобороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. А в Новомосковске Тульской области оперативные службы работают на месте падения фрагментов сбитых украинских беспилотников. Они упали на территорию одного из промышленных предприятий города. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале. По его словам, характер повреждений уточняется. На месте развернута работа оперативного штаба. К 30-му году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достичь общеевропейских стандартов, общероссийских стандартов по всем основным показателям, в том числе по качеству жизни людей. Такую задачу поставил Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых регионов. Для коренного преобразования экономики Донбасса и Новороссии привлечены все федеральные ведомства, госкомпании и другие субъекты нашей страны. О том, как меняются города Донбасса, Ксения Мисюревич.
1: В Мариуполе восстанавливают десятки многоквартирных домов, уничтоженных во время боевых действий. Строители обновляют коммуникации, преображают дворы. Екатерина Герасимова ждет возвращения в квартиру, где пережила страшные дни боевых действий 2022 года.
2: У нас 7 попаданий в дом. Простенок вообще не было. То есть в первый подъезд заходишь, в четвертом выходишь. Очень хочется вернуться домой, потому что все-таки здесь прошла вся моя жизнь.
1: Многоэтажкам дарят вторую жизнь. Руку помощи протягивает и город-побратим Санкт-Петербург. Приводят в порядок мариупольские общежития, которые не ремонтировались долгие годы. Особое внимание одной из ключевых проблем региона – водоснабжению. Подача воды в кранах жителей ДНР идет по четкому графику, а комплекс необходимых мер позволяет коммунальщикам постепенно увеличивать объемы.
0: Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании рассказала, что федеральными мерами поддержки охвачено 2 миллиона 400 тысяч жителей новых регионов. Выдано 140 тысяч сертификатов на материнский капитал, а социальным контрактом на сегодняшний день пользуются 39% семей. Тем временем правила семейной ипотеки вскоре изменятся. С 1 июля в России могут ввести дифференцированную ставку по кредиту. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, предложение еще должны доработать Минфин и Минстрой, но в целом в правительстве поддерживают сроки ввода программы. Напомню, речь идет о выдаче ипотеки под процент, который напрямую зависит от количества детей. Так, при рождении третьего ребенка ставка может опуститься до 4%, а при рождении в семье близнецов или двойняшек ставка будет считаться как за второго ребенка и составлять нынешние 6%. МВД призывает россиян настороженно относиться к предложениям записать голосовое сообщение в поддержку героев СВО. С большой долей вероятности их высылают мошенники. Об этом говорится в документах ведомства, с которыми ознакомилась РИА Новости. Преступники взламывают аккаунты и под видом родственников или приятелей отправляют фишинговую ссылку с регистрационной формой, в которой требуется ввести личные данные. В полиции настоятельно рекомендуют не переходить по непроверенным ссылкам и не вводить личные данные. Литва, Польша и Франция проведут учения «Отважный кабан» у границ России и Белоруссии. Военные тренировки состоятся на участке границы между Польшей и Литвой в районе Сувалкского коридора с 16 по 26 июня, сообщает газета «Утро Литвы». Отдельно стоит упомянуть, что Сувалкский коридор – это узкий перешеек около 100 километров, который соединяет Балтийские государства с остальной частью НАТО. Он является стратегически важным, так как отделен от других территорий страны блока – Белоруссии и Калининградской областью. Основной задачей учений названо выполнение совместных операций союзных сил и синхронизация действий между подразделениями трех стран. Военнослужащие намерены совершенствовать навыки, необходимые для быстрой и эффективной защиты этого критически важного участка, активного повышения уровня боевой готовности. Дональд Трамп накануне возможного подписания меморандума с Ираном прокомментировал некоторые пункты договоренностей. Президент США обещает забрать обогащенный уран из Ирана, а затем его уничтожить. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social. Впрочем, данный пункт до сих пор не находит поддержки у Тегерана, который настаивает, чтобы вопрос урана решался на его территории. Также глава Белого дома уточнил, что сделка с Ираном не предусматривает передачу Тегерану каких-либо денежных средств. Напомню, накануне официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи сообщил о высокой вероятности в ближайшие дни завершить работу над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США. Человек становится максимально уязвим от программ искусственного интеллекта. Это признали в Международном валютном фонде. Глава финансового гиганта Кристалина Георгиева в интервью журналистам поделилась обеспокоенностью относительно угрозы передовых ИИ для финансовой системы. По ее мнению, органы финансового надзора находятся в состоянии повышенной готовности с момента анонса американской нейросети Mythos от Anthropic. Глава МВФ призвала государство увеличить расходы на киберзащиту и укрепить сотрудничество между развитыми и развивающимися странами, так как, по ее мнению, именно глобальная финансовая система глубоко взаимосвязана. Сегодня, 14 июня, во всем мире отмечают День донора крови, а в Госдуме считают важным уделить больше внимания данным категориям граждан, которые оказывают посильную помощь в спасении нуждающихся. Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов напомнил о возросшей роли донорства в период проведения специальной военной операции. Депутат предлагает увеличить в разы выплаты за сдачу крови, а также ввести знак «Почетный донор России» первой, второй и третьей степени. Суточный рекорд по количеству выпавших осадков установлен в Москве. По словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Михаила Леуса, параметры базовой метеостанции столицы на ВДНХ зафиксировали 27 миллиметров осадков, что составляет больше трети от месячной нормы июня. Прошлый рекорд в 21 миллиметр осадков был установлен в столице в июле 2020 года, уточнил синоптик.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе. В полуфинальном матче он уступил поляку Камилу Майхшаку со счетом 6-7-1-6. Медведев провел вторую игру за сутки. Нападающий Трабзонспора Филиппе Аугусто согласовал с «Зенитом» условия своего перехода, но не стремится переезжать в Россию, сообщают местные СМИ. По данным источников, если 22-летний бразилец получит предложение от команд из других стран, то сделка с российским клубом может сорваться. Отмечается, что Трабзонспор также требует от «Зенита» оплаты наличными, поскольку существуют трудности с переводом денег из России. Ивановский футбольный клуб «Текстильщик» квалифицировался в первую лигу. В субботу «Текстильщик» одержал победу над омским «Иртышом» со счетом 2-0 в матче 18-го тура второго этапа группы «Золото». «Текстильщик», набрав 32 очка, занял второе место в турнирной таблице. Также в первую лигу ранее квалифицировался «Ленинградец». Пилот «Мерседеса» британец Джордж Рассел стал победителем квалификации в гонке седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Барселоны. Второе время показал британец Льюис Хэмилтон из «Феррари». Третьим стал партнер Рассела по команде итальянец Кимми Антонелли. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
0: В Петропавловске-Камчатском 9-11 тепла, облачно и без осадков. В Южно-Сахалинске 15-17 градусов, кратковременные дожди. В Хабаровске и Челябинске 21-23, кратковременные осадки. В Новосибирске 27-29, облачно, синоптики обещают кратковременные осадки. В Иркутске 22-24 градуса. В Красноярске 26-28, облачно, кратковременные дожди с грозами. В Мурманске 10-12, тепла, небольшие дожди. В Вологде 24-26 градусов. В Казани 25-27, пройдут кратковременные дожди с грозами. В Пензе 26-28, осадки. В Санкт-Петербурге ожидается небольшой дождь. Днем максимальная температура в городе на Неве составит 20-22 градуса. В Москве пройдут кратковременные осадки и до 21 градуса. Сейчас в столице плюс 15, ветер северо-западный, атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба.
4: Радио России. Общество.

0: То, что климат меняется, мы видим невооруженным глазом каждый день. Прогнозы не успевают за погодой. Например, предсказывают засуху, но вместо нее приходят мощные дожди, и в поле не войти даже пешком. Но, несмотря на все нервы агрономов и экономистов, удивительно спокойным и уверенным остается расчет будущего урожая. 120, 130 и более миллионов тонн зерна, то есть гораздо больше, чем нужно для потребления внутри страны. Внешне кажется невозможно, а уверенность есть. Почему? Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. У нас в гостях выдающийся химик, академик Российской академии наук Салис Добаевич Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим». Добрый день, Салис Добаевич.
1: Добрый день, Игорь Борисович.
0: Я вот проехал от Минвод на машине через всю Ростовскую область, Воронежскую, Тульскую, Липецкую, и везде дожди. Какова опасность фузариоза и что противопоставите?
1: Очень серьезный вопрос. Мы наблюдаем за последние 10 лет третью вспышку подобного рода. То есть фузариоз колоса. Это случается тогда, когда вот такие дожди, как сегодня.
0: То есть влажность.
1: Да, влажность высокая, и температура начинает подниматься выше 25 градусов. Вот я вчера был в Краснодарском крае, большой семинар, большой день поля, проводил Федеральный научный центр зерна, и об этом говорили и тревожных. Сейчас можно наблюдать визуальное покраснение колосовых чешуек, появление такой розоватой окраски, но лучше не дождаться, а начать уже примитивно необходимую обработку фунгицидами, фунгицидами высокоэффективными, потому что болезнь трудно поддается контролю. Вот в арсенале щелкового агрохима имеется, не будем рекламировать, но имеются, значит, на местах, как принято говорить, в наших региональных представительствах имеются необходимые объемы и ассортимент.
0: А сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: Для того, чтобы избежать массового падежа домашних животных, требуются вакцины и фармацевтические препараты. Именно поэтому для бесперебойного снабжения внутреннего рынка лекарствами для животных создана единая государственная биологическая промышленная компания. Об этом на заседании противоэпизоотической комиссии при правительстве России сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Участники заседания отметили, что основные угрозы ветеринарному благополучию сельскохозяйственных животных на данный момент устранены. За последние 3 года на закупку средств вакцинации и диагностики ветеринарии из федерального бюджета было выделено 11 миллиардов рублей. Еще одна специальность – гидромелиоратор – появится в перечне профессий, по которым готовят в Горском государственном аграрном университете в Владикавказе. До сих пор этого крайне востребованного направления в вузах Республики Северная Осетия не было. После получения дипломов молодые гидромелиораторы займутся решением актуальных для региона задач – борьбой с эрозией почв, предотвращением опустынивания и защитой полей от наводнения, засухой и других природных катаклизмов. Работы по выведению принципиально нового сельскохозяйственного животного идут во Всероссийском НИИ животноводства имени академика Эрнста. Генетики скрестили коров молочной галштинской породы с зебу, горбатым потомком индийского тура, который обитает в Южной Азии. Предполагается, что от молочной мамы телята возьмут гены, отвечающие за высокие надои, а от привыкшего к высоким температурам папы – выносливость и устойчивость к жаре. Задача проекта, который осуществляется в рамках программы развития Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных – последовательная адаптация сельскохозяйственных животных к глобальному потеплению.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях химик, академик РАН Салис Добаевич Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим». Салис Добаевич, что нужно делать сейчас для защиты посевов и всходов, когда в поле не войти из-за ливней? Дроны поднимать, авиацию или что?
1: Ну, сейчас, да, для обработок очень трудно. Сейчас, конечно же, уже можно работать дронами. Доступность дронов становится все больше и больше. К тому же я скажу, что ряд компаний, в том числе наши, наша компания, мы исследовали все 200 наименований наших препаратов на предмет пригодности для использования дрона. Выпустили брошюру специальную, которая называется «БПЛА для сельского хозяйства». В этой брошюре описаны все препараты, которые могут применяться в дозах 5-6 литров на гектар. Не как вот обычно по наземному варианту, там 200-300, а 5-6. Не все препараты пригодны для этого малообъемного опрыскивания. Более того, мы зарегистрировали, например, препараты для использования на рисовых чеках, что особенно ценно для обработки влаголюбивых культур. Поэтому те, кто хотят воспользоваться и могут привлечь дроны, и, кстати сказать, это в финансовом отношении вполне, это по карману любому хозяйству, привлечь дроны, либо уже многие должны начать приобретать и получать разрешение соответствующее. Сейчас нужно, конечно же, готовиться к тому, что у нас идет повышение температуры, глобальное будет нашествие вредителей, а урожай ожидается хороший, защитить его – наша задача.
0: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
4: Будем откровенны. Для большинства из нас слово «дрон» сегодня ассоциируется с боевыми налетами. Когда же речь заходит о применении беспилотников в сельском хозяйстве, у людей городских рождаются дроновые мифы, как негативные, так и позитивные. Объективную оценку работы сельскохозяйственных дронов при обработке посевов пестицидами дает начальник отдела развития продуктов средств защиты растений компании «Август» Владимир Барков. Итак, миф первый – негативный. Дрон поднимает наборд куда меньше, чем тащит за собой трактор. Значит, концентрация раствора сильнее и, стала быть, химическая нагрузка на растение выше.
5: У дрона ультрамалообъемное опрыскивание, то есть там очень мелкая дисперсия частиц воды и воздуха. Концентрация, которая зарегистрирована в препарате для обычного опрыскивания, и концентрация, которая применяется на дроне, она одна и та же. То есть регистрация одна и та же. Следовательно, увеличивать норму применения при использовании дрона ни в коем случае нельзя, потому что есть регистрационные данные, есть регистрационное свидетельство, в котором это все прописано. Сильно ли будет токсичное, скажем так, внесение там, препарата при помощи дрона или при помощи, допустим, обычного штатного опрыскивателя тракторного? По сути, по своим, если у нас идет внесение на определенную площадь, что при помощи трактора, что при помощи дрона, никакого токсического воздействия на окружающую среду не происходит, потому что норма внесения пестицида, она одна и та же.
4: Миф второй, позитивный. Дрон – это универсальное средство для обработки любых растений. Увы, нет. Пока обработка дронами технологически оправдана лишь на высокорослых культурах.
5: Чем выше растение, чем высокорослее растение, тем проще наносить рабочий раствор с воздуха. Вот эти мелкодисперсные частицы, они как раз-таки при помощи вихревых потоков отлично попадают в нижнюю часть яруса растений и верхнюю часть яруса растений.
4: С какой высоты он?
5: Примерно всегда по-разному, там от 2 до 10 метров. Ну, 10 метров – это, конечно, уже многовато. В основном стараются пускать пониже, там, от 2 до 5 метров.
4: И охват, получается, у него ведь небольшой все равно будет?
5: Охват небольшой, да. Там все зависит тоже от количества форсунок. Ну, в среднем, я говорю, 5-10, даже 15 метров. Есть, допустим, ряд культур, на которых на сегодняшний момент внесение пестицидов при помощи дронов себя оправдывает. Вот, допустим, есть у нас такие высокорослые культуры, как подсолнечник, кукуруза и так далее. Есть такой вредитель – хлопковая совка. Не во многих хозяйствах, в большинстве хозяйств даже, скажу, нет высококлиросных опрыскивателей, чтобы зайти и обработать в данную фазу, когда она повреждает. А повреждает она уже, когда формируется корзинка. Следовательно, если вы пойдете работать обычным прицепным опрыскивателем, то вы все попросту подаете весь свой урожай. Вот. И здесь нам нужна как раз-таки, вот, уже люди используют применение вот, беспилотных авиасистем, либо просто-напросто авиации, как раньше обрабатывали самолет.
4: И последний вопрос. Зависит ли рентабельность применения дрона от размера поля?
5: Сначала вообще по стандартному классическому внесению пестицидов на поле сначала обрабатывается контур поля, а потом змейкой начинает ходить опрыскиватель трактор, да, с одного края поля на другой край. И дрон также обрабатывает. То есть основной минус дрона – это, конечно, дальность полета. И вот в среднем, допустим, при помощи дрона на гектар выливается 8-10 литров рабочего раствора. Средний статистический дрон может там, поднять 30-50 литров рабочего раствора. То есть, следовательно, через там, каждые 5-7 гектар вам необходимо проводить дополнительную заправку. И, допустим, если у вас большие длинные поля, длинные гоны, то вот этот ограничивающий фактор у дронов, он, конечно, может оказывать негативные моменты. Допустим, в Сибири, Поволжье, есть там контура полей и там по 2 километра длиной, при ширине там до километра. Для дрона это пока что не очень технологично с точки зрения заправок, длительности полета и так далее. То есть ему придется возвращаться обратно, допустим, там пустым. И если даже там мы увеличим объем рабочей жидкости, который дрон сможет поднять, допустим, до 100 литров. Опять-таки, хватит ли ему заряда батареи, чтобы сделать большой круг?
4: И все же с развитием беспилотной авиации дроны все активнее будут влетать в жизнь фермеров. Решая и кадровые проблемы, и проблемы труднодоступности в разгар половодья, и многие-многие другие. Химия поднимается в воздух.
0: У нас в гостях академик РАН, солист добавочек Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим».
1: Хорошо успели химпрополку провести. И теперь остается по меньшей мере еще 1-2 обработки фунгицидной, а потом начнется, конечно же, борьба с летающими врагами. Это не только всем известный клоп-черепашка, а представьте себе, у нас в этом году ожидается очень большой урожай тоже по погоде во всех регионах подсолнечника, масличных культур, а там еще хлопковая сов, которая мало того, что она сама вредит, она вносит возбудителя болезни через свой прокол-укус, и мы должны быть готовы для того, чтобы бороться с хлопковой совкой, бороться с капустной молью, которая будет категорически нападать на наши огромные рапсовые поля. У нас большие площади горохом заняты по нашей стране, надо бороться с брухусом, этой гороховой зерновкой, и, конечно же, как я уже сказал, с клопом-черепашкой. Если мы прозеваем борьбу, то они успеют нанести мало того, что свой вред, еще и их точки укуса будут являться воротами для инфекции, особенности для болезней корзинки подсолнечника. Поэтому не забудьте это вот назидание, чтобы хотя бы защититься от хлопковой совки на подсолнечнике, на сое. Ну, на сое еще и клещ должен быть паутинный, предметом интереса защитника. Поэтому арсенал у защитников огромный.
0: И он есть.
1: И он есть.
3: Взгляд изнутри.
4: Не только на юге России, но и у нас, в Московской области, этим летом ожидается нашествие вредителей, считает эксперт Союза садоводов России, профессиональный садовод Ольга Воронова.
6: Учитывая, что еще какая была зима, было много снега, да так много, что девать его было буквально некуда. Вот лично у меня на участке этого снега было 1.5 метра. И это было хорошее утепление для почвы. Мы не будем забывать, что почвенные вредители, они все прекрасно перезимовали. И помимо того, что добавились непочвенные из-за вот этой теплой влажной погоды, еще и почвенные.
4: Из-за снега?
6: Из-за снега, то есть проволочник, медведка не к ночи быть помянута. И это все сейчас пышным цветом на всех участках. Ну, понятное дело, колорадский жук. Это уже в этом году будет что-то с чем-то. И долгоносик у нас, и все, что было под корой, конечно, оно тоже выжило. То есть здесь, я бы сказала, в этом году поголовье вредителей, по моим подсчетам, должно быть, ну, раза в 2, может, и больше, чем вот в средние годы.
4: Кошмар. Что делать? Из чего начинать? Куда бежать? Вот. Кому, к чему бежать? Что самое подверженное? Что, может быть, само справится, а что никак не выживет?
6: Ну, я считаю, что бежать сначала надо к грядкам и к почве, пока все не вылезли и не занялись своей работой. И надо вносить средства от почвенных вредителей. Обычно эти средства, это не какая-то там вот страшная химия, которую опыляют. Это обычно такие гранулы, с очень привлекательным запахом для этих именно почвенных вредителей. Их закапывают на некоторую глубину в почву.
4: Для человека запах никак?
6: Ну, он хлебный такой немножко.
4: Но респиратор не обязательно?
6: Нет. И вот там достаточно немного этих гранул-то, в принципе. Вот они поедают, и, собственно, они больше 2 часов после поедания этих гранул не живут. Вот сейчас это самое прогрессивное, потому что из почвы много чего еще вылезет. Поэтому надо сначала к почве.
4: А каким растениям это делать? К парниковым, к цветам, к капусте, к морковке, к чему? К овощам?
6: Ну, так складывается ситуация, что в земле под конкретной культурой, собственно, и зимует то, что вредит этой культуре. Например, в грядках, конечно, это будут овощные. Значит, около цветов, конечно, цветочные перезимовали в почве. То есть, если мы внесем туда все, то, соответственно, мы уничтожим те грунты, группы, которые под это растение, вот многолетние, допустим.
7: Так, обнадежили.
6: Это почва, значит, что касается вредителей на поверхности, на деревьях, на кустарниках. Но обычно делают так называемую, но это, правда, сейчас уже поздновато делать, делают в апреле по устойчивым нулей, называется это весенняя промывка сада от вредителей. Это обычно препарат такой с прилипателем, который уничтожает тех, кто перезимовал под корой. Но это надо делать рано. Я думаю, что многие садоводы этого не знали и не делали. Сейчас, я думаю, они уже на деревьях, они все там сидят. А вот что касается тли, то, собственно, ее даже и нельзя было уничтожить вот этой промывкой, потому что ее нанесли муравьи. И сделали они это недавно. Дело в том, что вот пока даже, если я сейчас, вот, допустим, смотрите, вот дерево, да, вот листики вроде хорошие такие, вот черешни, прям красота. На самом деле они есть, только мы их пока не видим.
7: Вот на калине скручиваются листики на кончиках калины. Вот у меня растет калина, да? У вас тоже она такая же?
6: Да. Это вообще оплот вредителей, это калина. Самая. Вот вроде бы не видно сейчас, но на самом деле, вот пройдет еще недельки-две, там просто свернутся листья, вот это будет зеленое и черное сидеть. Поэтому надо сейчас, не дожидаясь того момента, когда уже поздновато будет, потому что если съест листья, то ягод у нас, ну, будут, но не такие, какие мы рассчитываем, то надо сейчас уже провести профилактическую обработку от вредителей. Инсектициды.
7: Инсектициды тоже универсальные? Или нужно смотреть для плодовых, для каких-то?
6: А вот инсектициды уже не универсальные. Они обычно, да, они бывают делятся для плодовых, для цветов, это да, но они еще и по вредителю. Отли, вот, например, есть такой препарат, по-моему, он так и называется, антитля и белокрылка. То есть он отли и белокрылки.
7: Не ошибешься, назад.
6: Да, не ошибешься. Или там, допустим, ну, всякие мидоры там и прочие. Есть, которые только от гусениц. То есть сейчас это надо, потому что летом это быстро все идет.
0: Салис Дабач, биология и химия на поле – это конкуренты или союзники?
1: Они, знаете, не конкуренты и не союзники, а они параллельные, развиваются параллельно. Потому что Советский Союз, от которого мы все происходим, был выдающейся в научном отношении страной по изучению биологических объектов, которые происходят от природы. Все, что, в общем-то, называется биологическими препаратами, чего бы то ни было, они все происходят из природы. И изолированы как чистые какие-нибудь культуры для каких-либо конкретных целей и направлений. И поэтому мы тоже идем по этому пути. Важно найти из природных источников очень эффективные группы или штаммы бактерий или грибов. У нас принципиально есть позиция, мы не идем по пути грибных препаратов, потому что они плохо сочетаются с химией. Наши, например, биопрепараты, если бы они были грибные, то они не, были бы несовместимы с нашими, например, химическими фунгицидами, потому что они бы друг друга уничтожали. И поэтому мы идем по пути разработки бактериальных препаратов. То есть у нас это направление совершенно четкое. И тогда...
0: То есть бактерии против бактерий.
1: Бактерии против грибов, бактерии против бактерий, кстати сказать, верно. Поэтому наши препараты, такие как, например, Азофок, или там Биокомпозит Коррект, или Биокомпозит Про, или Биокомпозит Деструкт, они сделаны для различных целей на основе консорциумов бактериальных штаммов, а не грибных. И поэтому наши препараты биологические не враждуют друг с другом, как часто бывает, а и дополняют друг друга, но идут параллельно. Мы считаем, что для задачи, которую Минсельхоз тоже сейчас активно развивает, биологизация почвенного циноза, а именно улучшение почвенного, возврат почвенного плодородия к естественному состоянию и формирование полезных консорциумов бактерий и грибов в почвенной среде – это задача, которую надо необходимо решать по причине того, что мы из почвы берем больше гораздо в два раза, чем туда вкладываем. Мы вкладываем 5 миллионов тонн НПК, я вот строго считал.
0: Натрий, фосфор, калий, да?
1: Азот, фосфор, калий.
0: Азот.
1: Да, азот, фосфор, калий. А выносим оттуда 11 миллионов тонн. И, следовательно, возвращать мы можем чем? Например, консорциум бактериальных препаратов, которым будет насыщать почву азотом, формируя колонии свободно живущих бактерий в почвенной среде. Это вот наша такая генеральная линия сейчас. Мы громадный проводим эксперимент по этой части на основе новейшего препарата под названием Азофок. Поэтому они должны идти параллельно выполнять свои задачи. Ну, мое глубокое убеждение как химика, что бактериальные фунгициды, они не смогут конкурировать с химическими по причине их, ну, достаточной такой слабости. Но, например, дополнить, когда до уборки осталось уже недопустимо применение химических, или в садах, например, где избыточно применение химических, туда дать подходящие биопрепараты.
3: Секреты мастерства.
7: Биологические методы защиты растений сегодня очень популярны среди садоводов-любителей. Вот какой разговор состоялся у меня с кандидатом химических наук, членом клуба цветоводов Москвы Еленой Дороховой.
8: С самой весны мы начинаем ухаживать за своими цветами и потихоньку-потихоньку постепенно мы их готовим к зиме. Я сторонник биологических способов ведения и защиты. Есть достаточное количество биологических препаратов, все возможны. Ну, если уже конкретно говорить, то мои любимые препараты – это лирингомаир. Это препараты с известной бактерией Bacillus subtilis. Помните, наши бабушки брали веничек, запаривали сено и брызгали на свои растения и считали, что растениям будет хорошо. Это действительно так, потому что вот эта бактерия, которая находится в заваренном сене, называется сенная палочка Bacillus subtilis, и она сохраняет наши растения.
7: А почему вы все-таки сторонница органической? Я понимаю, что оно для человека, наверное, полезнее, все мы за экологию боремся, но для растений, вы говорите, что гербициды там прочее, это вот совсем ужас. А в чем преимущество?
8: Я вам объясню. Если вы покупаете химические фунгициды, химиков среди нас очень мало. Вы можете применять химические фунгициды. Я всегда держу их в запасе, потому что у меня цветы. Мы устраиваем шикарные выставки, и цветы должны быть здоровы. И в некоторых случаях возможно только применение химических, ну, я не скажу фунгицидов, инсектицидов. Но если вы начинаете применять неправильно, у нас в саду, почему наши растения здоровы? Потому что есть большой запас полезных микроорганизмов. Ведь у нас садоводы не вы и не агрономы, а именно то, что живет у нас в почве. Биологические существа. Если вы начнете и будете бездумно применять, будете применять неправильно, вы убьете и полезные, и вредные. Нужно записывать, какие вы применяли. Есть очень полезные препараты, фунгициды, которые убивают все бактерии практически. Но их можно применять один год. Все. Для этого нужно все записывать, нужно быть грамотным, тщательно вести. Своя специфика есть и в применении биологических препаратов. Их нужно применять на постоянной основе. Если вы химию применили раз там в месяц, раз в 14 дней, почему некоторые идут? А мне проще. Я раз в 14 дней применил и забыл. А биологические препараты нужно применять постоянно. Но тут вы убить ничего не можете. Даже если вы дозу увеличите, даже если вы неправильно там применили, вот их нельзя применять, допустим, на солнце, ничего страшного не случится. А убить химическим фунгицидом вполне возможно.
7: Биологически они как бы стимулируют собственные силы.
8: Да, они стимулируют, да. Мало того, что они защищают, они еще и помогают росту, увеличивают количество корней. Они защищают растения.
0: Салис Добавич, вы трижды за время нашей беседы повторили, что химия – это наше все. Любовь – это тоже химия?
1: А, конечно же, эти молекулы удовольствия, там эндорфины, или же, например, дофамин, гормон удовольствия, это они вырабатывают, собственно, организмом. Поэтому, конечно, любовь к своему делу – это химия. Любовь к человеку – абсолютнейшие, действительно, биохимические процессы в мозгу человека. Ну и, конечно же, любые проявления нежности одного человека к другому – это в любом случае, это, конечно, любые чувственные или же, скажем, словесные, такие, скажем, коммуникации, они исключительно основаны на химических процессах внутри нас.
0: Сколько у вас детей и внуков?
1: У меня двое детей, трое внучек. Буду ждать еще. Но я хочу сказать, что, как один американский мой знакомый сказал, если бы не знать, что так хорошо внуки, то и детей не надо.
0: Спасибо. Мы говорили с выдающимся химиком, генеральным директором АО «Щелково Агрохим», академиком Российской академии наук Салисом Дабаевичем Каракутовым. Беседу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю на крестьянской заставе в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
3: Крестьянская застава.

0: Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Доброе утро, друзья! Это Лена Симонова. Прямо сейчас мы продолжим разучивать гимнастику, специально разработанную с учетом физиологии мужского организма. Понятное дело, адресована эта гимнастика мужчинам. Автор комплекса – специалист по лечебной физкультуре Национального центра терапии и профилактической медицины Наталья Новикова. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Спортивный привет, друзья! Это Влад Спицын. Мужская зарядка, которую мы сейчас будем разучивать, рассчитана на 15 минут. Состоит из 14 упражнений для разных групп мышц. Вчера мы сделали первую часть комплекса, а сегодня выполним вторую, в которой 7 упражнений. Первую часть комплекса можно найти на сайте Радио России в архиве нашей передачи. Перед выполнением гимнастики проконсультируйтесь с врачом. Приготовьтесь! Начинаем! Лягте на живот. Ноги согните в коленях, а руки в локтях. Подбородок на тыльной стороне ладоней, положенных друг на друга. На счет раз поднимите правую ногу, согнутую в колене. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три поднимите левую ногу, согнутую в колене. Вдох. На счет 4 вернитесь в исходное положение. Выдох. Сейчас повторим упражнение 3 раза, а дома делайте по 6-8 повторов. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Лежим на животе. Руки сцеплены в замок на затылке. На счет раз поднимите туловище с поворотом в правую сторону. Локти не сводить. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три поднимите туловище с поворотом в левую сторону. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Сделаем 3 раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Лягте на спину, кисти у плеч, ноги согнуты в коленях в опоре на пол. На счет раз поднимите туловище, стараясь локтями коснуться одноименных бедер. Стопы от пола не отрывать. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Сядьте на пол. Руки в упоре сзади. Ноги выпрямите. Держите их вместе. На счет раз поднимите прямые ноги. Носки от себя. Вдох. На счет два разведите ноги. Выдох. На счет три сведите ноги. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Сделаем 4 раза. После выполнения упражнения встряхните ногами. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Встряхните ногами. Сядьте на пол. Руки в упоре сзади. Ноги выпрямите, широко их разведите. На счет раз поднимите разведенные ноги вверх. Вдох. На счет два согните их в коленях. Стопы держите на весу. Выдох. На счет три на весу выпрямите ноги. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Выдох. Сделаем 4 раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Встаньте, ноги вместе, руки на поясе. Совершайте подскоки на двух ногах, слегка согнув колени. Дыхание произвольное. Начали! Начали!

Завершая гимнастику, пройдемся по комнате. Руки свободно свисают, дыхание произвольное. На первые два шага ссутультесь, с наклоном головы вперед. Вдох. На следующие два шага прогнитесь, сведите лопатки, голову поднимите. Выдох. Ходите так в течение минуты.

0: Мы отлично позанимались. Если после гимнастики вы принимаете душ, имейте в виду, что вода не должна быть холодной. А если душ контрастный, не завершайте его холодным обливанием. Это замедляет обменные процессы и выведение жидкости из организма. Занятие провел Влад Спицын. Передаю микрофон моей коллеге Лене Симоновой. Пока вы пьете кофе перед работой, вполне можно расслабиться и послушать совет дня.
1: Опасная зона.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Представьте препарат, который не работает постоянно, а включается только в нужный момент, и именно там, куда врач подал сигнал. В основу фоточувствительной терапии легла именно такая концепция. Суть технологии проста. Лекарства делают спящим. Пока на него не воздействуют светом определенной длины волны, оно почти неактивно и не повреждает здоровые ткани. Но стоит направить луч в нужную зону, молекула меняет форму и превращается в мощный лечебный агент. Самый известный пример – фотодинамическая терапия опухолей. Пациенту вводят вещество, которое накапливается в раковых клетках сильнее, чем в нормальных. Затем на эту область направляют свет через тонкое оптоволокно. В ответ препарат запускает каскад реакций и разрушает опухоль изнутри, почти не трогая соседние ткани. Метод уже применяют при раке кожи, опухолях легких, пищевода и мочевого пузыря. Процедура часто проходит амбулаторно, без тяжелой интоксикации, в отличие от классической химиотерапии. Но светом можно не только убивать клетки. Появляются препараты, которые под действием излучения выделяют противовоспалительные молекулы, активируют регенерацию сосудов или временно блокируют болевой сигнал. Главное преимущество такой технологии – пространственная точность. Врач буквально рисует на теле зону действия лекарства. Все остальное остается нетронутым, а значит, меньше побочных эффектов и меньше нагрузки на организм. Но есть и ограничения. Свет пока плохо проникает в глубокие ткани, поэтому для внутренних органов используют лазерные проводники и эндоскопы. Кроме того, важно точно рассчитать дозу и время активации, иначе эффект будет слабым или избыточным. Тем не менее, сама логика уже меняет фармакологию. Лекарство перестает быть химической бомбой замедленного действия и превращается в инструмент по требованию, который можно включить и выключить в нужный момент. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
5: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
1: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. На правах рекламы.
6: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
7: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
8: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
7: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу, а воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
8: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
7: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабителям все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров?
9: Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнаете, как это сделать.
8: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
7: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
8: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
7: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, А обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
8: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
7: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
8: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
7: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
8: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
7: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилори совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
8: И как же это средство изобрели?
7: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания Пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь Пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
8: И как же работает Пилорис?
7: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта Пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт Пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите Пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
8: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
7: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать

0: Реклама. Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет: с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: МЧС информирует.
2: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
3: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
0: Реклама. Радио России 102.3 FM в Орле.
4: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: свыше 100 пунктов управления беспилотниками ВСУ уничтожили за сутки подразделения группировок «Южное», «Север» и «Запад». В Ярославле открыли выезд в направлении в столицу, и МАГАТЭ готова стать посредником в проверке договоренности США и Ирана. Подробности далее. Подразделения группировки войск «Север» уничтожили 215 беспилотников самолетного типа и 50 тяжелых коптеров ВСУ. Поражены 42 пункта управления БПЛА, а также инженерная техника и роботизированные платформы. Все подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
6: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Катериновка и Лужки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рубежная, Ивановка и Варваровка Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 235 военнослужащих. Боевая бронированная машина производства США, БТР «Буцефал», гаубица М-114 американского производства, гаубица Д-20, два миномета и 16 автомобилей ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 42 пункта управления БПЛА, 215 БПЛА самолетного типа, 50 тяжелых боевых дронов Р-18, 2 единицы инженерной техники и 6 НРТК противника.
5: Всего за сутки подразделения группировок войск «Южное», «Север» и «Запад» уничтожили 102 пункта управления беспилотной авиации армии Украины. Об этом сообщили сегодня российские военные. В Ярославле разблокировали выезд в направлении в столицу. Об этом сообщил губернатор области Михаил Евраев в мессенджере «Макс». Напомню, движение автотранспорта на перекрестке Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой останавливали из-за угрозы атаки беспилотников. По словам Евраева, большинство дронов сбили, однако есть попадания в промышленные объекты. На месте работают пожарные. Пострадавших в результате инцидентов нет. Губернатор предупредил о сохраняющейся угрозе атак, поэтому жители просят ждать сигнала об отмене. А в Госдуме напомнили о льготах донорам крови. День сдачи является выходным, оплачиваемым. Об этом рассказала РИА Новости член Комитета по труду и соцполитике Екатерина Стенякина. По ее словам, если работник сдал кровь хотя бы два раза в год, то он может просить внеочередные льготные путевки для санаторно-курортного лечения. А звание почетного донора позволяет получать медпомощь без очереди, брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время и получать ежегодную денежную выплату в размере 19,5 тысяч рублей. И напомню, сегодня во всем мире отмечается отмечают ДНР.

0: День донора крови. Гроза уничтожила 3 жилых дома в Оренбургской области. Инцидент произошел накануне в селе Лабазы Курманаевского района. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, молния попала в нежилой дом на улице Чапаева. Пламя быстро перешло на 2 соседних жилых дома и хозяйственные постройки. С огнем боролись 14 пожарных. В результате ЧП никто не пострадал. Литва, Польша и Франция проведут учения «Отважный кабан» у границ России и Белоруссии. Военные тренировки состоятся на участке границы между Польшей и Литвой в районе Сувалкского коридора с 16 по 26 июня, сообщает газета «Утро Литвы». Отдельно стоит упомянуть, что Сувалкский коридор – это узкий перешеек около 100 километров, который соединяет балтийские государства с остальной частью НАТО. Он является стратегически важным, так как отделен от других территорий страны блоками Белоруссии и Калининградской области. Основной задачей учений названо выполнение совместных операций союзных сил и синхронизация действий между подразделениями 3 стран. Военнослужащие намерены совершенствовать навыки, необходимые для быстрой и эффективной защиты этого критического важного участка, активно повышая уровень боевой готовности. МАГАТЭ готова стать посредником в проверке договоренности США и Ирана. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, пишет РИА Новости. О том, когда именно понадобятся услуги МАГАТЭ, неизвестно, поскольку стороны соглашения обтекаемо заявляют о готовности в ближайшее время подписать меморандум. В частности, Дональд Трамп рассчитывает сегодня окончательно оформить сделку, в соответствии с которой Ормузский пролив будет полностью разблокирован. В то же время премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф уточняет, что мирное соглашение будет сформировано в самое ближайшее время. Человек становится максимально уязвим от программ искусственного интеллекта. Это признали в Международном валютном фонде. Глава финансового гиганта Кристалина Георгиева в интервью журналистам поделилась обеспокоенностью относительно угрозы передовых ИИ для финансовой системы. По ее мнению, органы финансового надзора находятся в состоянии повышенной готовности с момента анонса американской нейросети МИТов от Anthropic. Глава МВФ призвала государство увеличить расходы на киберзащиту и укрепить сотрудничество между развитыми и развивающими странами, так как глобальная финансовая система глубоко взаимосвязана. Большинство россиян решают квартирный вопрос своими силами. В наследство от родственников жилье досталось лишь трети соотечественников. В то же время около 60% обходились в этом вопросе без поддержки родителей. Такие сведения публикует агентство ТАСС со ссылкой на результаты опроса известного девелопера. В нем приняли участие свыше 2000 человек. Помимо наследства, россияне получили квартиру в подарок, так ответило 10% опрошенных. Еще 4% респондентов признались, что приобрели жилье в качестве подарка на свадьбу. В Москву пришла прохлада. Температурный фон оказался на 10 градусов ниже вчерашних показателей. Напомню, накануне в Москве обновился рекорд по количеству осадков. Какие еще города региона почувствовали на себе мощь стихии, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В результате прохождения холодного атмосферного фронта в Москве всего за несколько часов в осадкомер опорной метеостанции ВДНХ попало 27 миллиметров дождя, что составляет 35% месячной нормы. Мало того, был побит суточный рекорд осадков 2020 года, который для 13 июня составлял 21,3 миллиметра. Ну а в Подмосковье самый сильный дождь хлестал в Железнодорожном 69 миллиметров или 90% от нормы всего месяца, то есть на каждый квадратный метр земли вылилось по 7 ведер дождевой воды. Фактически могло быть, конечно, больше, учитывая многочисленные видео доказательства того, что все это сопровождалось существенными подтоплениями, особенно в низинных формах рельефов. В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится тыловой частью циклона. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, ветер северной четверти 3-8 метров в секунду, температура воздуха плюс 18-21 и в Подмосковье 17-22 это максимум. Атмосферное давление будет слабо падать, составит 739 миллиметров ртутного столба.
2: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Схватка по правилам борьбы с участием Хамзата Чимаева и Дилана Денниса на турнире организации RAF завершилась массовой потасовкой. Турнир проходил в американском Сент-Луисе. Инцидент спровоцировал Деннис, который был дисквалифицирован за попытку проведения удушающего приема. Этот поступок разозлил Чимаева, после чего он пнул соперника, а на ковер выбежали члены команд спортсменов. По итогам схватки россиянин был признан победителем. Футбольная сборная Австралии обыграла команду Турции в первом туре группового этапа чемпионата мира 2-0. Два безответных мяча забили Нестор Иранкунда и Конор Мэткалф. Далее австралийцы встретятся с лидером квартета D сборной США, а турки попробуют набрать первые очки в дуэли с командой Парагвая. Московский «Спартак» проявляет интерес к бывшему футболисту петербургского «Зенита» Малкому. Об этом заявил журналист Салех Амар. Сейчас бразилец выступает за саудовский «Аль-Хиляль». По информации источника, краснобелые в летнее трансферное окно рассматривают вариант аренды игрока с правом выкупа. Триатлонистка Валентина Рясова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в испанской Тарагоне. По итогам трех этапов, а именно плавания, велосипеда и бега, россиянка показала результат 2 часа 1 минута 3 секунды. У меня на этом все. Ждем новых побед наших спортсменов.
3: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: Петропавловске-Камчатском 9-11 градусов, облачно и без осадков. В Магадане плюс 5-7, кратковременные дожди. В Ханты-Мансийске и Сургуте 27-29 градусов. В Мурманске от 10 до 12 градусов пройдут небольшие осадки. В Великом Новгороде 20-22, ожидаются небольшие дожди. В Пензе 26-28, пройдут кратковременные дожди с грозами. В Краснодаре сегодня 24-26 и дождливо. В Санкт-Петербурге ожидается небольшой дождь. Днем максимальная температура составит 20-22 градуса. В Москве пройдут кратковременные осадки и 19-21. Сейчас в столице 15 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду.

0: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
1: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+. 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.
2: Главная комедия страны.
3: Разводитесь? А как же мы?
4: Мы исправим папу и маму.
2: Исправительный лагерь для родителей.
5: Мы перевоспитываем мажоров.
6: Папа у нас точно мажор.
7: А мама?
6: А мама у нас форс-мажор.
2: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
8: Вас сейчас казнят. Опускай!
9: Мы не готовы!
2: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
10: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Здравствуйте, друзья! Мы рады новой встрече с вами на волнах Радио России. Сегодня воскресенье, 14 июня, день, который подводит черту под первой половиной всего месяца, и можно сказать, что лето пока не подводит.
1: Угу.
0: Тут вам и жара, и легкая прохладца, и дождички стали появляться, да еще с какими грозами. Словом, весь спектр летних погодных услуг мы с вами уже ощутили. А как все кругом-то колосится и зеленеет? Сейчас у нас наступил, например, сезон цветущей липы, а это настоящий волшебный аромат на всю Москву. Словом, не лето, а сказка. Начало лета удалось, а это начало хорошее. Сегодня в нашей студии Вадим Тихомиров.
2: Дмитрий Золков, Павел Сурков, здравствуйте. И вот какая программа ждет нас совсем скоро.
3: Мы вместе со славным Севастополем отметим его день рождения. Прогуляемся вдоль Графской пристани и полюбуемся памятниками Екатерине и Нахимову.
0: Далее отметим день огурца. Готовить будем малосольные, битые и огурчики кимчи.
2: А еще вместе с писателем Владимиром Шнейдеровым Великим Северным Путем пройдем прямо в нашу арктическую библиотеку.
3: 8-925-222-9992 номер нашего эфирного мессенджера, наш телеграм-канал Радио России. Конечно, следить за нами на национальной платформе Макса. Все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Ну что ж, друзья, наш эфир начинается. Доброй дороги!

0: Один из главных городов морской славы России сегодня отмечает 243-ю годовщину со дня основания. Севастополь, город, достойный поклонения указом Екатерины II, и задумывался как город-крепость, база легендарного Черноморского флота.
1: К сожалению, в целях безопасности и некоторые торжественные мероприятия в городе отменены, но к празднику подготовили спектакли, футбольные матчи, исторические реконструкции, прогулки, концерты и выставки.
2: Так что запугать севастопольцев, ну это как догнать Савранского в районе Покровских ворот. Это утопия. С нами на связи наш корреспондент Юлия Крайнова. Юлия, здравствуйте.
1: Юлия, здравствуйте.
3: Приветствую вас, коллеги, с праздником,
1: да,
3: товарищи,
1: да,
3: всех,
1: да,
3: севастопольцев, всех родных, всю Россию. Оповещаем о том, что в городе Героя Севастополя отмечается день рождения, день основания нашего города. Но дело в том, что за последнюю неделю, вот за истекшую, у нас в городе 19 раз была объявлена воздушная тревога. Поэтому все массовые мероприятия отменены, хотя были запланированы. И были запланированы в первую очередь музеем героической обороны Севастополя,
1: да,
3: который как раз на этой неделе потерпели самый большой и трагический удар. Без слез невозможно об этом говорить. Это трагедия панорамы. Мы говорили об этом отдельно, но сегодня день праздничный, поэтому будем о наших победах. Самое,
1: да,
3: главное, что всегда в Севастополе проходит, вне зависимости от ситуации, будь то пандемия, СВО, тревога или так далее. У нас обновляются доски почетов. На протяжении всей недели они обновлялись по районам. Сегодня в 9 утра, вот несколько минут, до сейчас проходит это мероприятие в центре города. Обновляется доска почета, там вывешиваются портреты людей, которые сделали самый большой, значительный вклад в промышленность, в спорт, здоровье, культуру, образование, искусство, политику нашего города. Сегодня там все торжественный митинг, конечно же.
1: Угу.
3: Еще есть такой момент, у нас же праздники сливаются, День России и День города.
1: Угу.
3: И поэтому все мероприятия, которые проводятся, в частности спортивные, они посвящены Дню России и Дню города. Вот такое соединение, прям это очень символично для нас. Естественно, проходят акции по здоровью. У нас донорская акция, и ко Дню города она объявлена, и она прям массовая. То есть у нас,
1: угу,
3: и так по 300 человек в неделю становятся донорами, но ко Дню города чуть ли не в два раза больше.
1: Надо же.
3: Еще один момент. Мы отмечаем День города трудовыми победами. У нас в центре города на протяжении года и трех месяцев был перекрыт центральная артерия, спуск Адмирала Октябрьского. Там реконструировали капитально подпорные стены. Из-за этого в городе полностью изменилось движение. И для севастопольцев обновление и открытие этого спуска, этого проезда,
1: угу,
3: очень значимое мероприятие. Ну вот ко Дню города, ну, в принципе, они планировали в середине власти, планировали в середине июля открыть. Вот вчера была проверка контрольная. Уже
1: Слушай, ну поздравляем.
3: И это же касается и других дорожных работ. Уже половина от плана этого года выполнена и идет дальше продолжение. Что же касается торжественных мероприятий, во всех культурных центрах наших отдаленных районов, севастопольских сел, сегодня проходят концерты. Во всех библиотеках, во всех учреждениях культуры проходят концерты, выставки. В центре города, на Приморском бульваре, открылась выставка «Город достойный поклонения». И она будет работать на протяжении всей недели. И, естественно, ГТРК не могли остаться в стороне.
1: Так.
3: Мы подготовили собственные проекты, да. У нас есть уникальный проект, который называется «Топ топонимов». Это родины, мы сами родичи придумали.
1: Ага.
3: Потому что в Севастополе есть такие словечки, которые знаем только мы.
2: Какие же, например?
3: Топонимы используют. Ну, например, у нас все маршрутные такси, которые везде называют маршрутками, называют топики.
1: Топики.
3: И для приезжих это топики, да. И для приезжих это странное слово. Ну и потом сами.
1: Почему прикольно? Топики.
3: Да,
1: еще, Юля, можно
3: я спросить?
1: Да. Юлечка, перебью на одну секунду. Вы знаете, ведь по большому счету Севастополь — это большая съемочная площадка. Ведь в Севастополе снималось огромное количество фильмов. А нет, не было идеи, например, ретроспективы фильмов, которые снимали в Севастополе.
3: У нас есть такой проект, он называется «Киномарафон».
1: О!
3: Он проходит 12, 13, 14, 15 числа. Во всех городских кинотеатрах проходят бесплатные показы. Ко Дню России это были патриотические фильмы о России. А вчера, сегодня и завтра будут бесплатные показы фильмов, которые снимались в Севастополе. И севастопольцы могут увидеть, ну, один из наших любимых фильмов – это «Женатый холостяк».
1: Ага. А «Человек-амфибия»?
3: «Человек-амфибия», конечно же.
0: «Водитель для веры».
1: Да.
3: «Водитель для веры». Очень много фильмов было снято в Севастополе, и они бесплатно сегодня показывают.
1: О, как круто.
3: Да.
1: Да, извините, Юша, перебил вас.
3: Еще есть мероприятие. У нас в городе проходит спортивное мероприятие, уже даже не городское, а международное, называется «Евразийские игры». Сюда приезжают самые сильные люди со всего мира, и они показывают уникальные трюки. Они поднимают специальные такие тяжелые, как штанга, только огромный такой прибор. Они толкают колеса, они сдвигают команды, самосвалы.
2: Силовой спорт.
3: Да, вот такие. То есть спортивный Севастополь и спорт – это буквально слова синонимы. И накануне у нас на огромном нашем стадионе был фестиваль ГТО от школьников до пенсионеров туда. Всем он был посвящен как раз-таки Дню города.
1: Юлия,
3: ну вот лично я сегодня, у меня дома флаг, я его сейчас возьму и отправлюсь на работу с флагом города на перевес.
1: Ура, Юля, с праздником и, надеюсь, до скорой встречи. Я собираюсь во Севастополь.
2: Спасибо вам огромное. На связи с нами был наш корреспондент Юлия Крайнова. Друзья, напомню, что сегодня в Севастополе отмечается День города. Самое простое, что можно приготовить из огурцов, это овощной салат. Но на самом деле вариантов куда больше, и не все из них очевидны. Почему бы не сделать из огурцов оладьи или не испечь маффины?
1: Не удивляйтесь, возможно и такое. А как насчет жареных огурцов, огуречной икры или огуречного супа? В общем, выбирайте рецепты, которые придутся вам по вкусу.
2: А мы пока приглашаем к нам в прямой эфир кулинарного судью, бренд-шефа Сергея Синицына. Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте, Сергей.
4: Доброе утро. Доброе утро.
1: Сергей, скажите, пожалуйста, почему огурцы бывают надо горькими?
4: Так, хороший вопрос. Ну, начну я, наверное, тоже с поздравления города Севастополь.
1: Да, это хорошо.
4: Всех жителей. Вот, по поводу горечи, честно, я, ну, наверное, здесь ответят лучше
1: ботаники, да.
4: Этой историей занимается, да. Но я, как и, наверное, все домохозяйки и домохозяева, проверяю также огурцы, когда покупаю, я отрезаю кончик, который мы привыкли называть попкой, и с удовольствием его вкушаю, потому что, ну, надо понять, какого он вкуса. Во-первых, огурец может быть не только горьким, он может быть еще чуть более сладким, он может быть...
1: Ага.
4: Ну, у огурцов есть разные сорта, разновидности и разные вкусы, и, соответственно... Если я пробую огурец, это как бы лайфхак такой, если я пробую огурец перед тем, как его резать и добавлять куда-нибудь в салат, у меня почему-то выстраивается в голове необходимое количество ингредиентов, которые нужно добавить. То есть нужно добавить соли побольше, или нужно добавить, возможно, в салат небольшое количество меда, чтобы стали... чуть более слаще, салат стал чуть более приятней.
1: Хорошо, переходим к делу. Удивите.
4: Удивительно.
1: Да.
4: Но если мы говорим вот о сейчас таких современных рецептах, которые сейчас нашумевшие, это, наверное, малосольные огурчики, которые приготовлены на газированной и на минеральной воде. Вот, то есть про эти рецепты сейчас говорят все фудблогеры, все пишут об этом, и, наверное, это, на мой взгляд, один из самых классных форматов для того, чтобы не набирать лишние калории, для того, чтобы было классно, можно было классно перекусить. Вот. Нам понадобится просто килограмм огурцов, литр сильно газированной минеральной воды, и лучше всего эту воду положить не просто в холодильник, а даже убрать в морозилку, но чтобы она...
1: Подморозище, да?
4: Да, чуть-чуть, чтобы она была прям супер холодная, ледяная, студеная.
2: Сергей, а вот...
1: А дальше, подождите, ребята, дальше, какая пропорция соли?
4: Две столовые ложки соли, соль. Я всегда выбираю гималайскую, то есть можно две, можно три столовые ложки. Одна головка чеснока, чеснок желательно раздавить немножко ножом. Это тоже такой ресторанный лайфхак, потому что так чеснок больше выделяет аромата, да, и быстрее промаринует. Укроп обязательно нужно брать зонтиками. Ну и хрен в листьях, его также можно приобрести на рынках.
1: Да.
4: То есть хрен тоже добавляет больше хрусткости и, наверное, какого-то более такого пикантного, что ли, вкуса огурцам. То есть это некая классика. Mm-hmm. Если хочется добавить что-то еще дополнительно свое, что там мы любим, например, там, не знаю, листья смородины кто-то добавляет крыжовник.
1: Ну,
4: это
1: да.
4: Получается тоже интересно. Если кто-то хочет совсем поэкспериментировать, добавьте тертую грушу или тертое яблоко в этот маринад. Получится очень круто и необычно.
2: А вот да. Мне однажды предложили в одном ресторане потрясающую вещь – огурец с медом. Я никогда не думал, что это вообще сочетается, но оказалось, это невероятно вкусно.
1: Да, здрасте.
5: Поезжай в Суздаль, да. В ресторан «Огурцы».
1: Сергей, а можно...
4: Мед, он ко всему подходит, конечно. Это действительно такой сахар, мы привыкли есть... И сыр с медом, да,
1: ну,
4: и,
1: да, огурцы, да, да.
4: И некоторые даже едят арбуз с медом.
1: Сергей, скажи, пожалуйста, а можно ли приготовить гаспачо, например, из огурца?
4: Ну, конечно, можно. Конечно, можно. Вот меня немножко удивило, конечно, оладьи из огурцов, которые вы прочитали.
1: Да.
4: Но
1: да.
4: Для меня это такой, конечно, странный эксперимент. Я вот даже представил, как их можно сделать. Но
5: Сережа, в принципе, это, наверное, то же самое, что из кабачков, только вместо кабачков огурец. Я так
4: предполагаю. Да, дело в том, что в огурцах такое количество воды и жидкости, что
1: отжимает.
4: Почему бы и не попробовать? Это, да. Мне кажется, это может быть интересно. Ну, я огурцы люблю в любых их проявлениях, в том числе и в гаспачо, это получается да. Здорово.
1: Сергей, и еще, все-таки скажите, секрет хрустящих огурцов. Вот что для этого надо сделать, чтобы они вот хрустели?
5: Ты имеешь в виду выращивать как-то?
1: Не-не-не, чтобы они на зубах хрустели.
5: А на зубах хрустели как?
4: На самом деле,
1: нет, малосольно, извини, да, Сергей.
4: В первую очередь, огурцы изначально, когда мы их приобретаем, должны быть максимально плотными, потому что если мы берем огурцы уже вяленькие, конечно, из них сделать хрустящие труднее. Вот. Затем их необходимо замочить на 2-3 часа именно такой в ледяной воде. Если,
1: в ледяной?
4: Идеально добавить, ну вот в прям максимально холодной, идеально добавить в эту холодную воду несколько кубиков льда.
1: Прям лед.
4: Прям лед. Вот эти 2-3 часа, и тогда огурцы впитывают в себя эту влагу, и они становятся хрустящими. И в таком виде их уже начинаем мариновать. Делаем надрезы, маринуем и так далее. И то же самое можно делать, например, с морковкой. Если у вас дети обожают хрустеть морковкой, там, не знаю, с собой в дорогу им даете на улицу, то почистить надо морковку и также положить в воду со льдом. Она приобретает максимальную такую плотность, хруст, и она становится невероятной.
1: Понятно. Спасибо большое.
5: Спасибо огромное. Кулинарный судья и бренд-шеф Сергей Синицын вместе с нами сегодня отметил День огурца. Ну и вам хрустеть сегодня. Вкусно, приятно и полезно. Приятного аппетита.
6: Фестиваль добровидения в Государственном Кремлевском дворце.
7: Верность традиции.
8: Это и есть единство народов России, сплоченное музыкой и танцем.
9: Если встали мы за правду,
7: яркость талантов.
9: И своих не предаем.
7: Международный фестиваль народной песни «Добровидение». Сегодня в 12:00 на телеканале «Россия Культура». Категория 6+.
10: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
11: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
12: Приключения All Inclusive.
13: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
14: Мы не готовы!
11: А это не считается издевательством над родителями?
12: Главная комедия страны. «Холоп 3».
15: Что за цирк-то?
12: Уже в кино. Категория 16+.

0: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка. Суровая романтика противоборства человека и природы. Фрагменты произведений о Крайнем Севере читает Дмитрий Желобков.
1: Владимир Шнейдеров. Великим Северным. Поход Сибирякова. В стране восходящего солнца. Итак, решено. Прощай, сверкающие снежными шапками своих вулканов, гостеприимная Камчатка. Мы идем на юг, в страну восходящего солнца, в Японию. Мы почистились, помылись, приготовились к визиту в иностранный порт. Корабль блестит, как только что выпущенный из ремонта. Рейлинги заново выкрашены. Медные части надраены и ослепительно сверкают на солнце. Палубы вымыты, выскоблены до бела. На поручнях капитанского мостика укреплена яркая надпись на русском и английском языках. Александр Сибиряков. Имя, которое облетело весь мир и стало синонимом героизма советских мореплавателей. Также все блестит и сверкает на маленьком уссурийце, солидно переваливающемся перед нами на широкой океанской волне. Пуповина черного, увешанного водорослями буксирного каната соединяет корабли и будет держать их связанными до самой Йокогамы. Трудно даже представить себе, что месяц назад оба судна были измяты, ободраны льдами, закопчены и измазаны, как самые старые неряшливые угольные шаланды. Мы на большой тихоокеанской дороге. Юг чувствуется во всем. Забортная вода под корабельным душем, как парная. Мы вошли в воды Куросива, несущего с юга свои могучие теплые струи. Его скорость достигает 2-3, местами 6 км в час, а ширина у берегов Японии около 500 км. На горизонте возникают, разрастаются и исчезают черные дымы встречных пароходов. Когда они проходят совсем рядом, толпы пассажиров высыпают на палубы, чтобы посмотреть на редкостное зрелище. Маленький рыболовный тральщик тащит на буксире большой морской пароход. Видимо, люди уже знают о сенсационном походе Сибирякова и что-то нам кричат, машут руками, приветствуют. Ночью сворачиваем к берегу и берем курс на залив, в глубине которого прячется главный портовый город Японии – Йокогама. На ее верфях будет ремонтироваться наш израненный льдами ледокол. Невысокие гористые берега постепенно сжимают горловину глубокого залива. Сменяя друг друга, возникают удивительные картины, хорошо знакомые нам по цветным старинным японским гравюрам и современным ярким рекламным открыткам. Япония удивительно красива и, пожалуй, в своем специфическом пейзаже неповторима. Маленькие, причудливо изогнутые, похожие на итальянские пинии, темно-зеленые сосны с красными стволами лепятся на скалах, украшенных мхом и изумрудными папоротниками. Узенькие выложенные плитами тропки ведут к чистеньким деревянным домикам, иногда крытым соломой или черепицей, к небольшим живописным виллам. Кое-где среди мирного идиллического пейзажа вдруг промелькнет беловато-голубой бетон крепостных сооружений, фортов и укреплений с черными провалами амбразур, не слишком тщательно замаскированных зеленью трав. В бухтах и за островками отстаиваются серые громады военных кораблей, линкоров и крейсеров. Посвистывая звонкими гудками, проносятся юркие моторные лодки и катера. Ближе к Йокогаме их становится все больше. Сужающийся канал вдруг выводит нас к широкой овальной бухте. И перед нами Йокогама – морские ворота Большого Токио. Йокогама раскинулась на десятки километров лесом дымящих заводских труб, коробками доков, бетонными линиями причалов. У берега и на рейде множество судов под флагами всех стран мира. Йокогама – важный порт на океанских путях. Жизнь здесь кипит круглые сутки. Становимся на рейде и мы, в ожидании таможенников, полиции и разрешения на вход в порт. Как-то примут нас, пришедших в Йокогаму, не подконтрольным морским путем через Цусимский пролив или со стороны океана, а с севера, откуда в Японию корабли еще никогда не приходили. Ноябрь, но температура воздуха 20-28 градусов тепла. Ласковый ветерок, пахнущий морем, едва овивает палубу. Зима полярного края осталась позади. Мы на юге, на широте Неаполя, и снова вернулись в лето. От этого плохо только одному нашему спутнику. Медвежонку, ставшему уже солидным и достаточно злобным зверем. Матросы то и дело поливают его водой из шланга. Отправляясь в путешествие, мы не рассчитывали, что попадем в Японию. И никаких парадных костюмов с собой не брали. Только капитан стоит на мостике в форме. Все мы, как ни наряжались, все же не выглядим по-праздничному. Появляются один за другим катера. Приезжают работники посольства и забирают нас с собой в Токио. Мы мчимся на автомобилях по бесконечной улице, связывающей Йокогаму с Токио. Мост с изображением огромной бутылки, расцвеченной лампочками. Рекламой рисовой водки саке является границей Йокогамской и Токийской префектур. Вы слышали фрагмент рассказа Владимира Шнейдерова «В стране восходящего солнца» из сборника «Великим Северным. Поход Сибирякова».
0: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь, Чукотка.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
2: Это волшебство технологий.
3: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
4: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
5: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.
1: На правах рекламы.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет о движении. От состояния опорно-двигательного аппарата во многом зависит деятельность всего организма. Сегодня мы поговорим про реабилитацию после операций, травм, переломов, как вернуть себе былую подвижность. Ответить на этот вопрос нам поможет мой гость, эксперт, консультант в области физиотерапии, который занимается инновационными разработками в области медицины, Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, Савелий Александрович.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Все, наверное, хотят после 60 чувствовать себя здоровым, активным, а ведь это по нынешним меркам, можно сказать, молодой. Многие еще работают в этом возрасте, но в то же время хочется и на даче сделать дела, и на рыбалку сходить, и в лес за грибами, это вообще святое. Но все это может уже даваться нелегко, тем более, если всю жизнь была тяжелая физическая работа, а если была серьезная травма, то последствия с годами только усиливаются. Спина начинает болеть, колени тяжело разгибаются, суставы надорваны, руки опускаются, и наступает полный упадок сил. И сейчас я хочу немного углубиться в прошлое. Все, я думаю, помнят, в каком состоянии была медицина в 90-х. Упадок был ужасный, но даже тогда, в сложные времена, были врачи, горящие своим делом, которые пробовали, которые искали новые возможности. Цель была, чтобы люди после травм заходили на костылях или с палочкой, а после курса процедур выходили без, своими ногами. Кому-то требовалось лечение спины, кому-то поясницу, тазобедренный сустав. Были пациенты и с неврологическими болями. Кого только не встретишь в очереди.
2: Могу предположить, что тогда были популярными какая-то физкультура или физиотерапия.
3: А тогда в кабинете можно было встретить большой аппарат с электродами. Это был аппарат для нейромиостимуляции нервов и мышц. И многие, я думаю, помнят советских времен. Надевали, например, ворот или жилет и запускали электроимпульсы с приятным покалыванием. Вот тут то же самое. Аппарат то сокращает, то расслаблял мышцы, заставляя их работать. Причем именно те, которые успели атрофироваться. Человек может начать ощущать, что ноги становятся потихоньку послушными, и даже спина болит значительно меньше.
2: Савелий Александрович, но сама технология не устарела же, если она тогда работала и помогала людям, то ее можно и сейчас применять.
3: Все верно, да, только аппараты стали компактнее, с большим количеством функций, и если тогда приходилось ходить на процедуры, то сейчас уже выпускают медицинские приборы, но для домашнего применения, что упростило жизнь. Об одном таком аппарате я и хотел бы сегодня рассказать. По своему функционалу он является полным аналогом, но, скажем так, в усовершенствованном виде. Это тренажер Маркелова. С его создателем, Маркеловым Вадимом Евгеньевичем, я знаком лично, поэтому могу с уверенностью про него рассказать. Вадим Евгеньевич уникальный человек. Почетный гражданин Республики Карелия. Будучи спортсменом, он долгое время занимался восстановлением и реабилитацией после травм. И, опираясь на свой опыт и знания, он изобрел аппарат. Все подробности о тренажере Маркелова можно узнать по телефону горячей, бесплатной линии. Возьмите листочек, ручку, запишите. 8 800 777 45 45. Повторяю, 8 800 777 45 45. И еще важная информация. Сейчас на аппарат действует акция, скидка 5000 рублей для всех, кто позвонит в течение часа, поэтому не откладывайте, позвоните. И кроме этого, сейчас еще при заказе доставка по России бесплатная.
2: Савелий Александрович, что влияет на результат работы?
3: Принцип работы в корне отличается от всех известных электромиостимуляторов. Он заставляет работать мышцы, которые трудно прокачать обычными физическими упражнениями. При остеохондрозе, грыжах, протрузии это ощутимая помощь. Тренажер Маркелова также используется в период реабилитации после травм, ушибов, переломов, а еще болезней сердечно-сосудистой системы, восстановительной терапии после инсультов, при нарушении обмена веществ и решении проблем мочеполовой системы. Системы у мужчин и женщин есть разные виды электродов.
2: Так много показаний для применения?
3: Да, эксклюзивная технология лечения позволяет безболезненно лечить детей и взрослых без применения медикаментов. Представляете, какая это экономия? Аппарат мягко воздействует и направлен на избавление от боли. При использовании аппарата Маркелова сразу обратите внимание, что ощущения будут похожие на работу мышечного стимулятора или электрофореза, или работу аппарата, который стоит в кабинете у врача-физиотерапевта. Это действительно так, потому что природа сигнала электрическая, и ощущение ощущения будут схожими, поэтому область применения может быть очень широкой, как говорится, от пяток до макушки.
2: А я повторю еще раз номер бесплатной горячей линии 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. В течение часа акция 5000 рублей на тренажер Маркелова и также доставка по России бесплатно. Савелий Александрович, а что из себя представляет, как выглядит аппарат, и давайте подробнее остановимся, при каких проблемах могут назначать аппарат.
3: В народе говорят, встречают по одежке, а провожают по уму. Это выражение можно точно применить к тренажеру Маркелова. На первый взгляд, обычная коробка. Все по-простому, только пульт и электрод. Сразу скажу, даже человек в возрасте сможет в нем разобраться. А все потому, что производители вложились в качество, а не рекламу. Поэтому и цена по сравнению с аналогами ниже. Не надо переплачивать. Электроды выполнены в виде воротника, для шеи, в виде лепестка, для спины и поясницы. В виде наколенника или налокотника, то есть есть несколько разных вариаций электродов, которые накладываются на разные участки тела. То есть вы берете, кладете на больное место, подключаете электроды к специальному пульту, выбираете программу для нужной вам области и нажимаете кнопку. Лечение начинается, вы начинаете ощущать, как ваши мышцы начинают сокращаться и расслабляться за счет электростимуляции. То есть ощущение похоже на массаж, поэтому он и называется тренажер массажный. Давайте разберемся. Берем несколько примеров. Они могут быть использованы для снятия боли при таких заболеваниях, как остеохондроз, радикулит, протрузия, одиночные грыжи в нижнем отделе спины. Массаж верхнего отдела спины позволяет снимать синдром хронического переутомления, нормализовать сон. Прекрасно подходит для снятия болей в шейном, грудном отделе позвоночника при остеохондрозе и радикулите, при нарушении кровотока и головных болях. Массаж мышцы связок коленного сустава позволяет бороться с воспалительными процессами колена и такими заболеваниями, как артроз и артрит. Массаж мышцы связок плечевого сустава помогает бороться с воспалительными и болевыми синдромами плеча, куда входят такие заболевания, как артрозы, артриты, периартриты плечевого сустава. Для массажа четырехглавых или двуглавой мышцы бедра. Программа способствует выведению молочной кислоты, а также восстановлению после травм. Массаж можно использовать для снятия отеков. Массаж икорных мышц позволяет снятию гипертонуса. Массаж отеков и последствий ушибов в зоне предплечья. Массаж шеи. Снятие боли при радикулите и остеохондрозе. Этот электрод хорошо подходит для снятия боли при одиночной грыже 31-го шейного отдела позвоночника. И это только небольшая часть, при каких проблемах может назначаться тренажер Маркелова. Для более подробной информации я советую записать и позвонить по бесплатному горячему номеру. Операторы ответят на все ваши вопросы и подробно проконсультируют о тренажере Маркелова. Записывайте 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Доставка по России бесплатная.
2: Савелий Александрович, за счет чего достигаются такие ощущения массажа?
3: Во время процедуры электрические импульсы аппарата преодолевают сопротивление слоев мышц, разжимают зажатые мышцы и снимают спазм, и ощущение непередаваемое, как будто тысячи невидимых мягких пальцев массируют ваши мышцы снаружи и изнутри. Это потрясающее чувство комфорта, и хочется, чтобы не прекращалось. Происходит полное расслабление, боль может начать отступать уже на первых сеансах, появляться сила, энергия. Кажется, что каждый орган, каждая клетка вашего организма начинают работать с новой силой, как будто внутри тебя какая-то неведомая сила запустила двигатель, как мотор в машине. Направленное действие электростимуляции достигается за счет следующих эффектов: улучшение трофики тканей, купирование болевого синдрома, устранение причины возникновения болевого синдрома, нормализация функции двигательных нервов, активизация кровообращения. Под действием импульсных токов путем расширения кровеносных сосудов и ускорения в них кровотока может улучшаться кровообращение. Также может усиливаться и стабилизироваться венозный и лимфатический дренаж, спина, поясница, все может становиться гибким, как будто только и делал, что всю жизнь занимался спортом. А я давайте напомню, что сейчас действует акция, каждому позвонившему в течение часа будет предоставлена скидка 5000 рублей, но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 45 45 8 800 777 45 45. Если у вас остались вопросы о тренажере Маркелов, вы можете позвонить и задать их нашим операторам. Вас обязательно бесплатно проконсультируют. 8 800 777 45 45.
2: Савелий Александрович, наша передача уже подходит к концу. Может быть, вы хотели еще что-то напоследок добавить нашим радиослушателям?
3: Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной, сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. А сколько еще дома лежит, не в силах даже выйти на улицу? Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться по-настоящему. Приведите, наконец-то, в порядок свою спину и суставы. Помогите им. Воспользуйтесь тренажером Маркелова. Поверьте мне, тренажер Маркелова подарит вам шанс вернуть радость движения, и тогда больше не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи, ведь главное преимущество аппарата – его можно применять дома. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Удобно? Конечно же, да. А какое приятное ощущение во время процедуры, что не хочется вставать с дивана, а вы все еще терпите боль. Зачем? Поэтому звоните прямо сейчас по номеру 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Сегодня звоните, не откладывая в долгий ящик. Завтра все равно ничего не изменится. Ваша болезнь никуда не денется, а вот лечить ее станет уже сложнее. Так стоит ли терять драгоценное время? Я напоминаю, доставка по России бесплатная. И в течение часа всем позвонившим скидка 5000 рублей. 8 800 777 45 45.
2: Спасибо вам, Савелий Александрович, за такой интересный, а главное, полезный рассказ. А я напоминаю, что заказать тренажер Маркелова вы можете по телефону 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. До свидания, дорогие слушатели. До новых встреч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами. ИП Епифанова Татьяна Владимировна, ОГРН ИП 306-730-205-900-051.
0: Радио России. Радио России. Слушай.

0: Это издание Daily Mail. Инцидент произошел на пляже Куджи в Сиднее. Хищница напала на женщину, которая плавала в нескольких десятках метров от берега в огороженной безопасной зоне для купания. Пострадавшая получила тяжелые травмы рук и ног. После случившегося власти приняли решение о закрытии нескольких пляжей в черте города. В Швейцарии сегодня проходит референдум об ограничении численности населения страны до 10 миллионов человек. Как напоминает Свыш.Инфо, согласно декабрьскому опросу, 48% населения страны готовы поддержать эту инициативу правой народной партии. Она направлена на ограничение численности постоянного населения страны до 10 миллионов к 50-му году. Согласно предложению, правительство и парламент должны будут принять меры, как только население превысит 9,5 миллионов. По данным на 29 мая, сейчас оно составляет чуть более 9 миллионов. При этом и правительство, и законодатели инициативу отклонили. И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
1: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Футбольный «Спартак» пока не предложил вратарю Александру Довбне новый контракт, пишет российская пресса. Сам 39-летний голкипер хочет остаться в команде, но также рассматривает и альтернативные варианты для завершения карьеры. Довбне выступает за краснобелых с 2024 года. Его договор рассчитан до 30 июня. Всего за «Спартак» игрок провел один матч. Футбольный «Урал» объявил об уходе полузащитника Тимура Аюпова. Клуб не стал продлевать контракт с 32-летним хавбеком. В минувшем сезоне россиянин сыграл 18 матчей в первой лиге и отметился двумя результативными передачами. Также в карьере Аюпова были такие команды, как «Рубин», «Нижний Новгород» и «Оренбург». Хоккейный тренер Дмитрий Квартальнов объяснил, почему покинул «Минское Динамо». Он возглавлял команду до 1 июня. По словам специалиста, он мог бы продолжать работу в Белоруссии, но руководство клуба не проявляло инициативу в вопросе продления контракта. Сейчас Квартальнов тренирует ярославский «Локомотив». Должность освободилась после ухода Боба Хартли. Напомню, волжане в минувшем сезоне выиграли Кубок Гагарина. Чемпионат мира по джигитовке пройдет в подмосковном конно-спортивном комплексе «Звездный». Соревнование состоится с 17 по 19 июля. Перед этим здесь же назначен чемпионат России. В прошлогоднем мировом форуме принимали участие спортсмены из Белоруссии, Йемена, Гвинеи, Кувейта и России. Гребцы-паралимпийцы Александра Дупик и Артур Чупров завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате Европы. Дупик победила на дистанции 200 метров гребли на байдарках в категории КЛ-1. Чупров стал вторым в классе ВЛ-1 на той же дистанции в гребле на каное. А у меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
2: Погода.
0: И о погоде на завтра, 15 июня. В Петропавловске-Камчатском 7-9 тепла, облачно, кратковременные осадки. В Екатеринбурге и Челябинске 20-22 градуса, облачно, пройдет кратковременный дождь с грозой. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Омске 27-29, кратковременные дожди с грозами. В Вологде и Великом Новгороде 19-21 градус, облачно, временами пройдут дожди. В Казани, Самаре и Пензе 25-27, кратковременный дождь с грозой. В Санкт-Петербурге завтра облачно, во второй половине дня дождь, температура воздуха составит 19-21 градус. В Москве днем ожидается ливневый дождь, днем 20-22. Сейчас в Москве 15 градусов, ветер северо-западный, атмосферное давление ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба.

0: Премьера на Радио России.
1: Знакома ли вам сила отлива?
2: Нет.
1: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
3: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
4: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
5: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь — капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
5: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе.

0: А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
1: «Морской волк». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска.

0: объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Меня всегда занимал вопрос, как животные разных видов могут общаться друг с другом. И я решил задать этот вопрос доктору биологических наук Илье Александровичу Володину, который долгое время изучает акустику животных. Но для того, чтобы немножко сузить вопрос, я думаю, что, может быть, стоит ограничиться рассмотрением, как человек и животные, с которым он контактирует, понимают друг друга. Дело в том, что это представители разных видов. По идее, в их биологии у приматов, скажем, там, и у кошек нет механизмов, позволяющих им понимать друг друга. А, возможно, есть. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Илья Александрович, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Итак, как они понимают друг друга?
3: Ну, на самом деле, все достаточно просто, потому что есть некоторые определенные вокальные ключи, которые, в общем-то, универсальны для всех млекопитающих. То есть звуки определенной структуры могут воздействовать на внимание и возбуждение тех, кто их слышит, и вызывать определенный эмоциональный ответ у животных сами по себе.
2: Илья Александрович, вот вы сказали, какие-то вокальные структуры. Это что такое вообще?
3: Есть два разных типа звука, которые вызывают разные ответы. И поскольку они универсальные для всех млекопитающих, там, начиная с самых низких организованных животных, то они очень широко распространены. Во-первых, это внезапные интенсивные крики с быстрым подъемом интенсивности, ну, либо амплитуды сразу после начала крика. Такие вопли.
2: А интенсивность – это что такое?
3: Это амплитуда, это громкость.
2: Громкость, понятно.
3: Да, да, да, да. То есть такие вопли. Резкие, громкие вопли. Очень часто еще с шумовым заполнением. И вот такие крики, они вызывают прерывание текущей активности и ориентацию на источник звука. Я вот когда лекции студентам читаю, я когда дохожу до этого места, я так смотрю на аудиторию и громко кричу. А-а-а! Вы знаете, они все на меня голову поднимают сразу.
2: Все просыпаются, хотел я сказать, но
3: да,
2: я уверен,
3: моментально.
2: Что они не спят на ваших лекциях. Не может такого быть.
3: Да, и сразу смотрят на меня. На самом деле то же самое делают и другие животные. Потому что там идет активация ствола мозга, общая активация мозга. То есть на самом деле тут настолько на низких уровнях происходит вот как бы считывание вот этого звука, что оно универсально для всех.
2: Угу.
3: И поскольку такие крики, они, в общем-то, вызывают одну и ту же реакцию, они очень сильно распространены при взаимодействии мать-детеныш. Когда детеныш хочет что-то от матери и от других взрослых, выпал из гнезда и начинает орать. Либо они широко используются в агрессивных взаимодействиях. Защищающееся животное кричит буквально в лицо тому, кто его пытается...
2: Хочет испугать.
3: Ну, даже не то, что испугать, оно же ничего не хочет. Это его эмоциональная реакция. Но она останавливает агрессию. Это правда так. Мы вот работали с грызунами, и когда уже, ну, совсем, то есть нападающий приближается на какие-то миллиметры, вот этот звук в лицо, он его немножко отталкивает.
2: Это крыса с крысой или когда загнанный в угол крыса, когда, скажем, я не знаю, собака ее туда загоняет или кошка?
3: Ну, мы делали крыса с крысой, ну, там песчанка с песчанкой, другие грызуны, но, в общем, принцип тот же самый.
2: Ну да.
3: Собаку, я думаю, этим не остановить. А вот для внутри видовой коммуникации это вполне подходит.
2: То есть получается, что эмоциональные сигналы, они же как бы являются коммуникативными.
3: Ну, конечно.
2: Или служат как некое средство коммуникации для того, чтобы поведать о своем состоянии, безумном там или наоборот, соседу,
3: да,
2: по группе,
3: да,
2: или там маме, или наоборот ребенку.
3: Да, да, да. На самом-то деле эмоциональные сигналы и являются коммуникативными у животных. У них нет никакой передачи информации. Информацию можно считать из сигнала. Но если вы хотите, чтобы вы знали, что вы больны, что вам там, условно говоря, 50 лет, так и с утра вы не ели, и поэтому раздражены. Ну, пожалуйста, передавайте эту информацию. Вот. Наоборот, очень часто животные стараются скрыть информацию в звуковых сигналах, но не все удается.
2: Да, вот вы сказали, что не несут информацию, а вот как же там исследования многочисленные у, по-моему, верветок, у которых разные сигналы служат для обозначения опасность сверху, опасность на земле, там беги в кусты в каком-то другом случае. По-моему, такие же у сурков.
3: Нет, у сурков нет, у сурикат есть, но там гораздо более такая градуальная система, то есть она не столь четкая.
2: Ну, это же близкие, да.
3: И у верветок сейчас, ну, кстати, не у верветок, а у зеленых мартышек.
2: А почему вы меня поправили тогда?
3: Потому что почему-то лингвисты их постоянно называют верветками, хотя русское скрепленное название – это зеленая мартышка.
2: Ну, я в свое оправдание скажу, что в Африке все их называют верветками, ну ладно.
3: Ну, конечно, вервет-манки.
2: Да, вы доктор наук по акустике, поэтому будем говорить, как вы считаете.
3: Скажем так, не во всех популяциях, соответственно, вот зеленые мартышки кричат такие крики. А на самом деле вот этим трем великим приматологам, которые вот это открыли, это Сиффорд, Ченни и Марлер. Вот, им страшно повезло, что они нашли таких животных, у которых, правда, разные крики на пернатого хищника и на наземного хищника, на леопарда.
2: На змею там еще у кого какой-то.
3: И на змею, да. Причем у самцов они более различимые, чем у самок. А дети вообще путаются до 2 лет. Вот. И обманывают взрослых, и поэтому взрослые, соответственно, очень мало внимания обращают на крики детей. А иногда даже наказывают их. Есть такие работы за неправильные крики. Так дети обучаются. Вот. Но есть популяции, которые живут в других условиях, скажем, в отсутствии высоких деревьев. Им приходится выходить на открытые места, на саванну. Ночуют они хорошо на деревьях около реки, но питаются в основном в саванне, где самое большое дерево 3 метра. И туда не заберешься, от леопарда не спрячешься. И там совершенно все по-другому. И поведение у них абсолютно другое. Правда, вот как они кричат, вот в той работе, в которой это исследовали, не сказано, но они строят оборонительный круг против леопарда и отступают обратно в места, где есть высокие деревья. То есть просто некуда спрятаться.
2: Понятно, да, интересно.
3: Поэтому на самом деле вот это хороший пример, но это скорее исключение. Долго-долго, это же работа 80-го года, долго-долго искали вот такие вот, их назвали реферативными системами коммуникации у животных. Ну и нашли где-то порядка 10 видов за все время. Все эти это приматы и одна единственная суриката, у которой тоже все зависит еще от уровня возбуждения, который еще сильнее меняет крики, чем наличие того или иного типа хищника. Так что тут еще надвое сказать.
2: Ну хорошо, а вот эти многочисленные повизгивания, которые издают красные волки и африканские пятнистые собаки или пятнистые волки, не хочется их геновидными называть, тем более, что вроде сейчас договорились их называть именно так. Так вот, они же тоже, у них беспрерывно идет коммуникация,
3: да?
2: Характер которой меняется в зависимости от как бы ситуации. Ну, она не про опасность, а про как, жизнь.
3: Она про жизнь, да.
2: Вообще,
3: да.
2: Там, привет, мы пришли, там, пора на охоту и так далее.
3: Да там все подряд.
2: Да.
3: Вы знаете, вот в вольере в зоопарке лежит, там, скажем, 3 красных волка, 4-й встает, и вот он начинает просто двигаться сквозь эту вольеру, он включается.
2: Да.
3: И вот эти вот крики, и вот, вот если движутся 2 волка, они будут кричать. Вот когда волк лежит, то он молчит обычно. Когда он движется, он все время издает эти вот контактные крики. Причем эти крики, они очень индивидуализированы.
2: То есть они другую немножко функцию играют, да? Что типа вот я тут, да, как у дельфинов вот эти?
3: Скорее всего, да.
2: Типа
3: скорее
2: автограф.
3: Всего, это некий такой маячок, да. Ну, дельфины издают автографы только если они попали в какую-то неприятную ситуацию, а волки все время.
2: Да нет, ну, перед охотой они тоже это издают, но это отдельная тема. автографы? Ну, когда собираются?
3: Ну, мы уехали.
2: Да, мы уехали. Мы уехали, да. Ну, я думал, вот, ну, как бы всегда считал, что все-таки как-то вот вы так резко говорите, что нет, эмоциональные сигналы – это не слово, да?
3: Нет, конечно, не слово.
2: Да, а просто, я даже не знаю, как сказать, ну, просто нечто сопутствующее состоянию души отдельно взятого какого-то животного, да?
3: Да.
2: И не несет никакой специальной, но, тем не менее, вот сигналы-то есть, да, различаются.
3: Несет. Несет информацию, но только она может быть абсолютно разной для разных членов группы.
2: Угу.
3: Дело в том, что в социальных группах первично ничего не значащие вот эти коммуникативные сигналы, которых полно вот у социальных псовых, их очень много у обезьян, там каких-нибудь там у японских макак.
2: Да.
3: Вот, они первоначально ничего не значат, но в процессе жизни они приобретают определенную окраску. Они закрепляются вместе с тем поведением, которое проявляет конкретные особи конкретным членам стаи. Вот если какое-то доминирующее животное кого-то там, скажем, любит, это у нее там партнер по чискам, а кого-то не любит, то вот ку этой доминирующей самки для как бы дружественного партнера означает там типа «привет, сейчас я к тебе приду, и мы друг друга почистим», а для всех остальных он означает «прочь с моей дороги». Вот, если ты тут не уйдешь, я тебе сейчас дам. А сигнал один и тот же.
2: То есть трактовка сигнала, как и поведение, зависит от контекста ситуации, получается.
3: Конечно, конечно. Ну, это я не могу сказать, что это новый такой подход к коммуникации. Ему уже 30 лет.
2: Ну да.
3: Вот, ну, соответственно, он называется регуляторный, в отличие от информационного, который постулирует, что сигнал – это некий там знак, стимул, который определенным образом влияет на поведение того, кто его слышит. Ну, конечно, это не так. То есть вот, ну, вот за исключением вот как раз тех эмоционально окрашенных звуков определенной структуры, которые, правда, вызывают у всех одинаковую реакцию. Физиологическую.
2: Ну, сигнал тревоги, да? Даже птица орёт, мы понимаем,
3: что-то не так.
2: Что-то не так.
3: Ну вот если там, да, какая-нибудь там, я не знаю, собака прищемила лапу и будет истошно орать,
2: да.
3: Или ребенок будет истошно орать, кстати, дети тоже вовсю этим пользуются.
2: Ну да.
3: Вот, то есть мы поймем, что что-то не так, и нас это будет раздражать,
2: да, да.
3: Пока мы будем это слушать. То есть нам желание прийти и каким-то образом решить эту ситуацию.
2: Ну, смотрите, вопящий ребенок, ну, что греха таить, если он чужой, он может раздражать, а свой, наоборот, вызывает реакцию. Свой в широком смысле, член твоей группы, да, там, семьи и так далее, да?
3: Самое главное, сначала он очень сильно привлекает внимание, вот это самое главное, а потом вы определяете, что вам делать.
2: Угу.
3: Вот я все время вспоминаю, когда у меня дети были маленькие, вот какой-нибудь там бежит малыш, я его не вижу даже, там шлеп и такой дикий вопль. У меня прям внутри ёкало все.
2: Ну да, естественно.
3: А потом через 2 секунды я соображаю, не мой. По голосу определил. Потом разучился своих отличать по голосу. Поначалу, соответственно, очень четко. Первая реакция на физиологическом уровне, что-то случилось, а потом ты говоришь, нет, не мой, все, пошел дальше.
2: Ну это, так сказать, пример для того, чтобы все всем было ясно. Конечно, свой ребенок вызывает больше эмоций, и, безусловно, любой нормальный человек поможет упавшему чужому ребенку, это все понятно.
3: Да там полно других, которые помогут. Да, вообще, да. Такие маленькие дети не гуляют без родителей. Да,
2: некоторые родители могут и рассердиться, что вы трогаете ребенка. Ну да ладно. Понятно, значит, все-таки эмоциональные сигналы несут информацию.
3: Да.
2: Но вы говорите, что они не являются. Это мы еще не перешли к домашнему, между прочим.
3: Ко второму типу сигналов. Мы еще не перешли ко второму типу сигналов.
2: Да. Ну, для того, чтобы точку поставить, но все-таки, наверное, если ты слышишь сигнал тревоги, твое поведение все-таки меняется. Запускаются какие-то тревожность, там, я не знаю, выброс адреналина, кортизола и прочих.
3: Да, мощнейший выброс адреналина идет.
2: Да.
3: Ну, я не хочу как бы на слушателях экспериментировать.
2: Да, да.
3: Ну, у студентов я прошу описать, да, конечно, там идет адреналовая реакция. Первоначально на громкий вопль идет адреналовая реакция, а потом ты осознаешь, а что происходит.
2: Ага.
3: Эта адреналовая реакция тебя стимулирует на то, чтобы ты посмотрел вокруг. Бежать, нападать, соответственно, бежать кого-то спасать. То есть это ты уже потом принимаешь решение в зависимости от контекста. Но первоначально тебя оторвали. От, скажем, от сбора корма, от того, чтобы ты там чистился, если ты животное, да? Просто лежал, отдыхал. То есть тебя как бы резко подняли, заставили посмотреть на источник звука, и дальше ты принимаешь какое-то решение. То есть это очень важный коммуникативный сигнал. И второй, вот такой же универсальный сигнал, и это короткие щелчкоподобные такие пульсы с восходящим ходом частоты, с быстрыми изменениями амплитуды и тоже обычно шумовым заполнением.
2: То есть, а это что?
3: Хлопки в ладоши.
2: Но это у приматов?
3: Нет, не обязательно.
2: Ну а кто еще может?
3: Очень многие крики тревоги – это последовательности коротких повторяющихся криков. Призыв у многих матерей, млекопитающих, адресованный ребенку, это тоже короткие крики. Вот кудах-то не лисицы.
2: Ну, леопард такие издает, да, самки леопардов, такие вот короткие серии такие какие-то.
3: Вот, самки. Да. Вот очень похоже. Вот такие вот короткие серии криков, серии коротких криков, которые адресованы детям, и они заставляют их подходить. Это подзывы.
2: Угу.
3: Люди интуитивно это поняли. Наши подзывы – это все кис-кис-кис, цып-цып-цып и тому подобное.
2: Да, мы переходим уже к взаимодействию с домашними животными. Да, я так понимаю?
3: Да. Поэтому, если вы хотите простимулировать двигательную активность какого-нибудь животного, то издавайте короткие, быстро следующие друг за другом крики.
2: Опять немножко уведу вас, Илья Александрович, у нас был интересный разговор про то, как пастухи управляют своими гениальными пастушьими собаками. Со стороны производит впечатление сплошной магии, вот просто магия, магия какая-то. Он стоит, опершись на посох, и как-то управляет собаками. Вот, и они бегут туда, куда ему нужно. Это вот он как это вообще происходит, это взаимодействие, в частности?
3: Ну, в частности, они свистят. Есть разработанная система свистов,
2: да,
3: которые воспринимает собака, бордер-колли, и она, соответственно, эти свисты являются командами, ну, в таком широком смысле тоже, и, соответственно, она, следуя этим командам, она ведет вот стадо овец.
2: Ну, хорошо, а вот тут мы как раз переходим к такому вопросу. А как вырабатывается связь-то между сигналом, который запускает поведение, да? То есть это уже другое, это же не то, что повторяющаяся мать зовет ребенка, да? Это не на-на-на, которая там щенку... Скорее, да, вот это что-то другое, да? Какие-то другие сигналы.
3: Ну, как сказать? Конечно же, это дрессировка.
2: Тренинг.
3: То есть если бордера не тренировать, то он ничего понимать не будет. Другое дело, какие крики или свисты используют для дрессировки.
2: Угу.
3: Вот у тех же пастухов австралийских, у них на как бы посыл собаки или ускорение движения, это всегда короткие свисты, следующие друг за другом. А если ее надо затормозить, то это один длинный свист с понижением частоты к концу.
2: То есть как имитирующий как бы действие получается, так что ли?
3: Ну, не совсем.
2: Ну, потому что собака бежит быстро, потом она тормозит.
3: Ну, на самом деле были проведены эксперименты по обучению щенков бордер-колли такой стандартной команде «Ко мне»,
2: да,
3: «Кам», которую делали свистами, подкрепляли маленьких щенков. В одном случае это было вот 4 синтезированных коротких свиста, в другом случае это был один длинный свист,
2: угу,
3: с понижением частоты. Ну, как вы думаете, какие щенки быстрее освоили эту команду?
2: Не знаю.
3: Первое, естественно. В том-то все и дело. То есть на самом деле, когда вот вы тренируете собаку, нужно понимать, как она вас воспринимает. То есть вот эти на самом деле находки интуитивные наши, то, что, соответственно, короткие повторы, это гораздо лучше для стимуляции движений, в том числе и для подзыва.
2: Угу.
3: А вот, их можно использовать. К примеру, вот на русском языке команда «Ко мне»,
2: угу,
3: она абсолютно не работающая. Вот я, например, когда своих учил, я кричал им «кам-кам-кам». С моей точки зрения, это гораздо лучше, как подзыв работает.
2: Но у вас таксы, по-моему, были, да?
3: Таксы, да. Конечно, можно приучить и «Ко мне», но тогда надо кричать очень коротко и резко.
2: Ну, как правило, тут ведь в любом случае там связь-то можно между любым сигналом, хоть там, я не знаю...
3: Да. Да, безусловно.
2: Эмоциональным и ненормативным выработать связь. Но я так полагаю, что вот эти вот нормативные команды, это же влияние немецкой дрессировки, а там односложные они, как правило. Вот, кам там, я не знаю, зиц, такие отрывистые.
3: Ну, никто не мешает вам выработать свою систему команд для своей собаки.
2: Да, но вы можете выработать, но пойдете сдавать экзамен, и знаток какой-нибудь вам лекцию прочтет нудную про то, что поведение там у вашей собаки неправильное, команды так подавать нельзя. Конечно, неплохо было бы их сразу отправлять к вам на лекции, этих знатоков площадочных, но я боюсь, что не пойдут. Вот, они сами все знают, как правило. Они так считают, да.
3: Да, с другой стороны, вот смотрите, если мы сравним команды вот как бы стимуляции движения и команды торможения в разных языках, у разных животных, тоже окажутся общие принципы. Все стимулирующие команды – это короткие повторяющиеся слова.
2: Давай.
3: Да. И в русском языке, и, соответственно, в других языках. Есть прекрасная работа вот Патриции МакКоннелл, которая сделала такой кросс-культурный анализ.
2: Угу.
3: Вот, абсолютно разные языки, абсолютно разные животные. То есть, ну, в основном это собаки и всякая тягловая скотина. Там лошади, мулы, соответственно, ослы и так далее.
2: Вот. Скотина в хорошем смысле, да.
3: Да.
2: Животные.
3: Вот, которую нужно как-то сдвигать и которую нужно тормозить. Так? Ну и то же самое собаки. То есть, в общем, есть совершенно такие вот универсальные принципы. Люди, ну, каким-то образом до этого догадываются, тем, которым активно работают животными, которыми надо этими животными управлять не на площадке для сдачи экзамена, а для работы, для жизни.
2: Ну да.
3: Вот. И тут не важна национальность человека. То есть каждый говорит на своем языке, но каждый говорит короткие слова.
2: Серии коротких слов. Вот удивительно.
3: Да, потому что животные же не понимают этих слов. Животные понимают вот эти вот быстро следующие друг за другом импульсы, которые, опять же, влияют просто ему на ствол мозга и активируют нервную систему. Всё.
2: Ну, хорошо. А когда, скажем, извозчик, да, вот он подает, но пошла залётно.
3: Ну, и добавляет еще, но.
2: А, ну да, и ну, да. То есть последовательно, интересно. И наоборот, да, когда он ее тормозит.
3: Когда тормозит, да. То есть, в общем, есть, видимо, в этом смысл.
2: Наверняка.
3: Ваше животное будет лучше вас понимать.
2: Да, но потом можно же перевести, кстати, на нормативную, так сказать, сокращать количество сигналов, когда вы уже выработаете у собаки правильное поведение, можно уже под любую другую команду этот навык переводить, и ничего в этом такого нет, да, но изначально это любопытная такая вещь, которую на самом деле мало кто учит, да вообще никто не учитывает из тренеров, вот это точно я могу сказать. Наоборот, все стремятся к коротким каким-то командам, а вот тогда вы мне скажите, а вот если вы подаете команду, она может быть длинная даже, ко мне, допустим.
3: Вот я не люблю эту команду.
2: Да, ну хорошо, ну вы не любите. А что собака-то, вот она что слышит? Она всю ее слышит? Или какой-то фрагмент для нее значим вот в этой команде? Или вы говорите «рядом», да, вот обычно так вот подают растяжечкой такой. Что значимо? Или вся в целом вот эта команда воспринимается собакой? Или какой-то ее фрагмент?
3: Ой, как она воспринимает, я, в общем-то, тут сказать не могу. То есть, поскольку идет дрессировка,
2: угу.
3: И животные, конечно же, прекрасно различают разные звуки, гласные в нашей речи, и целые слова, я думаю, вы можете отдрессировать на то, чтобы они различали очень похожие слова.
2: На любые.
3: И делали на них разные действия, разные команды выполняли. Скорее всего, они воспринимают это целиком. Но вот насколько легко они будут это заучивать, и сколько ошибок вы сделаете, когда вы будете их учить, это во многом зависит от вас.
2: Понятно.
3: Но вот с моей точки зрения, вот опять же, то есть кричать так длинной серии «Стой! Стой! Стой, гад!» Понимаете, это просто стимулирует собаку убегать.
2: Бегать.
3: Вот все что угодно, но только не так.
2: Да, понятно. Спасибо большое, Илья Александрович. Вы очень многим, наверное, собаководам, если они нас слушают, открыли сегодня глаза и уши, я надеюсь. на то, чем они занимаются, как они дрессируют собак. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с доктором биологических наук, биоакустиком Ильей Александровичем Володиным о том, что, собственно, слышат животные, когда мы с ними разговариваем. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
0: Радио России. Радио России. Общество.
4: Детский вопрос.
5: Здравствуйте. В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои мы с вами. И дети, которые живут где-то рядом. Но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы всем миром, миром взрослых. В прошлых выпусках детского вопроса мы уже касались темы поиска своих корней выросшими приемными детьми или выпускниками детдомов. Действительно, нередко они ищут своих братьев или сестер, родственников, кровных родителей. И оказывается, что даже если никто из ребят не был усыновлен, это не так-то просто. А если был? Все еще сложнее. По закону требуется разрешение усыновителей, если они живы, разумеется. А если нет, тогда никак. Правильно ли это? Ведь речь может идти о наследственных заболеваниях или других важных вопросах. Разве не имеет права каждый человек знать все о своем происхождении? Да и потом, когда кто-то узнает, что был усыновлен, то, строго говоря, тайны и так уже нет. Надо ли скрывать остальное, да еще и от самого заинтересованного лица? Не грядут ли какие-то перемены в законах о тайне усыновления? Эту тему мы обсудили с юристом Оксаной Хухлиной.
4: Новости для взрослых.
6: На сегодняшний день есть доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Госдуме за 2025 год. И в рамках этого доклада было высказано предположение о том, что неплохо бы 139-ю статью Семейного кодекса внести поправки, которые бы предоставили возможность взрослым усыновленным в том случае, если их усыновители уже умерли, получить информацию о факте своего усыновления, во-первых. Во-вторых, информацию о своих биологических родителях, то есть о том, что произошло, почему вдруг это усыновление стало возможным. Есть поручение правительству совместно с органами исполнительной власти на федеральном уровне проработать этот вопрос, разработать и внести в Госдуму проект поправок. Технически достаточно просто внести несколько реальных поправок в пару статей в закон о записи актов гражданского состояния и, собственно, в семейный кодекс. На мой взгляд, это хорошая такая верная поправка, потому что на сегодняшний день все взрослые усыновленные, которым стало известно, что они усыновлены, сталкиваются чаще всего со сложностями в получении какой-то информации о своих биологических родителях и о факте обстоятельствах усыновления, потому что где-то родители пожилые, с ними уже затруднительно разговаривать на эту тему. Кто-то после усыновления уничтожил все следы и документы, и их сейчас трудно восстановить. Где-то действительно уже родители, усыновители ушли из жизни, и в этом случае особо упорным взрослым, которые все-таки хотят получить информацию об этом, приходится действовать через судебные инстанции, причем проходить все судебные инстанции, вплоть до Верховного суда. Есть несколько судебных решений в 2015-2019 году. Общая концепция судебных решений такая, что да, действительно, если наш с вами взрослый усыновленный обуславливает необходимость получения сведений либо вопросом медицинского характера, какие-то генетические заболевания, либо вопросом, например, брачно-семейных отношений, чтобы не случилось так, что в брак вступить с родственником, либо вопрос каких-то наследственных отношений, то в исключительных случаях суд может пойти навстречу, но это всегда очень долгая история. Поэтому, на мой взгляд, поправка технически проста. Если будет на то воля законодателя, мы вполне можем ее довольно быстро получить.
4: Новости для взрослых.
5: Выросшим усыновленным пока остается только ждать, превратится ли поручение правительству в реальные поправки к действующим законам или даже в какой-то новый закон. Возможно, будет ждать и кто-то из героев историй, которые мои коллеги рассказывают в программе. Сегодня одна из них от Ирины Поваровой.
7: История с продолжением.
8: Начнем с фрагмента репортажа о рязанском рейсе поезда «Надежды». Состоялся он 2 июня 2006 года. Среди семей, которые отправились тогда за приемными детьми, была Татьяна с мужем.
9: Я взяла ее на руки. Девочка не капризничает, ничего. И вот за все время, что я с ней была, часа два, наверное, она ни разу даже не соизволила поплакать. Покормить мне ее разрешили. Дали прям бутылочку, я сама ее на руках покормила. Сначала со мной побыли, на вопросы поотвечали, потом я сама с ней осталась. Честно говоря, не ёкнула. Но у меня нет такого, у меня вообще интуиция не развита, я никогда ничего заранее не чувствую. Симпатичная девочка, понянчилась. Посидела, чуть покормила. Она устает немножечко, я на руках головку на плечо положила, за волосы потаскала. Тут мне уже ощущения такие стали появляться, тяга какая-то к ребенку. Просыпается вот эта вот материнская.
8: Сегодня Татьяна в гостях у нас в редакции. Конечно, первым делом захотелось узнать, что вспоминается о том рейсе спустя 20 лет.
10: На самом деле, абсолютно забылись детали уже в самой поездке. Помнится ощущение, что это на самом деле было спасение, решение нашей проблемы, потому что мы сами из Подмосковья к московскому оператору региональному обращаться было проблематично за поиском детей. Там какая-то была своя очередь. И мы, соответственно, искали по Подмосковью, по соседним областям. И полгода, наверное, после получения разрешения уже на усыновление мы никак не могли посмотреть детишек. Все время какая-то впереди нас очередь, все время что-то не так. И когда вот организовался этот поезд, мы с ним уехали.
11: Что самое сложное было в той поездке?
10: Самое сложное. Некоторые смотрели заранее на сайте детишек, выбирали, ехали целенаправленно к какому-то ребенку. У нас такого решения совсем не было, и были опасения, что а как же, а вот будет ли это решение правильным, мы ничего не знаем, мы ничего не прочитали, мы не готовились. Поэтому вот были страхи определенные. Ну, как оказалось, стоит положиться иногда на судьбу, и все сложилось само.
11: А что помогало бороться со страхами?
10: Надежда и, конечно, желание найти свою малышку. Мы перед этим 7 лет лечились от бесплодия, пытались самостоятельно как-то справиться с этой проблемой. И очень хотели ребенка, конечно. Соответственно, вот это вот желание, целеустремленность, она давала силы на все. Плюс, конечно, очень помогало то, что вокруг ехали такие же люди, которые также хотели обрести это счастье материнства. Общая поездка, она всегда тоже поддерживает, дает дополнительные какие-то силы, эмоции. В общем-то, мы сразу же с ребенком-то, можно сказать, и вернулись. Ну, по крайней мере, с решением, с согласием, с подписанными бумагами оставалось только пройти необходимые еще какие-то процедуры и все. То есть вы помогли нам найти нашу первую девочку. 5,5 месяцев ей тогда было.
11: Первую?
10: Первую, да. А потом были еще. Через 3 года мы усыновили мальчика, и еще через 5 лет еще одну девочку. Следующих деток мы взяли гораздо младше. Мальчика мы вообще в месяц забрали. Девочку другую в 2 месяца. Теперь у нас 3 детишек. Старше уже, соответственно, 20, а младший сейчас 11.
11: А среднему сколько сейчас?
10: 17 лет. Дочка вот в институте, сын в колледже. Только младшенькая пока в школе.
11: А на кого учатся дети?
10: Дочка учится в социальном университете, а сын учится на геодезиста.
8: 20 лет в семье Татьяны есть дети, как она и мечтала. И вряд ли этот родительский путь был безоблачным. Наверняка случались и бессонные ночи, неожиданно возникали проблемы.
10: Конечно, были, как и у всех людей. Сначала мы проходили период восстановления, когда ребенок очень сильно отставал в развитии. Мы много занимались, мы ходили на бесконечные какие-то курсы и занятия. Потом нашли очень хорошего нейропсихолога, которая нам сказала, может быть, не надо метаться по психологам, по неврологам, ездить на другой конец Москвы на какие-то занятия. Вы попробуйте простые человеческие такие средства, детские, обычные классические варианты. И нам посоветовали плавание, музыкальные школы, вот что-то такое, что развивает со всех сторон, в общем-то, не хуже нейропсихологии. И где-то годиков с 3 мы с дочкой ездили на детское плавание, потом она поступила в музыкальную школу на фортепиано. В результате со временем все подтянулось, все нормализовалось, когнитивные и физиологические вещи, они все выправились. Потом, конечно, мы проходили этапы подросткового взросления, когда такой ершистый ребенок, когда там, мама, не трогайте, вы меня не понимаете, не влезайте в мою жизнь. То есть дети есть дети, они все равно все проходят эти этапы. И, конечно, сложности были определенные на разных жизненных этапах, но, в общем-то, они преодолеваются так же, как и со своими детьми, так же и с усыновленными. Все примерно плюс-минус похоже.
8: Татьяна рассказала, что тайну усыновления в семье не хранят. Всем окружающим, правда, не рассказывают, но и дети, и родственники, и другие близкие люди в курсе. А в каком возрасте узнала об этом, например, старшая дочка?
10: Ну, мы потихонечку начинали говорить сразу, пока она еще даже не понимала, что имеется в виду, вот годиков 3, 4. Просто чтобы у нее как-то на подсознании записалось, что вот такая ситуация есть. Мы говорили, что вот мы тебя забрали, что родила тебя другая женщина. И осознала она, наверное, это лет в 7 или 8. Она переспросила, я что, не была у тебя мама в животике? Ну, абсолютно безболезненно, вот со всеми 3 детьми этот разговор прошел спокойно, без всяких последствий, удивлений каких-то. Ну, они что-то уточняли, но, в принципе, мы со всеми начинали издалека. Научили нас этому в школе приемных родителей. В свое время мы ходили для того, чтобы получить разрешение и так далее. И там говорили о том, что если вы не будете хранить тайну, то лучше начать говорить сразу, то есть не тянуть, не откладывать и, самое главное, не врать, что, мол, вот потом будет лет 15-16, ребенку начнет он понимать, я все скажу. Нет, так не надо делать. Вот поэтому мы как-то вот сразу это все...
8: Надо сказать, что в первые рейсы поезда «Надежды», а Рязанский был 3-м по счету, многие семьи ехали с твердым намерением сохранять тайну усыновления. Почему же Татьяна с мужем решили иначе? Ведь детей они брали совсем грудничками, можно было постараться и скрыть.
10: Изначально не собирались скрывать, потому что боюсь я обманывать, и супруг у меня примерно так же. Мы сторонники того, что, ну, вероятность того, что правда где-то как-то вылезет, да даже мы сами где-то что-то сболтнем, проговоримся. То есть мы боялись, что окажемся в той ситуации, когда ребенок узнает и перестанет нам доверять и верить. Лучше уж не скрывать, как есть. Родственники, родители, близкие, все понимали, потому что они видели, как мы хотим детей, как мы пытаемся решить эту проблему сначала с врачами. То есть все, в общем-то, были на нашей стороне. Тоже смысла скрывать не было. И на самом деле мы поступили, мне кажется, очень правильно, потому что я сейчас, периодически сталкиваясь с разными ситуациями, понимаю, насколько сложно хранить эту тайну. Совсем вот только недавно мне нужно было в очередной раз заполнить какие-то документы для многодетности. Прихожу в МФЦ, начинаю общаться. Но меня 10 раз переспросили, а почему повторное свидетельство о рождении, а почему дата не та? Я уже несколько раз при всем МФЦ повторила, что ребенок усыновленный, и этот ребенок усыновленный. И я понимала, что вот если бы я скрывала, мне осталось бы только еще встать и в полный рост сказать: да, дети усыновленные, слышите все, это тайна, но знают об этом уже все здесь сейчас. И таких ситуаций было очень много. Наши структуры государственные, они не приспособлены к тому, чтобы что-то скрывать. Им нужно докопаться до истины, почему же вы вот здесь что-то не указали или что-то не сделали. Так что надо, конечно, учитывать, что у нас скрывать это достаточно сложно.
8: Татьяна сказала, что сложности и проблемы у ее детей в процессе взросления были такие же, как у всех. Но это все-таки не совсем так. У среднего сына возник вопрос, который может появиться только в семье опекунов или усыновителей. Он спросил о кровной матери.
10: Сын заинтересовался, спросил, пытается понять, кто он, найти какие-то связи. И мы попытались разыскать его маму. Отказ писала мама, то есть мы нашли, сохранили фотографию этого отказа, когда еще забирали ребенка. Там были про маму практически все данные. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные. Прописки не было, но город был, откуда она, откуда-то издалека, с северов. И вот по этим данным, к сожалению, мы не смогли разыскать никак. Я приходила в полицию. Мне сказали, что без особого запроса никто не выдаст мне никакие данные на человека, даже по паспортным данным. Обращалась в ЗАГС. В ЗАГСе сказали, мы можем вам предоставить только фамилию, имя, отчество и прочее. То есть то, что есть в актовой записи. И, собственно, дальше все тупик, потому что куда обращаться для того, чтобы найти человека, имея даже паспортные данные, в общем-то, непонятно. Ну, мы объяснили сыну, что вот такая вот ситуация, показали ему этот отказ. Оказалось, кстати, что очень важно сохранить эту бумажку. Ребенок посмотрел, ему было интересно почерк мамы увидеть, профессию она свою написала, описала отца со своих слов. И он почитал, посмотрел, он говорит, ну вот аккуратный почерк, грамотный текст. То есть, в общем-то, для него было важно узнать даже то, что вот, ну, какие-то такие мелкие, казалось бы, незначительные сведения, которые мы бы на словах ему точно не передали. Он говорит, ну ладно, вот мне, в принципе, достаточно того, что я знаю, из какого региона моя мама была, кем она работала, все, ладно. На этом история закончилась, дальше ему уже вроде стало неинтересно. Но сам факт, что разыскать довольно сложно, и документы, конечно, лучше оставить, где есть что-то о родителях. просто потому, что ребенок потом может поинтересоваться, что и как.
11: Я вижу, что вы все время, улыбаясь, говорите о своих детях. Надо полагать, вы считаете свое решение правильным?
10: Да, конечно, абсолютно правильным. Считаю, что мы очень счастливая семья, и детки нам, судьба нам их преподнесла именно вот тех, которые наши, наши, наши. Самые замечательные. Да, я вот очень люблю их и очень благодарна, что так все сложилось.
11: Что можете сказать тем, кто сейчас ищет своих детей?
10: Конечно, ищите, конечно, находите и любите, любите, любите их бесконечно. Не сравнивайте ни с кем другим, не пугайтесь возраста или каких-то особенностей. Любите, вот любовь творит чудеса. Потом вы будете вспоминать тоже все вот эти пройденные этапы, сложности или что-то еще, вы будете вспоминать, скорее всего, как я, с улыбкой, потому что они дают свои плоды. Эти детки, они очень чутко отвечают на любовь. Они, конечно, впитывают все, что вы им дадите, и будут и похожи на вас, и любить вас. И, в общем-то, это такое очень благодарное дело.
7: Продолжение следует.
5: Есть среди наших слушателей те, кто ищет названных сыновей и дочек. И таких взрослых немало. А есть те, и мы это точно знаем, кто ждет. Мальчишки и девчонки, малыши и подростки, здоровые и не очень, они ждут из года в год, терпеливо, порой с уже угасающей надеждой. Но все-таки до последнего верят, что родители их найдут, примут такими, какие есть, заберут из казенных стен и подарят самое дорогое – теплый дом. И в доме том их будут всегда ждать и любить самые родные, пусть и не по крови, мама и папа. А для того, чтобы эта детская мечта стала явью, почти в каждой программе «Детский вопрос» звучит самая главная рубрика радиожурнала.
12: Где же ты, мама?
5: С нашей новой подопечной, которая пока живет в детском доме, вас познакомит Татьяна Юрасовская.
13: Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, тот, кто призвялся и играет, грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли первые дождевые, и солнце нити золотит.
14: Это любимое стихотворение Вики. Она вообще очень увлекается поэзией. А из школьных предметов третьекласснице больше всего нравится литература.
15: Уроки ты сама учишь или тебе помогает кто-то?
13: Помогает. Иногда сама делаю. Сегодня математику сама сделала, но чуть-чуть Галина Павловна помогала.
15: А Галина Павловна – это твоя воспитатель, да?
13: Да.
16: Проблемы с учебой есть. Бывает же, не всегда она может понять какой-то новый материал. Бывает, забудет. Подскажешь ей, она тут же делает.
14: Галина Чигрей рассказала, что оценки у Вики разные. Чаще четверки и тройки, но бывают и пятерки.
16: Может быть, в семье, если вы уделите ей большее внимание, у нас же детей-то много, то вот семьи надо посетить, и все разные классы. Может быть, она и будет учиться лучше.
14: А какой у Вики характер?
16: Она очень общительна. Ей нравится быть всегда в центре события. Она без стеснения. Вот куда бы мы ни поехали, она всегда со всеми найдет общий язык. Прям вот такая обаятельная. Разговаривает со всеми взрослыми, любит ходить в гости, приглашает всегда и к себе на игры.
14: Да, Вика очень симпатичная девчонка. Веселые карие глаза, озорная улыбка, задорная русая каре. Девочка носит очки, но это совершенно не мешает ей быть большой любительницей активных игр.
16: У нас Вика прям моторчик. Она успевает везде и всюду, не сидит никогда на месте. Но может увлечься, конструктором сидеть, играть. Она любит быть лидером. Она у нас в группе самая маленькая. Участвует во всех конкурсах чтецов и танцевальной. И почти всегда, я не помню такого случая, чтобы она не занимала призовые места.
13: Я много где участвую. Стихи учу, танцую. В свободное время делаю уроки и сижу с друзьями. И хожу на кружки.
15: А на какие кружки ты ходишь?
13: На ИЗО, на танцы, в библиотеку и все.
14: Детский дом, где живет Вика, находится в Кемеровской области. За ее пределы девочка еще не выезжала. Но в крупных городах своего региона ей все-таки довелось побывать.
13: Я из Новокузнецка ездила на конкурс танцевальный. В Кемерово была. Ходили в игровой центр. Мне больше всего понравились виртуальные очки.
14: А еще Вике очень понравилось в цирке.
13: Там обезьянка делала кувырки, а вот обезьянке не понравилось. Она какая-то спокойная была.
17: Оно должно на человека шипеть, а оно не шипело.
15: Ты любишь животных?
17: Я люблю собак и кошек, и кроликов.
15: А себе хотела бы завести?
17: Да, кроликов и кошек.
15: А есть у тебя какая-нибудь мечта?
17: Мечта? Пойти в приемную семью.
14: В этом месяце Вике исполняется 11 лет, а в детский дом она попала в 2021 году, когда ей было 6. Почему же девочку еще не забрали в семью?
16: Их 4. Все старшие, она самая младшая. Те девочки уже более такие взрослые. Сначала они младшие были, должны были всех добрать, поэтому не брали, что большая семья. А теперь они уже повзрослели. Они согласны, что Вика обустроена будет одна. Девочки дали согласие. Ну и, конечно, она очень хочет обрести приемную семью, чтобы у нее появились любящие мама и папа.
5: Фотографии Вики, а также других ребят из Кемеровской области, которые тоже надеются на долгожданную встречу со своими будущими родителями, вы найдете на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру. Там же размещены рассказы о наших подопечных из разных регионов России, полные интернет-версии всех выпусков радиожурнала, много интересной и важной информации. А на сегодня все. Подписывайтесь на наши странички в соцсетях, и мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи.
4: Детский вопрос.
0: Радио России. Дети играют. Радио России «Орел». Реклама.
18: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
19: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
20: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
4: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле.

0: вам и новые победы, они тоже будут во имя России. Обратился боец к Путину. Президент поблагодарил бойцов и пожелал им удачи. Воду с подтопленных территорий откачивают в трех муниципалитетах Краснодарского края после сильных дождей и подъема грунтовых вод, сообщили в оперштабе региона. В Лабинске в результате выпадения обильных осадков за последние сутки произошло подтопление трех придомовых территорий. Накануне в Краснодаре подтопило 89 придомовых территорий. Вода зашла в 7 цокольных помещений, многоквартирных домов и в 74 частных дома. В Калининском районе из-за подъема грунтовых вод подтоплены 16 придомовых территорий и в двух домовладениях. Говорится в сообщении, из-за угрозы подтопления в крае режим чрезвычайной ситуации действует в Крымском районе, на территории Киевского, Южного, Кеслеровского и Троицкого сельских подтоплений, где существует риск перелива воды через сбросный Афипинский канал, а также в Славянском районе. Практика вовлечения в совершение преступлений потерпевших от дистанционных хищений, в том числе несовершеннолетних, получила широкое распространение. Под влиянием мошенников они выполняют их поручения, будучи уверенными, что оказывают содействие российским спецслужбам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос агентства. В министерстве добавили, что особую общественную опасность представляют многочисленные случаи вовлечения таких граждан в террористическую и диверсионную деятельность на территории России. Спецслужбы и правоохранительные органы никогда не просят граждан участвовать в спецоперациях и не звонят им по телефону. Они также не звонят в мессенджеры и не требуют по телефону коды из СМС, паспортные данные, СНИЛС или ЭНН. В 6 округах Подмосковья из-за грозы и сильного ветра повалено 34 дерева, сообщили в главке МЧС по Московской области. Из-за непогоды в 3 муниципалитетах региона повреждено 15 автомобилей. По данным ведомства, жертв нет, травмы получили 2 человека. Последствия сильного ветра устраняли 45 сотрудников и 16 единиц техники. Накануне вечером на московский регион обрушился ливень с сильной грозой и градом. По данным Центра погоды ФОБОС, в Подмосковье самый сильный дождь прошел в Железнодорожном. Там зафиксировали 69 миллиметров осадков, и это 90% нормы июня. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Спорт. Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Россияне заняли весь подиум Кубка мира по танцевальному спорту. На турнире, который проходит в Москве, победителями в дисциплине двоеборья стали Данила Мазур и Евгения Филимонова. Второе место заняли Никита Кульпин и София Сурнакова, а бронза досталась дуэту Ильи Зубенко и Марии Боровой. Футбольный «Ахмат» рассчитывает побороться за место в первой шестерке РПЛ. Вратарь грозненской команды Вадим Ульянов заявил, что потенциал и уровень футболистов позволяет ставить себе такую амбициозную цель. По словам голкипера, сейчас коллектив проходит первый втягивающий сбор, а в Сербии «Ахмат» начнет усиленно готовиться к началу нового сезона. Вратарь Тимур Белялов, несмотря на интерес со стороны нескольких клубов континентальной хоккейной лиги, хотел бы остаться в «Акбарсе». Об этом рассказал его агент Александр Черных. 1 июня голкипер стал неограниченно свободным агентом. По словам представителя Белялова, будущее игрока зависит от условий, которые предложит клуб из Татарстана. Цитата. «Я считаю, что вратарь, который вывел команду в финал плей-офф, достоин хорошего контракта», — сказал агент. Баскетбольный ЦСКА почти завершил комплектование состава на следующий сезон, заявил президент клуба Андрей Ватутин. Накануне армейцы стали чемпионами единой лиги, обыграв в финальной серии «Казанский Уникс» 4-0. Канаист Алексей Каравашков завоевал серебро чемпионата Европы на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Первое место занял чех Мартин Фукса, третьим стал грек Стефанос Димопулос. У меня на этом все, до встречи в эфире.
2: Погода.
0: В понедельник, 15 июня, в Петропавловске-Камчатском ожидается плюс 7, плюс 9 градусов, кратковременный дождь. В Южно-Сахалинске от 17 до 19 тепла, кратковременный дождь. В Магадане 7-9 градусов выше нуля, без существенных осадков. В Хабаровске 25-27 градусов, без осадков. В Владивостоке от 14 до 16 тепла, кратковременный дождь. В Челябинске и Екатеринбурге плюс 20, плюс 22, кратковременный дождь и гроза. В Тюмени Тюмени 22-24 градуса, кратковременный дождь и гроза.

Ханты-Мансийске, Сургуте и Омске 27-29 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге во второй половине дня дождь, местами слабая гроза, 19-21 градус. В Москве во второй половине дня ливневый дождь, местами слабая гроза, 20-22 градуса, ночью 10-12. Сейчас столица плюс 14.

0: И все это музыка с Дмитрием Бертманом. «Садко». Программный спектакль «Геликона». Часть четвертая.
1: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство находить себе какую-то подводную жизнь.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Комсомольска на Амуре. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
5: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
6: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
5: Да ладно?
6: Нет, ну я...
5: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало, и все недовольны.
6: Во-первых, я была крайне неуверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти.
5: Да.
6: Люди делают еще уж какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
0: От всей души. Откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Виктор Зинчук. Соло.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Виктор Зинчук, и в этой программе мы поговорим о стиле диско, о том, в какой стране жил автор мирового хита «Эль Бимбо», и о мистической истории, связанной со смертью танцора группы Бонни-М Бобби Фаррелла. Но вначале звучит фрагмент знакомой всем песни.
2: Sunny, yesterday my life was filled with rain.

Джазовый гитарист и исполнитель Бобби Хэп был сыном слепых родителей и подтвердил, что музыка рождается в страданиях и применимо это ко всем временам, не только классической музыке. Бобби сочинил эту песню, потрясенной смертью Джона Кеннеди и своего брата, погибшего от ножевого ранения в один день с президентом. Запись песни появилась в 1966 году и сразу заняла первые строчки хит-парадов, опередив даже группу «Битлз». И было это более чем за 20 лет до феерического появления и триумфального шествия по миру стиля диско. Яркие костюмы, танцы на дискотеках, группы молодежи с большими переносными стереомагнитофонами и динамиками, наполнявшими время 70-х ритмом 120 ударов в минуту. Все это время диско. И интересно, что еще в 19 веке отец экспериментальной психологии Вильгельм Вундт доказал, используя метроном, что внешний ритм оказывает мощное влияние на внутренние процессы организма человека. А в 70-х годах 20 века ученые подтвердили, что ритм 120 ударов в минуту – это самый приятный ритм для мозга. Итак, этот ритм 120 ударов в минуту в сочетании с лирическими мелодиями стал стилем диско и покорил целое поколение. А теперь фрагмент «Сани» в исполнении Бонни М.

А теперь мистическая история, связанная с хитом «Распутин» и невероятными обстоятельствами смерти Бобби Фаррелла, афро-карибского танцора группы «Бонни М». Случилось это в Санкт-Петербурге, куда 61-летний танцор приехал на корпоратив в рамках своего гастрольного тура. И произошло это всего в сотне метров от Юсуповского дворца, того места, где планировалось и происходило убийство Григория Распутина. Окна номера гостиницы «Амбассадор», где жил и куда пришел после концерта шоумен Бобби Фаррелл, выходили именно в сторону этого дворца. Бобби, исполнявший по обыкновению песню «Распутин», по привычке прикрепил бороду на резинке и, одев красную рубаху, как всегда, не скрывал глумления над старцем и в движениях танца, и в тексте песни. Добавим, что в этот день он еще дал интервью, упомянув Распутина. На следующий день он должен был лететь на концерт в Италию, но этого не случилось. Утром его тело было обнаружено в номере. Смерть не была насильственной. Расследование показало, что Бобби умер ночью. Но совершенно невообразимо, что это произошло именно в том городе, в том месте и в то время, в которое ровно 94 года назад был убит Григорий Ефимович Распутин. Вот так. А теперь о бессмертном хите «Эль Бимбо». В середине 70-х годов в нашу страну эту мелодию привез оркестр под руководством Поля Мая, которому и приписывалось ее авторство. Но это было заблуждением. На самом деле родина этой мелодии не Франция, а Афганистан. И автор ее – афганский певец Ахмад Захир. Родители его мечтали, чтобы сын стал врачом, но Ахмад мечтал о музыке. И со временем стал популярнейшим афганским певцом и композитором. Он часто объединял традиции восточной и европейской музыки. Популярная мелодия была записана в 1971 году. Ее название в переводе с фарси означало «один, совсем один». К величайшему сожалению, судьба Ахмада Захира сложилась трагически. В 1979 году в стране после военного переворота произошли массовые репрессии, и Ахмад, самый любимый певец Афганистана, был убит. Но музыка бессмертна, и мелодия «Эль Бимбо» уже в 1975 году перекочевала в Европу, где и начала свою самостоятельную жизнь, и теперь продолжает славное шествие по всему миру. Послушайте эту мелодию в моем исполнении из альбома «12 гитар магистра» «Эль Бимбо» на электрогитаре. Ну а мы встретимся с вами через неделю. Информацию о нас вы найдете на моей странице ВКонтакте и на официальном сайте Виктора Зинчука. Всего самого доброго и хорошего. До новых встреч!

0: Радио России.
1: Наши сильные стороны.
0: Правила, условия, значения, резоны.
2: Всем замечательного настроения желаю я, Дмитрий Таиров. Друзья, это программа, как вы слышали, «Наши сильные стороны». И второй выпуск из цикла передач, посвященных идее накормить хлебами как можно больше человека. В общем, идея благая, идея гуманная, идея замечательная, ну и при этом еще и сытая. Итак, кейтеринговая компания «Pre-Party». Сегодня представлена ее руководительницей. У нас в гостях Юлия Дудойть.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Большое вам огромное спасибо. Еще раз говорим мы, то есть я, Дмитрий Таиров, и наша аудитория. И мы с вами, начав и приблизительно вводную часть представив, приблизительно, потому что это целый процесс, это целое производство, это целая, можно сказать, индустрия, продолжаем разговор о том, что такое кейтеринговая компания, что это за занятие, что там происходит, как все это организовать и как все это воплотить в жизнь, чтобы все это работало. Давайте добавим чего-нибудь индивидуального. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к мысли о создании подобной компании, где набрались смелости и опыта?
3: Компанию я не создавала, я в найме. Я операционный директор.
2: Ага, вы профессионал по созданию подобного производства.
3: Да, да, да.
2: Механизм.
3: То есть есть прекрасная пара людей, собственники. Более 10 лет назад я попала впервые в кейтеринговую компанию, которая называется Diamond Catering. На рынке кейтерингов они существуют с 2005 года, работают и по сей день. Тогда я пришла к ним менеджером по персоналу, но хотелось развиваться, было все интересно. И постепенно-постепенно, освоив различные направления деятельности внутри компании, долгое время я работала у них руководителем группы продаж. Прекрасная кейтеринговая компания. До 2020 года существовало все замечательно. Но когда случился коронавирус, локдаун, мы поняли, что классический кейтеринг в текущих условиях – это неудобно. Даже те мероприятия, которые остались, может быть, какие-то небольшие частные дома, какие-то небольшие встречи, которые были, не могли сопровождаться классическим кейтерингом. Потому что классический кейтеринг подразумевает большое количество людей на подготовку, грузчики, официанты, банкетные менеджеры, повара. Контактов тогда надо было избегать. И мы начали создавать новое направление – кейтеринг, который не требует такого сопровождения. Тогда и появилось наше новое направление – фуршетный кейтеринг «Pre-Party», который теперь я и возглавляю. В чем его особенность? Закуски приезжают уже красиво засервированные, готовые к подаче. Все, что требуется, снять крышечку и поставить на стол. Все, фуршет готов.
2: А крышечки кто делает с коробочками?
3: Типография. По нашей индивидуальной разработке. Мы первые, кто придумали такую упаковку. Сейчас, конечно, нас много кто скопировал, мы много с кем судились. Есть ряд компаний, которые перестали нас копировать и продумали свою иную упаковку.
2: Развивать стали.
3: Да. То есть можно сказать, что мы были первопроходцами в этом направлении.
2: Это здорово.
3: Да. Ну и в позапрошлом году мы придумали еще одну новую упаковку, тоже эксклюзивную на рынке, которую тоже теперь начали копировать, но, слава богу, мы запатентовали все вовремя, и суд помогает нам решать этот вопрос.
2: В данный момент, друзья, у нас не телевидение, а радио, тем не менее, я попытаюсь описать. Это такой, знаете, несессор с выдвигающимися ящичками. Целый, можно сказать, буфет.
3: Да,
2: такой
3: целый буфет.
2: Картонный, красивый выездной буфет, да. Ну и, конечно, начиненный всяческими там деликатесами и прочими вкусностями.
3: Все верно.
2: Красиво.
3: То есть так можно очень красиво устроить фуршет.
2: Изящно.
3: В любом труднодоступном месте. Я не знаю, на капоте машины у ЗАГСа после росписи или во время фотосессии на свадьбе, когда, знаете, вот эти фотографии, как невеста в свадебном платье ест в Макдональдсе. Вот мы можем ее избавить от этого. Да, там на выписку из роддома, прям в багажнике, где угодно. Да, и сначала это направление, оно больше работало как доставка, особенно когда люди хотели минимум контакта, да, тем более, что все уже готово к сервировке, возьми да сделай фуршет сам. Но, конечно, когда ограничения снялись, и у всех вновь появилось желание делать классические фуршеты, мы стали делать
2: собираться
3: все с обслуживанием.
2: Контакте,
3: да? Да. Поэтому у нас есть официанты, мебель, посуда, все, что необходимо для классического фуршета.
2: Ну, слушайте, а громадная на самом деле машина производства, если учесть, что вы еще и обеспечиваете и посудой, и, как говорите, мебелью даже.
3: Да,
2: значит,
3: конечно.
2: У вас где-то и склады должны быть.
3: Обязательно. У нас отдельно производство, кухня, отдельно склад, которым пользуются банкетные службы, на котором работают и кладовщики, и мойщики посуды, весь необходимый штат.
2: А вы говорили, что пришли менеджером по персоналу. У вас какое-то социологическое образование было? Или вот непосредственно менеджер по персоналу?
3: Нет, по образованию я вообще специалист по рекламе. Но так получилось, да, что после школы пока училась, работала официантом, потом...
2: Пригляделась.
3: Пригляделась, да, и стала, назовем так, поставщиком официантов на мероприятия. Вот это и был тот самый менеджер по персоналу.
2: Я имею в виду.
3: Это было мое личное припасть.
2: Личное припасть подготовительный для вас период, да?
3: Да. Я обеспечивала мероприятия официантами, грузчиками, банкетными менеджерами, мойщиками, все, кто могут там потребоваться. Вот менеджером по такому персоналу была я более 10 лет назад, когда пришла в этот кейтеринг.
4: Тому, кто ясно понимает, что в жизни может всякое случиться, не лень, покуда сил хватает учиться и учиться и учиться, как завещали все самые мудрые люди на свете. Это программа «Наши сильные стороны». Кейтеринговая компания «Препати». Сегодня представлена ее руководительницей. У нас в гостях Юлия Дудоть. Ну, давайте тогда, пожалуйста, расскажите о трудностях, с которыми пришлось столкнуться не в контексте, конечно же, изоляции, а вообще, какие трудности встречаются в организации подобного рода предприятия?
3: Не совсем трудность, но большая ответственность. Почему так строго прописаны различные санитарные нормы?
2: Вот.
3: Потому что... Да, кейтеринг и ресторан несут ответственность за жизнь и здоровье своих гостей.
2: Естественно.
3: Да, поэтому, конечно, у нас все сделано по нормам, соблюдаются все режимы хранения продуктов, санитарные правила, регламенты. За этим следит заведующим производства, ответственный как раз за труд на нашем предприятии. Мы понимаем свою ответственность перед гостями. И это, пожалуй, вот самое такое, что опасное для новичков.
4: Вместе со мной сразу же благодарим руководительницу кейтеринговой компании «Препати» Юлия Дудоть. Итак, друзья, где-то эти продукты надо закупать.
3: Верно. Сертифицированные поставщики.
2: Вот поставщик. Что случается, если бракованная партия, кондиция какая-то появляется, а вам срочно делать нужно?
3: Возврат. Только возврат. При приеме продуктов.
2: Вы не будете ни себя подставлять, ни жертвовать
3: здоровьем? Нет, конечно.
2: Здоровьем.
3: Конечно.
2: Понятно. Но такое случается время от времени? Или это уже стало прям...
3: Крайне редко.
2: Да?
3: Крайне редко.
2: На высоком уровне все это происходит, да? Обмен деньги, товар, деньги.
3: Конкуренция среди поставщиков также высокая. Поэтому, конечно, они все стремятся к тому, чтобы предоставлять максимально качественные продукты. С поставщиком, который предоставляет некачество, не будут работать рестораны, кейтеринги, никто. Зачем это?
2: Понятно, конечно же, себе дороже, что называется. Пятьдесят человек – это не так мало, но надо сказать, что и не 500 человек, да? Человеческий фактор в данной ситуации. Над каждым отделом руководитель. У каждого отдела свой руководитель, да?
3: Конечно.
2: Который отвечает за работу своих людей.
3: Конечно.
2: С него и спрос. Ну, а на ваш взгляд, как человека, который стоит у руля, каково отношение людей? Вот оно заметно изменилось или оно всегда было, на ваш взгляд, однотипным? Есть сила, работает, есть желание, работает. Халтурщиков много, увлеченных много? Или вы такой аналитикой никогда особенно не обращали внимания?
3: Знаете, мне кажется, мне всегда везло на людей.
2: Ага, это да. Прекрасно. Это значит, везение – это немаловажный фактор создания собственного бизнеса, тем более такого серьезного.
3: Несомненно, у нас есть HR. HR-директор, которая выбирает
2: HR
3: достойных.
2: Рассказать. Head, что там у нас?
3: HR.
2: Рекрутмент. Набор, да. Рекрутский набор.
3: Да.
2: Заберут тебя в Ваню, забреют Ваню в солдаты. Так и здесь. Заберут тебя в повара, доставщики, грузчики и так далее.
3: Все верно. Несомненно, мы тщательно отбираем сотрудников, которых...
2: Халтурщик придет предъявить тебе компании, которая посоветовала?
3: Нет, просто больше не будем работать.
2: Не будете вообще.
3: Конечно.
2: Сейчас все просто решается.
3: Конечно,
2: да?
3: В черный список и все.
2: Ага, все правильно.
3: Да.
2: Предоставление услуг не соответствует заявленному.
3: Верно.
2: Будьте любезны, ищите себе других коллег, и с кем будете работать. То есть, в целом, получается, у вас все хорошо.
3: В целом, да.
2: Замечательно. Ну, тогда мы с вами вот что сделаем. Мы и здесь... подвесим троеточие нашей традиционной интриги. Есть вот только захотелось. А так все очень интересно. Меня зовут Дмитрий Таиров, друзья. Благодарите вместе со мной нашу замечательную гостью, нашего эксперта по кейтеринговому бизнесу, руководительницу кейтеринговой компании «Препати» Юлию Дудоть. Ну, мы, между прочим, ненадолго с вами прощаемся. Слушайте финальный выпуск цикла, посвященного кейтерингу. Салют, друзья.
3: До свидания.
1: Наши сильные стороны.
0: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
5: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
6: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
7: И можем, и нет.
8: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Культура. От пролога к эпилогу.
9: У микрофона Людмила Борзяк. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.

0: Только небо, только ветер, только радость впереди. Ликует вселенная детей. Летние каникулы, желанная пора. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Но не у всех. Еще не закончены выпускные экзамены, а там экзамены в высшие учебные заведения, и в том числе в театральные. Колоссальные конкурсы на одно место. В общем, сегодня у нас замечательный гость. Он всех нас загипнотизировал еще до записи программы своими удивительными красочными рассказами. Дело, которое он делает, это потрясающее дело, это музыкальный театр юного актера, который, хоть и невелик своими размерами, но делает очень большое дело для детей. И на тех спектаклях, которые там идут, растут поколения. Я читаю отзывы в интернете, просто душа радуется, что есть такой театр и есть такой человек, но, правда, у него такая многогранная деятельность, что не знаешь, с чего начинать. Он заслуженный артист, заслуженный деятель искусства, лауреат. Перечислять мне не хватит ни пальцев, ни времени. Так вот, Александр Львович Федоров, прошу любить и жаловать.
1: Здравствуйте.
0: Который сегодня просто уже столько выплеснул здесь, уже в кулуарах нашего радио, что давайте это и все. И мы решили, с чего мы начнем. Театр. Мы к нему сейчас подойдем, но прежде всего он начался в ГИКа, где он профессором, вы являетесь, актерского факультета.
1: Да.
0: Александр Львович, вы такую нарисовали картину сейчас, как сдают экзамены будущие звезды.
1: Да.
0: Немножечко картиночку нарисуйте.
1: Ну, я сейчас дополню, я еще, кроме того, что профессор в ГИКе, я еще профессор ГИТИСа, а то Григорий Анатольевич обидится. Да. Но в ГИТИСе у меня заочный курс, это актеры и режиссеры на факультете музыкального театра. Это уже взрослые люди, и режиссеры, и актеры. А в ГИК это такое, знаете, место силы, куда я пришел 18 лет назад. А вот последние 4 года я набрал курс. Это мой первый очный курс на актерском факультете в ГИКе. Это и печаль, это
0: и радость.
1: И радость, потому что ты выпускаешь, печаль, потому что они уходят. Но в это же время нахлёстом идет набор нового курса.
0: Сколько человек на место?
1: Где-то там по 120, по 125 человек на место. Это много. Потом идут первые туры, начинаются вместе с ними вторые туры, 5 или 6 вторых туров, 2 третьих тура и конкурсные экзамены, на которых должно остаться человек 45.
0: Как сдают экзамены? Вот вы сейчас такую картинку,
1: знаете,
0: нарисовали.
1: Ты приходишь утром, а уже с 9, с 8:30, кто-то с 8. Они дежурят, чтобы первыми зайти в фойе, записаться и быть в начале. Потому что ты начинаешь в 11, заканчиваешь в 7 вечера, уже уставший. И вот их собирается 160 человек. Очень многие мастера не приходят на первые туры. Они доверяют своим педагогам, студентам, выпускникам и так далее. Я прихожу на первые туры. Всегда. Я очень уважаю этих ребят, потому что когда-то я сам мечтал поступать в театральный, но так вышло, что я пошел в МИСИС. Жалею, не знаю, но что жизнь такая, все назад не прокрутишь. И я к ним прихожу, мне хочется им помочь. И я всегда говорю, что вы знаете, у вас тут 160 человек, а пройдет сегодня человек 15-20. Но это не потому, что вы плохие, просто у меня старый замыленный глаз. Я просто вас не рассмотрю, но другие могут рассмотреть. И обязательно читаю им стихи, такие напутственные. Вот вчера я читал Бродского. «Прости, позабудь и не обессудь». И заканчивается стихотворение «Я счастлив за тех, которым с тобой, может быть, по пути». И они радостные, они счастливые. Я говорю, чего им не нужно читать. Я не знаю, скоро на меня, наверное, подадут в суд наследники Агнии Барто. Барто должна остаться в 11-летнем возрасте. Пожалуйста, дальше все-таки вы уже девушки взрослые, серьезные. И Марина Ивановна Цветаева, «Повесть о Сонечке» — это не только один абзац про наоборотную любовь, а еще много чего. В общем, они смеются, я их немножко веселю, потому что они психуют, нервничают, разные, всякие. Один вчера сказал: «Михаил Юрьевич Лермонтов, кому на Руси жить хорошо?» И замер. Я говорю: подождите, вы спутали. Герой нашего времени, наверное. Да, я перепутал. В общем, они такие ребятки. Кстати, многие не очень образованы. Не их вина, но школа и жизнь такая. И я им всегда читаю маленькое стихотворение Филатова. Я говорю, что, ну, знаете, Филатов написал такое стихотворение. Можно Лермонтова знать плохо. Можно Фета пролистать вкратце. Можно вовсе не читать Блока. Но всему же есть предел, братцы. И говорю, читайте, смотрите. И всегда говорю: ребятки, не волнуйтесь, если вы не пройдете в этом году. Пройдите в следующем году. Вот вам пример. Я, Саш Федоров, который поступил в ГИТИС, 25 лет от роду, имея семью, ну, ребенка.
0: Это как раз хорошо.
1: Я, видите, ничего же, хорошо, я же ничего не потерял, посмотрите, я уже всего достиг, чего только можно. Ничего страшного, что в 25 лет,
0: Александр,
1: а хотел 17.
0: Я вас перебью.
1: Да-да.
0: Вы фонтан, вы Везувий. Я не знаю, с чем вас сравнить, это ваша энергия.
1: Хотя устал немножко. Устал
0: так нельзя говорить, нельзя. Чуть-чуть. Скажите, пожалуйста, а в театр юного актера, музыкальный театр юного актера, который мы так любим и все так любят, знают его не только в России, узнают за рубежом, вы гастролировали везде с вашими детками. Очень жалко, что они все вырастают, а вот как бы оставить их в том возрасте. Вы тоже набираете так вот рентгеновским?
1: Ну, конечно. Смотрите. Вы знаете, у меня всегда есть такой момент, что вот когда ты смотришь на ребенка, сцена его принимает или нет. Вот я помню одного мальчика, это было 38 лет. Там. Вот это
0: годы,
1: был,
0: да?
1: Как раз далекий 88-89 год. Угу. Когда мы принимали самых первых ребят, вот зашел один мальчик, который выскочил на сцену. Было очень много претендентов, много детей. Он выскочил на сцену, и сцена вдруг под ним стала пружинить. Он сказал: «Я могу спеть, как Леонтьев, я могу спеть все». Mm-hmm. И я смотрю, он на сцене как свой. Я говорю: «Как тебя зовут, мальчик?» Он говорит: «Коля». Это был тот самый Коля Басков, который раньше был Басков, но сейчас Басков. Вот такие ребята. Колька, там Лерка Ланская, те, кто сейчас уже выпускники, те, кто знаменитые ребята. И есть такое ощущение, когда они выходят из сцены, их сразу принимают. А если ребенок выйдет, и у него сцена как бы горит под ногами, ему не очень удобно. Но это не значит, что я этого ребенка не приму. Все потихонечку. И наш самый главный девиз, как бы девиз для детей: прежде чем ходить по сцене, надо научиться ходить по сцене. Поэтому мы не ставим рекордов. Главное не навредить, потому что дело очень серьезное, mm-hmm. очень тонкое. А у нас уже театр, как его называют, профессиональный театр детей. Психофизика ребенка такая, что ты можешь ее нарушить легко, взяв какой-то непомерный груз. Взять и сказать: девочки, мы будем теперь ставить спектакль «Ромео и Джульетта». Никогда mm-hmm. я не буду с детьми ставить пьесу Шекспира «Ромео и Джульетта», потому что там люди убивают друг друга.
0: А Списивцев?
1: Это помню. Его проблемы, я его уважаю его как режиссера, но он тоже сделал хитрую штуку. Он все на образах построил. И я считаю, что нельзя ставить «Повелитель мух» Голдинга. Нельзя, потому что там тоже совершается убийство и насилие. Ребенок должен убить ребенка. Нельзя это делать с детьми. С другой стороны, самое сложное – это рассказать сказку современным детям, чтобы было интересно. Их надо учить. У нас в театре существует мода. Художественный руководитель, ваш покорный слуга, знает огромное количество стихов. И это моя гордость. Меня этому научил мой незабвенный учитель Евгений Алексеевич Акулов, великий Акулов, который в свои 86 лет знал наизусть 2-3 главы Евгения Онегина, огромное количество стихов, мог играть несколько клавиров опер наизусть. И как он говорит: ну, знаете, Сашенька, каждый интеллигентный человек должен к какому-то возрасту знать, ну, хотя бы половину сонат Бетховена. Здравствуйте, я вам спасибо большое, но, значит, я не совсем интеллигентный человек. Тогда он говорит: тогда вы будете, как Зощенко говорил, полуинтеллигентный человек. Ну, значит, мы все полуинтеллигентные люди. Ну, просто Евгений Алексеевич Акулов был прямой потомок Жуковского, поэтому он обязан был...
0: Груз был.
1: Да, груз такого...
0: Интеллектуальный,
1: такого,
0: да.
1: Дедушки. Вы знаете, мы их учим, и дети учат стихи. По примеру своего старшего товарища, то есть меня.
0: Можно я вас перебью?
1: Да.
0: Я расскажу свою маленькую театральную историю. Можно?
1: Конечно.
0: Я очень жалею, что вы мне не попались в моем детском возрасте. Может быть, моя жизнь пошла по-другому бы. Серьезно говорю. Я росла очень болезненным и очень хрупким ребенком, и я видела в глазах людей нескрываемую такую жалость, когда на меня смотрели. Но действительно, очень болезненный ребенок был и какой-то пропащий абсолютно. И вот со мной бились врачи одной поликлиники, второй Филатовской больницы, и не знали, что со мной. К 9 годам я просто таяла, как свечка. И потом сказали: ну что делать? Ну, давайте попробуем отправить ее в санаторно-лесную школу. Может быть, там 4 месяца на воздухе, как раз и осень, зима, будет все прекрасно. Отправили. Это в Тучкове роскошный, этот барский дом, который стоит на горе, сейчас не знаю, кому он принадлежит. Это сказка была. Вы знаете, самая настоящая сказка для детей вот таких заморышей, как я. В то время я сейчас сильна и энергична. А тогда было так. Мы учились, причем меня выгоняли с уроков где-то посредине, говорили: Люда, иди на воздух, иди дыши. Ты полчаса уже пробыла в классе, все, иди. То есть за ребенка боролись, за таких, как мы. Было там 4 класса каких-то таких вот детишек. Но самая сказка важная началась на Новый год, когда готовили новогоднюю елку. А елку поставили в барском зале, в этом танцевальном зале, в двухсветном зале. Прекрасно. И что вы думаете? Вот этому вот существу, которым была я, а я была, по-моему, самая какая-то несуразная из всех, сказали, ты будешь Снегурочкой. Вы понимаете, Снегурочкой.
1: Да, да, да.
0: И я помню роль свою до сих пор. Зажгись огнями яркими, зеленая красавица и так далее. А наш старший пионер-вожатый был Дедом Морозом. Ну что, внученька, как ты провела?
1: Это счастье. Это счастье.
0: И, да. Ну, отыграли спектакль, все счастливы, сидели родители, довольны. И вдруг ко мне подходит какая-то дама. Я помню только ее высокий рост, стать. И запомнила камею, потому что я не могла оторвать глаз от камеи, который был по-старорежимному, украшенный воротничок ее. И она мне берет, пойдем со мной. Мы вышли в оранжерею, там была оранжерея даже в этом доме. И она так взяла меня за плечи и сказала, девочка, ты должна очень серьезно отнестись к своему будущему, ты актриса. Понимаете, что произошло? Тебе обязательно надо поступать, надо. Я не знаю, кто она была, может быть, она сама была актрисой. После этого были годы мытарств. Не поступление в театральный институт, были всевозможные театральные кружки, был народный театр, потом было гневное заявление моих родителей, которые видели меня в пьесе «Правда хорошо, а счастье лучше» Островского, и сказали через кого-то, мама сказала, скажите ей, что она бездарна, это скверно то, что она делает. Вот, ну, представляете, когда родители, они мечтали о другой совершенно учитель для своей дочки, а я училась в музыкальном институте, я говорю, не поступление в институты театральные, там говорили, какие-то были странные совершенно характеристики, несоответствие внутренних и внешних данных и так далее. Ну, я же маленького росточка. А потом мне одна сказала, еще одна актриса, она говорит, милая моя, ну, поймите, вам захочется играть в оперете, а у меня когда был тогда голос какой-то. Вы понимаете, что вы хотите петь «Розмари», а вы стоите там где-то в хоре, и как вас там разжигает все внутри. Не надо! Это не то поприще. И действительно, я не попала, как Пушкин говорил, не попала, об Онегине не попала. Я в цех задорный, людей, какой-то не сужу. За то, что, да? Вот, и не попала. Но, вы знаете, Александр Львович, тут все было в эти годы, пока я не пришла на сцену театрального музея Бахрушина, где начала читать лекции по истории музыкального театра. Все было. И была зависть, и было вот такое внутреннее смятение, какие-то жернова, которые перетирали эту вот муку. И я вот думаю, не потеряла ли я эти годы на то, чтобы и завидовать, и сокрушаться, и убиваться, и смотреть на то, и все опять, а почему не я играю эту роль? Ну, со словом мне пришлось работать, в диалоге вступать, но уже с собеседниками.
1: Конечно, это все верно. Поэтому,
0: ну... А вот что вот в театре, вот дети ваши, которые поступают, они выходят кто-то актером, а кто-то не актером.
1: Ну, вы знаете, мы стараемся такую профориентацию проводить, и кого-то замечаем, с кем-то говорим, не надо, не советуем. Я рад, что сейчас, например, из 19 человек выпускников в этом году, вот в этом году выпускается из театра 11 класс.
0: То есть они уже уходят
1: на
0: волю?
1: Да, они уходят куда-то. Ну как, 11 класс, у нас же театр юного актера, поэтому юные актеры заканчиваются 11 классом, окончанием школы.
0: Но я вижу взрослых у вас
1: актеров. Нет, там есть взрослая труппа тоже. Ну как, да. Взрослые играют взрослых, дети играют детей. Имеется в виду основной состав, это театр юного актера. У нас практически все спектакли, это спектакли, направленные на детскую аудиторию, семейный просмотр. И они заканчивают 11 класс, заканчивают театр, уходят во взрослую жизнь. Вот 19 человек в этом году заканчивает, целая группа уходит, и я знаю, что только 11 человек хотят поступать в театральный институт. Остальные идут в какие-то другие. Кто-то идет по музыкальной стезе, кто-то хочет просто петь, идут в какой-то там эстрадно-джазовый колледж, есть замечательный в Москве, кто-то идет в университет на ИСФАК, кто-то поступает там на психологию. То есть я рад, что не все 19 идут, потому что из тех 11 человек, которые сейчас пытаются поступить, 4. Ну, максимум 5 человек, которые, может быть, могут рассчитывать на то, что они дойдут до конкурса, и дальше уже будет решать их судьбу мастер. И кто-то из них, вот эти 5 человек, возможно, поступит.
0: Александр Львович, еще вопрос. Вот изначально, когда создавался этот театр, 88-89, да, эти годы, вам было еще тоже лет немного, да? Так вот, изначально, что за идея у вас вот пришла именно такая? Не, театр для взрослых или еще такое?
1: Ой, дети? Ну, это, знаете, это вот глубоко-глубоко туда, в детство. Вы сейчас рассказали о том, что вы были болезненным ребенком. Я, так сказать, тоже был очень болезненным ребенком, да.
0: Серьезно?
1: Серьезно, да. У меня была очень серьезная травма, и я провел на больничной койке 1 год и 3 месяца с перерывами. И вот когда я лежал в больнице, так вот ты там лежишь 2,5 месяца, потом тебя выпускают, чтобы ты немножко в школе адаптировался, потом снова. Ну и вот так вот, начиная с 10-летнего возраста до 14 лет, я все время лежал в одной и той же больнице и в одной и той же палате.
0: А в какой больнице?
1: Имени Дзержинского. Такая была, она была республиканская больница, всесоюзная. И оттуда из разных республик, ребята, и нас так подбирали, так как мы долго лежали, и ребята тоже по нескольку раз были в этой больнице, и нас так подбирали, чтобы у нас была такая группа неизменная. Я даже помню, там, 2 брата, Ашот и Симон. Вот мы с ними там в течение 3 лет вместе. Разные ребята. Там Подосиновик был, Сережка.
0: Подосиновик?
1: Да, он был рыжий, волосы у него были. Подосиновик, да. Он все время плакал, потому что он был из Владивостока. Родители не могли к нему приезжать. Но вот мы как-то так шефство над ним брали. И каждый вечер, когда ребята... Был отбой, всем говорят: «Сань, спой, Сань». И я пел жалостливые песни, которым меня научил мой дед, довольно долго сидевший в лагерях 37-го года. И мама мне тоже много пел песен. И вот я: «Граждане, купите папиросы, а подходи, пехота и матросы, а подходите, пожалейте сироту, меня согрейте, посмотрите, ноги мои босы». Я пел вот эти жалостливые песни, какие-то полулагерные, которые меня научили. Ребят, кто-то плакал, все это было у нас каждый вечер. Они просили меня что-то рассказать, потому что я много читал. И к нам приходила женщина. Она приходила каждый день, она была типа учителем, с нами занималась, школьной какой-то программой, но вместе с тем она читала книжки нам, она с нами разговаривала, и для меня вот это был, наверное, какое-то зерно, что она с нами работала. Они просто нас кидали на медицинские процедуры, часто очень болезненные. Это было действительно такое нелегкое для меня время. И как-то с этой поры что-то такое было, желание и так же точно работать, как она с как нами, так же с ними. Наверное, это вот с той далекой совсем поры.
0: Это память,
1: вот, да? Память, да. Я, кстати, очень хотел, чтобы у меня была сестра или брат, но родители не могли, потому что мама работала на вредном производстве и не смогла. Но когда-то ей сказала продавщица, она сказала: «Простите, пожалуйста, а он, мальчик, ваш сын?» Да? Она говорит: «Да, сын». «А простите, а у вас что, есть маленький ребенок еще? Потому что вы все время ходите, я не видел, что вы беременные были». Мама сказала: «Нет, нет, а что такое?» Дело в том, что он все время покупает распашонки, пеленки, подгузники вот в течение года.
0: А где покупали?
1: Просто в галантерейку, в магазинчике у нас напротив дома. И мама, она говорит: «Мы так с папой поговорили, с отцом». И она мне говорит: «Сашенька, а что такое, что...» «А ты так серьезно сказал? Ну, просто я же знаю, что у всех есть вот братья и сестры у моих ребят из школы. Так вы тоже мне должны». И вот я уже все подготовил. Открыл нижний шкаф, она говорит: «Я увидела там просто комплекты». Ты, говорит,
0: покупал. А у вас были деньги какие-то карманные?
1: Ну, карманные. Это же все стоило-то. Подгузник стоил там 4 копейки. Пеленка 7 копеек. Я что-то экономил там на еде, на том, на сём. И слава богу, что у меня родилась племянница у папиной сестры.
0: Это, да?
1: И мы все это едали. Ну вот, наверное, оттуда вот желание работать с детьми. И дети серьезные люди. И, наверное, самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми: вам может не нравиться тот или иной ребенок. Вам больше нравятся блондины или брюнеты. Высокие, худенькие, от толстяки не нравятся. Вам может какой-то ребенок не нравиться, но вы обязаны его уважать. Уважать ребенка. Что в ребенке есть наше продолжение. Есть папа, мама и еще что-то, что неизвестно никому. Это, наверное, от Бога. Поэтому вот за это что-то, за то, что никому неизвестно, и то, что он может дать миру, кроме того, что ты дал, вот за это его нужно уважать.
0: Александр Львович Федоров, заслуженный деятель искусств России, профессор, создатель и бессменный руководитель музыкального театра юного актера. Театр уже со своей богатой историей. В общем, мы не прощаемся надолго. Друзья, следите за анонсами.

0: Радио России.
1: Если мы говорим...
0: Радио России «Орел». Реклама.
2: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: МЧС информирует.
5: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во врагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
6: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Реклама. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. С 7 утра над регионами России уничтожены 110 украинских беспилотников. Министр обороны и военнослужащие участники СВО возложили цветы к могиле неизвестного солдата. Режим ЧС ввели в 4 населенных пунктах Краснодарского края из-за прорыва дамбы на реке Кубань. И теперь подробнее. Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 110 беспилотников ВСУ с 7 утра до 14 часов, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, дроны ВСУ были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, Республики Крым, Краснодарского края и над акваторией Черного моря. Министр обороны Андрей Белоусов вместе с военнослужащими, участниками спецоперации возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду в Москве и почтили минутой молчания память воинов, погибших при защите Отечества, сообщили в Минобороны.

0: нанесенный ущерб. Стратегическое партнерство России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в условиях глобальных трансформаций приобретает все большее значение для обеих сторон, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов. По его словам, Россию и страны АСЕАН объединяют приверженность принципам международного права, стремление к поиску консенсусных решений, неприятие вмешательства во внутренние дела государств и попыток навязывания собственной модели развития. Дипломат отметил, что за 35 лет отношений повестка сотрудничества России и АСЕАН существенно расширилась. Сегодня она охватывает широкий круг направлений от энергетической и продовольственной безопасности до цифровой трансформации, научно-технологического и инновационного развития. Юбилейный саммит России и АСЕАН, посвященный 35-летию отношений диалогового партнерства, пройдет в Казани с 17 по 19 июня 2026 года. Иран пока не принял окончательного решения по поводу подписания меморандума с США, передает агентство Фарс. Как говорится в публикации со ссылкой на информированный источник, близкий к переговорной группе, изучение различных аспектов представленных предложений продолжается на экспертном уровне и уровне принятия решений. Ответственные ведомства оценивают политические, правовые и технические стороны вопроса. Ранее сегодня телеканал CNN и агентство Reuters сообщили, что представители Катара прибыли в Тегеран, чтобы завершить подготовку сделки между Ираном и США. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения запланировано на воскресенье. Сразу же после этого Ормузский пролив откроется для всех, отметил американский президент. Тегеран выразил сомнения относительно точных сроков достижения договоренности. Предстоящая неделя в московском регионе будет прохладной. Днем термометры покажут не выше плюс 17-22 градусов. Будут идти кратковременные дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: На следующей неделе температура воздуха по ночам понизится до плюс 7-12, а после полудня плюс 17, плюс 22, при этом вероятность дождей сохранится. То есть неделя будет относительно свежей такой, ну и с короткими дождями, но уже, конечно, без таких камней с неба, без мощнейших гроз, которые мы вчера наблюдали. И сейчас мы находимся в состоянии даже температурного фона мая. Это всегда происходит на пересменке воздушных масс.
0: Минувшим вечером в московский регион обрушился ливень с сильной грозой и градом. Как отметил Тишковец, в Москве выпало 35% месячной нормы осадков. В Подмосковье самый сильный дождь прошел в Железнодорожном. Там зафиксировали 69 миллиметров осадков. Это 90% месячной нормы июня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские каноисты Захар Петров и Иван Штыль стали победителями соревнований двоек на дистанции 500 метров на чемпионате Европы 2026 года в Португалии. Алексей Каравашков на турнире завоевал серебро на дистанции 500 метров, а в соревнованиях каноэ-одиночек. Россиянка Мария Силкина заняла второе место на молодежном чемпионате Европы до 17 лет по скалолазанию в дисциплине болдеринг. Турнир проходит в Венгрии. Первой стала представительница Швейцарии Амелия Каги. Россиянин Егор Смирнов занял второе место в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка мира по грибному слалому в Аугсбурге. Соревнования в Германии проходят с 12 по 14 июня. Золото выиграл представитель Испании Мануэль Очоа. 23-летний Смирнов является призером чемпионатов мира и Европы среди юниоров. Международная федерация футбола заплатит полный гонорар арбитру Амару Артану из Сомали за работу на чемпионате мира, несмотря на то, что судью не пустили в США, сообщает BBC. Ранее американские власти отказали Артану во въезде на территорию страны без объяснений причин, хотя судья направлялся в США по дипломатическому паспорту. 34-летний Артан должен был стать первым арбитром из Сомали, работавшим на чемпионатах мира. Армянский полузащитник Эдуард Спирцян признан лучшим футболистом Краснодара в сезоне 2025-26, сообщается в телеграм-канале клуба. Капитан команды набрал больше 35% голосов по итогам опроса болельщиков и в третий раз был признан лучшим футболистом клуба. Второе место занял колумбийский форвард Джон Кордоба, третье – российский вратарь Станислав Акацев.

0: В прошедшем сезоне Спирцян забил 14 мячей, отдал 17 голевых передач, а также стал лидером РПЛ по системе «Гол плюс пас». И на этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода.
2: Понедельник, 15 июня, в Мурманске ожидается 9-11 градусов, временами дожди. В Архангельске 24-26 тепла, кратковременный дождь и гроза. В Петрозаводске от 20 до 22 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Вологде 19-21 градус, выше нуля, временами дожди. В Сыктывкаре плюс 26, плюс 28, кратковременный дождь и грозы. В Санкт-Петербурге во второй половине дня местами слабая гроза, 19-21 градус. В Москве во второй половине дня ливневый дождь, местами слабая гроза, 20-22 градуса. Ночью 10-12. Сейчас в столице плюс 15.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна. Шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам в 10.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
6: Меня зовут Ольга Ментеева. Я ведущая программы «Свет веры».
7: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
6: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
8: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
9: Дорогие друзья, слушайте окончание спектакля Государственного академического малого театра «Правда, хорошо, а счастье лучше» по пьесе Александра Николаевича Островского.
10: Вот бывало в купеческом доме в 9 часов хозяева-то уже-то второй сон ведет. Так для людей-то какой простор! А теперь вот... 10 часов скоро. Ха-ха, а у нас еще не ужинали. Еще проклажаются. По саду гуляют. А что хорошего-то? Только прислуги, стеснение. О, корзин с яблоками. Это ж с которых пор стоят. Ведь никак их со двора не сволочешь. Не улучишь минуты за ворота вынести.
11: Меркулыч.
10: А я вот, Марта, раз на вот, рассуждаю, стою, а? Что пора бы яблоки-то этому вот, обирать. Ну что они мотаются-то? Стереги их, броди по ночам, чем бы спать, как это предоставлено человеку.
11: Ну я свое время знаю, когда обирать.
10: Я говорю, Марта, раз на отобрать бы, которые в мочку, которые в лёжку. Опять же, ежели варенье...
11: Это, миленький, она... не твое дело.
10: Да мне-то что? Я со всем расположением. Не, не, уж я теперь неусыпна. Не. Я, Марта Расна, за ум взялся. Стеречь надо. Вот что я вам скажу.
11: Стереги, миленький, стереги.
10: А вора я вам предоставлю, Матазна. Да, потому у нас нет такого обыкновения.
12: Чего? Иди отсюда. Быстро, быстро.
10: У нас нет такого обыкновения, чтобы кто стерег, тот крал.
11: А Мост Панфилович давно уехал?
13: Да он маска дома.
11: А что ж так замешкался-то?
13: Так и не собирается. Да, и лошадей не закладывает, и кучер со двора отпросился.
11: По будням все ночи напролет гуляет, а в праздник дома? К чему приписать, не знаю.
13: Так что человека из дому-то гонит? Отвага. А отваги нет, так человек сидит дома. Вот, какое дело. А то чему ж другому и быть-то?
11: А куда же ты его отвага-то девалась?
13: Так первая отвага в человеке, коли денег много. А деньги под исход, так человек и скромнее бывает, и чувствительнее, и об доме вспомнит, и об семействе.
11: Так от безденежья, ты думаешь?
13: Прохорчился, матушка.
11: А много ли Амос Панфилович на себя забрал из выручки-то?
13: Говорят, 1025 в короткое время.
10: Посмотрим!
14: Я здесь, Марта Росник, здесь я на месте.
10: Посмотрим!
11: Ну что ж, миленькая, пущай. Мы люди богатые, только один сын у меня. В кого ж и жить-то?
13: Да, только был здоровенький.
11: Ну, еще чего не знаешь ли? Так уж говори, кстати, благо начали-то.
13: Платона даром обидели. Он хозяйскую пользу соблюдал. И такие книги писал, что в них все одно, как в зеркале. Прям сразу видать, кто и как сплутовал. За это возненавидели.
11: Ну, конечно, такие люди дороги. Однако, ежели грубит, так ведь одного дня терпеть нельзя.
13: Нет, матушка, ну да это же ваше дело. Мы же рассуждать не смеем. Матушка, так вот если вот разобрать, матушка, ваша голова и моя голова. Ну, как я могу вам советовать? Как
15: почему такой Никандр? У нас в кассе деньги не в должном количестве.
16: Такая выручка, Амос Панфилович. Ничего не поделаешь.
15: Нет, мне нужно 2000 на мои удовольствия и вдруг сюрприз.
16: Так уплаты были, сроки подошли.
15: А как брать наш портфель?
16: Портфель полнёхонек. Гербовой бумаги очень достаточно.
15: Ну в таком разе дисконтируй.
16: Где прикажете?
15: Никандр, ты меня удивляешь. Ступай, братец, по Ильинке. Налево один банк, направо другой.
16: Да-с, это точно-с. Вот если бы вы сказали, ступай по Ильинке, налево один трактир, дальше другой. В одном спроси полуторный, в другом порции солянки закажи. Так все это осуществить можно-с. А вот ежели заходить в банки, так это один мацион и больше ничего-с. Хоть налево заходи, хоть направо, ни копейки за наши векселя не дадут.
15: Нет, ну мой бланк чего-нибудь стоит?
16: Еще хуже-с.
15: Значит, я тебя буду учить, коль ты настоящего не понимаешь. Нужны деньги. Процентов не жалей. Дисконтируй в частных руках у интересантов.
16: Все это мне давно известно-с. Но в частных руках 1.5 копейки в месяц за хорошие-с.
15: А за наши?
16: Ни копейки-с.
15: Получение предвидится?
16: Получение много. Только получить ничего нельзя-с.
15: А платежи?
16: А платежи завтрашнего числа и послезавтра, еще через неделю.
15: Какая сумма?
16: 1030-с.
10: Посмотрим!
14: Я здесь, я на месте, на месте.
15: Постой.
10: Посмотрим!
15: Постой, братец. Ты должен быть поосторожней, ты меня просто убил.
16: У Мавры Тарасовны деньги свободные-с.
15: Да. У нее у сундука замок очень туг.
16: Придите, поклонимся.
15: Она любит, чтобы ей в присядку поклонились до сырой земли.
16: И ничего не зазорно-с, потому родительница. Пущайте против маменьки аллегорию. А я ваш тон потравлю. Против вашей ноты фальши не будет.
15: Значит, спелись?
11: Ты, миленький, дома? А? На чем это записать? Как это ты сплоховал, что тебя ночь дома застала, соловьиное время пропустил?
15: Маменька, соловьиное время только до Петрова Дниз.
11: Ну, для тебя, видно, круглый год поют. Вечерняя заря тебя из дому гонит, а утренняя загоняет. Ну, дурно думать я об сыне не могу, так все полагаю, что ты соловьев слушаешь. Уж здоров ли ты?
15: Да, маменька, болезни во мне никакой. Только вот в груди воздыхание частое и от того стеснение.
11: Не от вина ли? Ты бы ему немножко отдохнуть дал.
15: Маменька, вино на меня действия не имеет. А ежели от него какой вред случится, недельку перегодить, да нанутр цапцепарель принимать, оно так все испарением и выйдет. И опять можно сызнало сколько угодно. Скорее же я могу расстроиться от беспокойства.
17: А что ж тебя, миленький, беспокоит?
15: Денег наличных в кассе нет.
17: А куда же они подевались?
15: Я на них спекуляцию сделал. В компании с одним негациантом. Открыли натуральный сахарный песок. Так мы купили партию.
17: Как натуральный?
15: Ну, по берегам рек.
17: А как же он не растает?
15: В нашей воде точно должен растаять. А это в чужих землях. Никандр, где нашли его?
18: В Бухарест. Там такие реки, что в них никогда воды не бывает.
17: Так ты, миленький, с барышом будешь.
15: Маменька, интересы будут значительные. Но в настоящее время есть платежи и нужны наличные деньги. А их в кассе нет.
17: Так бы и говорил, что нужны, мол, деньги. А сахаром не подслащал.
15: Маменька, я вам в обеспечении ваших денег представлю векселей на двойную сумму.
17: Пойдем, миленький, в комнатах потолкуем. Да, векселя да все счеты мне принесите. Я хоть и малограмотно, а разберу кое-что.
15: Никандра, захвати все нужные документы.
10: Ага. Ну, ты носил, ты их унесло. Ну, теперь корзинки-то одну по одной. Да по заборчику, да по холодку. А ну, Люба, где тут они у меня? Ух ты!
19: Я не сказала, плачу.
10: Что же это такое-то? Да, ну что ж на вас угомона-то нет? Ну полуношники, брат, полуношники!
19: Господи, да тебе-то что за печаль?
10: А, ну, дом. Ну, попал я на местечко.
19: Говорить тебе нечего. Шел бы спать, расчудесное дело.
10: Это стал быть, я вам мешаю. А может... Ты мне мешаешь, а, там.
19: Да.
10: Знаешь ли ты это?
19: Да, да а? Как не знаю.
10: А?
19: Да. Бери корзину и тащи, куда тебе надо. Да, мы и видели, да не видали.
10: Ой, да ты, ну... Да у меня их две!
19: Ну, за другой после придешь. Иди отсюда уже.
10: О, ну, дел другого рода, ты бы так говорила.
20: Ну, где же он?
19: Ну, погоди, ну, погоди. Ну, дай садовнику хоть пройти.
10: Давай.
20: Ну, где же он?
19: Ну, я же тебе говорю, он у меня в сторожке сидит, своего часу дожидается.
20: Ой, какая ты милая, добрая, как тебя благодарить-то, не знаю.
19: Будешь генеральшей, галун на лоб на шее.
20: Да полно тебе глупости-то. Ну, поди,
19: да,
20: поди.
19: Да куда идти? Ну, куда идти? Чего идти? Да. Ой, идет. Ну-ка, давай на платочек попрыг. Так. Платошенька.
15: Здравствуйте.
19: Вот и вам по яблочку.
17: Вот.
19: Слушайте. Все. Я ушла. Я ухожу. Я здесь. Я рядом. Я туточки.
20: Здравствуй, Платоша. Ты идти не хотел, я слышала.
15: А что мне здесь делать? Я в последний раз вам удовольствие себе муку делаю. Так имейте сколько-нибудь снисхождения. Я и так судьбой своей обижен.
20: Как ты можешь жаловаться на свою судьбу, коли я тебя люблю? Ты должен за счастье считать.
15: Да где она, ваша любовь-то?
20: А вот я тебе сейчас ее докажу. Садись. Только ты подальше от меня. Вот слушай.
15: Слушаюсь.
20: Я тебя полюбила.
15: Покорно вас благодарю.
20: Может быть, ты и не стоишь, да и, конечно, не стоишь.
15: Лучше бы вы меня не любили, мне бы покойнее было.
20: Да нет, это я так к слову, чтобы ты больше чувствовал. А я тебя люблю и хочу доказать.
15: Доказывайте.
20: Угу. Миленький мой, хорошенький. Так бы вот и съела бы тебя. Только ты не подвигайся, а сиди смирно.
15: При таких ваших словах смирно сидеть невозможно.
20: Нет, отодвинься. Вот так. Как бы я расцеловала бы тебя, миленький ты мой.
15: Но кто же вам мешает? Сделайте ваше одолжение.
20: Да нет, этого нельзя. Ну вот, видишь, что я тебя люблю? Вот я и доказала.
15: Только на словах-с.
20: Ну да, на словах, а то как же еще? Ну теперь ты давай говори мне такие же слова.
15: Нет, я другие-с.
20: Ну, какие хочешь, только хорошие, приятные. Я и глаза зажмурю.
15: А я не знаю, приятно ли они вам будут или нет. Только от всей души.
20: Ну, говори, я дожидаюсь.
15: Не только любви, а никакого чувства настоящего и никакой жалости в вас нет-с.
20: Так разве это у меня не любовь?
15: Нет.
20: А что ж это такое?
15: Это баловство одно.
0: Это только свой каприз тешить. И одна у вас природа с Амосом Панфиловичем. Вот что я замечаю.
20: Ну, конечно, одна Глен мой отец.
0: Да, и одно у вас удовольствие издеваться над людьми и тиранить. Вот вы воображаете, что в вас существует любовь, а совсем напротив. Года подошли. Пришло такое время, что вам пора любовные слова говорить. Вот вы избираете себе кого посмирнее, чтобы он сидел и слушал ваше изъяснение. А прикажет вам бабушка замуж идти, и всей этой любви конец. И обрадуетесь вы первому встречному. А мучаете вы человека так, от скуки, чтобы покуда до жениха у вас время даром не шло. И вы посадите куклу такую и выражаете ей свою любовь. Чувствуете, она не может, казниться она не будет. А для вас-то все одно.
20: Да как ты смеешь такие слова говорить?
0: А почему не говорить, коли правда?
20: Да ты и правду мне не смей говорить.
0: Нет, я правду, я никому не побоюсь сказать. Я самому лютому зверю, льву, и тому в глаза правду скажу.
20: А он тебя растерзает.
0: А пущай терзает, а я ему скажу, терзай меня, терзай. А правда все-таки, она на моей стороне, да.
20: Не затем я тебя звала.
0: Не затем вы меня звали, да затем я шел. Кабы я вас не любил, я бы так и не говорил. А то я вас люблю. Я вас люблю и за эту самую глупость погибаю. Все надо мной смеются, издеваются. Хозяин из меня шута сделал. Мне бы давно бежать надо, а я все на вас, на вашу красоту любовался. Куда же вы... Подвигайтесь-то.
20: Не твое дело.
0: А теперь вот из дому выгнали, а я человек честный, я благородный. Да, еще в яму сажают, завтра повезут, должно быть. Прощайте, вот уж вы и совсем близко.
20: Ах, оставь ты меня, это мое дело, я так желаю.
0: Ну, а я же живой человек, я ведь не стукан каменный-то.
20: И очень хорошо, что живой. Я же тебе ничего не говорю, ничего не запрещаю.
0: Да? Вот.
20: Да.
0: Так-то гораздо лучше, гораздо благороднее это.
21: Ух ты, ну по последней корзечке. Ух ты, господи.
0: Вот как я люблю-то тебя, ты слышала, да?
20: Ага.
0: А от тебя я что вижу?
20: Так как же мне любить-то тебя? Научи.
0: А ты... Почувствуй любовь-то хорошенько, и тогда сама догадаешься, что тебе делать следует. А? Что же со мной делаешь, скажи на милость?
20: Постой, погоди, не трогай, не мешай мне, я думаю.
22: Вот они, дела-то. Чужой человек в саду. Но да теперь я виноват не останусь.
20: Я теперь знаю, что мне делать. Я выдумала. Я завтра бабушке скажу, что я тебя люблю и что кроме тебя ни за кого замуж не пойду.
0: Вот это с твоей стороны благородно. Только от бабушки-то никакого благородства ждать нельзя. Она беспременно какую-нибудь подлость выдумает.
20: Скажу, коли не хотите меня обидеть, тогда дайте приданое. А то и не надо. А я и без приданого, только за него.
0: Вот это по душе.
20: Да, по душе. Только ты, видно, не очень-то рад.
0: Да что?
20: А говорил, что живой человек.
0: Да как? Я право не знаю.
20: Ну, ты хоть бы спасибо мне сказал за мою любовь. Поцеловал бы, что ли?
0: Это уж я дурак. Прости, извини меня, не суди строго. Все чувства-то убиты.
20: Как я тебя люблю. Ой, как я тебя люблю. Вот когда ты сидел далеко, я, кажется, тебя так не любила. А теперь, когда ты рядом, я, кажется, все для тебя на свете. Ну, все, что ты хочешь.
0: А мне теперь и в яму не так страшно идти.
20: Да забудь ты про все, забудь. Знай ты во всем мире меня одну, твою Поликсену, милый мой хороший.
2: Ох, Алексея Амосовна! Дурно, очень дурно. Вот ничего нет хорошего.
3: Что такое?
2: Что такое?
3: Что такое?
2: Тятенька с бабушкой идут.
3: Ой, спасибо, Глеб.
2: Ну, давай, давай, ну, иди, иди.
3: Беги скорей. Ага. Прощай.
2: Эх ты, Господи. Ой! А не-не-не-не. Ты постой. Ты погоди.
19: Ты чего, Глеб? Ты чего? Зачем ты меня держишь?
2: Ой, пустить нельзя. Шалишь, брат?
4: Ну-ка, посиди с корзинкой.
19: Глеб, не губи ты меня, Алексею Амосовну.
4: Я дел страна. Она хозяйская дочка, может, в саду во всякое время.
19: Да тебе-то...
4: Ты как сюда попал? Какой дорогой?
19: Тебе что за дело?
4: А кому же дело-то, как не мне? Мне за вас напрасно терпеть, место терять.
19: Да об чем ты?
4: Об чем? Дай. Об яблоках. Ну-ка, дай.
23: Караул!
24: Что, братец, за дебош? Коль скоро ты поймал вора, крути ему назад лопатки и представь на распоряжение полицейской администрации.
25: Как ты, хозяев, до беспокойства доводишь? Караул кричишь! Нынче эта песня из моды выходит. Приглашают полицию, составляют акт. Вот без этого невежество.
2: Вот, Марта Расна. Я вам говорил, что вора предоставлю. Вот, извольте.
26: Вот, Марта Расна.
25: Ба! Да это ж Платон Зыбкин. На словах ты, братец, патриот, а на деле, значит, фрукты воруешь?
2: Я не вор.
25: В таком случае, зачем твои променажи в чужом саду?
2: Я не вор.
17: Так ты не воровать сюда приходил?
2: Да нет же, говорю я вам, зачем мне ваши яблоки-то?
17: Ну что вы на парня напали? За что его обижаете? Он не вор. Он гулять в наш сад приходил. Время провести... С кем же, миленький, ты здесь в саду время проводил?
25: От таких твоих променажей может быть урон всей нашей чести. У нас он ворота и заборы затем и поставлены, что в нашей фамилии существует влюбчивость.
17: Уж ты не утаивай от меня. Я хозяйка. Коли есть в доме такие гулёны, так их унять можно.
2: Вяжите меня. Я вор. Я за яблоками. Я хотел весь сад обворовать.
25: Бля, ага, ага.
3: Не верьте ему. Он ко мне приходил.
25: Маменька, удар. Нет, я даже разговору лишился и не имею слов. Вот обязан я его убить сейчас на месте или эту казнь правосудию предоставить? Маменька, я в недоумении.
17: Погоди, миленький, ничего особенного я здесь не вижу, это часто бывает. Сейчас я все дело рассужу. Кто виноват, с того мы взыщем. А зачем мы девушку здесь держим? И не пристало ей пустые разговоры слушать, и почивать ей пора. Ну-ка ты, стража неусыпная, веди ее укладывай почивать. Коль бессонница одолеет, сказочку скажи.
3: Бабушка, поздно вы хватились. Нас разлучить невозможно.
17: Да зачем вас разлучать? Кому нужно? Ну, не сейчас же вас венчать. Вот завтра утром, что Бог даст. Утро вечера мудренее. Ну, а спать-то тебе надо. И ему пора домой. Ишь, как загулялся. Ну, иди, милый, иди с Богом.
3: Прощай, мой милый, прощай. Я свое слово сдержу. Мое слово крепко. Вот так крепко, как я тебя целую теперь.
17: Ну вот, честь честью, чего лучше. Ну уж поцелуйтесь еще. При людях-то оно не так зазорно.
25: Ох ты!
17: Небось, хорошо, сладко.
2: Чудесно-с. Но ежели вы меня убивать, так сделайте ваше одолжение поскорее.
17: Погоди, твоя речь впереди. Так, чтобы не было пустых разговоров, я сейчас вам расскажу, что и как тут случилось. Вышла Поликсеночка в сад погулять, да и простудилась. И должна теперь бедная месяца 2-3 в комнатах сидеть безвыходно. Там увидим, что с ней делать. Парень этот ни в чем не виноват. На него напрасно сказали. Яблоков он не воровал. Взял бедное одно яблочко, да и то отняли. Попробовать не дали. И отпустили его домой с миром.
26: А это...
17: Вот только и всего.
26: Больше
17: ничего не было. Так вы и знаете.
4: Так, Ой, ну, Бартерес,
2: Очень премного вами благодарен.
17: Не за что, миленький.
2: Есть за что. Рук не вязали, оглоблей не били, только душу вынули, а членовредительства никакого.
25: Знаешь, вот это красноречие свое оставь, оно тебе не идет.
17: Погоди, пускай поговорит, проводить успеем.
2: Замучить-то вы ее и меня замучите, высушите, в гроб вгоните, да только учтиво... А не по-прежнему. Значит, наше взяло. Ура! Вот оно, правду-то вам в глаза почаще говорить, а?
17: Пойдемте.
2: Вот.
17: Амос Панфилович, пойдемте.
2: Вот как вы много против прежнего-то образования стали. Отключить вас хорошенько, так вы, пожалуй, совсем скоро налетите.

0: столовая, буфет, посуда, белье столовое, серебро.
1: Много серебра-то.
0: Пуды лежат. Пуды, шкаф ломится. И старого, и нового серебра довольно. Комната Мавра Тарасовна-то какая, а?
1: Ой, ой, ишь ты, какой покой!
0: Да.
1: Какую негу нажила.
0: Я говорю, и деньги свои, и воля своя. Вот кто их запретит?
2: А сундук-то железный.
0: Железный, да.
2: С деньгами чай.
0: С деньгами.
2: Много?
0: Большие тысячи лежат.
1: О, хорошо. У кого денег много?
0: Хорошо, да. Внизу ж еще две половины. В одной Амос Панфилович, а в другой приказчики и контора. Ну, ладно, Силович, ну, в общем, я вот все вам как на духу все рассказала. Вы сейчас сами спрячьтесь где-нибудь. Ее самой-то нету. Вот приедет, и я вам какой-нибудь знак подам. Вот, ну, вот так вот как-нибудь помашу, да?
1: Вот так.
0: Помнишь, как это было, да?
1: Ладно.
0: Ну, ладно. Силович.
1: Да.
0: Ну, вы уж все скажете, все прям как договорились, ничего не забудете.
1: Ну, вот еще. Меня учить не надо.
0: Ну, ладно, ну, с Богом, ну, с Богом.
1: Ну, ладно, я пошел.
0: Силушка, Сил. Да. Я, может, для храбрости поднесу, а?
1: Ой, перед боем не пью.
0: А, ну, с Богом, ну, с Богом, ну. Тишина какая, а? Точно в гробу. Ой, нет, с ума сойдешь от такой жизни. Только проснуться, и все глядишь, как примерли опять. Бродишь одна по пустым комнатам. Одурь возьмет. Муха пролетит, и ту слышно. Ой, миленькая
3: тоска
0: моя.
3: Тоска меня загрызла, места не найду.
0: Миленькая моя, ну потерпи. Может, ворожба моя на пользу будет. Ну, ты ж видишь, я рада для тебя в ниточку вытянуться.
3: В ниточку? Ты где ж была все утро?
0: Я в хлопотах,
4: Меня никто не спрашивал?
0: Ой, матушка. Амос Панфилович, два раза наведывались, в город ехать собрались.
4: Подождет, не к спеху дело-то. Ты, миленькая, помимо нашей воли, своим умом об своей голове рассудила.
3: Я пойду за того, кого люблю.
4: Да, пойдешь, если позволят.
3: Вы меня приданым попрекали. Так вот, я пойду за него без приданого. Возьмите себе мое приданое.
4: Ты меня подкупить не хочешь ли? Нет, я твоим приданным не покорыстуюсь. Мне чужого не надо. Оно тебе отложено и всегда твое будет. Куда бы ты ни пошла из нашего дома, оно за тобой пойдет. Только выходов-то у тебя немного. Либо замуж по нашей воле, либо в монастырь. Пойдешь замуж, отдадим приданное тебе в руки. Пойдешь в монастырь положим. Хоть и умрешь, Боже, сохрани. В церковь отдадим, на помин души.
3: Я пойду за того, кого люблю.
4: Меня не то что уговорить. В ступе утолочь невозможно. Не знаю, как другие, а я своим характером даже очень довольна.
3: А у меня характер делать все вам напротив. И я своим тоже очень довольна.
4: Так, миленькая, мы и запишем.
0: Виновата, матушка.
4: Мне из твоей вины не шубу шить. Как же это ты не доглядела, а? Аль, может, сама подвела?
0: Ой, Господи, ее дело молодое, а все ведь одна да одна. Ну, жалость меня взяла. Пусть, мол, думаю, поболтаю с парнем для времяпровождения. Ну, а кто же их знал-то? Сердце-то, видать, не камень.
4: Да, больно ты жалостливая. Ну, собирайся.
0: Куда?
4: Со двора долой. В хорошем доме таких держать нельзя.
0: Ой, удумала. Еще умной называешься. Да кто тебя умной назвал, то ты сам дурак. Я 40 лет живу в доме. Я отца ее маленьким застала, все хороша была, а теперь вдруг не гожусь.
4: Ну, с летами ты, видно, глупеть стала.
0: И ты не поумнела, коль так нескладно говоришь. Ну, виновата я, виновата. Ну, побей меня, коли ты хозяйка. Это, по крайней мере, хоть сообразно с умом будет. А то на-ка, она, со двора ступай. А кто за Поликсеной-то ходить будет? Я вчера у ей, когда из саду вернулись, прямо из роту, коробку со спичками выдернула. Вот она какая глупая, не что этим шутит.
4: Ну, кто захочет что над собой сделать, так не остановишь. А надо всеми над нами Бог, а тебя держать нельзя, ты больно жалостливая.
0: Ну уж такая я с молоду, да. И ни к одной к ней жалостлива. А и к тебе, когда ты помоложе, тоже жалостлива была. Да вспомни ты молодость-то. Может, внучку-то пожалеешь.
4: Да нечего мне помнить. Чиста моя душенька.
0: Ой, ой. А как дружок-то твой вдруг налетел? Кто тогда на часах-то стоял? Я же от страха-то не меньше себя всеми суставами тряслась, как муж его тут не застал. Меня ж после целую неделю лихорадка била.
4: Ну, было и бульем поросло. Я в том грехе и каяться-то перестала. И солдатик тот уж давно помер на чужой стороне.
0: Не жив ли?
4: Да никак ему нельзя быть живым. Потому я 20 лет за упокой его души подаю. Так нечто может этот человек выдержать?
0: Бывает, что и выдерживают.
4: Ну, что я прежде, и что теперь большая разница. Mm-hmm. Я теперь так далека от всего этого, и так высока стала для вас, маленьких людей.
0: Ну, твое при тебе.
4: Так ты пустых речей не говори, а сбирайся-ка по добру, по здорову. Вот тебе 3 дня срок.
0: Да я хоть сейчас. Мне по Алексену жалко только. А тебя-то, признаться, не очень. Ой, матушка. А вот он.
4: Да кто он-то?
0: Да Сила Ерофеич твой.
5: Здравия желаю.
4: Как? Кто тебя впустил?
5: Так кто ж меня удержит?
4: Уж не окаянный ли ты? Не за душой ли моей пришел?
5: Нет. Зачем мне твоя душа? Давай жить и друг на друга любоваться.
4: Да как же ты жив-то остался? Я давно, как ты в поход ушел, тебя за упокой поминаю. Видно, не дошла моя грешная молитва.
5: А я добрее тебя. Я молился, чтоб тебе Господь здоровье дал, чтоб нам опять свидеться. И вот дожил до радости.
4: Ну, сказывай, не томи, зачем ты теперь-то ко мне?
5: Так ты помнишь клятву-то свою, клятву страшную?
4: Да помню, помню, как ее забудешь. Ну, чего тебе от меня надобно-то?
5: Вот, хочу встать к тебе на квартиру. А? Вот, выберу гостиную, которая получше, и оснуюсь тут. Эх, гвоздей по стенам наколочу.
4: Ой, беда моей головушки.
5: Амуницию развешаю, а вы каждое утро всей семьей ко мне здороваться приходите. Да, в ноги кланяться. А как же? Да, и вечером опять тоже покойной ночи желать. И сундук ты тот железный в мою комнату, под мою кровать поставь.
4: Да вот как так. Ты, окаянный, про сундук-то знаешь?
5: Грознов, он все знает, все.
4: Вот варвар.
5: Все, да, варвар.
4: Вот варвар, как был ты для меня, так и остался варвар.
5: Варварных павловцев душа. Ура, ура. Эх, Мавруш, да ты не сердись, это я так... Шучу с тобой.
4: Денег тебе, что ли, от меня надо?
5: И денег мне не надо. У меня свои есть. С собой туда не возьмешь.
4: Ну, мне уж и не понять, чего тебе?
5: Угол мне нужен. Век доживать. Угол где-нибудь в сторожке, подле конуры собачьей.
4: Ах ты, миленький. Ах ты, миленький.
5: А, ну... Тепленьким, чтоб когда кто напоил. Так меня знобит к погоде. Да, вот у тебя Фелица-то есть, вот бы мне и нянька.
4: Ой, а я ее нынче прогнать рассудила. А,
5: так нет, ну ты для меня-то сделай милость. Я не приказываю, я прошу.
4: Да что я для тебя не сделаю? Все на свете обязан.
1: А то где уж мне в такие хоромы? Ты пшеничная, ты в них и живи. А я ржаной, я на дворе.
4: Ну, ну а еще ты что, сирота горькая, от меня потребуешь?
5: И еще потребую, только уж немного, и тебе никакого убытку.
4: Только б не деньги, и ни чести моей посрамления не было, а то все с великим удовольствием.
5: Ну, ну,
4: вижу, что не грабитель ты, а как есть степенный человек стал. Так мне и горя нет, и не задумаюсь, и всякую твою волю исполню. Только сними ты с меня ту прежнюю клятву страшную.
1: А, вот ты знай, каков Грознов-то, вот знай.
4: Да как же жить с такой петлей на шее? Душит она меня.
5: Сниму, сниму. Другую возьму, полегче.
4: Ой, да я и без клятвы для тебя все.
5: Ну и ладно, ну и шабаш. Значит, в ничью и разойдемся.
1: Эх, Мавруша, мне бы поговорить с тобой по душе хорошенько.
4: Ну так пойдем ко мне. Пойдем ко мне в комнату.
6: Келицата! Чай-то готов у меня? Поставь Рому бутылку, водочки, пирожка вчерашнего. Ну, там что следует.
5: Ну что, Мавруш, говорят, тебе ундер нужен.
4: Да, миленький, ищем мы ундера. Ищем.
5: Ну так что ж тебе лучше-то? Вот он я.
4: Что, и жалование тебе, что ли, положить?
5: А как же? Я везде хорошее жалование получал. Я кавалерию имею.
4: Ну, а с нас-то сколько запросишь?
1: 14 рублев 28 копеек с денежкой. Я на старый счет.
4: Ну, с нас-то возьми по 12 по старой дружбе.
5: Это вот 120, вот так. Вот так. Ишь ты. Ничего, 120 давай.
4: Ну, 14, так 14.
5: Нет.
4: Я пошутила.
1: Не 14, а 14 рублев 28 копеек с денежкой. И полкопейки не уступлю. А как харчи?
4: Ну, харчи у нас людские хорошие, по праздникам водки подносим. Ну, а тебя-то когда, Фелицата, и с нашего стола покормит?
5: Нет, ну я разносолов тварших не люблю, мне чего помягче. Там кашки.
4: Состарелся ты. Ай, ох, как ты состарелся.
5: Кто? Я? Нет, я еще ничего. Я еще куда хочешь, я еще молодец. А вот ты... Ой, плоха стала.
4: Да ты что? Да я еще совсем свежая женщина.
5: Эх, Мавруш, ты свежий, так и я, эх. Ух, Мавруш, а помнишь, как мы с тобой у Богоявления в Гавриковом переулке жили, эх.
4: Ой, как забудешь.
1: А зачем ты меня целовала? Жар безумный был, зато я не влюбленной меня называла.
7: Эх, Мавруша, мне только сейчас с тобой и поговорить-то. А как поселюсь в сторожке, так ты, барыня, ваше степенство, а я просто Ерофеич.
4: Ну, пойдем. Пойдем. Закуси, чем Бог послал.
7: Ну, пойдем.
4: Пойдем.
7: Помнишь, как я взял? А ты говоришь, уйди! Вот это уйди! А я...
0: Ну, как мне себя не хвалить, а? Нет, я добрая всегда была, но я ума в себе прежде не замечала. Все мне казалось, мало его не в настоящую меру. А теперь выходит, я в этом доме умнее всех. Ой, это же я какую силу сломила. Ее ж пушкой не прошибешь. А ведь вот нашла на нее все-таки грозу, а?
5: Да, да.
7: Что ж,
5: ну где же маменька?
7: Ну что ж такое-то? Ну обождать приказы
5: у надо. У нас серьезное финансовое дело, никакого замедления не терпит.
7: У вас серьезное, у нас там еще серьезнее. У нас там ундер.
5: Значит,
8: Унгер, чин незначительный.
6: Незначительный, а беспокоить не велели. Давось над вами не каплет. Обождать можно?
9: Филицата!
6: Я, матушка, я иду, матушка, я иду, родная.
8: Никандра, наши обстоятельства в упадке, в таком кризисе будь в струне.
10: Первый голос вы, а я ваш аккомпанемент.
6: Да, матушка, матушка, я сейчас позову Платошеньку. Он у меня там, он у меня там в сторожечке.
8: Какой Платошенька? Какая в нем в настоящую минуту может быть надобность?
6: Дело хозяйское, мы рассуждать не смеем. Вот. Красавица! Выползай! Утри слезки! Платошка, где? Платошенька! Платошка, иди, иди, выходи.
8: Вот. Для чего весь этот конгресс? Это даже понять сложно.
10: А я так по всему заключаю, что будет тут для нас с вами неожиданный оборот.
6: Здравствуйте! Садитесь все. Вот, миленькие мои, вздумала я порядок в доме завести. Вздумала, да и сделала. Первое дело, чтоб порядок у нас был на дворе, наняла я Унгера. Амос Панфилович, вот он.
11: Здравия желаю, ваше степенство.
12: Как прозываешься, кавалер?
11: Сила Ерофеев Грознов, ваше степенство.
12: Ну что, Унгер в порядке, и нашивки имеет, и кавалерию я его одобряю.
11: Рад стараться, ваше степенство.
6: Я тебе, Ерофеич, весь наш дом под присмотр отдаю. Вот ключи. Смотри за чистотой на дворе.
12: Так.
6: За всей прислугой. Ну и за приказчиками не мешает, чтоб раньше домой приходили, чтоб по ночам не шлялись. А вы его уважайте.
12: Хорошо.
6: Ну вот, на дворе теперь хорошо будет, я покойна, надо в доме порядок заводить. Слышала я, Платон, что заставляли тебя меня обманывать, фальшивые отчеты писать.
13: Про хозяина я сказать не смею, а Мухаяров заставлял, это точно.
6: И деньги тебе, миленькие, обещали, да ты сказал, 1000 рублей не возьмешь.
13: Да напрасно меня и просить, это смешно даже.
6: Вот для порядка и назначаю я Платона главным приказчиком. И всю торговлю, и капитал ему доверяю.
12: Мамонька, так ведь он несостоятельный должник. У меня же был вексель.
6: Дай-ка вексель-то сюда. Вот тебе и вексель.
12: А, хорошо. Маменька, у меня к вам финансовый вопрос.
6: Погоди. Погоди, до тебя очередь дойдет.
12: Значит, я своей должности решен.
6: Нет, почему? Ты умел над Платоном шутить. Теперь послужи у него под началом. А вот тебе работа на первый раз. Напиши билетец. Мавра Тарасовна и Амос Памфилович Барабошевы по случаю помолвки Поликсены Амосовны Барабошевой с почетным гражданином Платоном Ивановичем Зыбкиным приглашают на бал и вечерний стол. А число мы сами поставим.
14: Бабушка, так Платоша мой? Ну вот, я же говорила.
6: Твой, твой, никто не отнимет.
14: Пойдем в гостиную к роялю, я тебе спою вот на пути село большое.
6: Куда, пойдем. Куда заюлила? Сядь,
12: нет,
6: сядь.
12: Да
6: сядь.
12: Нет, маменька, а как же маменька генерал?
6: Да куда уж до генерала, высоко больно.
12: Значит, Пустоплесов над нами преферанс возьмет.
6: Ты про Пустоплесова-то у меня спроси.
15: Матушка, вчера Пустоплесов сам пьяный согрубил что-то жениху. И тот за ним по всему дому не то с палкой, не то с саблей гонялся. Так все дело и врозь.
12: Да? Ну, в таком случае я на этот брак согласен. Но, маменька, финансовый вопрос. Нам нужно ехать в город по векселям платить.
6: Ты хотел Платону-то в яму сажать? Так не сесть ли тебе самому на его место? Там на досуге свой цап-цапарель попьешь, лик-то у тебя и прояснится.
12: Мамка, да вы что, если со мной такое кораблекрушение последует, так на все семейство мораль. А мы вон затеваем бракосочетание, должны иметь свой круг почетных гостей.
6: А не хочешь в яму, так Платону кланяйся, чтобы он за тебя заплатил. И уж больше доверенности тебе от меня не будет.
13: Вот она, бабушка, правда-то. Она свое возьмет.
6: Ну, не очень уж ты на правду-то надейся. Эй, кабы не случай тут один. Так плакался ты со своей правдой всю жизнь. А ты вот как говори, не родись умен, а родись счастлив. Так-то, миленький, вернее. Правда, хорошо, а счастье лучше. Ну, служивый, поздравь нас.
9: Честь имею поздравить Платона Ивановича и Поликсену Амосовну. 1000 лет жизни и казны несметное число. Ура!
10: Ура!

Александр Николаевич Островский. «Правда хорошо, а счастье лучше». Радиоверсия спектакля Государственного академического малого театра. Действующие лица и исполнители: Амос Панфилович Барабошев, купец. Виктор Низовой. Мавра Тарасовна, его мать. Евгения Глушенко. Поликсена, дочь Барабошева. Ольга Живакина. Филицата, нянька Поликсена. Людмила Полякова. Никандр Мухаяров, приказчик Барабошева. Сергей Вещев. Глеб Меркулыч, садовник. Александр Клюквин. Пелагея Григорьевна Зыбкина. Лариса Кичанова. Платон, ее сын. Глеб Подгородинский. Сила Ерофеевич Грознов, отставной унтер-офицер. Василий Бочкарев. Музыкальное сопровождение Валерий Медведев и Михаил Иванов. Режиссер-постановщик Сергей Женовач.

0: Радио России. И все это... Радио России «Орел». Реклама.
1: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: МЧС информирует.
4: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во оврагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
5: МЧС России предупреждает, будьте осторожны с огнем, не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Реклама. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Бригада ВСУ, сформированная по натовским стандартам, оказалась наиболее слабым противником, сообщил командир бригады, воюющей в Константиновке. На Кубани после ливня затоплено более 4000 гектаров сельхозземель. МВД России опубликовал рекомендации по защите аккаунтов в соцсетях и мессенджеров. И теперь подробнее. В населенном пункте Константиновка в ДНР российские штурмовые группы ведут наступательные действия в юго-западной части города. Об этом сообщили в Минобороны. Бои в Константиновке показали, что сформированная по стандартам НАТО 156-я бригада ВСУ является самым слабым подразделением противника. Об этом в видео, опубликованном Минобороны России, заявил командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис.
7: Приняли решение продолжать действия частью сил и средств, а основные силы бригады перекинули на несколько километров западней. Получается, если мы действовали восточнее Клебанбыкского водохранилища, то скрытно передислоцировались на западную часть Клебанбыкского водохранилища, заняли плацдармы на северном берегу. Параллельно еще командующий войсками предложил оценить противника, сделали выводы по действиям, которые были ранее, что 156-я бригада ВСУ, бригада, которая, кстати, сформирована уже по натовским стандартам, в отличие от бригад, которые были сформированы ранее, является наиболее слабым противником. С замыслом угадали, потому что получилось пробить оборону противника в районе тепличного комбината «Перспектива» с опорой на Бересток в Ильиновке. И уже оттуда продолжили действовать в узком месте города, изгиб реки. Действовали, получается, уже в высотных застройках города. Перерезали, получается, в узкое место города. И, не останавливаясь, продолжили действия в северном направлении, в направлении Дружков. Заняли завод «Автостекло», вот, и продолжили дальнейшие действия, не останавливаясь, наращивая усилия. После этого все подразделения бригады по разным направлениям очень быстро и успешно начали действовать со всех направлений левобережной части города. Нарезали город как пирог. Русский

0: Сделан своими руками. Руководство Ирана вряд ли захочет поздравить Дональда Трампа. И за несколько часов до того, как разменять девятый десяток, президент США сам выходит с громким анонсом. Сделка с Тегераном будет подписана прямо в его день рождения.
1: «Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с Ираном и всем Ближним Востоком в будущем. Надеюсь, этот процесс завершится быстро, легко и гладко. Если же нет, у нас есть крайняя альтернатива, которую, надеюсь, больше никогда не придется использовать».
0: Подписание, как ожидалось, должно было состояться в Женеве, куда на неделе США даже начали перевозить оборудование и готовить прилет Джей Ди Венса. Однако в итоге, как и победа над Тегераном, иранская сделка для Трампа может стать виртуальной.
1: Трамп заявляет, что в ближайшее время будет заключено мирное соглашение, которое положит конец войне с Ираном. Стороны согласовали основные положения и, как ожидается, проведут виртуальную встречу и подпишут соглашение в электронном формате в воскресенье.
0: Из Тегерана на это ответили, что в воскресенье подписание точно не состоится, и политическая режиссура собственного юбилея у Трампа уже дает сбой. В отсутствии мирного соглашения клетка у Белого дома становится слишком явной метафорой. Президент США оказался заперт в войне, которую сам же и начал.
2: Сапкорова ГТРК в США, Дмитрий Мельников. Выпускники, сдававшие ЕГЭ, начали получать первые результаты экзаменов, которые прошли 1 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения. Свои баллы узнали те, кто сдавал историю, литературу и химию в России и еще 49 странах, говорится в сообщении. Ведомстве отметили, что следующими получат результаты выпускники, сдавшие ЕГЭ по русскому языку. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Екатерина Бредина, здравствуйте. Российские канаисты Захар Петров и Иван Штыль стали победителями соревнований двоек на дистанции 500 метров на чемпионате Европы 2026 года в Португалии. Еще одну медаль серебряную завоевал Алексей Каравашков на дистанции 500 метров в соревновании каноэ-одиночек. Британский пилот Феррари Льюис Хэмилтон стал победителем гонки 7-го этапа Формулы-1 Гран-при Барселоны. Второе место занял британский гонщик Мерседеса Джордж Рассел. Третьим финишировал действующий чемпион мира британец Ландо Норрис. Армянский полузащитник Эдуард Спирцян признан лучшим футболистом Краснодара в сезоне 2025-26, сообщается в телеграм-канале клуба. Капитан команды набрал более 35% голосов по итогам опроса болельщиков и в третий раз был признан лучшим футболистом команды. Второе место занял колумбиец Джон Кордоба, третье – голкипер Станислав Акацев. В прошедшем сезоне Спирцян забил 14 мячей, отдал 17 голевых передач, а также стал лидером РПЛ по системе «Гол плюс пас». Международная федерация футбола заплатит полный гонорар арбитру Амару Артану из Сомали за работу на чемпионате мира, несмотря на то, что судью не пустили в США, сообщает BBC. Ранее американские власти отказали Артану во въезде на территорию страны без объяснения причины, хотя он направлялся в США по дипломатическому паспорту. 34-летний Артан должен был стать первым арбитром из Сомали, работавшим на чемпионатах мира. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода. В понедельник, 15 июня, в Оренбурге ожидается 26-28 градусов, кратковременный дождь. В Казани 25-27 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Самаре плюс 25, плюс 27, кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде от 24 до 26 тепла, кратковременный дождь и гроза. В Пензе 25-27 градусов, выше нуля, ливневый дождь и гроза. В Ярославле временами дожди 21-23 градуса. В Санкт-Петербурге во второй половине дня дождь, местами слабая гроза, 19-21 градус. В Москве во второй половине дня ливневый дождь, местами слабая гроза, 20-22 градуса. Сейчас в столице плюс 16.
3: прямо сейчас.
4: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России»

0: Телеграм. Консерватники.
1: Итак, всем добрый вечер, всех приветствую на нашем замечательном консервативном шоу «Консерватники». Простите, дорогие слушатели и зрители, за тавтологию. С вами я, Роман Антоновский, бессменный ведущий передачи «Консерватник» и автор канала «Сыны монархии». Подписывайтесь во всех доступных соцсетях. Скоро ко мне присоединится мой коллега Андрей Афанасьев, который мчится к нам с важного мероприятия из аэропорта. Ну, а пока я напомню вам, что вы можете задавать нам любые вопросы, комментировать различные темы, которые мы сегодня обсуждаем, и писать нам в любой доступный вам мессенджер по номеру 925-222-9992. Что ж, начнем мы с такой темы. Как вы знаете, украинские боевики на уходящей неделе совершили просто какой-то вандальский, варварский акт. Они намеренно атаковали музей «Панораму обороны Севастополя». И, как уже многие писали, включая меня, акт этот, скорее всего, был, конечно, символическим. Понятное дело, что музей не имеет, в принципе, никакого военного значения, но что здесь важно отметить, что атаковали-то, конечно, украинцы, но цель, скорее всего, выбирали их британские хозяева и кураторы. Потому что оборона Севастополя – это напоминание англичанам, как они там крепко получили во время Крымской войны. Я просто вам напомню, дорогие слушатели, что Крымская война не была каким-то там тотальным поражением России, потому что мы не уступили ни пяди родной земли, не потерпели никаких фатальных поражений. Просто по итогам Крымской войны мы временно отказались от наших амбиций в плане доминирования на Черном море. Потому что напомню вам, что Крымская война началась из-за того, что англичане перепугались, что, победив турок, мы будем безраздельно господствовать на Черном море, а следовательно и на Средиземном, и станем серьезными конкурентами Британии за звание морской державы номер один. Вот, и, соответственно, они сколотили на скорую руку коалицию против нас из Франции, Турции, Сардинии и, собственно, Великобритании. Австро-Венгрия хранила такой, скажем, враждебный нейтралитет, сковывая нас тем, что держали на границах Дунайских княжеств свою армию и вынуждали нас тоже там держать дивизии, которые можно было бы перебросить в Крым. Вот. И, соответственно, в истории Англии случилось так, что Крымская война – это были те сражения, где они потерпели едва ли не самые чувствительные поражения и потери. В том числе, значит, таким поражением для англо-французских войск стал штурм Малахова кургана, где их войско в два раза по численности превосходило наши русские доблестные войска. Вот, и потери, по оценкам историков британцев, оценивались в 10 тысяч. Причем там немало полегло британской элиты, вот их там кавалеристов, дворян, деток всяких лордов, которые навечно слегли в Крымскую землю. И вот картина обороны Севастополя, которую нарисовал баталист-монументалист Рубо, она, соответственно, как раз в красках показывает, как русские герои били там англичан. Поэтому не случайно они символически выбрали именно удар по музею обороны Севастополя, натравили на него украинских боевиков. Потому что, как вы знаете, у британцев есть, в принципе, замысел при помощи Украины и других инструментов, в принципе, полностью уничтожить Россию, в том числе реализовать проект Интермариум Междуморья. То есть, когда будет такая полоса пробританских, антироссийских протекторатов от Балтийского моря до Черного, и должно это все дело включать, конечно же, в себя там Прибалтику, Польшу, Украину, и, конечно же, британцы облизываются и на Крым, и, как написал коллега наш Андрей Медведев, то есть, по сути, видно, что с нами сделают, если победит Европа. То есть они хотят, в принципе, стереть саму память о русском народе и о его великих победах. Поэтому никакого там особого военного значения этот удар не имел, но символическое значение было большое. То есть британцы мстят нам за те болезненные удары, которые они получили от нас в Крымскую войну. Вот присоединился как раз Андрей. Что ты думаешь по поводу по удару по панораме Севастополя, да, может быть, даже расширить тему в целом, потому что вот сегодня были нанесены в ночь очередные варварские удары по Ярославлю, по Орлу, по Тульской области, причем били, опять же, тоже не по каким-то военным целям, а во многом по жилым домам.
0: Ром, наш противник, который, безусловно, находится не в Киеве, в Киеве находятся его подсвинки, очень хорошо умеет в символическую войну. И любая война, она простирается за пределы исключительно зоны боевых действий, в которых поражение друг другу наносят соединения армий. Любая война – это противостояние душ народов, то есть морально-психологического состояния всего общества, личного состава вооруженных сил и так далее. Убивая противника, физически уничтожая конкретного солдата в окопе, мы не приближаем победу. Мы добавляем работы его службам, там, военным комиссарам, ТЦКшникам, как угодно, вот, чтобы заполнить это пустующее пространство, эту пустующую ячейку, которая освобождается с гибелью солдата. Для того, чтобы победить, нужно совершить ряд символических действий, направленных на моральный слом противника. Взятие столицы, уничтожение руководства высшего, другие какие-то символические вещи, направленные на подрыв того, что военные называют МПС, морально-психологической составляющей. Очень много есть способов это делать. Блестящая книга есть Евгения Эдуардовича Местера, да, на эту тему, «Мятеж и война», как раз посвященная этим вопросам. Но самое главное, что нам нужно понять, что это как раз был удар в рамках той самой мятежа войны. То есть это удар в душу народа, в наше героическое наследие. И надо отвечать в том числе так же. Надо отвечать на уровне символов, на уровне смыслов. Можно ударить по банковой, можно ударить еще по каким-то местам, которые несут не военный, а символический смысл, но показывают, что как бы мы тоже так умеем играть, и мы будем так играть. В мае 1945 года в вермахте были миллионы солдат. Но они прекратили сопротивление, потому что был совершен ряд символических действий важных, которые подорвал их дух. Вот тут нужно понимать, что противник действует в этой логике и пытается подорвать наш дух, подорвать наше стремление к сопротивлению. Мы с тобой, когда находимся в студии, у нас работают тоже экраны новостей, и в эфире идет «Россия-24», программа Никиты Сергеевича Михалкова «Бесогон». И я видел кадры, были показаны героев специальной военной операции, людей, удостоенных высших государственных наград. И я вдруг подумал, что ну вот на этих людях все у нас и держится, на людях, которые очень тверды духом. И от твердости духа, от упорства, от спокойствия такой, сбалансированности всего нашего общества сверху донизу зависит наша победа, наше выживание, сохранение как страны, как народа. Противник теми или иными способами, символическими действиями нас пытается раздергать, пытается противопоставить нас внутри общества, внутри страны, разорвать на части. Там ты регулярно ведешь дискуссии с представителями там левых идеологий. Важно не переходить эту черту, чтобы не было вот этого прямого конфликта. Национальный конфликт, религиозный конфликт. То есть делается все возможное для того, чтобы нас разорвать на части, подорвать наш дух, ну и скушать, уничтожить. Да, да не будет этого, и нужно понимать, что уже разок было у нас в истории Крыма, когда противник пытался уничтожить эту панораму, мы ее восстановили. Восстановим и в этот раз, и будет она напоминать о подвигах нашего оружия, о наших героях, и будет у этой панорамы и продолжение с войной нынешней.
1: Да, будет называться «Оборона Лондона», и будет показано
0: как
1: штурм города. Кстати, знаешь, вот ты тоже напомнил про мятеж, войну, и если вспомнить историю, то я вот вчера вспоминал такого замечательного русского офицера, как Евгений Максимов, когда была Англо-Бурская война. Поскольку в Российской империи все понимали, что наш главный извечный враг – это Англия, множество русских якобы добровольцев, а на самом деле кадровых военных, отправились воевать за буров. И тот же самый замечательный русский воин Евгений Максимов дослужился в бурской армии до генерала. И Гучков даже, кстати, воевал там, хотя впоследствии он сыграл негативную роль, но тогда был человек еще нормальный, не либерал, и тоже воевал. Кстати, вот какие либералы были в Российской империи, что Гучков тоже воевал за буров, преследуя российские интересы в Англо-Бурскую войну. И более того, когда я вчера, значит, изучал материал для поста о Евгении Максимове, Николай II был очень, так сказать, взбудоражен происходящим, всем интересовался, как там буры, что им нужно там помогать воевать против англичан. И более того, он связывался с кайзером, потому что предлагал Германии создать совместный корпус и через Центральную Азию ударить по Индии, которая тогда была колонией, главной жительницей британцев. То есть мы видим, что Российская империя не только находилась там в какой-то обороне от всех этих козней англичан, а постоянно тоже искала способа вести большую игру и каким-либо образом болезненно насолить англичанам. То есть и бурам помогали, и, в принципе, если бы не трусоватость и нерешительность Германии и Франции, могли бы тоже сколотить коалицию и отжать Индию у англичан. То есть в это время тоже искали способы, как можно, собственно, влияние британцев приуменьшить и сделать им больно.
0: Давай перейдем к следующей теме, к вмешательству в наши выборы. Вот 10 лет назад у нас были большие скандалы, когда Трамп шел на свой первый срок, и все говорили, вот это Россия, российское вмешательство в американские выборы привели к власти старика Донни. Между тем, у нас-то на самом деле происходит действительно вмешательство в наш предвыборный процесс со стороны западных сетей, спецслужб, различных их групп влияния. За украинские радикальные феминистки из так называемого феминистского антивоенного сопротивления, как я понимаю, признанное и террористической организацией, вот Дарья Сиренко с такой, как бы тоже с таким флером экстремистским и террористическим, признанной террористской экстремистской в стране, всячески пытаются через гибридные методы, через социальные сети строчить жалобы на Наталью Москвитину в штаб «Единой России». Это известная наша коллега, соратница, ведущая телеканала «Спас», человек, очень много сделавший для сохранения жизни, для борьбы за жизни нерожденных детей, помощи женщинам в сложных ситуациях. В общем, золотой человек. И вот такая хорошая, правильная, молодая мама, общественник с большой буквы О, с правильной созидательной направленностью, идет на выборы у нас в этом году. И находятся люди на Западе, находящиеся уже, выехавшие с 22-го года из нашей страны, которые пытаются это саботировать. Наталья сейчас на прямой связи с нашей студией. Наташ, мы тебя приветствуем. С днем памяти всех русских святых тебе, дорогая.
2: Спасибо большое, да, здравствуйте, всех тоже с праздником. Ну да, все правильно вы говорите, я, конечно, ну, несколько с иронией на это смотрю, потому что ситуация анекдотическая по факту. Ну, как бы есть, да, такое явление, как радикальные феминистки. Я, честно говоря, была уверена, что они, в общем-то, и жили себя, и там сначала СВО, они покинули территорию нашей страны, и не так активно, ну, только поскольку с самого начала, там, вот 10 лет я уже занимаюсь этой темой, 10 лет моему фонду, я всегда на протяжении всех 10 лет получала там угрозы убийства, пожелания. Что вы представите, стоят за этим какие-то люди, там есть
0: да
2: ли
0: точно
2: эти подписи,
0: стоят.
2: Или
0: это
2: нет,
0: почерк или это... спецслужб, однозначно, я тебе
1: конечно,
0: говорю.
1: Конечно, и Наталья, вы просто разворошили такое осиное гнездо, потому что там за детоубийствами, как правильно надо называть аборты, стоят в том числе люди, которые зарабатывают вот на этих медикаментах, получаемых из эмбрионов от целой индустрии. Поэтому, конечно, тут просто вот у них вот этот феминистский антивоенные комитеты на агентской, это просто их вот такая медийная обслуга.
0: Прикормленная обслуга.
1: Обслуга, да, которая, значит, вас кусает. А за этим стоят серьезные люди. Кстати же, тут смычка-то есть у Радфемок и даже с какими-то публичными персонами. Просто я вот напомню, как у нас сейчас, надеюсь, похорошеет с вашим туда приходом Госдума, потому что, скажем, до 21 года у нас в Госдуме находилась, например, такая бывшая телеведущая Оксана Пушкина, которая вместе с нынешним иноагентом Аленой Поповой тащили в Госдуме, пытались лоббировать закон о домашнем насилии, списанный с худших западных практик, по которому там мужчину можно было бы там по любому доносу лишать там квартиры, свободы, детей, всего чего угодно. И, конечно, вот все это феминистское сообщество, в феминистском плохом смысле, они просто боятся, что с приходом таких людей, как вы, вот, будут действительно приниматься важные законопроекты.
2: Ну,
1: реально...
2: понятно, меры.
1: Да, да, да, меры.
2: Да,
1: меры,
2: ну, вот где сейчас и Алена Попова, где сейчас и Оксана Пушкина. Мы вот
0: да,
2: смотрели...
0: Мне кажется, они все иноагенты.
1: Ну, только Попова.
2: Да, и мы посмотрели вот этот сайт, кто сделал, там можно же посмотреть код и так далее. Он создан в Канаде. Вот. Также мы просили посмотреть, вот эти вот письма мне приходят. IP-адреса находятся на территории войсковых частей Украины, понимаете? И расползается это все из радикального антивоенного феминистского сопротивления. Там они делают всякие коллажи, там иди, типа, отдай свой голос против того, чтобы она прошла и так далее. Вот. И создается некая иллюзия того, что действительно люди это поддерживают. Там, знаете, мне даже пришлось комментарии у себя закрыть, потому что любой мой пост, особенно если я выкладываю пост там со своей семьей, туда в течение просто получаса приходит 300 комментаторов, понятно, что в основном боты, и пишут просто ну, какие-то уничижающие сообщения. Вот. Но показывают, как будто бы люди действительно против. И я считала, что ну, такой холивар под каждым постом разводить смысла нет. Мне пришлось закрыть комментарии.
1: Ну, видите, так агрессивная... Как агрессивная организация, причем я, кстати, вот специально сейчас почитал, то есть по факту, в принципе, что тоже говорит о популярности идеи радикального феминизма в России, в феминистском антивоенном сопротивлении состоит 10 человек. И даже их перечисление, знаете, звучит как просто какой-то мультик «Южный парк». У истоков стояли художница-поэтесса, террористка нынешняя Дарья Серенко, гендерный историк Элла Росман и художница Лили Нордик. Как сказал бы Глеб Жеглов, что же у вас за клички такие поганые?
0: Росман, Нордик и Серенко.
1: Да, Росман, Нордик и Серенко, вот и все, значит, феминистское антивоенное да. сопротивление.
0: Вот и все стихотворение. Наташ, а вот что могут сделать люди, которым важно вот это правильное, здоровое отношение к жизни, все то, что ты много-много лет продвигаешь. Вот нас комментарии пишут тоже наши слушатели. Маруся, москвитина, еще и многодетная мама. Большое уважение ей. Вот что могут сделать люди, которые тебя поддерживают?
2: Ну, ты знаешь, я вообще всегда прошу молитвы. Вот. Для меня это вот реально важно, потому что вся эта схватка, это схватка зла и добра. И мы должны победить. И за мной, конечно же, стоят люди. И я надеюсь, что вот кто сегодня послушает, вы просто про меня не забудете. Потому что, ну, сложно на самом деле. Создается и духовное вот такое сопротивление. Тяжело иногда. Но я верю в то, что мы победим. Будут в сентябре выборы. Вот, кто может проголосовать, я иду от Вологодчины. Кто там находится, пожалуйста, я буду рада любой поддержке. И когда нахожусь в Вологодской области, максимально открыто, то есть

0: со мной можно там встретиться, пообщаться, и по России тоже езжу. Мы вообще проехали практически всю страну, проверяли женские консультанты с телеканалом «Спас». Я проходила путь беременной женщины в каждом регионе, захожу в женскую консультацию и говорю, я беременна, вот, и слушаю, что мне говорят. Были вскрыты просто невероятные вещи, то есть вот вроде бы прошли уже там сложные 90-е, такие же непонятные 2000-е. Ну вот в одном городе на стене висит плакат, который рекламирует стерилизацию для женщин как наилучший способ контрацепции. Мы, естественно, эти все вещи просим там убрать.
1: Наташа, это в женской консультации том, что... висит плакат, призывающий стерилизовать женщин?
0: Да, да, и это было не в одной консультации, в двух. Это было когда-то в 90-е, вот, знаете, очень давно повешено, и никто сейчас на это не обращает внимания. Они, знаете, что сделали? Они просто рекламу Big Pharma, которая производит препараты для стерилизации, подвернули просто. Вот, ну, как бы рекламы как таковой нет, а факт того, что лучше себе стерилизоваться, если там у тебя уже трое детей, это они оставили. И вот мы проехали, ну, практически всю страну. Вот. Губернаторам дали все рекомендации, как с этим бороться. На самом деле изменения колоссальные. Заведующие женские консультации реально меняли. Вот. Врачей даже там переводили на другие должности для того, чтобы, ну, наконец это все изменить. Но, тем не менее, находятся люди, которые верят в противоположные ценности. Они находятся не на территории нашей страны, но создают видимость, что вот мы, русские люди, действительно там не хотим рожать детей, не хотим создавать семьи, вот, и давайте дайте нам свободу выбора. В общем, на самом деле, вот сколько я езжу по стране, вот этих вот феминисток я никогда в глаза не видела. Сколько выступала в громадных залах, да, бывают там вопросы от молодежи, ну, ребята, молодые студенты, не всегда слышат от своих родителей, что там тоже прерывание беременности, это не свобода выбора. Это, ну, наоборот, рабство. Но кто бы им об этом сказал? Когда ты начинаешь с ними говорить, отвечаешь на неудобные вопросы, то эта же молодежь потом подходит после выступления и говорит, спасибо вам большое, там, оставьте свой телефон, можно как-то там с вами связаться, вы для нас там глаза открыли. Вот это наши люди, которые, ну, где-то там были дурманены, они там верили во что-то другое.
1: Пропала связь, конечно, постараемся восстановить ее, но самое главное, мы поняли, что, во-первых, как только у нас поднимается, кем-то берется на штандарт тема сохранения жизни, тут же бьют из-за рубежа, чтобы мы продолжали вымирать. Ну... Вот поймите, что любая пропаганда абортов, детоубийств, контрацепции, это всегда западные сети влияния.
2: Безусловно, потому что кто-то просто очень сильно не хочет, чтобы русских снова было много, и многие говорят, что якобы, значит, запрет абортов и ограничение абортов никак не влияет на демографию, но, в принципе, это чушь, потому что и я, и, по-моему, Борис Корчевников считали, что... Если бы в Советском Союзе, исключая сталинский период, не были бы легализованы аборты, когда на пике советские женщины делали по несколько миллионов абортов в год, то даже несмотря на все там потери в Первой мировой войне, в Великой Отечественной войне, там, в репрессиях гражданской, русских было бы 250-300 миллионов, если бы у нас не были легализованы аборты. Более того, пропаганда, собственно, приравняла аборт к какой-то простейшей там медицинской процедуре, там, как, не знаю, там, родинку удалить, что, конечно, тоже повлияло. И сейчас мы, например, видим, что когда власти ограничивают аборты в отдельных регионах, как та же самая Вологодская область или Нижегородская область, то в комплексе с другими мерами это приводит к росту среднего уровня рождаемости. И те области, где аборты ограничены, они постепенно выходят, собственно, тоже в лидеры по рождаемости в масштабах России. Так что, если нас слушают вологодцы, вы теперь знаете, за кого голосовать, кто должен пойти в Госдуму от вашего региона, потому что, помимо, я думаю, инициатив, связанных с улучшением демографии, запретом детоубийств, вот, Наталья будет там проводить правильно.

0: политику, вот, и, собственно, транслировать правильный женский взгляд с такой, с христианской, с консервативной точки зрения. И вот наша, собственно, активная сегодня слушательница Маруся тоже это подтверждает и пишет нам: «Обязательно проголосуем, удачи вам, Наталья, победы нам всем на СВО и на этих выборах. Спасибо, так и будет».
1: Да, страшный кошмар наших врагов – это чтобы в Госдуме была православная многодетная мама, еще и не одна. Движемся дальше.
2: Консерватники.
1: Ну что, Смоленская область, привет вам. У вас там интересные вещи происходят, я бы сказал, пугающие. На месте Вяземского котла, я напомню, что это военная операция, которая унесла жизни почти 400 тысяч наших военнослужащих в год Великой Отечественной войны. Еще несколько сотен тысяч оказались в плену. В общем, потеряли мы почти миллион человек там в котле осенью 41-го года. Планируют, как ты думаешь, Ром, что построить? Храм, музей?
0: Мемориальный комплекс?
1: Ну, не то, и не то, и не то. Планируют построить мусороперерабатывающий завод. Вот огромный полигон на 100 тысяч тонн мусора в год, хотят построить там современный комплекс переработки отходов. Ну, конечно, что еще строить на месте боевой славы и боевой трагедии нашего народа, да, в год Великой Отечественной войны, где до сих пор там на квадратный метр по несколько человек лежат. Мусорную свалку давайте сделаем. Очень странное решение. Уже Следственный комитет проверяет его. Вот, губернатор Василий Анохин формулирует проблему прямо. Без новых объектов регион ждет экологическая катастрофа. Кто бы спорил? Полигоны переполнены, 20 лет ничего не строилось. В общем, нужно мусор перерабатывать. Мы согласны. Конечно же, нельзя его просто так бросать. Но почему мусор нужно перерабатывать на месте, где полегло такое количество наших дедов и прадедов?
0: Безусловно, потом, ну, почему не нашлось другое место? Ведь у нас Россия огромная страна. И Смоленская область тоже, собственно, достаточно большая территория, где есть множество участков, на которых там не находится там жилья, не живут люди, нет каких-то природоохранных зон. Почему именно на месте захоронения наших воинов хотят построить этот мусороперерабатывающий завод? Совершенно непонятно. Вот мы все с вами возмущаемся, когда в Прибалтике, где-то в Европе, там, на Украине русофобы сносят памятники героям Великой Отечественной войны, или там местные нацисты оскверняют могилы наших воинов. А сами мы что? Вот разве это в Смоленской области не осквернение, захоронение? Ты совершенно правильно сказал, что напрашивается на этом месте сделать как, допустим, часовню, так и какой-то
1: поклонный крест хотя бы.
0: Поклонный
1: какой-то
0: крест,
1: мемориальный памятник.
0: Мемориальный памятник, да, который может, например, стать тоже достопримечательностью, как стал абсолютно новый памятник замечательный, который посвящен тем, кто погиб под Ржевом. Вот когда вот в Журавле разбивается статуя, то есть сделали памятник, который стал визитной карточкой региона. Ну и у каждой, конечно, проблемы есть имя, потому что вот это проект анонсировал глава Вяземского округа Олег Смоляков, который поведал, собственно, о планах реализации. И, в принципе, вице-губернатора Смоленской области Алексея Кучумова, который присутствовал также на собрании, где анонсировали данный проект, тоже почему-то ничего как бы там не ёкнуло, никакого там возмущения не произошло. То есть очень, конечно, все это выглядит странно.
1: Это действительно так, и мы находимся, ну, в таком парадоксальном состоянии. Мы с одной рукой пытаемся сохранять историческую память, а другой рукой пытаемся построить мусороперерабатывающий полигон на месте боевой славы. Ну что, ну Смоленская область такая застроенная, загруженная, что мало там лесов, полей, рек, мало территорий, подходящих под это. У меня даже возникает другой вопрос, а почему эта местность вообще как-то особенно законом не защищена? Ну вот на Бородинском поле никому же не придет в голову построить мусороперерабатывающий завод. На Мамаевом кургане, в парке «Патриот» в Кубинке, но...

0: Да.
1: Ну, никому же это не придет в голову. Наверное, они это делают, потому что юридически есть лазейка. А раз вроде как шито-крыто на бумаге, то можно и на моральную сторону вопроса глаза закрыть.
0: Ну, да, или на том же Самбурском полигоне, да, где тоже, собственно, сделали замечательный музей, посвященный жертвам репрессий. Тоже ни у кого нет в мыслях там, собственно, устроить какой-нибудь там завод или свалку.
1: Да, в общем, странная ситуация. Есть нам о чем подумать, поразмышлять. Есть о чем подумать, поразмышлять руководство Смоленской области, Следственному комитету. Мы благодарим, кстати, вот здоровое наше гражданское общество смолян, которое обратили внимание на эту проблему, на эту ситуацию, которую, конечно же, нужно как-то решать. Пользователь с именем Игорь Иванов решил нам написать по поводу, по предыдущей теме. То есть принуждением будем заставлять рожать, и никто вас не спрашивает, почему не рожаете. Рожайте все, тут а вашего согласия не спрашивают. Игорь, если вы не хотите рожать, не занимайтесь сексом. И не будете рожать.
0: Да. Ну, или вообще, то есть мы же говорим, что улучшение демографии – это комплексная стратегия. Вот я уже не раз приводил опыт Нижегородской области, которая сейчас вышла в лидеры по средней рождаемости и первого ребенка, и семей 3+. Там это комплексная стратегия. С одной стороны, там, как и в Вологодской области, есть ограничения на аборты, их и убрали из ОМС, насколько я знаю, и нельзя делать в частных клиниках. С другой стороны, там наибольшие материальные выплаты, то есть за рождение ребенка можно получить до 1 миллиона рублей, что, в принципе, может быть вполне себе там, первоначальным взносом за там, квартиру для, или дом для большой семьи. Поэтому все вместе, и ограничение запрета абортов, и льготы материальное стимулирование, и при этом пропаганда традиционных православных ценностей, когда семейные ценности у тебя стоят в жизни на одном из первых мест, все это вместе действительно хорошо работает, и люди начинают рожать без всякого принуждения.
1: Движемся дальше к следующей теме.
2: Консерватники.
1: Трагедия тоже в Екатеринбурге произошла на днях. Водитель из Солнечной Республики, дружественного, видимо, нам государства с юга, влетел на полной скорости на перекрестке в храм Большой Златоуст в Екатеринбурге. Погибли люди, погибло несколько человек. Снес он автобусную остановку. И большая была трагедия. Митрополит Екатеринбургский Верхотурский на месте служил панихиду. Ну, в общем, беда произошла. И что интересно, Кирилл Викторович Кабанов, член Совета по правам человека при президенте России, обратил внимание на то, что нужно проверить это все на теракт. Потому что у водителя характерная внешность. Ну, то есть такая... Похожая на ваххабита, скажем так. Человек, похожий на ваххабита, за рулем автобуса убил несколько людей. Сам говорит, что плохо себя почувствовал, перепутал педали газа и тормоза, вылетел на перекресток на красный, еще и влетел в храм. Ну, странная история.
0: Ты знаешь, Андрей, я погрузился в эту историю, и у каждой проблемы есть свое имя. И вот смерть пришла к четырем екатеринбуржцам, включая одного 9-летнего ребенка, под именем Икрамжона Хамрая, вот этого узбекского товарища, который едва говорит по-русски, и у которого какие-то посредственные навыки вождения транспортного средства. Так вот, выяснилось интересно, оказывается, мигрант Икрамжон работал уже водителем автобуса в Петербурге и нахватал там, по-моему, 6 штрафов за нарушение правил дорожного движения и был, соответственно, уволен из того автобусного парка, где он работал в Петербурге. И почему-то человека, грубо нарушающего ПДД, взяли в итоге на работу уже в Екатеринбурге. Более того, я тут похвалю наши доблестные правоохранительные органы, потому что они совершенно правильным способом отреагировали И уже задержан до 10 августа директор ООО «Автоном» Алексей Ярков, который, не проверив по базам, решил, видимо, сэкономить и взять не коренного, там, не знаю, русского, там, татарина, любого коренного жителя Екатеринбурга работать в автобусе на достойную зарплату, а взял вот этого едва водящего транспорт господина Хамраева. Также косвенно в смерти екатеринбуржцев виноваты те, кто торпедировал законопроект о запрете мигрантам работать в общественном транспорте и в такси. А такой законопроект действительно планировали ввести в Екатеринбурге и в Свердловской области. Вообще, в принципе, он уже введен везде по Уралу. То есть, вдумайтесь, Свердловская область и Екатеринбург – это единственное место на Урале, где до сих пор разрешено мигрантам работать в общественном транспорте и в такси. А мы с вами знаем, что по опыту тех регионов, где мигрантам запрещают водить автобусы и такси, резко снижается количество ДТП. Опять же, у каждой проблемы есть имя. Лоббировал исключение общественного транспорта из списка ограничений вице-президент Свердловского союза малого и среднего бизнеса Владимир Герасименко и похвастался. Как он сказал, что в общественном транспорте работают в основном граждане Узбекистана, без них, значит, все встанет якобы. К счастью, нас услышали, и в итоговом документе перевозки в итоге исключили. В общем-то, нетрудно понять, почему лоббисту Герасименко нравятся так узбекские иммигранты, потому что он еще заместитель руководителя Союза национальности и народности Урала. Ну, тоже, видимо, какая-то многонациональная организация. Вот. А, кстати, знаешь еще, чем занимается господин Герасименко, который так любит мигрантов?
1: Чем же?
0: Руководитель Центра Сталина, как написал сегодня историк Дюков, несуществующая организация, от лица которой он призывал поставить памятник Сталину, чтобы мобилизовать вокруг фигуры Сталина все общество. Я, кстати, думаю, что если бы Герасименко точно так же вел себя, как он себя ведет сейчас при товарище Сталине, то его, скорее всего, бы либо расстреляли, либо отправили бы на рудники, потому что к фигуре Сталина, ко многим его действиям есть у нас с Андреем вопросы, но при нем как-то диаспоры особо не бесчинствовали, потому что если какая-то диаспора начинала что-то бузить, ее мигом там депортировали в полном составе куда-нибудь в Сибирь, вот, или в Северный Казахстан. Вот такой вот у нас, собственно, оказывается, лоббист-сталинист сделал все, чтобы мигрантам можно было водить автобусы и такси, и в итоге это закончилось трагедией, когда 4 человека погибли, и автобус влетел в православный храм.
1: Ну, это буквально, как говорится, навиопская бинго.
0: Да.
1: Мы приносим свои искренние соболезнования семьям, друзьям и близким жертв погибших и просим проверить все это на состав по теракту. Что-то вот наводит на мысль, что может это быть терактом еще плюс ко всему, потому что в Европе, когда, помните, была череда наездов на людей,
0: да.
1: Когда на большой скорости мигранты залетали на автомобилях в толпы, это вот такой способ тоже жертвоприношения. Нужно понимать, что есть ислам, а есть политическая идеология, да, такого радикального исламизма, и как его еще называют, да, там формы ваххабизма и прочие различные запрещенные там, да, которые у нас экстремистские. И вот люди, которые исповедуют вот эти радикальные формы ислама, они могут мимикрировать под несчастные случаи для того, чтобы вот продолжать совершать то, что они называют джихадом. Вот это нам важно понимать. Следующая тема.
2: Консерватники.
1: Хочу рассказать о том, что происходило на этой неделе на другом конце планеты, в Австралии.
0: В стране кенгуру?
1: Да, в стране кенгуру русские казаки и неравнодушные люди из числа австралийцев поддержали инициативу и по продвижению наших традиционных ценностей, поддержке России в рамках существующего гибридного противостояния с Западом, и по улицам Австралии разъезжали грузовики с изображениями подразделение с именами православных святых. Это тема, которой мы большое внимание уделяли и уделяем в эфире Радио России, в эфире нашей программы, потому что имеем к этой теме непосредственное отношение. И вот Семён Бойков у себя тоже, наш друг, коллега, соратник, который сейчас находится в Австралии, но это русский по духу, по смыслу, по всему человек, очень активно нас поддерживающий. Он много у себя в телеграм-канале и в других социальных сетях писал об этом событии, об этом мероприятии. Очень здорово, что это произошло, и очень здорово, что большое количество жителей там с воодушевлением это восприняли. То есть люди, когда видят российские символы, патриотические наши символы, они выступают с открытой поддержкой, что говорит о том, что на самом деле не весь Запад и не весь мир против нас. Гнилая там, черная, грязная вот эта вот верхушка, осатаневшая на Западе, да, безусловно, против России. А народ, простые люди, нет.
0: Да, безусловно. И надо сказать, что в Австралии есть большие диаспоры выходцев из разных стран Европы. Там есть и сербы, и хорваты, и русская диаспора, и украинская. И при этом надо сказать, что многие из вот выходцев именно из Восточной Европы, они вполне себе такие проповедуют взгляды достаточно консервативные. Как мы видим, что, собственно, представители русской диаспоры, да и сербской, да и даже греческой православной, они с большой симпатией относятся к России и, наоборот, пытаются противостоять леволиберальной политики текущих австралийских властей, которая и антироссийская, и проукраинская, и одновременно поддерживает запрещенную у нас ЛГБТ, и точно так же завозит в Австралию мигрантов. Кстати, несколько лет назад там у них была тоже такая битва, потому что марокканские мигранты начали на пляжах приставать к загорающим австралийским девушкам, и местная, значит, молодежь бегала и лупила мигрантов в их кварталах, чем, собственно, были возмущены все леволиберальные СМИ Австралии и мира. Ну и, как мы видим, что еще очень здорово, что такие люди, как Бойко, даже вдали от родины, в десятках тысяч километров от России, сохраняют свою русскую, казачью, христианскую идентичность. И оттуда, с другого континента, морально и материально поддерживают Россию.
1: Во втором часе продолжим. Поговорим с Ксенией Жигайловой, известным православным психологом и блогером, о том, что такое традиционные ценности и традиционная русская семья.

0: Консерватники.
1: Если мы говорим о связях литератур с Кавказом, то мы знаем там о Лермонтове, о Пушкине, о Есенине. Но это было изгнание, путешествие, восхищение Кавказом, да? Для Маяковского это совсем другой случай.
0: О Кавказе в жизни Владимира Маяковского расскажем в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 3 часа дня в Москве, в 6 вечера в Омске и в 9 утра в Чите после новостей. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
3: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
2: Николая Васильевича Гоголя везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
3: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
0: Радио России. Главное радио страны. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
4: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
4: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
5: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
6: По дороге в общественные места проговорите с ребенком алгоритмы действий. Что делать, если потерялся? Кому обращаться за помощью? Обратите его внимание на тех, кто может ему помочь. Полицейский, охранник или взрослый с ребенком. Запоминайте, что интересует ребенка в торговом центре или на ярмарке. Это поможет в поисках. Вполне возможно, он специально сбежал в детскую комнату или магазин гаджетов. Не теряйте время. Сами обращайтесь к персоналу торгового центра. Сотрудники могут объявить о том, что произошло по громкой связи, а охранники свяжутся с коллегами по рации и сообщат приметы ребенка. Кроме того, попросите проконтролировать выходы, проверьте фудкорт и туалеты.
7: По данным оперативной сводки, в списках похищенного по-прежнему лидируют сотовые телефоны. Не давайте злоумышленникам возможности украсть ваши средства связи. Не оставляйте телефон без присмотра. Не упускайте его из виду. Не давайте телефон в руки незнакомым людям. Если вас просят позвонить, наберите номер сами. Соблюдайте эти простые правила, и предпосылки к преступлению просто исчезнут, и ваш мобильный телефон не достанется преступникам.
8: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
0: Реклама. Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске: Путин поздравил Трампа по телефону с 80-летием. Лидеры обсудили тему украинского конфликта. Министр обороны Белоусса вместе с военнослужащими участниками спецоперации возложил цветы к могиле неизвестного солдата. МВД расширит круг сотрудников с полицейскими полномочиями. И теперь подробнее. Телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в воскресенье и продолжался 55 минут, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Беседа носила дружеский и откровенный характер, сказал он. Путин поздравил президента США с 80-летием и поблагодарил Дональда Трампа за послание по случаю Дня России, сказал Ушаков. Трамп, в свою очередь, отметил, что Путин первым из иностранных лидеров позвонил ему в воскресенье. Также Путин и Трамп обсудили по телефону двусторонние отношения и ключевые темы международной политики, в том числе конфликт на Украине. В разговоре президентов России и США было отмечено, что недавние удары ВСУ по гражданским объектам в России мешают урегулированию конфликта. Трамп акцентировал внимание на необходимости прекращения военных действий на Украине, сообщил Ушаков.
10: Что касается украинского конфликта, то Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «семерки». Недавние удары по гражданским объектам на российской территории – конечно же, мешают урегулированию. Это было отмечено. Трамп также говорил, что если завершить как можно скорее войну, то тогда, мол, откроются перспективы выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений. Со своей стороны, Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменит критической ситуации для Украины на поле боя. В Иране европейцы и Зеленский, несомненно, попытаются представить все с точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия. А непосредственно Зеленскому стоило бы передать, чтобы он не забывал про трагедию Холокоста, вместо чего он с почестями устраивает перезахоронение нацистских преступников. Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи, пусть приезжает в Москву. Симптоматично, что Дональд Трамп, реагируя на это, говорил о союзничестве наших двух стран в годы Второй мировой войны. Он сказал, что об этом просто-напросто нельзя забывать.
9: Путин и Трамп обсудили также возможные контакты представителей России и США. Президенты согласовали, что представители США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в ближайшее время вновь приедут.

0: Днепр подарили Путину шеврон, с которым они сражались в Запорожской области в 25-м году, и флаги батальона. Украина выполнила лишь 15% от числа обговоренных с Евросоюзом условий для вступления в объединение, пишет британская «Гардиан». Автор материала подчеркивает, что для полноценного вступления Украины в ЕС необходимо принятие ею тысяч законов и предписаний, утвержденных в Европе, а затем страны-члены объединения смогут утвердить кандидатуру Украины. В статье также указывается, что выполнение этих соглашений является проверкой реальности намерений Киева провести евроинтеграцию. В свою очередь, газета «Берлинер Цайтунг» сегодня же отметила, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз являются нереалистичным обещанием, которое невозможно исполнить. Вооруженные силы Израиля незадолго до нанесения ударов по столице Ливана уведомили Центральное командование вооруженных сил США об этой операции. Об этом со ссылкой на источники сообщил журналист американского портала Axios Барак Равид. Ранее армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по командному центру шиитской организации «Хезболла» в пригороде Бейрута Дахии в ответ на обстрел израильской территории. МВД расширит круг сотрудников с полицейскими полномочиями. В ведомстве утвердили порядок привлечения служащих к работе в правоохранительных органах. Гражданских служащих и сотрудников внутренних служб МВД будут привлекать для исполнения обязанностей полицейских. Напомню, в феврале министр внутренних дел Владимир Колокольцев обращал внимание на серьезную кадровую проблему, сложившуюся в ведомстве. По его словам, за прошлый год количество уволившихся сотрудников МВД превысило количество вновь поступивших на 40%, а всего ряды полиции покинуло 80 тысяч человек. Колокольцев отметил, что сотрудники работают на пределе возможностей, а иногда и за гранью возможностей. А проблема укомплектованности штата стала еще масштабнее, чем в предыдущие годы. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские канаисты Захар Петров и Иван Штыль стали победителями соревнований двоек на дистанции 500 метров на чемпионате Европы 2026 года в Португалии. Еще одну медаль завоевал Алексей Каравашков. Он стал серебряным призером на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Белорусский тренер Ростислав Вергун договорился о переходе в саратовский «Автодор», сообщается в телеграм-канале «Перехват». Он сменит на посту главного тренера Стипа Кулиша, который уже покинул команду. С 2014 по 2023 год Вергун работал в структуре баскетбольного клуба «Цмоки Минска», где тренировал молодежную команду, а с 2019 стал главным тренером. В декабре 2023 минчане расстались с Вергуном. Через неделю специалист возглавил Екатерин Бурский «Уралмаш». Армянский полузащитник Эдуард Спирцян признан лучшим футболистом Краснодара в сезоне 2025-26. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба. Капитан команды набрал больше 35% голосов по итогам опроса болельщиков и в третий раз был признан лучшим футболистом команды. Второе место занял колумбийский форвард Джон Кордоба, третье место у российского вратаря Станислава Акацева. В прошедшем сезоне Спирцян забил 14 мячей, отдал 17 голевых передач, а также стал лидером РПЛ по системе «Гол плюс пас». Футболист «Северстали» Адам Лишко будет обменен в «Металлург». Об этом сообщает портал «Спорт-экспресс». Словацкий нападающий выступал за череповецкую команду с 2019 года. В минувшей регулярке континентальной хоккейной лиги он принял участие в 45 играх и набрал 35 очков. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: Понедельник, 15 июня, в Нижнем Новгороде ожидается 24-26 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Пензе 25-27 градусов выше нуля, ливневый дождь и гроза. В Ярославле временами дожди, 21-23 градуса тепла, во Владимире плюс 22, плюс 24 без осадков. В Туле от 18 до 20 градусов тепла, временами дождь и гроза. В Воронеже 22-24 градуса, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге во

0: Второй половине дня дождь, местами слабая гроза, 19-21 градус. В Москве во второй половине дня ливневый дождь, местами слабая гроза, 20-22 градуса.
1: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Консерватники.
2: Программа «Консерватники», «Радио России», прямой эфир, в студии Роман Антоновский, Андрей Афанасьев. К нам присоединилась Ксения Жигайлова, православный психолог, блогер и наша соратница. Ксения, приветствую.
3: Здравствуйте.
4: Здрасте. Такой сразу вопрос. Вот у нас для многих слово «психолог» стало ругательным, потому что развилось много девушек в запрещенных западных соцсетях, которые там, пройдя какой-то онлайн-курс, активно начинают там пытаться вправлять мозги другим женщинам, и в итоге часто выливается, что женщины-псевдопсихологи делают, значит, девушек жена-ненавистниц, а всякие мужчины-псевдопсихологи делают... Мужа-ненавистниц. Да, всякие мужчины-псевдопсихологи делают из мужчин жена-ненавистников. И тут такое, собственно, словосочетание «православный психолог», который для многих может показаться странным. Расскажите, что это такое, и развейте все сомнения нас и наших слушателей.
3: Я, наверное, вас удивлен. Я заканчивала православную академию, в которой обучалась 5 лет клинической психологии. Там были компоненты психиатрии, и у нас был отдельный курс православной психологии. Что здесь ключевое? Это знание каких-то базовых основ психики мужчины и женщины, различия эмоционального склада, да, темперамента, каких-то особенностей, свойственные различиям полов, да, гендерным различиям. Есть про маскулинность, феминность. Вот здесь, кстати, вот хорошо можно будет перейти к теме семьи, потому что сегодня вот мы живем в обществе маскулинных женщин, женщин с мужской закваской и феминных мужчин. И я считаю, что психология своей нравственностью должна нас возвращать к идее иерархии в семье, да, иерархии в отношениях, главенствующей всегда по определению мужчина. И здесь я преследую исключительно нравственную идеологию, что любые отношения, они имеют хорошую перспективу, когда они опираются на вечные ценности, традиционные ценности, нравственно-духовные ценности, на психоэмоциональную зрелость, на духовное, интеллектуальное развитие. И вот этим всем как раз и занимается психология. Она подсобирает вот эти все уникальные черты и разворачивает это к жизни, как это может быть применимо так, чтобы, зная свои исключительные особенности, вы могли принести максимальную пользу себе в своей самореализации, своей семье, обществу, церкви, стране, миру. То есть психология, в общем-то, наука про это.
2: Как так произошло, что заполонили наше пространство лжепсихологи? Сколько-то там недавно была какая-то цифра, кто-то говорил, 300 тысяч, что ли, у нас лжепсихологов, людей, которые называют себя таковыми, оказывают какие-то услуги, но при этом не имеют никакого ни профильного образования, ни даже там базовой подготовки.
3: Я считаю, что проблема в том, что у нас очень вкусно продается красивая жизнь. И все люди, в общем-то, знаете, может быть, для вас не новость, недавно было проведено глобальное исследование, в котором приняли участие 204 страны, и выяснилось, что психические расстройства произошли по своему количеству сердечно-сосудистые заболевания, то есть депрессии, чувства страдания, апатии, уныния, они сегодня настолько превалируют, что люди ищут пилюлю от счастья, для счастья, да, для пилюлю от страданий. И когда вам приходят рассказывать, что ты можешь быть счастливым вот таким вот образом, стань богатый за один час или там, за одну встречу, стань здоровый, стань успешный, про успешный успех, то, конечно, это все очень легко продать в контексте одинокого и внутренне глубоко страдающего человека. потому что глубоко одинокий страдающий человек, это описание, вовсе не простого населения, а я вот общаюсь с руководителем высшего звена, властимущими, очень богатыми людьми из Forbes. Это глубоко травмированные, глубоко страдающие люди. Я могу честно сказать, что я, наверное, только среди православных влиятельных людей, меценатов, встречала людей, которым можно сказать, да, вы счастливы. Вы счастливы, потому что они с Богом. Среди людей неверующих я счастливых не встречала, потому что тоже происходит подмена понятия счастья и удовольствия. Удовольствия стало очень много, оно стало очень доступно. А получается, что счастье это не приносит. И мы сталкиваемся с тем, что материальное ненасытно, а духовное ненасыщаемое. Поэтому люди духовной жизни, они уходят в глубину на поиск смыслов, содержания. А люди материального уровня, они пытаются легкими вот этими вот допингами стимулировать свою жизнь здесь и сейчас. Это не работает. Это на короткую дистанцию. Поэтому спрос, наверное, так множится, что перепрыгивает от одного инфо-цыгана, специалиста по счастливой жизни, к другому.
4: Хорошо, у меня к тебе такой вопрос, немного каверзный сейчас будет. Я вот для себя, знаешь, вычленил несколько таких вот моделей женского поведения в отношениях с мужчиной там, или в семье. Одна модель там условно какая-то восточная, может быть, назвать, когда мужчина полностью, значит, там, закрывает материальные потребности женщины, но, как правило, она во всем ему подчиняется. Есть сейчас такая западно-либеральная модель, еще феминистская, да, когда там женщина, допустим, разделяет там бюджет их там пары с мужчиной, но у нее там по каждому вопросу есть свое мнение, она ведет себя независимо и может даже часто в этих отношениях там доминировать над своим мужем, своим мужчиной. И есть еще удивительная разновидность чисто такого, знаете, российского, как я его называю, бимбо-феминизм, выразителем которого являются блогеры типа Виктории Бонни, когда девушки считают, что, допустим, мужчина должен полностью содержать и закрывать своих потребностей, но у нее должно быть мнение по каждому вопросу, и вести себя она должна совершенно независимо делать, что хочет. Вот, допустим, с точки зрения нашей традиционно русской православной, по сравнению с этими моделями, какая, допустим, модель поведения там, женщины и мужчины в любовно-семейных отношениях является наиболее, скажем так, правильной, логичной и приводит там, пары там, к счастью, а не к разводу?
3: Ну, это то, о чем я говорила изначально, что должна быть железная выстроена иерархия. Иерархия, когда жена подчиняется мужу. И здесь вот интересный момент. Вот мне нравится слово «супружество», это в одной упряжке. Но это ни в коем случае не про партнерство, не про равенство, нет. Женщина всегда должна подчиняться мужу, по идее, да, сейчас мы говорим о теоретическом блоке, потому что по факту получается все по-другому. Сейчас тоже объясню, почему. И супруги в одной упряжке, это да, это вот почему, ну, тоже такой уговор скажу, потому что это люди должны быть взаимозаменяемые. Ну, вот взять сегодняшний контекст, да, вот у меня муж на СВО, и ну, буквально вчера я укатывала перед домом асфальт, завтра у меня укладывается брусчатка, я там чиню заборы, сантехника, электрика. То есть на текущий момент я должна включить вот эту опцию взаимозаменяемости, и от этого я не становлюсь брутальнее. Ну да, отчасти, наверное, грубее, потому что даже немножко осипа приходится со строителями рабочими поругаться иногда. Но это все равно не лишает меня женственности, любви к подчинению, потому что я считаю, как мне очень понравилось, Алиса Фрэндлих сказала, что я из породы ведомых. Да, я люблю, когда меня ведут, но туда, куда я хочу. И это вообще мудрость семьи в традиционном смысле, потому что, во-первых, перед тем, как создавать отношения, нужно на берегу договориться, проговорить все честно, кто куда хочет, к какой цели прийти, какие у меня ценности. У тебя материальные, а у меня, например, духовного порядка. И у нас вот на этом уровне может быть конфликты. У тебя, например, ярко выраженная либидо, а у меня, наоборот, такое спящее. Или наоборот, кстати, да, что чаще всего бывает, кстати. Ну, то есть обо всем нужно договариваться до брака, потому что причина разводов в первые годы жизни именно потому, что презентация была выгодной, красивой, а потом люди съезжаются, и здесь оказывается, что совершенно серьезный конфликт на уровне уровне быта, культуры воспитания, культуры взаимоотношений, культуры поведения. И здесь вот возвращаясь к вопросу о традиционной семье, я считаю, что, конечно, главенствующим должен быть мужчина, и он берет ответственность за тех, кто ему подчиняется, его жена и дети. Но если так сложилось, что вернулся со своим инвалидом, слег, занемог, сократили, обанкротился, еще что-то, вот у меня такая история, это из моей жизни. Это нисколько меня не пошатнуло, не дестабилизировало. Я в абсолютном равновесии, я просто беру все в свои руки и могу заработать сколько нужно. То есть вот эта взаимозаменяемость, она, конечно, важна. Точно так же, как и когда я с тремя детками уже подустала, муж совершенно спокойно говорит: так, жена, иди отдыхай, забирает всех кучу, он всех купает, гуляет, возит в Парк Победы, мороженое, развлечения, всех искупал, уложил, нагулял. Вот и все. А что касается мнения, но здесь очень важно выстраивать любовь на единомыслие, потому что, во-первых, должен быть, конечно, один религиозный контекст по умолчанию, потому что я знаю семьи, в которых мужчина мусульманин, муж, жена православная христианка, на 25 лет в браке, ревностная христианка, устанавливает монастыри, храмы. И она молится, вымаливает у Бога, чтобы он согласился повенчаться, прийти к вере. Но этого не происходит, и она, конечно, скорбит. Это слезы и горе, и это трагедия, ее личная трагедия, хотя тоже многодетная семья, счастливая. Поэтому единомыслие, в котором женщина должна быть помощницей мужу. То есть она не должна просить ментально кастрировать мужика своим высокоумием, да, то есть максимально вкрадчиво предлагать, не диктовать: я тебя сейчас научу жить, ты что-то там парниша попутал, а очень корректно, максимально еще и подстраиваться под его состояние, потому что многие вообще не знают природы супружеских отношений, о чем мы говорили, вот о чем психология, природы мужского строения. Например, когда он пришел с работы, а ты сидишь уставшая дома, наварила борщи детей, я понимаю, что первое, что тебе хочется, это вручить ему детей, никого не слышать, не видеть и сбежать. Но он же тоже сидел там, навоевался, у него тоже агрессивная среда, у мужчин она более агрессивная, там вызовы, там конкуренция, там протесты, там интриги, и ты выживаешь, на тебя ответственность, и дай это ему передохнуть час-полтора, просто не трогай его. И потом, когда он приходит в равновесие, аккуратно, вкрадчиво, может задать ему вопрос: насытый желудок, накормив, как ты, любимый? И завести какой-то разговор, поговорить о том, что тебе важно, что тебе ценно.
2: Ксения Жигайлова и ежедневная женская святость в эфире Радио России. Звучит замечательно и прекрасно, и я не могу сказать, что моя супруга так не делает, она так делает, но это же какое нужно проявить смирение, это же какое... должно быть желание вообще порадовать и позаботиться о другом. Мы же живем в эпоху эгоизма. Ну, вот наше поколение, да, мы ровесники с вами, Ксения. Ром-то чуть помоложе нас.
4: Да.
2: Вот.
4: Малолетний.
2: Да. И наше поколение, родившееся вот на рубеже эпох, да, на слом советского строя, Россия новая, ищущая себя. Нам говорили: бред жизни, все. Не тормозись, не керсни. Ты должен быть самый лучший, успешный, получить хорошее образование, найти хорошую работу, отдыхать, ездить на хорошей машине. А потом мы вдруг оказываемся в абсолютно другом контексте. В контексте, где нужно быть героем, где нужно жертвовать, потому что идет война, потому что семья по-другому не будет жить и существовать, если все не будут немножко жертвовать собой. То есть как вот преодолеть этот разрыв между тем, что навязывается нам через современную культуру, через средства массовой информации и коммуникации, и не компенсируется у многих, например, семейным примером, потому что мы поколение разведенных родителей, и вот той реальностью, в которой мы оказываемся. Как не сойти с ума?
3: А здесь вопрос внутреннего содержания и глубины. Потому что те люди, с которыми я работаю, они, в общем-то, все имеют хорошую машину. Они все производят впечатление, действительно, таковыми являются успешными, сильными, развитыми людьми. Но здесь вопрос глубинного содержания, смыслов, на которые ты опираешься. Потому что что такое жертва? Но ты сегодня жертвуешь во имя чего-то большего. Я вам сейчас скажу, с позиции эгоиста я могу вам включить такой понятное для многих, хотя кто-то сейчас будет отрицать, понятие как поиск выгоды. Да, вот что такое выгода? Ну, для меня выгода – это сохранить, например, сегодня стабильность в моей семье. У меня муж, он все время на СВО, я без мужа фактически. Но как эгоистка я бы могла сейчас принять любые деструктивные решения, например, условно заняться своей карьерой, самореализацией. Но я посвятила себя деткам, понимая, что моим детям и так нелегко без отца. И если еще и мама их передаст в заботливые руки няне, они и мать потеряют. А моя выгода – это игра в долгосрочную. То есть через 10 лет это уже будет пубертатный период, и вот здесь вот, как весна показывает, открывает многое, да, где что делал, так и пубертатный период это скрывает. И вот здесь вот сейчас моя задача как матери под личной ответственности контролировать, чем напитывается мой ребенок каждый день. Я знаю, чем я напитываю своих детей. Милосердием. То есть у меня абсолютно, вот мои детки, они маленькие еще, 5, 7, 9. Но они знают, что такое милосердие, забота, жертвенность, терпение. Они умеют отсрочить получение удовольствия. С ними можно договориться. Они нравственны, они воспитаны. Каждый день мы читаем Библию, жития святых. Сейчас великолепные книжки для детей с красивыми красочными иллюстрациями. То есть да, сегодня я жертвую своей яркой карьерой, подписчиками. Я совершенно не веду блогер. Я не блогер, я психолог все-таки. У меня катастрофически не хватает времени на ведение блога. Я не дисциплинирована в этом плане. И меня это совершенно не смущает, потому что приоритеты. Мой приоритет – это люди, которые вышли из меня, да, люди, которых даровал мне Господь, и я за них отвечаю. Здесь моя выгода, чтобы я воспитала достойных, сильных, развитых личностей с внутренней опорой, как у меня, потому что известно, что не надо воспитывать детей, воспитывайте себя. Дети видят маму жертвенно, трудолюбиво, развито. Они видят, что я все время читаю, я работаю, я хожу в храм. Они тоже читают, работают, ходят в храм. И хорошо включите вот эту эгоистичную выгоду. Моя выгода в чем? Сохраняя стабильность внутри семьи, я выигрываю. Я абсолютно счастливый человек. А какие еще выгоды бывают? Вот это про успешный успех история. Но она, мы уже говорили, часто она имеет лишь внешнюю форму, а содержание полное скорбей, боли, предательства, одиночества. У меня так исторически сложилось. Вот 20 лет я, в общем-то, через свою профессию, я общаюсь только с такими людьми очень высокого уровня. И говорю, я вот могу сказать, я вам слукавила, я знаю только одного человека, которого могу назвать счастливым. Мне так кажется, Сергей Иванов. Я очень его люблю. Хотя не знаю, может быть, я мало на кого подписана, я действительно не слежу за...
2: Сергей Иванов из Эвка?
3: Да, да, ой, как он мне нравится, он молодец. Вот вы, православные ребята, да, вот, ну, полнота. Но я вот говорю о тех, кто сегодня вот идет такую жизнь, которая всем кажется, ну, там, Forbes, да, вот кому-то так кажется, это вкусно, так это соблазнительно. Но я общаюсь с этими ребятами, это трудоголики. Извините, пашут как проклятые, они ничего не видят в своей жизни. А к тому же у них очень много в жизни драмы. То есть у меня подруга как раз из этого рода, она говорит, знаешь, я убедилась, что Господь одной рукой дает, а другой забирает. И у нее очень скорбный путь. Очень богатая женщина, но очень скорбный путь. И это скорби просто ежедневные. И я думаю, почему все время Ксюша? Мне иногда кажется, что он просто круглосуточно плачет. Она мне однажды сказала, Ксюша, я не стою с колен. Я вот перед Богородичной молитвой, перед Богородичной иконой, я просто круглосуточно молюсь. При том, что это мультимиллиардеры. Поэтому нужно знать, что за вот этим фасадом. И не нужно покупаться на иллюзию счастья, которую продают инфо-цыгане, о которых мы говорили. Это же тоже все известно, как делается вся эта красивая реклама. В аренду снимаются апартаменты,
4: машины,
3: мужчины. Самолеты, вот это вся красиво, стоп снято, здесь монтаж, здесь фильтры добавили, здесь урезали. За это все платятся деньги, красивая картинка, да. Но насколько это в долгую? Это не работает.
4: Да. Вернемся к единомыслию. Да. В паре, вот я когда изучал, допустим, биографию любимого поэта Николая Гумилева, он такой классический пример, наверное, там, альфа-самца, который везде хотел быть первым, там, в поэзии, в военном деле, в путешествиях, добивался всех женщин, которых он хотел. Но при этом в юности он, скажем так, был довольно светский человек, светский лев, не избежал модного тогда увлечения эзотерикой, и в храм к Богу привела именно Анна Ахматова. И ты мне тоже когда рассказывал в беседе, что твой муж изначально, значит, увлекался неоязычеством, и благодаря как бы тебе, при том, что ты говоришь о том, что женщина должна вот, быть там мужчине подчинена, но тем не менее ты привела его в храм, ты как бы вернула его в лоно христианства. Даже скажи, как это произошло, и как ты, в общем, его там убеждала ступить на этот путь.
3: Не убеждала. Мне очень нравится высказывание, даже он так пересекается с темой. Следите за собой, вам не придется следить за другим человеком. Наверное, здесь все-таки играет роль женщины. Mm-hmm. То есть, когда-то мне, я очень благодарна своему другу, мне было 24 года, он был руководителем высшего звена, в правительстве работал. И он говорит: Ксения, говорит, ты знаешь, я никогда никому из женщин такого не говорил. Мне было 24 года, он сказал: ну, ты качественная женщина. И я ему благодарна за эту формулировку, потому что я ее долгое время анализировала, что такое качественная женщина. И потом я поняла, что это. То есть через свою личность он видел, что я образованная, да, у меня 3 диплома, я начитанная, у меня пытливый ум, я эрудит, я духовная, развитая, спортивная, извините, сексуальная, я руководитель, да, то есть я уже в 28 лет возглавляла департамент в структуре госкорпорации. И я трудоголик. И вот через мою личность, видимо, моя личность имела какой-то определенный авторитет в его глазах, он восхищался мной. И да, он сказал, что он неоязычник, сказал: прости, только по этому признаку я не смогу с собой быть никогда, мы можем быть друзьями, между нами пропасть. Но он так отчаялся и говорил: неужели твой Господь такой суровый, что он не допустит союза? Говорю: да нет, у меня Господь милосердный, это я не допущу. Говорю: но, говорю, ты можешь поехать к старцу прозорливому, знаете, возможно, Власий такой был. Я знаю его, потому что у меня сестренка болела, она приехала к нему с благословением на операцию, он ей сказал: нет, дорогая, ты знаешь, тебя ждет другая операция, гораздо сложнее. Через месяц она узнала, что у нее рак молочной железы. И 5 лет она у него кормлялась, и вот сейчас ушла к Господу Богу. Но я знала, что отец Власий, он действительно ему открывается. И у меня подруга известная, тоже Бреева, вы наверняка знаете, она сказала: о, говорит, да, нас благословил с Николаем, это известный генеральный директор издательства Никея православный, говорит, нас тоже благословил отец Власий. Вот счастливая семья, сколько они там, 20-25 лет, браки, 4 детей. Я так думаю: ну, хорошо, давай-ка ты их отцу Власию. Я была уверена, честно говоря, я слышала, что он, его как так назвали, не строгий, не едкий. То есть как-то его таким словом ядовитым называли, что он очень строгий. Я была уверена, что он скажет: ну, негоже нехристу, язычнику соблазнять христианку, давай шагай отсюда. А он сказал: благословляю венчаться срочно. И мой муж, он крещеный же был. Он просто под влиянием определенных драматических событий в отчаянии снял крест. А он его надел, воцерковился, потому что, более того, я его прям испытывала. Он приезжает, говорит: я хочу тебя увидеть. Я говорю: приезжай, я сейчас в храме слушаю проповедь своего духовника. Я была уверена, что его это будет раздражать. И я хотела ему показать, что я не приглашаю его на свидание. Я в храме. Вот можешь послушать проповедь вместе со мной? Я еще скажу больше. У меня тогда был ребенок уже. Вот, да. А его это не оттолкнуло. И мы поженились буквально через... В марте начали общаться, в сентябре мы уже были мужем и женой. И он воцерковился, надел крест, стал причащаться. У нас 3 детей, воспитываются в христианской вере. Он читает Евангелие, жития святых, слушает лекции, обожился. И раньше у него вообще был совершенно другой образ жизни. Это привет из 90-х. У него не было высшего образования. Я профессорская дочка со своим высокоумием, своими дипломами. Думаю: боже мой, говорю, ну, Коля, будем дружить, пожалуйста. Но он очень хотел учиться. Я, в общем-то, нашла институт, в который он поступил, на то направление, которое ему интересно. Он сейчас получил высшее образование, уже заканчивает 2-е высшее. То есть и здесь и окружающая среда совершенно изменилась. То есть раньше это были братаны, а сейчас братья. Братья во Христе, и он старший офицер, и служит в России, уважаемый человек. Совершенно изменилось его окружение, совершенно изменились его приоритеты, система ценностей. Если раньше это был абсолютно материальный человек, который круглосуточно мониторил брендовые шмотки, сейчас он... в достойной мужской форме военной, которую не переодевает уже 3 или 4 года, шикарно выглядит, и гигантское уважение к нему.
2: А как изменились вы в этом браке?
3: Я в этом браке получила многое, о чем я молилась. Я хотела, во-первых, я мечтала уехать из Человейника в загородный дом, потому что я впитала в себя детские летние каникулы у бабушки на земле. Это было в Черниговской области, русской нашей. Вот. И у меня крёстная, она преподаватель русского языка и русской литературы. И вот они так меня воспитывали в любви к земле. Я сюда приезжала, перекапывала им огород, сюда было очень хозяйственно. Я мечтала из центра Москвы, где я родилась, мы в 7 поколениях москвичи, коренные, я мечтала уехать на землю. И действительно, Господь так устроил, это было тоже какое-то чудо. Мне папа, спасибо, его здоровье подарил на рождение внучки квартиру. Малюсенькую, мне кажется, как эта студия. Я молилась, 40 акафистов читала Спиридона Тримифонского, мечтала переехать в дом. И вдруг как-то нам звонят и говорят, вы знаете, привезли десницу Спиридона Тримифонского в храм Христа Спасителя, приложитесь. Мы с Николаем идем, прикладываемся, и мне звонит восторженный риэлтор, говорит, Ксения, невероятно, беспрецедентный случай в моей практике. Мы только что опубликовали объявление, причем втридорога выставили дом, продажу, квартиру. Он говорит, срочно покупаем. Я говорю мужу, давай, ищем дом. И у нас тут же попадается дом, просто идеально все выходит. Я вам благодарна за то, что мы переехали в загородный дом, потому что я считаю, что многодетная семья, дело которое я успеваю, может быть только на земле, на живой земле. Мы это оценили и в годы пандемии, когда мы все бегали босыми ножками по родной травке, и шашлыки, и костерок, мы ничем не были обделены. Счастливое детство, дети, я не знаю, что такое ковид, изоляция и так далее. И вот ценность многодетной семьи, да, потому что, опять же, когда мы встречаем человека, очень важно узнать, вообще интересно ему рождение детей. Ведь тут тоже понятно, что воля Божия, иногда некоторые и хотят ребенка, но не имеют, а некоторые имеют и не хотят. Поэтому вот здоровое, психически здоровое, физически здоровое, какое-то нравственное желание иметь детей здесь тоже показательно. Муж хотел много детей, и Господь даровал нам детей совершенно чудесным образом, все легко получалось. Так что я благодарна и за то, что я стала сильнее, сильнее, и все то, чего я боялась до брака, а сегодня я решаю эти задачки на раз-два.
2: Такой еще момент на протяжении очень продолжительного времени, лично я наблюдаю, очень тонкую информационно-психологическую операцию по дискредитации русских мужчин. Она проходит через массовую культуру, через СМИ, через социальные сети, когда нам показывают сериалы, где очень красивые иностранные, какие-то импортные мужчины. А если показан русский мужчина или там славянин, то это всегда какое-то ничтожество. Фильмы, книги и вот общее такое стремление, наверное, с конца 80-х точно, некоторой части нашего женского населения выйти за кого угодно замуж, только не за русского, там, да, песни «American Boy» и все остальное. Потом все трансформировалось там, в восточную сказку, еще во что-то. Что за этим стоит? Видите ли вы тут какой-то злой умысел, или это просто какой-то такой объективный психологический общественный процесс?
3: Ну, это, конечно, диверсия. При всем уважении к нашей многонациональной стране, я считаю, что славянский мужчина – это всегда эталон. Эталон умственного, духовного развития, ментального развития. Вот я еще раз говорю, что из-за того, что я сейчас занимаюсь строительными ремонтными работами, я осипла, охрипла, потому что меня не понимают люди других национальностей. Славянский мужчина, мне кажется, он сам по себе породист. Поэтому я считаю, это однозначно диверсия. Более того, мы сейчас живем в такое сложное время, когда, говоря исторически, ну, у нас, во-первых, перемолотило, конечно, славянское население в год Великой Отечественной войны. и страну поднимали женщины. И здесь вот то, о чем я говорила, тоже перебрасываю мостик, это очень важно. Сейчас о чем я скажу. Это проблема мускулинных женщин, то есть грубых, огрубевших, сильных, выносливых женщин и слабых мужчин. Это совершенно закономерно, потому что после Великой Отечественной войны, конечно, задача воспитания детей лежала в основном на мамках, няньках, бабках. Женщина априори не может воспитать достойного мужчину. Хотя я знаю, что очень много мужчин, даже сейчас вспоминаю, у нас есть, я не знаю, просто это известная информация или нет, во главе страны человек, которого воспитывала бабушка. Он для меня эталон мужчины. Видимо, через бабушку ему были заложены какие-то вот нравственные идеалы и любовь
2: к трудолюбию. Через окружение.
3: Через окружение, да. Но вообще психоэмоциональная сфера, свойственная женщине, это истеричность. У нас же гормональный фон, он меняется. Сколько раз? Вот если у мужчины, извините, тестостерон, он один как бы на протяжении месяца, то у женщины, как я недавно услышала, ну, конечно, мэм, женщина говорит, я сейчас прочитала, что, оказывается, у женщины в месяц только 3 дня стабильно гормонального равновесия, которое у мужчины постоянно. То есть это постоянно вот эти вот скачки гормонов. Женщина истерична, она на срыве, она устает. И мужчина это впитывает. И в итоге мы встречаем общество истеричных, слабых мужчин. А главенство мужчина, о котором мы говорим, которому хочется подчиняться, это глава. Какая должна быть глава? Холодная, рассудительная, опытная, знающая. Ты не можешь быть истеричкой, когда ты глава семьи. Ты должен собой управлять. Ты управляй собой. А вот эта проблема и сегодня тоже. Сегодня современное поколение мальчиков и предыдущие тоже воспитывают женщины. В итоге вот эти женоподобные мальчики, зайчики, вот это все, оно откуда? Я не знаю, кто пропустил вот эту лавину гламура, вот эта вся похабщина, вот эти все утиные истории на лице, вот это все, ну, кто-то пропускает это в информационном поле, потому что нас все-таки формируют видеоряд. Да? То есть то, что мы визуально видим, то мы впитываем, мы даже протестовать, а все равно нет, я по-женски, но тоже там иной раз думаю, так, может, мне тут что-то подправить, я тут что-то как-то, а потом думаю, так, спокуха, все отлично, живем дальше. Ну вот, а вот говоря о славянских мужчинах, достойнейший род, я считаю, но не знаю почему, не хотят работать. Вот я говорю, полезешь канализацию, вот у нас минус 20 в нашем селе, сломалась канализация, таджики залезли вот так, по шею, стояли 8 часов канализация, все это чистили, выгребали. Вы бы полезли?
2: Ну, если надо, полезли.
3: Ну, вот православный мужчина, да, с ним еще можно договориться.
4: Тут я немножко поспорю. Знаете, это тоже такая есть история, когда ты критикуешь миграцию, и тебе говорят, а вот там Роман, Андрей, вы пойдете там дворником, если все уйдет. Допустим, когда мне было там 18 лет, и мне нужны были дополнительные деньги, я там и мог там где-то грузчиком подработать и прочее. Понятно, что сейчас, когда мы сделали определенную карьеру, мы занимаемся там интеллектуальным трудом, а если там нужно починить канализацию, мы вызываем человека и даем ему деньги. Но, например, для того же самого студента, у меня отец, когда приехал в Москву учиться, чтобы получить прибавку к стипендии, работал дворником, прекрасный русский парень из деревни. Поэтому здесь тоже такая история, что допустим, когда у тебя нет квалификации еще там делать карьеру, там учишься, там, ты молодой какой-то парень, ты можешь заниматься каким-то тяжелым трудом физическим. Когда ты уже, там, например, сделал карьеру, занимаешься трудом интеллектуальным, то тебе, соответственно, проще там вызвать специально обученного человека и дать ему денег.
2: Вопрос добавочной стоимости физических и экономических.
3: Кстати, я тоже в 14 лет мыла полы в подъезде. Конечно, да. Это совершенно нормально. И именно поэтому я ответ на вопрос начала с превосходства интеллектуального, качественного, ментального. Что, ну, конечно, сейчас проще действительно заработать на помощников по дому и так далее.
4: Сейчас можем пойти только как там часть послушания с Андреем.
2: Ну
4: куда,
2: да,
4: куда
2: то есть...
3: Да, то же самое в монастыре.
2: А могу ли я это делать, да?
3: Да, могу.
2: Это должно быть какой-то крайний случай, когда больше никому, я не буду врать, то некому, что больше некому это сделать.
4: Можешь, пойду я. Можно, а зачем?
2: Давайте убедимся в том, что больше некому это делать, никому не нужен дополнительный заработок. так и тогда хорошо, я пойду. То же самое там, да, с любым другим физическим трудом.
3: А вообще... вот, кстати, еще мостик тоже в тему. А почему женщины, вот эти турецкие истории, вот эти все вкусные, потому что у них там мускулинность все-таки она проявлена. Возможно, через
2: это,
3: вот их...
2: Это же скорее очень... визуально.
3: Это визуально, да.
2: Потому что тоже...
3: Тоже визуально, такое, абсолютно. Как... Ну так правильно, кастинг актеров уже тоже там нанимается человек, который подбирает.
2: Это во-первых. Иронию. Во-вторых, они в основном внешность у них какая? У них внешность янычарская. Внешность, если разобраться, практически все звезды, герои турецких сериалов по внешности, вот так вот физиогномически, к тюркам относятся весьма условно.
4: Ну да, потому что помимо янычаров, в принципе, львиная доля жителей европейской части Турции это те же самые ромеи, потомки византийцев.
2: А туречины и греки, армяне и все остальные, да.
3: Но вот у женщины почему-то возникает, это бессознательное ощущение перед восточным мужчиной, что он более такой сильный, властный, напористый, что у него там страсти горят, и все. А вот женщине не хватает вот этой мускулинности, возможно, в нашем славянском мужчине, и трудолюбия. А вот... Все-таки трудолюбие. И вот я очень люблю Андрея Ткачева, который всегда говорит, не так важно, православный ли, хотя он священник, он говорит, главное, чтобы мужчина любил труд. Где нет труда, там нет морали. Если ты лентяй, ты разрушишь свою семью, даже если тебе Господь ее даст.
2: Какие критерии? Вот, действительно, мы подошли к важной теме. Возможно, молодые девушки, желающие вступить в брак и сейчас ищущие своего спутника, нас слушают. Какие вот критерии для современного нашего общества, исходя из 26-го года, да, мужчины? Понятное дело, какие они были в прежние века. Сильный, крепкий, работящий, не пьющий, допустим. Вот. Ну, плюс там к верующей, да. А какие сегодня? Они же наверняка изменились.
3: А вот здесь я как раз отвечу из вашего первого вопроса с позиции психолога. Психически стабильный. Потому что...
2: Как это выявить?
3: А подольше повстречаться. Вы знаете, вот я помню, Иван... Крестьянкин, да, Иван Крестьянкин не благословлял жениться, прежде чем не пообщайтесь 3 года. Ну, потому что на мысочках долго не простоишь, и вот когда за 3 года уже у вас бывали всякие ситуации, ты человека увидел и в немощи, и в ситуации поражения, и в ситуации успеха, потому что кто-то сатанеет в ситуации поражения, а кто-то совершенно меняется, сатанеет в ситуации успеха. Становится борзым, наглым, хамоватым, скотоподобным. Поэтому ты наблюдаешь человека, и здесь вот очень важно, вот, пожалуйста, вот это прям причина всех разводов, мне кажется, разговаривайте, но разговаривайте честно. Мы же все хотим понравиться друг другу, мы угадываем, а что тебе нравится? Пролистали, проскролили ленту, ага, ему нравится вот так и так, ну сейчас вот я ему тут подслащу. И он тоже, ой, какая девушка качественная, вот хочет это-то-то-то. А потом на мысочках долго не простоишь, вы общаетесь, и начинается вот это разочарование, а здесь не то, это, а зачем? Ведь хочется встретить своего человека, своего по духу, ментально зрелого, да? То есть вы должны симметрично развиваться, у вас должны быть вот это единомыслие, да, это база, это, как я говорила, единые духовно-нравственные ценности. Это должно быть интеллектуальное, духовное развитие, это эмоциональная, психическая стабильность, эмоциональная зрелость. Ведь есть IQ, да, интеллект, который мы...
2: Коэффициент интеллекта.
3: Коэффициент, да. А есть эмоциональный интеллект. И мне кажется, что это понятие нужно максимально популяризировать, потому что сегодня очень редко можно встретить эмоционально зрелого мужчину, который обладает навыками саморегуляции. Вот ты в бешенстве... Ну, православным людям можно сказать, там, возьми четки в руки, Иисусову молитву, вообще что, а не православному. Насколько у тебя развит навык можно самоуправления? Да, навык самоуправления, саморегуляция. Вот это все критерии эмоционального интеллекта. Мне очень нравится, кстати, вот цитата Артемия Владимирова, что такое... Это 3 золотых правила языка. Думай, что говоришь, не говори того, что не думаешь, и не все, что думаешь, говори.
2: Ну, справедливо.
3: А если у тебя психически еще ты нестабилен, то хотя бы вот держи вот эту рамку, да, вот эту золотую формулу. потому что нас несет. Вот это вот все. Либо наоборот, есть другая проблема, не несет. Люди, наоборот, живут очень замкнуто, они закрыты друг от друга. И, казалось бы, супружество подразумевает взаимопомощь, да, быть поддержкой, когда то, что закрыто от внешнего мира, вы можете излить именно супругу и только ему, не матери, потому что еще важный критерий, прям вот к критериям, да, сепарация. Ну, нам, православным, тоже это известно, да, отлепиться от матери и отца своей и прилепиться к жене. У нас немногие это практикуют. Сегодня проблема, потому что альфа-самка – мама, она должна контролировать все, что происходит в жизни ее сыночки-косыночки. Невестка недостойно делает то, они не то, то начинаются поправки, вмешательства. И львиная доля разводов, кстати, у меня, к сожалению, второй брак, первый был как раз по этой причине. Там мама в локтевой позе, она просто рулила. Я помню, в какой-то момент, муж у меня тоже чувством юмора, в 5 утра мы жили, нам еще было по 20 лет, мы жили на территории родителей, говорю, я больше не могу, когда с ноги открывалась дверь, даже когда, извините, у нас интимные какие-то отношения. Доброе утро, молодежь! Вы проснулись? Мама! Это просто испанский стыд. И я говорю, я тебя умоляю, пожалуйста, давай куда-нибудь. Мы в 5 утра, тихо, со смешками. Мы сбежали на какую-то съемную квартиру, друзья нам предоставили комнату. Вот здесь сепарация железная, потому что здесь тоже с психологией вот родовые программы матери, они начинают переформатироваться в отношении к женой, включаются уже родовые программы жены. И если включены две родовые программы, потому что жена приходит из своей семьи, это конфликт программ, и это война между невесткой
2: бедный
3: и свекровью. Бедный мужик между молотом и наковальней. А почему? Потому что в какой-то момент, изначально, не в какой-то, а изначально, он не расставил все точки над «и». «Мама, я тебя уважаю, я вас уважаю, да, но это моя жена, данная мне Богом, я теперь женой». При всем уважении, но теперь вот жена. А вот эта сепарация не происходит. Эмоциональный интеллект – это что еще? Умение делиться, потому что мужчины, они, ну я же сильная, мужчины не плачут, вот эти все установки, они ложны, мужчины плачут, они должны плакать, и иногда, не иногда, почему, а кому еще, если не жене? И мне очень нравится этот образ, что муж и жена подобны рукам и глазам, когда глаза плачут, руки утирают, когда рукам больно, руки плачут, и здесь как раз, когда мужчина падает, когда он постиг поражение, банкротство, предательство, тысячи испытаний, в конце концов, нездоровье, еще что-то. Жена должна быть поддерживающей, слышащей, а чтобы поддержать, ну ты помоги мне тебе помочь, раскройся, будь со мной искренним, подлинным, настоящим. Не надо здесь бравады, что я мужик. Да, ты главенствующий, это неоспоримо, но, пожалуйста, доверься мне как супруге. И вот здесь вот в одной упряжке носите тяготы друг к другу. Ну, видите, у меня все время христианская риторика, мне это понятно. И чем больше мужчина изливается, ведь тоже почему в народе советуют совет да любовь? Вот тоже интересно, почему не любовь да совет? Почему-то совет ставят первичным. Потому что в какой-то момент любовь может уйти на второй план, на третий, в момент выгорания, взаимного отвращения, усталости. Понятно, что мы все проходим определенные этапы кризиса, там, рождение первого ребенка, второго, третьего, пубертат, взросление, кризиса 40 лет, тысячи кризисов. Мы вот на этом подъеме каком-то, эндорфины, вот эти все окситоцины, серотонины, они все вот вначале, они понятны по признаку, ну, первичного, вот эти чувства, флёр, взаимный интерес, влюблённость, а потом это все уходит, и мы сталкиваемся с суровой жизнью. И семья, это, как мне сказал мой духовник Ксения, это трудное счастье, но счастье. И ведь говорят, что если хочешь идти быстро, иди один, да, про свободу. А если хочешь идти в долгую, иди с семьей, со своей супругой. И здесь вот, кстати, про свободу. Я, например, культивирую, опять же, в железной, это железобетонная рамка нравственности, семьи, верности, слепой верности, внутреннюю свободу. Абсолютно. Вот слепое доверие. У меня муж, а он же не в окопах у меня, он управленец высшего звена. И когда его отправили в Херсонскую область управлять военно-гражданской администрацией, я поняла, что там, ну, женщины, они такие. Это юг, здесь красиво, здесь коротко, длинные каблуки, ногти длиннее этого стола. Я ни разу не позвонила, не выяснила где-то что-то. Мне это стыдно. Ну, во-первых, потому что, наверное, качественная женщина занимается собой. Следит за собой, а не следит за мужем. Я настолько уверена в себе, что, опять же, у меня никогда не было чувства ревности. Мне оно не знакомо. Я не понимаю, что такое чувство ревности. Это абсолютно деструктивно, разрушающе. То есть что такое ревность? Я тебе сообщаю, что я подозреваю, что, простите, что ты шлюха, да, или что ты гуляка. Это же оскорбительно. Особенно, когда я нравственна, когда я честен, когда мы дали
4: недоверие,
3: клятву.
4: Да, такое, да.
3: Недоверие. Это оскорбительно. Вот я была в отношении, где была патологическая ревность. Но я как клинический психолог говорю, а ну-ка иди сюда, давай посмотрим стадии, смотри, здесь все плохо, все, но нам ничего не светит. Он говорит, прям совсем ничего. Я говорю, ну посмотри, видишь, это критическая стадия, это уже изменение психики, почему я говорю психическая стабильность. И отношения разорвались. Но это сообщение, что я тебе не доверяю. А я доверяю. Я в себе уверена, я в муже уверена. Поэтому это вот такие составляющие, да, маркеры, которых можно сказать. Ну и вот трудолюбие, говорю, любовь к детям, желание иметь детей, психическая стабильность, эмоциональная зрелость, эмоционально развитый интеллект. Это вот если подсобрать всеобщее единомыслие. Ну и общие цели, да, вот что является лейтмотивом твоей жизни? Какая вот смысловая база? Что ты
2: вот
3: хочешь?
2: Это тоже, конечно, очень важно. Чтобы люди одинаково мыслили, смотрели в одну сторону, не сталкивались лбами. Ксения, незаметно подошел к концу наш блог. Да, был замечательный разговор.
4: Замечательная беседа.
2: Насыщенный, да. Ксения Жигайлова, подписывайтесь. Она хоть и не ведет социальные сети, но мы...
4: Но подписывайтесь.
2: Я думаю, что после сегодняшней нашей программы как-то мы сподвигнем Ксению больше делиться с людьми своими мыслями, да. Тем более, что мысли очень правильные, очень редкие в наши дни. Пусть таких людей будет больше.
3: Аминь.
2: Это программа «Консерватники». Андрей Афанасьев, Роман Антоновский. Берегите себя, любите Россию.
1: Консерватники. Музыка большой страны. Группа «Зверобой». Доброволец. Дмитрий Сосов.
5: Сейчас вы услышите нашу новую песню «Доброволец». Родина – это мать, давшая нам все. И мы всю жизнь отдаем наш сыновний долг. Мы видим себя в одном ряду с предками. И в их победах, как в зеркале, видим нашу будущую победу. Герой песни «Доброволец», уходя на войну, говорит жене самые важные слова. Что защита Родины – это вопрос жизни, а победа – залог мира.

0: Музыка большой страны. Радио России. Нащупать пульс толпы. Радио России «Орел». Реклама.
1: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
2: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
3: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, три цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
4: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
0: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама.
5: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Путин по телефону поздравил Трампа с юбилеем. Лидеры обсудили ситуацию вокруг меморандума США и Ирана. Командир мотострелковой бригады заявил, что Константиновка в ДНР нарезана как пирог. И теперь подробнее. Владимир Путин позвонил Дональду Трампу и поздравил его с 80-летием. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ключевые темы международной политики, в том числе конфликт на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Он уточнил, что разговор длился 55 минут. Путин в ходе беседы поздравил американского коллегу с днем рождения. Трампу в воскресенье исполнилось 80 лет.
7: Дональд Трамп был тронут сказанным, благодарил, заметив, что Владимир Путин первым из всех иностранных лидеров позвонил ему в Белый дом. Вновь обращу внимание на то, что общение проходило неформально, и я бы сказал, не без доли юмора. Могу даже приоткрыть секрет, что цифра 80 Дональду Трампу не совсем симпатично, потому что он полон энергии и сил. Добавлю также, что Владимир Путин, естественно, высказал наилучшие пожелания первой леди Меланье Трамп, высоко оценив ее роль в работе по воссоединению российских и украинских детей с их семьями. В свою очередь, Дональд Трамп передал привет от своей супруги и признательность за оказываемое ей содействие с российской стороны. Чтобы уж совсем завершить церемониально-поздравительные части, упомяну, что Владимир Путин поблагодарил за теплое поздравительное послание Дональда Трампа с Днем России, в котором выражено чувство уважения российскому народу.
6: Также Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом выразил удовлетворение тем, что конфликт вокруг Ирана, судя по всему, удается купировать, сказал Юрий Ушаков.
7: В беседе обсуждена ситуация вокруг готовящегося меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Дональд Трамп сказал, что договоренность близка, и он рассчитывает, что итоги сложных, но в конце концов успешных переговоров могут быть обнародованы уже сегодня. Он признал, что к договоренностям путь был тернистым, было много препон, причем не только со стороны иранского руководства. Но в конце концов усилия американских переговорщиков при помощи пакистанских и катарских посредников позволили выйти на приемлемый результат. Причем Дональд Трамп выразил признательность за вовлеченность России и, в частности, за сделанные предложения по поиску конструктивных развязок. С нашей стороны высказывалось удовлетворение тем, что конфликт, который был способен поджечь весь регион и не только, удается, судя по всему, купировать. Отмечена готовность и далее работать в пользу стабилизации обстановки и решению глубинных вопросов, которым еще придется серьезно заняться.
6: Президент России и США за полтора года второго срока Трампа в Белом доме провели не менее 13 телефонных разговоров, пишет РИА Новости. Помимо телефонного разговора, сегодня российский лидер отправил президенту США поздравительное послание, в котором сообщил, что высоко ценит сложившееся между ними взаимопонимание, рассказали в пресс-службе Кремля. Российские войска вытесняют ВСУ из Константиновки в ДНР, как сообщили в Минобороны. Штурмовые группы южной группировки ведут боевые действия на юго-западной части города. За сутки им удалось занять 117 зданий. Потери противника составили не менее 90 человек. Ведомстве отметили, что украинские власти вынуждены приступить к эвакуации основных предприятий и организаций из Краматорска и Дружковки. О ходе действий российских войск в Константиновке рассказал генерал-майор, командир 4-й мотострелковой бригады южной группировки войск Антон Грунис.
8: С замыслом угадали, потому что получилось пробить оборону противника в районе, получается, тепличного комбината «Перспектива», вот, с опорой на Бересток, населенный пункт, в Ильиновке,

0: развивая успех. Нарезали город как пирог.
1: Добавлю, в течение суток средства ПВО России сбили 14 управляемых авиабомб и 483 украинских беспилотника. Общие суточные потери ВСУ – 1350 военных. Три политические силы войдут в парламент Армении по итогам выборов, следует из данных ЦИК. Среди них партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна, оппозиционные блоки «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна и Армения экс-президента Роберта Кочаряна. Процветающая Армения не смогла преодолеть 4-процентный барьер. Правящая партия премьер-министра набрала почти 50% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство. В прошлое воскресенье в Армении прошли парламентские выборы. Несколько политических сил потребовали признать итоги недействительными. Начался пересчет голосов, а на трех участках результаты полностью аннулировали. Партийные лидеры получили дополнительные голоса. Однако на общую расстановку сил это не повлияло. Премьера оперы Сергея Прокофьева «Повесть о настоящем человеке» состоялась на исторической сцене Большого театра. За дирижерский пульт встал народный артист России Валерий Гергиев. Это последняя завершенная опера композитора. Прокофьев, впервые отступив от традиции обращаться к литературной классике, взял за основу повесть современника Бориса Полевого. Героем стал советский летчик Алексей Моресьев. Как отметил режиссер постановки Сергей Новиков, эта опера расскажет о загадочном русском характере. Несмотря на то, что сюжет разворачивается в годы Великой Отечественной войны, в самой опере войны почти нет.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Армянский полузащитник Эдуард Спирцян признан лучшим футболистом Краснодара в сезоне 2025-26, сообщается в телеграм-канале клуба. Капитан команды набрал 35% голосов по итогам опроса болельщиков и в третий раз был признан лучшим футболистом клуба. Второе место занял Джон Кордоба, третье – Станислав Акацев. В прошедшем сезоне Спирцян забил 14 мячей, отдал 17 голевых передач, а также стал лидером РПЛ по системе «Гол плюс пас». «Автодор» не стал предлагать новый контракт российскому центровому Артему Клименко, сообщает «Спортэкспресс». Игрок стал свободным агентом. Клименко вернулся в «Автодор» из «Зенита» летом 2024 года. За два сезона он помог «Сине-бело-голубым» дважды победить в Суперкубке Единой Лиги, стать обладателем бронзовых медалей Единой Лиги, а также впервые в истории завоевать кубок. Россиянин Егор Смирнов занял второе место в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка мира по гребному слалому в Аугсбурге. Соревнования в Германии завершатся 14 июня. Золото выиграл представитель Испании Мануэль Ачо. 23-летний Смирнов является призером чемпионатов мира и Европы среди юниоров. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий нанес поражение американцу Хансу Ниману в предпоследнем туре международного шахматного турнира, который проходит в Ташкенте. В воскресенье Непомнящий играл белыми фигурами и завершил партию победой на 51-м ходу. Семикратный чемпион мира, британский пилот Феррари Льюис Хэмилтон стал победителем гонки седьмого этапа Формулы-1 Гран-при Барселоны. Второе место занял британский гонщик Мерседеса Джордж Рассел. Третьим стал еще один британец Ландон Норрис из Макларена. На этом о спорте все. До встречи.
3: Погода.
1: Понедельник, 15 июня. В Нальчике ожидается 21-23 градуса, временами дождь и гроза. В Ставрополе 22-24 градуса без осадков. В Сочи кратковременный дождь 22-24 градуса. В Краснодаре от 25 до 27 тепла, кратковременный дождь. В Волгограде плюс 26, плюс 28, кратковременный дождь и гроза. В Ростове-на-Дону без осадков 25-27 градусов. В Санкт-Петербурге во второй половине дня дождь. Местами слабая гроза, 19-21 градус. В Москве во второй половине дня ливневый дождь. Местами слабая гроза, 20-22 градуса. Ночью плюс 10, плюс 12. Сейчас в столице 17 градусов.
3: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
4: Здесь мы говорим, обсуждаем.

0: Тогда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
1: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культбригада» по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Радио России. Медицина.
3: Посоветуйте доктор.
4: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
5: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. Сегодня мы ответим на ваши вопросы, которые вы прислали мне в соцсети к программе об ожирении и жировом гепатозе. Со мной в студии заместитель директора научного медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, директор Института клинической эндокринологии, член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Анатольевна Трошина. Екатерина Анатольевна, приветствую вас.
6: Здравствуйте.
5: Я разделила вопросы на несколько групп, сгруппировала. И давайте начнем с общих вопросов. Жировой гепатоз, общие вопросы. У всех ли людей с избыточным весом обязательно разовьется гепатоз? Или можно быть полным при здоровой печени?
6: До поры до времени можно иметь избыточную массу тела, даже ожирение, и при этом да, отложение жира в печени не будет выявляться. И вот с этой позиции связана так называемая концепция метаболически здорового ожирения. Действительно, когда человек заболевает ожирением, когда ожирение у него присутствует несколько лет в самом начале этой болезни, то другие органы, в том числе и печень, могут пока еще не вовлечься в этот процесс. Должно пройти время для того, чтобы жир начал откладываться в печени, да, в том числе. И чем дольше человек страдает ожирением, тем больше риск развития жирового гепатоза у него присутствует. Лучше все-таки бороться с ожирением, это будет профилактика развития неалкогольной жировой болезни печени.
5: Хорошо, если человек борется с ожирением, если ему удалось скинуть там какие-то свои лишние килограммы, будет ли улучшение по гепатозу или он просто приостановит развитие? То есть очень много вопросов, можно ли вообще вылечить жировой гепатоз или это уже пожизненно?
6: Вот, конечно, можно и нужно вылечить. Во-первых, да, нужно не допустить, и, как я уже сказала, профилактика – это снижение массы тела. Но даже если жировая болезнь печени случилась и состоялась, и если она находится на ранних стадиях, в первую очередь на стадии стеатоза печени, когда более чем 5% печеночных клеток заполнены жиром, то это, конечно, можно повернуть вспять. И нужно начинать лечить. Нужно начинать лечить, и это можно вылечить.
5: Сколько живут с гепатозом до перехода во что-то нехорошее? Но мы подразумеваем, прежде всего, цирроз печени. Вот уже если поставлен гепатоз, стеатоз, да, первая стадия, стеатоз, вот он поставлен, какая продолжительность жизни до цирроза, если человек ничего не делает, живет как жил?
6: После стадии стеатоза идет стадия стеатогепатита. Это стадия, когда формируется воспалительный компонент, в том числе в печени. И это тоже, да, следующий такой этап. Сам по себе стеатоз печени, начальные проявления, они могут длиться годами. Это могут быть годы, это могут быть десятилетия. Но где-то через 5-10 лет нелеченного стеатоза печени риск перехода в стеатогепатит высокий. И, как правило, заболевание переходит в следующую фазу, в следующую стадию. Стеатогепатит уже проявляется изменением печёночной функции, меняются в анализах крови печёночные ферменты, и стеатогепатит является предстадией цирроза печени. И вот цирроз печени – это уже опасное заболевание с точки зрения увеличения летальности, смертности пациентов. Поэтому, с одной стороны, достаточно долго человек может жить в состоянии стеатоза, вообще не обращая на него внимания, хотя это состояние можно обернуть вспять. Но если процесс перешел в стеатогепатит, а потом в цирроз, дальше начинаются серьезные проблемы, которые укорачивают жизнь человека существенно. И, по сути, сокращают среднюю продолжительность жизни на 8-10 лет и более.
5: Связано ли напрямую гепатоз и увеличение размеров печени?
6: Увеличение печени может присутствовать при разных заболеваниях, но даже жировой гепатоз, да, он может сопровождаться увеличением печени. И увеличение печени – это один из признаков для этого заболевания.
5: Понятное дело, что если жировой гепатоз уже есть, то нужно его контролировать. И вопросов много таких. Основная суть – нужно ли регулярно делать компьютерную томографию печени для контроля жирового гепатоза? Как правило, врачи рекомендуют проводить контроль гепатоза раз в год или достаточно ультразвукового исследования.
6: Как правило, достаточно ультразвукового исследования. И ультразвуковое исследование печени сегодня – обладают всеми возможностями для того, чтобы оценить и размеры печени, и ультразвуковые характеристики ее, которые помогают врачу более точно поставить диагноз. Ультразвуковое исследование – доступный метод, позволяющий дать развернутую информацию о ситуации.
5: Ну и в заключение по общим вопросам. Есть несколько человек у нас, слушателей, у которых прекрасный вес, они худенькие. У них немножко, вот они пишут, увеличена ЛТ, АСТ, вот одна слушательница пишет. Холестерин практически в норме, алкоголь не пью совсем, никаких лекарств на постоянной основе не принимаю, жирным жареным не злоупотребляю, много двигаюсь. Откуда у меня взялся жировой гепатоз? Ей поставили жировой гепатоз. 47 лет женщине.
6: Отложение жира в печени может быть не только у людей, которые страдают ожирением. Неалкогольная жировая болезнь печени бывает и у худых людей. Она может иметь так называемый криптогенный характер, когда вообще причина неизвестна. Неалкогольная жировая болезнь печени может быть другой этиологией, другой причиной и связана с эндокринными заболеваниями, с приемом различных лекарственных препаратов, которые могут влиять на печень и способствовать отложению жира в ней. Это могут быть генетические моменты, генетическая предрасположенность. Это могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, даже целиакия и так далее, и так далее. То есть существует очень много причин, по которым жир может отложиться в печени. Это не всегда ожирение.
5: Какое лечение и диета, если худеть уже некуда? Вот так.
6: В любом случае, да, если есть жировая болезнь печени, то нужно достичь двух целей. Нужно этот жир из печени по возможности выводить, с одной стороны, и с другой стороны, влиять на метаболические проявления системной жировой болезни печени. Неважно, есть при этом у человека ожирение или нет. Для того, чтобы выводить лишний жир из печени, для того, чтобы активировать процессы аутофагии в печени, это когда клетки печени избавляются от лишнего жира, да, нужны соответствующие лекарственные препараты, которые обладают функцией гепатопротекции. И такие препараты есть, которые выводят жир из гепатоцитов, из печёночных клеток. Это очень важно, и они, конечно же, назначаются вот этим вот худым людям, людям с нормальной массой тела.
5: А полным?
6: И полным тоже. То есть это, да, как бы золотой стандарт главный. На сегодняшний день, если говорить про препараты которые назначаются именно при неалкогольной жировой болезни печени, то на первом месте это урсодезоксихолевая кислота, это витамин Е, альфа-токоферол, и также используется целый ряд других препаратов, адометионин, фиксированные комбинации этих препаратов, орнитин и так далее, и так далее. То есть в клинических рекомендациях прописано все то, что сегодня есть вот для лечения этого заболевания.
5: Ну, раз уж мы с вами вот прям перешли к лекарствам, да, то у нас есть блок вопросов лекарства и жировой гепатоз. Наверное, давайте сейчас остановимся на этом. Влияет ли прием препаратов от гипертонии на состояние печени? В том смысле, что не влияют ли они отрицательно на печень? Вот не ускоряют ли развитие жирового гепатоза?
6: Наоборот, если терапия подобрана гипотензивная для снижения артериального давления грамотно, то она подобрана таким образом, чтобы препараты в том числе позитивно влияли на печень. И на сегодняшний день существует доказательство, что такие лекарства, как ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, как препараты, влияющие на альдостерон-рениновую систему, способны положительно влиять на выраженность фиброза печени. Это очень важно. Бета-блокаторы снижают степень портальной гипертензии, они снижают давление в портальной вене. Это основной сосуд, который входит в печень. Да? И, по сути дела, эти препараты, в том числе бета-блокаторы, входят и в клинические рекомендации по лечению пациентов с циррозом печени. Поэтому целый спектр лекарств, которыми лечат артериальную гипертензию, имеет прекрасный вот такой протективный эффект в отношении печени. Естественно, есть лекарственные препараты, в инструкции к которым указано, что при тяжелой печеночной недостаточности есть ограничения или противопоказания. Да? Всегда в инструкции это указано. И если эти противопоказания существуют у конкретного пациента, им будет подбираться терапия для лечения артериальной гипертензии в соответствии вот с их персональными такими нюансами.
5: Снижает ли прием статинов риск жирового гепатоза? То есть это мы уже немножко о других препаратах, которые улучшают холестериновый обмен.
6: Во-первых, нужно понимать, что чаще всего холестериновый обмен, обмен липидов нарушен при ожирении и нарушен у того человека, у которого уже есть неалкогольная жировая болезнь печени. Поэтому да, в этом плане статины будут позитивны в отношении печени, но тоже да, существует такое двоякое отношение к этим препаратам. И существует дозозависимый эффект, и в ряде случаев обсуждается как бы негативное влияние статинов на печень, но дозу и препарат надо подбирать индивидуально, это во-первых. А во-вторых, надо параллельно лечить неалкогольную жировую болезнь печени. И вот когда мы назначаем ту же урсодезоксихолевую кислоту пациенту, у которого есть жировая болезнь печени и у которого есть нарушение липидного обмена, то такой пациент обойдется меньшими дозировками препаратов статинового ряда, потому что урсодезоксихолевая кислота будет влиять на липидный обмен тоже и оказывать такое содружественное действие.
5: По поводу народной медицины, вот расторопшу называют слушатели и другие травы. Скажите, пожалуйста, вообще это как-то может подействовать при жировом гепатозе?
6: Нет, только с психологической точки зрения может подействовать, но, в общем-то, никакой доказательной базы, конечно, здесь нет.
5: По поводу препаратов, которые ведут к гепатозу, которые могут провоцировать гепатоз. Мы с вами говорили в прошлом эфире, что есть лекарственные препараты, которые могут как-то ухудшить ситуацию. Пожалуйста, прокомментируйте.
6: Да, такие препараты есть. И опять повторю, что в их инструкциях это указано. Это препараты, которые применяются при ряде ревматических заболеваний. Тот же метотрексат. Это препараты, которые применяются для лечения жизнеугрожающих аритмий. Это амиодарон. Это некоторые виды тетрациклиновых препаратов, кортикостероидов и так далее, и так далее. Препараты, применяемые для лечения ВИЧ-инфекции. Существует целый перечень лекарственных препаратов, которые могут приводить к отложению жира в печени, да.
5: А метотрексат – это ревматоидный артрит. Тоже слушатель пишет, что на метотрексате, поскольку у него еще и ревматоидный артрит, ухудшились печёночные показатели.
6: Да, так бывает. Это одно из самых частых побочных нежелательных явлений метотрексата. И до 5% пациентов, которые получают этот препарат, имеют повышение печёночных ферментов, но не выше 2 норм наиболее часто. Если повышение печёночных ферментов достигает больше 3 норм, конечно, лечение надо отменить. Это тоже указано в инструкции. И искать другие возможности для терапии того же ревматоидного артрита. Сейчас очень много препаратов, которые нацелены на лечение ревматических заболеваний.
5: Очень интересный вопрос пришел от явно продвинутого слушателя. Он изучал препараты от ожирения и сибутрамин, да, он у нас, по-моему, разрешен. И он пишет о том, что в Европе его запретили, этот сибутрамин. Было приостановлено его применение в 2010 году, когда Европейское агентство лекарственных средств обнародовало результаты исследований рисков побочных эффектов. Так вот вопрос, у нас применяют его или не применяют, и вот был какой-то скандал с неким препаратом «Молекула», который распространяли через маркетплейсы, и его употребляли молодые люди, чтобы похудеть, и там такие вот побочные эффекты. Давайте на этом остановимся, интересный момент.
6: Препараты, которые содержат сибутрамин для лечения ожирения, в Российской Федерации зарегистрированы. И после того, как произошла вот эта вот ситуация, о которой уважаемые слушатели пишут с этими препаратами, в России проведена целая серия масштабных наблюдательных исследований с оценкой эффективности и безопасности приемов препаратов, содержащих сибутрамин. Эти исследования завершились позитивно. Было доказано, что те люди, которые не имеют противопоказаний, а противопоказания – это артериальная гипертензия, это сердечно-сосудистые заболевания, они хорошо переносят сибутрамин и хорошо худеют на фоне использования этого препарата центрального типа действия. Там идет обратный захват серотонина в синаптической щели, в структурах головного мозга, и, да, по сути, снижается масса тела. Эти препараты в клинических рекомендациях есть, утвержденных Министерством здравоохранения. И лекарства с сибутрамином, которые у нас зарегистрированы, они содержат от 10 до 15 миллиграмм вещества в одной капсуле. То есть это безопасная для целевой группы дозировка. Что касается вот этой молекулы, в кавычках, да, о которой вы упомянули. Действительно, поскольку на рынке сейчас огромное количество биологически активных добавок, то среди них была и вот такая вот БАД, да, это не лекарство, это биологически активная добавка, которую покупали через маркетплейсы и так далее, в том числе подростки принимали, чтобы худеть. Заявлено было, что в составе вот этой вот добавки только растительные компоненты, но когда начали разбираться, выяснилось, что в одной капсуле около 16,5 миллиграмм сибутрамина. Те, кто распространял эту добавку,
5: то есть в разы превышено.
6: Да, да, они рекомендовали по 2 капсулы в день, то есть это огромная дозировка.
5: Огромная, правда.
6: Да, конечно, это не чистоплотность тех, кто это делает. Более того, это, в общем-то, это преступное такое вот поведение. Поэтому этот скандал разгорелся, ну и, в общем-то, закончился тем, что...
5: Ну да, их остановили.
6: Убрали из распространения вот это вот...
5: Добавку эту.
6: Это снадобье, я сказала, это добавка, да.
5: И еще один очень интересный вопрос, завершающий в разделе лекарства, да. Сейчас Pfizer разрабатывал лекарства от ожирения вроде такого же типа, о которых мы говорили с вами в прошлом эфире, и вы их рекомендовали, вы сегодня их уже назвали, типа Оземпика. Я вот не помню действующие вещества, поэтому называю известный препарат. Вот они разрабатывали, и вдруг они видят во время клинических исследований, у них появились случаи тяжелого воздействия на печень. И они отказались, компания Pfizer отказалась от разработки этого нового препарата. Он что, как-то принципиально отличается от своих собратьев или что? Вот начинаешь сомневаться в предыдущих.
6: Действительно, да, это было опубликовано, компания разрабатывала препарат, компания решила пойти по пути разработки формы в виде таблетки, не в виде инъекции, а в виде таблетки лекарственного препарата. И у одного из пациентов, который вошел вот в эту вот группу испытуемых, действительно были признаки поражения печени. Это послужило поводом компании отказаться от разработки этого препарата. В свою очередь, препараты семаглютида, лироглютида, тирзепатида, которые сегодня уже есть и зарегистрированы другими компаниями, очень активно изучаются в контексте влияния и на печень тоже. Их эффекты хорошие.
5: Ну, а теперь мы переходим к связям между болезнями. Ой, знаете, столько таких вопросов. Я никак не ожидала, что наши слушатели – это люди, которые уже, в общем-то, даже, я бы так сказала, клинически мыслят, хотя они не врачи. Это очень приятно. Мне кажется, что определенную роль здесь играет наша программа. Это наши постоянные слушатели, они уже начинают вот так мыслить. Так вот, жировой гепатоз печени, удален желчный пузырь, хронический панкреатит, гипертония. Есть ли связь между этими заболеваниями? Вы сказали, что да, все связано, но все-таки вот конкретный вопрос.
6: Конечно, связь есть, и мы уже сказали о том, что да, и гипертония, и жировая болезнь печени, они очень взаимосвязаны между собой. Если удален желчный пузырь, то, соответственно, да, печень испытывает, так скажем, большую нагрузку, потому что да, ей приходится, минуя вот этот резервуар желчи, да, через свои желчевыводящие пути функционировать. Поэтому все это связано. Поджелудочная железа лежит интимно рядом с вот этой зоной желчного пузыря и печенью, и любое изменение структуры печени может привести к изменению структуры поджелудочной железы, вызвать явление панкреатита. То есть в этой зоне, да, все очень-очень взаимосвязано.
5: А ожирение, так называемое ожирение поджелудочной железы, это тоже опасная вещь?
6: Да, конечно, конечно. Безусловно, безусловно. И поджелудочная железа точно так же, как и печень, может стать органом, где откладывается жир. И да, это тоже влияет на формирование, снижение выработки и инсулина, и работы клеток, которые отвечают за пищеварение, вырабатывают определенные ферменты, вещества и так далее. Поэтому ожирение поджелудочной железы – это тоже очень нехорошо.
5: Замечательный вопрос пришел. Вот я слушаю эндокринолога. А жировой гепатоз – это вообще эндокринное заболевание или гастроэнтерологическое? Какой специалист его лечит?
6: На самом деле жировую неалкогольную болезнь печени сегодня называют так называемым зонтичным заболеванием. То есть вот, да, под маской отложения жира в печени могут скрываться многие и многие проблемы, причины. Лечить должны врачи практически всех профилей. Конечно, гастроэнтерологи, и они традиционно, в частности, гастроэнтерологи, гепатологи, специалисты по заболеваниям печени, традиционно это лечат. Но это не значит, что этим заболеванием не должны заниматься эндокринологи, врачи общей практики, кардиологи и далее по списку. Клинические рекомендации по лечению неалкогольной жировой болезни печени у взрослых созданы многими совместно ассоциациями профессиональных сообществ. Да, здесь терапевты, гастроэнтерологи, гериатры, эндокринологи, врачи общей практики и так далее, и так далее. То есть это тоже говорит о том, что врачи практически всех специальностей лечат это заболевание.
5: Понимая, что все-таки корень-то, корень зла в ожирении, а это ваша проблема эндокринная?
6: Да, да, да, конечно.
5: Вы здесь главный в этой проблеме.
6: Вместе с гастроэнтерологами и гепатологами.
5: Да. Спасибо. Коротко, связь между гепатозом и сахарным диабетом второго типа.
6: Связь существует, причем она двунаправленная. Если есть сахарный диабет второго типа, то риск неалкогольной жировой болезни печени высокий, и наоборот. В основе и того, и другого заболевания лежат процессы инсулинорезистентности, как общей инсулинорезистентности, так и печеночной. Поэтому при нарастании массы тела и усугублении инсулинорезистентности риск сахарного диабета второго типа, риск неалкогольной жировой болезни печени, если у человека возникает хотя бы одно из этих заболеваний, оно тут же потенцирует развитие другого. То есть связь самая очевидная.
5: Мы с вами, помните, в прошлый раз говорили о том, что нужно измерять талию. И сейчас вот по размеру талии уже могут поставить степень ожирения. И кардиориски, кстати, тоже. Кардиориски по талии. Люди спрашивают, а как ее правильно измерять? Такой простой-простой домашний вопрос.
6: Да, да, да, это простой вопрос. И важно правильно измерить окружность талии, да? Значит, в принципе, у каждого человека есть такая вот линия, она называется среднеподмышечная линия. То есть если от середины подмышечной впадины мысленно провести, да, линию вниз к бедру, то по этой линии, середина этой линии примерно, да, это вот та метка, которая позволяет талию измерить. Для того, чтобы сделать более понятным это объяснение, надо что? Человек встает, выпрямляется, то есть осанка. Дальше он сгибает руки в локтях, и вот этот сгиб его локтя, по сути дела, приходится на вот эту точку, на уровне которой нужно измерять окружность талии. Поэтому вот окружность талии измеряется сантиметровой лентой, и если она больше, чем 80 сантиметров у женщины и больше, чем 94 сантиметра у мужчины, это плохо. Это говорит о том, что жир отложился висцерально вокруг внутренних органов. Это плохой показатель.
5: Очень много вопросов, кстати, про висцеральный жир. Люди где-то начитались этого, вычитали где-то, что висцеральный жир вообще самый опасный жир. И вот прошу несколько слов об этом сказать. И есть ли какие-то способы убрать именно висцеральный жир?
6: Висцеральный жир действительно наиболее метаболически опасный, потому что клетки, которые его составляют, вот этот жир, адипоциты, да, жировые клетки, они метаболически активны, вырабатывают много веществ, провоспалительных компонентов, гормонов, гормоноподобных веществ, которые влияют на многие системы и органы организма и, да, в негативном плане. Висцеральный жир долго накапливается и достаточно долго уходит при снижении массы тела. Поэтому висцеральное ожирение, как правило, всегда является поводом для быстрого назначения лекарственных препаратов, фармакотерапии для лечения ожирения. Здесь только модификация образа жизни, только диетотерапии будет недостаточно для того, чтобы бороться с висцеральным ожирением. Как правило, назначаются медикаментозные препараты.
5: Взаимосвязь целлюлита и гепатоза существует ли?
6: Целлюлит – это проблема подкожного жира, а гепатоз – это все-таки эквивалент вот этого висцерального ожирения. Я бы сказала, что существует связь ожирения вообще и вот поражение разных частей, как мы говорим, разных компартментов жировой ткани. Целлюлит – это заболевание подкожного жира, а там тоже есть моменты воспалительного характера. Любая жировая ткань и висцеральная, и подкожная – обладает вот таким вот провоспалительным потенциалом. Да, и за счет этого формируется либо ее влияние на внутренние органы, либо, ну, такие не очень красивые проявления, как целлюлит. Это воспаление, да, не специфическое, но такое медленное воспаление.
5: Связь тиреоидита хронического и аденомы надпочечников с ожирением.
6: Связь может быть только в том случае, если эти заболевания протекают с нарушением функции. Аутоиммунный тиреоидит, если он имеет исходом гипотиреоз, снижение функции щитовидной железы, то гипотиреоз может потенцировать развитие как ожирения, так и отложения жира в печёночной ткани. И недостаток гормонов щитовидной железы – один из компонентов, который может участвовать в развитии неалкогольной жировой болезни печени. И сегодня самые современные инновационные препараты, направленные на лечение неалкогольной жировой болезни печени, таргетные препараты, они как раз основаны на вот этом вот действии гормонов щитовидной железы на печёночную ткань. Там просто модифицировали, да, определенные вещества, и они оказывают влияние, подобное гормонам щитовидной железы, на печёночную ткань. Пока в России такого препарата нет, но, тем не менее, в мире он появился, да, вот буквально вот год назад. Он, действующее вещество, называется ресметирон. И гормоны надпочечников, если, да, мы говорим про аденому надпочечника, тоже аденома надпочечника – это собирательное понятие, какие-то из них могут быть гормонально активными, вырабатывать тот же кортизол, глюкокортикоиды и гормоны, да, вот этого ряда, стероидные гормоны, они влияют на прибавку массы тела и тоже могут влиять на печень и вызывать отложения жира в ней.
5: У человека очень много болезней. Жировой гепатоз, подагра с высокими показателями мочевой кислоты, печёночные пробы повышены, удалена щитовидная железа. К кому обращаться, спрашивает жена этого больного? Действительно, столько болячек. Это что, каждый будет отдельно лечить или есть кто-то, кто все вместе проанализирует и поможет?
6: Первично, конечно, надо обращаться к терапевту. С врача-терапевта все начинается. А дальше врач-терапевт, по сути дела, расставит приоритеты. Да, он должен это сделать и понять, что является наиболее важной проблемой из существующих, и даст направление к специалисту более узкого профиля. Нарушение функции органов эндокринной системы, конечно, это эндокринологи. И ожирение, и тироидит, и прочее, конечно, это эндокринологи. Гастроэнтерологи, гепатологи потребуются для того, чтобы все-таки более тщательно разобраться с печёночными проблемами. Но начинать надо с терапевта. Терапевт, условно говоря, те входные ворота, да, куда нужно обращаться. Дальше пациент сориентирует.
5: Очень много вопросов о весе, ожирении, и еще как поправиться, а не только как худеть. Вот я сейчас несколько таких вопросов вам задам. Мы с вами, помните, говорили в прошлый раз о жире белом и буром. Так вот, люди интересуются, а как диагностируется наличие белого и бурого жира вообще? Как? Интересно.
6: Вот это можно сделать, да, и путем МРТ. Просто, да, вот эти вот аппараты, которые мы привыкли использовать для визуализации, в принципе, в медицине, сегодня дополнены другими программами, которые позволяют исследовать в том числе распределение и тип жира как вариант. Существуют такие вещи, как биоимпеданс, можно посчитать процент, в принципе, жировой ткани в организме, соотнести ее процент с жидкостью в организме, мышечной массой, то есть много моментов. Но белые и бурые, как правило, это специальное программное обеспечение к аппаратам МРТ, при котором это можно определить. На самом деле большой практической такой вот значимости в определении количества бурого жира нет. Это больше нужно для научных исследований, для понимания каких-то физиологических процессов в организме человека. Специально не нужно заниматься исследованием количества бурого жира у себя.
5: Понятно. Если ребенок родился с повышенным весом 4,5 килограмма, это предпосылка к ожирению и, соответственно, к гепатозу. Как такого ребенка кормить вообще? Вот есть ли какие-то специальные рекомендации?
6: На самом деле вот эти вот дети, которые рождаются... крупные дети, да, это в первую очередь риск и жировой болезни печени, и сахарного диабета второго типа для матери. Да, вот рождение ребенка больше 4 килограмм – это риск метаболических проблем у женщины. Вот это надо понимать. Ну а сам, да, ребенок, здесь врачи-педиатры, они дадут рекомендации соответствующие по грудному вскармливанию, и эти дети в первую очередь, собственно говоря, как и все другие, должны находиться достаточное количество времени на грудном вскармливании, а не на искусственном. Есть свои нюансы и правила по введению прикормов для детей, которые родились крупные, либо наоборот, родились маловесными. Это целый блок для отдельного разговора с врачами-педиатрами.
5: Спасибо. Но все-таки такая предпосылка есть, да, у крупных детей?
6: Есть, да.
5: Спасибо. Очень много вопросов от людей, которые хотят пополнить. Они очень худенькие, 47 килограмм вот одна женщина, это правда прям очень, 53 килограмма при достаточно большом, ну, высокая она, да, рост большой, а 53 килограмма очень мало. Что делать этим людям?
6: Во-первых, нужно понять, за счет чего у них есть дефицит массы тела, да, если он есть, за счет чего, понять причину. Потому что когда мы говорим про массу тела, да, мы вспоминаем вот этот пресловутый индекс массы тела. И если индекс массы тела меньше, чем 18,5 килограмм на метр квадратный, мы говорим про дефицит массы тела. Поэтому дефицит массы тела может быть как проявление конституции конкретного человека, так и как проявление болезни, заболевания. Вот надо развести эти два состояния, надо обследоваться. Очень многие хронические и острые заболевания приводят к снижению массы тела. Если мы сегодня говорили уже про щитовидную железу, тот же тиреотоксикоз. Человек худеет и может уйти в сторону дефицита массы тела. И существует множество болезней, когда человек не может массу тела набрать.
3: Посоветуйте, доктор.
6: Если это особенности конституции, если никаких заболеваний, ведущих к снижению массы тела, а к ним могут относиться и онкологические проблемы, кстати, и проблемы с желудочно-кишечным трактом, нарушение всасывания питательных веществ. Если никаких этих проблем нет, то тогда как чуть-чуть прибавить массу тела? Наращивать мышечную массу. Здесь на самом деле здоровая прибавка массы тела, общая, тотальная, должна происходить не за счет жировой ткани, а за счет мышечной. Поэтому спорт, физическая активность, тренировки – это поможет прибавить пару-тройку килограмм, но за счет мышечной массы. И это очень хорошо.
5: Вопрос очень, кстати, интересный. Люди начинают худеть, когда, да, с ожирением, у них начинают обостряться другие проблемы. Вот, например, та же самая подагра. Пишет слушатель, значимое повышение более 400 единиц мочевой кислоты при снижении веса. Требуется что? Уменьшать белок или лекарства? Как себя поддерживать во время снижения веса?
6: Худеть нужно под контролем врача на самом деле. Особенно, да, опасно снижать массу тела сразу экстремально быстро. И вот это вот экстремально быстрое снижение массы тела является не физиологическим и может быть сопряжено с множеством проблем, в том числе и с теми проблемами, о которых наш слушатель спрашивает. Поэтому плавно, медленно, под контролем врача, сдавая, да, на определенных этапах времени контрольные анализы, и, в общем-то, все будет хорошо.
5: Влияют ли длительные промежутки между приемами пищи на развитие гепатоза? Подобно голоданию. Вот очень интересно. И мы тогда говорили с вами, что голодание вредно.
6: Да, влияют, конечно. Влияют, и долгие промежутки между приемами пищи – это не физиологический такой вот режим питания. Для здорового человека должно быть не менее 3-4 приемов пищи в течение, да, суток. Интервалы между приемами пищи не больше, чем 5 часов, но это как бы предел. Потому что дальше вступают в силу все те физиологические моменты, которые ведут в том числе к накоплению жира в печени.
5: Может ли употребление фруктозы привести к жировому гепатозу? Об этом писали много.
6: Да, фруктоза – это тоже один из видов сахара. Но по сравнению с глюкозой, фруктоза в 1,5 раза более сладкий углевод, нежели глюкоза. Более того, фруктоза, она метаболизируется в основном печенью, в отличие от глюкозы. И на сегодняшний день фруктоза является потенциально более опасным компонентом, чем глюкоза в отношении риска неалкогольной жировой болезни печени. Более того, повышение потребления фруктозы ассоциировано с повышением мочевой кислоты, кстати. Поэтому все хорошо и в меру, и рекомендованная такая вот суточная норма фруктозы должна не превышать 35-40 грамм. И, в общем-то, да, это естественный сахар, он содержится в ягодах, фруктах, в меде, в некоторых овощах, но сок, который мы выжимаем из фруктов и начинаем поить своих детей, да, нужно не очень увлекаться этим, потому что фруктоза напрямую связана с неалкогольной жировой болезнью печени.
5: Яблочный уксус и таурин. Вот тоже люди где-то читают, в сети находят, хотят к вам как к мэтру обратиться. Действительно ли может помочь при жировом гепатозе употребление яблочного уксуса и таурина?
6: Не может. Не может.
5: Спасибо. Коротко и ясно. Да. Очень многие люди привыкли к какому-то продукту питания и прямо с кровью отрывать его, не готовы и вырывать из своего рациона. Коротко пройдемся по этим продуктам. Сливочное масло. Я хочу худеть, но вот сливочное масло очень люблю. Какой минимум сливочного масла можно употреблять в день при снижении веса?
6: Ну, вообще, по сливочному маслу даже Всемирная организация здравоохранения дала свои рекомендации. И для здорового человека, взрослого, да, где-то около 10 грамм сливочного масла в день можно использовать. Это где-то 1 чайная ложка продукта. Если человек худеет, если у него есть проблемы с печенью, отложением жира, это где-то около 5 грамм сливочного масла в день можно использовать. Сливочное масло надо заменять растительным. Это всегда возможно. И растительное масло 1-2 столовые ложки в сутки, оливковое, подсолнечное, рапсовое, кукурузное, пожалуйста. Это ненасыщенные жирные кислоты, которые, да, хороши. И, в общем-то, для худеющих людей лучше отдавать предпочтение растительному маслу.
5: Многие любят кофе, но мы видим противоречивые публикации. Одни говорят, что для печени кофе полезен, другие говорят, что, наоборот, вреден. Так как же на самом деле?
6: Это очень интересный вопрос, такой правильный. Потому что даже если мы откроем, опять же, клинические рекомендации по неалкогольно-жировой болезни печени, мы увидим, что при отсутствии противопоказаний к использованию кофеина, в принципе, у человека, регулярное употребление кофе полезно при неалкогольно-жировой болезни печени. Полезно.
5: Здорово. Это радостная новость для всех нас.
6: Да, существует мнение, что регулярное употребление кофе влияет на регресс фиброза печени. Есть еще один момент. Если при неалкогольной жировой болезни печени кофе полезен, то вот при заболеваниях желчного пузыря и при желчно-каменной болезни не очень полезен. Поэтому надо взвешивать все за и против. Нужно понимать еще один момент, что кофе без кофеина будет точно так же полезен печени, как и стандартный кофе с кофеином.
5: То есть не кофеин влияет?
6: Не кофеин, да, полезен печени, а другие вещества, которые содержатся в кофейных зернах. И поэтому кофе без кофеина могут пить люди с неалкогольной жировой болезнью печени и артериальной гипертензией, да, как вариант.
5: Расскажите, пожалуйста, как вы, как эндокринолог, видите идеальную диету, вот, которая является в первую очередь, конечно, безопасной, ну и профилактической в плане жирового гепатоза?
6: Мы всегда с вами говорим и читаем о том, что средиземноморская диета – это очень хорошо. Мы рекомендуем такой тип питания людям, которые хотят похудеть.
5: Но мы-то не там, не на Средиземном море живем, а кто-то у нас живет в Якутии. У нас большая страна.
6: Естественно. Но я хочу сказать о другом. Я хочу сказать о том, что тот, кто живет сейчас в Средиземноморье, и исследования, которые сегодня проводятся по поводу распространенности ожирения, демонстрируют очень высокий процент полных людей. Потому что они уже давно не питаются так, как питались раньше. Сегодня мир другой, и люди, если они живут в Якутии, получили возможность есть больше овощей и фруктов, а раньше были этого лишены, то люди, живущие в Средиземноморье сегодня, также употребляют фастфуд, также употребляют те продукты, которые, в общем-то, далеки от классической средиземноморской диеты, и это сказалось на их массе тела. Поэтому глобально, концептуально средиземноморская диета – это хорошо, но она сама по себе не сложна. Да? По сути, нужно каждому человеку не менее чем 400 грамм свежих овощей в день получать и ограничивать легко усваиваемые углеводы, ограничивать жирное мясо. Овощи, курица, грудка куриная, рыба – молочные продукты, и плюс читаем количество жира, да, на тех продуктах, которые мы покупаем. Да. Не есть жирное, есть больше овощей, не есть легко усваиваемые углеводы, не класть по 4 ложки сахара в чай и кофе. То есть несложно, несложно. Но вот эти 400 грамм свежих овощей – это вполне доступно сегодня практически каждому. Но надо себя приучить, чтобы на гарнир было не картофельное пюре, да, там, не макароны, а чтобы это была какая-то капуста, кабачки, я не знаю, все что угодно. Вот надо себя перестраивать. Надо есть больше непереработанных овощей, салатов. Сейчас лето. Доступны абсолютно всем. Огурцы, кабачки. Ну вот, пожалуйста, да, пересмотреть свое питание хотя бы с этой точки зрения. Вот. И, в принципе, перекусы, которые делают люди, да, они должны включать не бутерброд, намазанный маслом с докторской колбасой сверху, а захотел есть, ну, съешь ты свежий огурец. Либо возьми 1% кефир и положи туда горсточку отрубей. И ты получишь совершенно нормальное чувство и насыщение, но не получишь тех калорий, которые даст тебе бутерброд. Просто нужно себя чуть-чуть перестраивать в этом отношении.
5: Помогают ли какие-то физические упражнения, гимнастика при гепатозе?
6: Физические упражнения, физическая активность обязательна для лечения жировой неалкогольной болезни печени. Поэтому физическая активность не менее, да, стандартно там 150-300 минут в неделю такой умеренной интенсивности должна быть в жизни каждого человека. Физическая активность очень хорошо ложится в контекст вот этих терапевтических стратегий при неалкогольной жировой болезни печени.
5: Спасибо вам огромное, Екатерина Анатольевна, спасибо. Как вам попасть на прием? К вам лично вообще можно попасть на прием?
6: Можно, конечно. Я веду амбулаторный прием в Национальный медицинский центр эндокринологии Минздрава России.
5: В Москве.
6: В Москве. И у нас, да, телефон нашей регистратуры, где можно записаться. Это 8-495-500-2090. Регистратура. Да, в регистратуре запись ко всем специалистам нашего центра осуществляется, в том числе ко мне.
5: Ваш центр федеральный, то есть это государственное медицинское учреждение. И по ОМС люди тоже могут попасть туда.
6: Да, конечно, конечно.
5: Огромное вам спасибо. Всего хорошего. До свидания.
6: Спасибо. Всего доброго. До свидания.
5: В беседе принимала участие заместитель директора научного медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, директор Института клинической эндокринологии, член-корреспондент Российской академии наук Екатерина Анатольевна Трошина. Еще раз прослушать сегодняшнюю программу «Посоветуйте, доктор», а также первую часть беседы с Екатериной Анатольевной вы можете на платформе ВГТРК «Смотрим». Друзья, если сегодня вы не услышали ответ на ваш вопрос, рекомендую посмотреть расширенную видеоверсию беседы на платформе ВК Видео. В нее включены ответы на те вопросы, которые не прозвучали сегодня в радиопередаче, но вы их задавали в соцсетях. Ссылки на эфиры «Посоветуйте, доктор» с участием Екатерины Анатольевны Трошиной вы найдете на моих страницах в соцсетях и мессенджерах. Подписывайтесь на мои каналы, задавайте там вопросы гостям программы «Посоветуйте, доктор», и пользуйтесь ценной информацией о здоровье, которую я регулярно размещаю на своих каналах в соцсетях. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
3: «Посоветуйте, доктор».
4: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
2: Радио России. Радио России. Слушай. Радио России. Орел. Реклама.
7: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
8: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно, это может привести к травме. Правильно издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
9: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
10: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
11: Радио России «Орел». Реклама.
12: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Президент США сообщил по телефону президенту России, что был тронут его поздравлением с юбилеем. Командир 4-й бригады Южной группировки рассказал, как российские войска преодолевали трудности на пути к Константиновке. Партия премьер-министра Армении победила на выборах и единолично сформирует правительство. И теперь подробнее. Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с 80-летием. По телефону лидера стран также провели дружескую беседу. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
14: Эти поздравления звучали неформально и отражали характер личных отношений двух лидеров. Президент России не скрывал свое уважение бойцовским качествам Дональда Трампа, способностью держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей. Кстати, наш президент направил и поздравительное послание, в котором также отметил незаурядные черты характера юбиляра, способствующие его успеху как человека и как политика.
13: Президент США был тронут поздравлением и обратил внимание на то, что президент России был первым из глав государств, который позвонил с поздравлениями в Белый дом. Также лидеры обсудили ключевые темы международной повестки и развития российско-американских отношений, в частности, возможные двусторонние контакты. Тема конфликта на Украине также стала одной из важных в обсуждении. Удары ВСУ по гражданским объектам в России мешают урегулированию конфликта, заявил Владимир Путин.
14: Что касается украинского конфликта, то Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «семерки». Недавние удары по гражданским объектам на российской территории, конечно же, мешают урегулированию, это было отмечено. Трамп также говорил, что если завершить как можно скорее войну, то тогда, мол, откроется перспектива выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений. Со своей стороны, Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя. В Ивиане европейцы и Зеленский, несомненно, попытаются представить все точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия. А непосредственно Зеленскому стоило бы передать, чтобы он не забывал про трагедию Холокоста, вместо чего он с почестями устраивает перезахоронение нацистских преступников. Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи, пусть приезжает в Москву. Симптоматично, что Дональд Трамп, реагируя на это, говорил о союзничестве наших двух стран в годы Второй мировой войны. Он сказал, что об этом просто-напросто нельзя забывать.
13: Ранее в рамках МЭФ Владимир Путин заявил, что у России есть желание завершить конфликт на Украине. При этом он отметил, что Киев не готов к мирным договоренностям. Российский президент подчеркнул, что Москве нужны договоренности на длительную историческую перспективу, а не краткосрочная остановка украинского конфликта. Киев начал эвакуировать основные предприятия из Краматорска на запад Украины. Из-за успешного наступления российских войск в ДНР сообщили в Минобороны. Отмечается, что украинские власти приступили к эвакуации персонала этих организаций не только из Краматорска, но и из Дружковки на западную Украину. За сутки, по данным военного ведомства, российские бойцы взяли под контроль 117 зданий в Константиновке. Генерал-майор, командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск Антон Грунис в видео, опубликованном Минобороны, дал свою оценку действиям военнослужащих.
15: Русский солдат – мечта любого командира, потому что таких солдат ни в одной армии мира больше нет. Вообще весь коллектив бригады, офицерский состав, солдаты, сержанты вызывают только гордость. Полки бригады 1194, 1465 молодцы просто. Тоже огромную работу провели. Все подразделения бригады. Штурмовой отряд, ну всех можно отметить. Все батальоны бригады, беспилотные подразделения бригады потрудились. Артиллеристы потрудились. Подразделение противовоздушная оборона. Радиоэлектронные борьбы, да? Ну, нет таких подразделений, которые не приняли участие. Все свою лепту внесли и

0: Партия «Процветающая Армения» Гаги Кацурукяна не проходит в армянский парламент. Ранее местные наблюдатели и оппозиция сигнализировали о беспрецедентных нарушениях в ходе голосования, в том числе и организации избирательной карусели, выноса избирательных бюллетеней, открытого голосования. Выборы сопровождались задержанием представителей оппозиционных сил. Предстоящая неделя в московском регионе будет прохладной, и также будут идти дожди, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: На следующей неделе температура воздуха по ночам понизится до плюс 7-12, а после полудня плюс 17-22, при этом вероятность дождей сохранится. То есть неделя будет относительно свежей такой, ну и с короткими дождями, но уже, конечно, без таких камней с неба, без мощнейших гроз, которые мы вчера наблюдали. И сейчас мы находимся в состоянии даже температурного фона мая. Это всегда происходит на пересменке воздушных масс. Спорт.
2: В студии Екатерина Вредина. Здравствуйте. Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира по футболу. Сегодня Адвокат вывел свою команду на матч первого тура группы И против Германии в возрасте 78 лет. Напомню, с 2006 по 2009 годы Дик Адвокат возглавлял «Зенит», с которым выигрывал чемпионаты, Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. В эти минуты матч Кюрасао и Германии продолжается. Завершен первый тайм. После него Германия ведет со счетом 3-1. «Автодор» не стал предлагать новый контракт российскому центровому Артему Клименко, сообщает «Спортэкспресс». Игрок стал свободным агентом. Клименко вернулся в «Автодор» из «Зенита» летом 2024 года. За два сезона он помог «Сине-бело-голубым» дважды победить в Суперкубке Единой Лиги, стать обладателями бронзовых медалей Единой Лиги, а также впервые в истории завоевать Кубок России. Россиянин Егор Смирнов занял второе место в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка России по гребному слалому в Аугсбурге. Соревнования в Германии проходят с 12 по 14 июня. Золото выиграл представитель Испании Мануэль Очоа. 23-летний Смирнов является призером чемпионатов мира и Европы среди юниоров. Россиянка Мария Силкина заняла второе место на молодежном чемпионате Европы по скалолазанию в дисциплине не болдеринг. Турнир проходит в Венгрии. Первой стала представительница Швейцарии Амелия Каги. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий нанес поражение американцу Хансу Ниману в предпоследнем туре международного шахматного турнира, который проходит в Ташкенте. В воскресенье Непомнящий играл белыми фигурами и завершил партию победой на 51-м ходу. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: В понедельник, 15 июня, в Казани ожидается 25-27 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Самаре 25-27, кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде от 24 до 26 тепла, кратковременный дождь и гроза. В Ярославле 21-23, временами дожди. Во Владимире 22-24 без осадков. В Туле 18-20 градусов, временами дождь и гроза. В Воронеже 22-24, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге во второй половине дня дождь, местами слабая гроза, 19-21 градус. В Москве во второй половине дня ливневый дождь, местами слабая гроза, 20-22 градуса. Ночью 10-12.
3: Радио России. Культура.
4: И все это музыка.
5: Авторская программа Дмитрия Бертмана.

0: У вас в театр Геликон опера. Когда открывался наш театр после реконструкции, естественно, мы думали, чем открывать театр. И смотрели, конечно, это должна быть русская опера и какая-то такая, которая не идет сегодня особо в России. И мы решили поставить оперу Садко. Первая постановка этой оперы случилась именно по этому адресу, Большая Никитская, 19, на сцене частной оперы Мамонтова. И поэтому это такое географическое возвращение этой оперы на родное место для этой оперы. Мало того, наш театр стоит на подземной реке. И здесь находится приток реки Волхонка. А как мы знаем, главный персонаж оперы – это царевна Волхова. И поэтому мы решили сделать этот спектакль. Канал «Культура» показывал легендарный спектакль Бориса Ивановича Покровского с выдающимися исполнителями. Там пели и Тамара Милашкина, и Владимир Атлантов. Я этот спектакль помню еще с детства. И когда открывался занавес, то, конечно, были всегда аплодисменты. И вот ставить сегодня оперу «Садко» – это, конечно, очень рискованно. У нас потрясающая машинерия, которую, конечно, я задействовал в этом спектакле как постановщик, когда сцена вся двигается, поднимается. Это очень эффектно, очень интересно. Но главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство, находить себе какую-то подводную жизнь и трагедия семьи его. А у него есть жена Любава, и у нее есть дети. И вот эта история этой семьи и возвращение и спасение в этой семье стало основной идеей этого спектакля. В спектакле роль Садко исполняет Игорь Морозов, лауреат конкурса Елены Образцовой. А роль Любавы Ирина Рейнард, замечательная, красивая меццо-сопрано. И, конечно, мне хочется отдельно сказать про роль царевны Волховы. Это Лидия Светозарова, потрясающе талантливая певица, которая закончила ГИТИС мой курс. Я ее знаю еще с момента поступления в институт. Я очень счастлив за нее. И, конечно, роли гостей. Это Максим Пастер в роли индийского гостя, Алексей Исаев в роли веденецкого гостя и Михаил Гужов в роли варяжского гостя. Вообще наличие вот такого ансамбля певцов и может только гарантировать постановку этой оперы. Я вас приглашаю в Геликон-оперу на постановку оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Садко».
1: Продолжение. Часть четвертая. Пристань в Великом Новгороде у Воздвиженья, на берегу Ильмень озера. Около пристани корабли темно-голубого цвета, цвета морской волны. На площади новгородцы толпятся около заморских торговых гостей, варяжских, индийских, веденецких, и рассматривают навезенные ими товары. Появляется Садко и обращается к гостям иноземным, чтобы рассказали они о странах своих. Садко обещает посетить ту страну, которая ему больше понравится. И вот гость из Индии.

0: Чудесен тропический океан со своей лазурью и фосфорическим светом, чудесно тропическое солнце и облака, но ночное тропическое небо на океане чудеснее всего на свете.
1: Только человек, по-настоящему влюбленный в море, моряк или путешественник, мог так восторженно писать о нем. Но так писал не былинный Садко, а один из гардемаринов выпускников морского корпуса, совершивший свое первое большое плавание на клипере «Алмаз», будущий композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков. И неизвестно, как бы сложилась судьба оперного Садко, если бы не морское прошлое его создателя, если бы не его волшебный дар живописать музыкой красоту природы. Если бы не волшебное мастерство оркестровки, которое делает оркестр Римского-Корсакова самым красочным в истории русской музыки.
0: Итак, Садко благополучно плывет по морю синему, но под водой уже гневается царь морской. Он требует дани с Садко. Звучат голоса водных волшебниц, зазывающих мореплавателей.

Садко без страха опускается в воду и попадает в подводное царство. И ох, как полюбились морскому царю песни гусляра. Не хочет он отпускать Садко на землю.

владыка морей решает выдать за гусляра царевну Волхову, связать Садко навсегда со своим царством. Под водой начинается веселый свадебный пир, а на поверхности океана разыгрывается буря, тонут корабли.

0: Продолжение следует. Следите за нашими анонсами.
1: Радио России.

0: Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. Я, Николай Мамулашвили, сердечно всех приветствую. И хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера», она ведь не только про охоту и об охоте. Думаю, что она прежде всего о хороших людях. В последнее время понятие «охота и охотник» у некоторой части населения вызывает, увы, неприятие. Однако, уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу и очень бережно к ней относятся. Вот как пишет, например, Иван Сергеевич Тургенев в своем рассказе «Лес и степь». Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весной до зари? Вы выходите на крыльцо. Какой вид? Река вьется верст на 10, тускло синее сквозь туман. За ней водянисто-зеленые луга, за лугами пологие холмы. Вдали чибисы с криком вьются над болотом. Сквозь влажный блеск, разлитый в воздухе, ясно выступает даль. Не то что летом. Как вольно дышит грудь, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханием весны. И эти слова нашего великого классика полностью разделяют мои сегодняшние гости. Алексей Беляков, журналист, писатель, страстный охотник и мой большой друг. Алексей, рад тебя видеть.
2: Здравствуйте.
1: А место у второго микрофона занял Евгений Коблик, орнитолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник сектора орнитологии научно-исследовательского зоологического музея МГУ. Евгений, спасибо, что нашли время в своем очень плотном графике работы и заглянули к нам в гости.
3: Добрый день.
1: Представляя нашего гостя, ученого-орнитолога, я, честно говоря, не знал и не знаю, насколько тесно, прямо или косвенно Евгений связан с охотой, но точно знаю, что он автор более 300 научных и научно-популярных статей, 26 книг, участник многочисленных научно-исследовательских проектов. Наш гость работал в 83 экспедициях в разных уголках Земли, от Кольского полуострова, острова Врангеля и Коммодорских островов до Огненной Земли, Мадагаскара и Новой Гвинеи. И еще. Этот человек знает практически все о тетеревах и вообще о тетеревинных. Сегодня, собственно, об этом и поведем разговор. Тетерев – это завидный, заветный, всегда желанный трофей для любого охотника. И так было всегда на протяжении десятилетий или даже веков. Почему? Что в этой птице особенного? Евгений, давайте начнем с вас.
3: Ну, вообще, тетеревинные птицы, так называемая боровая дичь, как и по классификации охотников, это потрясающие объекты не только для охоты, но и для наблюдений. Это вот поэтическая охота на тетеревином или глухарином таку, с этим не сравнится, наверное, ничто. И вот мы буквально недавно отмечали 100-летний юбилей замечательного орнитолога и организатора науки Владимира Евгеньевича Флинта, и вот он был страстным охотником на боровую дичь. Ну, прежде всего, на глухаря, но и на тетерева тоже. И прямо вот фотографии, которые показывали во время этого празднования, этого юбилея, просто бередили душу, конечно. Мне приходилось бывать и на тетеревинах, и на глухариных таках, и, конечно, это незабываемое впечатление.
1: Алексей, а для тебя?
2: Не знаю, для меня тетерев – это в основном летняя охота. Я не могу на него охотиться весной. Когда ты попадаешь на тетеревинный ток, то есть это вот эта какофония, красота, вот эти птицы, да ты не думаешь о том, что на нее хочется поохотиться.
3: Да, это правда.
2: Я достаю фотоаппарат и откровенно просто фотографирую. Красивейшая птица, просто она интересная. Ты как завороженный за этим смотришь. У нас было случай буквально 2 года назад, когда девушку привезли там на охоту охотиться. Она первый раз попала на охоту, как бы вот именно. Вот, и говорит, будешь охотиться? «В него стрелять надо?» – спросила она. «Нет, я не смогу». Ну, действительно, красиво. И у тебя это все фактически перед глазами.
1: Самолюбодейство, да. Вот хорошо, вот пришлось к слову, и Евгений, и Алексей оба произнесли такое заветное, интересное тетеревинный ток, словосочетание, да? Давайте вот расскажем нашим радиослушателям, что такое вот это понятие, само понятие тетеревинный ток, что это понятие подразумевает, и откуда вообще взялось слово «ток», да, что оно обозначает? Возможно, вот последняя часть вопроса – это больше к лингвистам, но все равно такование, да?
3: Да, вот как раз вопрос-то интересный, что обозначает слово «ток» в данном случае, потому что в биологии это вот, ну, действительно, какие-то брачные демонстрации групповые чаще всего, да, там, самцов, птиц, там, перед самками, вот они там исполняют некие танцы, исполняют некие песни, стараются понравиться своим партнершам и стараются, ну, как бы напугать своих конкурентов, да, чтобы в наибольшей степени самых лучших партнерш отобрать себе. А с другой стороны, ток в таком в географическом или, не знаю, понятии, это открытое место, где какие-то происходят сельскохозяйственные работы, например. А в данном случае, когда мы говорим о тетеревах, в принципе, это одно и то же. То есть тетерева же, они такие птицы-то не совсем лесные, скорее опушечные, но выбираются атаковать все-таки на открытые пространства, чтобы было видно друг друга, да, и чтобы их было видно хорошо, ну, не охотникам, конечно, а другим тетеревам и тетеркам прежде всего. Мы знаем тетерева, как его еще называют, тетерев-косач, ну, вот из-за вот этих лировидных перьев в хвосте таких косиц. А второе его название – полевой тетерев, то есть он как-то связан вот с полями, с открытыми пространствами. И, кстати говоря, вот на осенней охоте они тоже часто вылетают на поля, охотятся, собственно, выводками они кормятся на зерновых культурах, и вот их поднимают, они улетают в лес, ну и охотники их в этот момент как-то подстерегают, стреляют и так далее, и так далее. Так что ток, поле и тетерев – это такие неразрывные понятия, я бы сказал.
2: Вот интересно, Евгений, как бы заговорили про то, что тетерева атакуют самцы, да? Мы несколько раз сталкивались с тем, что самки, которые собираются на таку, если они не рассиживаются, начинают ходить между тетеревами, они вдруг между собой тоже начинают друг другу гонять. То есть фактически они тоже участвуют в токе, еще и отбирая лучшего самца друг у друга.
3: Да, тоже соперничество происходит между разными полами, да? Самцы между собой, а самки между собой, да? Конечно. То есть какая-то присмотрела себе лучшего токовика, который на лучшем месте сидит, а к нему уже подбирается другая самка. Конечно, ее надо отогнать.
2: А вот скажи, пожалуйста, ток вообще, у него же структура определенная. Как он выглядит сам по себе? То есть там же как-то в середине токовик, или он все-таки сбоку? То есть от чего-то это зависит? Ведь часто говорят как раз охотники, что нельзя, например, стрелять токовика.
3: Да.
2: Токовика застрелил,
3: да. Ток распадается. Распадается, да. Тут интересно, вот принято считать, что первым прилетает застрельщик, такой самый старый, самый опытный петух, вот он, еще они, ну, обычно с вечера собираются в окрестном каком-то лесочке, рассаживаются по ветвям, и, кстати говоря, зачастую первые вот песни они издают еще на деревьях, как глухари. Это часто, ну, глухари это прямо обычное явление, а тетерева все-таки вот начинают подтаковывать еще совсем темно. Вот они начинают уже бормотать и даже иногда чуфыкать на деревьях. Потом слетает токовик вот на то место, которое ему кажется лучшим. И оно не обязательно в центре тока, оно может быть где-то сбоку. Но тетерева понимает, что это вот самая выгодная, самая такая лучшая точка. И, собственно говоря, другие тетерева, которые слетают вслед за основным токовиком, они, конечно, сперва высокоранговые тетерева слетают, которые возле, занимают участки возле коренника, возле этого главного токовика, потом более слабые, более молодые самцы. И, собственно говоря, на вот границах этих токовых участков и происходит сшибки тетеревов. То есть каждый тетерев пытается занять лучшее место и поспорить с ним, с соседом, с соперником, и, как говорится, проверить его на прочность. А вдруг вот этот старый токовик уже немножко ослаб, и можно занять его место. Собственно, вот в этом-то и состоят такие групповые така.
2: Вы знаешь, интересно, я, поскольку какое-то время занимался грызунами, у них очень четко совершенно идет, что вот тот, кто доминант, и тут фактически таковик основной, ему все время приходится доказывать, что он круче всех.
3: Да?
2: А в результате, из-за того, что он доказывает, он всю энергию тратит на это. И спариваются с самками как раз наоборот субдоминанта, то есть те, которые по краю. У тетеревов то же самое?
3: То же самое бывает, да. Более того, вообще у других птиц, у которых есть такая, бывают удивительные вещи. Например, есть такие кулички-турухтады. У самцов яркие перьевые воротники весной бывают. И у них тоже такая, такие же групповые, там, с ритуальными схватками на границах каких-то участков. Вот у них совершенно четко есть вот резиденты, которые, значит, это обычно птицы, сейчас вот выяснилось, что это с более темными воротниками, обычно вот у них такая стратегия резидентов. Они занимают вот эти лучшие кочки, а между ними ходят претенденты. Это обычно с рыжими там какими-нибудь белыми воротниками, то есть у них такая маршрутная стратегия, они все время пробуют на зуб вот этих резидентов. Но самое интересное, что есть процент самцов-турухтанов, на этом таку, которые выглядят как самки. У них нет вообще никаких воротников, и они подделываются как бы под самок, ни с кем вроде не воюют с этими самцами, но тем не менее, если им подвернется самка, они как-то ее вот затевая с ней шашни, то есть на глазах у изумленной публики, что называется. Это называется клептостратегия размножения. Вот такие действительно бывают странные, женоподобные ребята, но их не должно быть много, потому что тогда все развалится.
2: Где-то, наверное, в прошлом или позапрошлом году интернет обошел ролик, когда удалось снять, как на ток вылетает гибрид, межняк, я понимаю.
3: Межняк, да.
2: Вплоть до того, что он начинает драться вместе с тетеревами, и он убивает тетерев.
3: Да, до смертельных случаев доходит.
2: Да, ужасно. То есть вообще как бы они часто вообще межняки возникают?
3: Вообще с каждым годом все чаще, и связано это с тем, что нарушается популяционная структура и тетеревов, и глухарей. Ну, где-то их выбивают слишком сильно, где-то что-то еще происходит, какие-то экологические изменения. Когда получается, что тетерев не может найти себе тетерку, он реагирует на глухарку. Да, и вот таким образом получаются вот эти межняки. Причем в основном мы более-менее знаем самцов, как выглядят самки-межняки и есть ли они вообще.
2: Интересно,
3: это не очень, понятно, потому что мы их особо не ощущаем, не видим, но есть какие-то вот вроде тетерки там и глухарки с отклонениями с некоторыми, так что можно их принять за самцов.
2: Но это же тупиковые фактически, то есть они же дальше, да, то есть они же не могут сами-то...
3: Да, во-первых, начнем с того, что их активно не принимают тетерки. То есть они могут, конечно, пользуясь своей силой, там, разогнать этих тетеревов, даже кого-то убить, но вот дальше обычно ничего у них не получается. Но в любом случае, если даже происходит оплодотворение, либо это потомство оказывается нежизнеспособным, либо оно очень слабо и довольно быстро гибнет.
1: Я, готовясь к сегодняшней встрече, вычитал в одной работе, что така у кавказских тетеревов, они отличаются.
3: Да, я видел это воочию в Тибердинском заповеднике, мне пришлось где-то в начале мая, еще снега глубокие стояли, мы залезли с вьючной лошадью на довольно большие высоты, и когда погода наладилась, а мы в таких скоротках сидели, у нас была избушка, и внизу скородок, чтобы смотреть. Нас интересовали съемки. То есть мы... Кавказский тетерев – это краснокнижный вид, на него запрещена охота. Нам было интересно посмотреть, как такуют кавказские тетерева. И вы знаете, совсем по-другому. У них практически нету контактов между самцами вот таких тактильных. То есть у них нету драк. Каждый самец сидит на своей кочке, где-то на склоне, довольно далеко друг от друга. И что они делают? Они подпрыгивают вверх и делают такой кувырок в воздухе. То есть у них ток сопровождающийся воздушными демонстрациями. Знаете, как вот голуби-турманы вот воздухе делают такие кувырки? Так и эти. И, собственно говоря, там чуфыканье, бульканье почти не происходит. Там совершенно другие звуки они издают какие-то. И получается, что самки выбирают лучшего прыгуна этого эквилибриста. Конечно, наверняка они понимают, что вот этот кавказский тетерев занял лучшую позицию, да, что это, скорее всего, такой коренник, да, основной, а вот эти все-таки там где-то пониже. То есть на склоне, скорее всего, это как царь горы. То есть тот, кто выше всех и самый главный.
1: Какие у нас тетеревинные вообще получили самое широкое распространение?
3: Тетерев – один из самых широко распространенных наших видов. Есть места, где его немного. Но, наверное, тетерева все-таки превосходит курочка поменьше. Это рябчик. Вот уж кто действительно символ русского леса. Пестренький такой петушок с хохолком, с черной бородкой красивый. Красиво свистит. Так самок тоже привлекает. Собственно, у рябчиков нету вот такого группового тока, как у тетеревов и глухарей. Но они привлекают самок свистом. Самка подлетает. Или наоборот, самка свистит, самец подлетает. И, кстати говоря, у них, вот в отличие от глухарей и тетеревов, самец и самка все-таки меньше отличаются друг от друга. Вообще у птицы интересно. Если самец сильно отличается от самки, скорее всего, он не принимает участие в заботе о потомстве. Ему главное покрасоваться, чтобы самка его выбрала, а дальше уже вот сама-сама. Там, то есть откладывание яиц, насиживание, ведение выводка – это все на долю самки. А вот у рябчика немножко вот так сближенные характеристики, да, и размеры похожи, и окраска похожа, и самец все-таки все-таки так немножко вот охраняет место, где там самка гнездо устраивает. Напрямую не участвует в ведении выводка, но он, тем не менее, все-таки как-то у него чуть получше с равноправием в семейной жизни. А совсем хорошо, у куропаток, у белых и тундриных. Вот у них такое более равноправное распределенные роли в семействе. Ну, потому что все-таки совсем север, и так как-то одной самке не справится иногда. Вот
2: интересного рябчика просто. Я много раз в лесу во время тяги вальшнапа, когда стоишь, вот слышно, как свистит рябчика. Потом такое впечатление, что все-таки самцы между собой начинают драться. То есть у них все-таки драки какие-то происходят, потому что хлопанье крыльев сильные стоит, как будто удары идут. Есть такое у них или нет?
3: Есть некое подобие драк. То есть это не настоящие, когда там летит кровь, там летят перья во все стороны. То есть это все-таки не глухари, не тетерева, да. Но некие вот такие демонстративные хлопанье крыльями, там распушение. Каждый самец, естественно, стремится пострашнее выглядит для соперника. Ну, такой,
2: конечно, есть. А у белой и тундряной куропатки они как такуют?
3: Белая и тундряная куропатка, ну, тоже у них нету так называемых групповых таков. Вот у белой куропатки очень похоже на кавказскую тетерева. Несколько самцов сидят на разных кочках в тундре, и по весне очень интересная смена окраски происходит. Ну, зимой самец и самка белые, а по весне самка довольно быстро одевает уже такой пестрый летний наряд, а у самца такие буро-каштановые перья начинают появляться на голове, на шее, на груди, и получается он очень такой контрастный. Такая красно-бурая голова и шея, а все остальное белое. А тундра уже практически освободилась от снега, и вот такой двуцветный фонарик. Там, потом смотришь, там сидит. И они тоже подпрыгивают, они кричат, причем у них такой хохот, такой кабеу, кабеу, ха-ха-ха-ха-ха, такой очень интересный. Кстати, тюкчи так и называют белую куропатку кабеу. Они еще совершают демонстративные полеты, то есть вот он взлетает над этой своей кочкой и полетел, так мелко трепеща крыльями. Очень красивое, кстати, зрелище, вот когда такой белый куропач летит, и, ну, так, естественно, самкам тоже нравится.
2: Я студента пошел на глухой аренный ток и ночевал, соответственно, в лесу недалеко от тока. И если бы я не знал, как кричит куропач, там действительно, я понял, что вот люди многие воспринимают, что вот леший, наверное, вот именно так. Ты лежишь там на настиле просто вроде так у костра, и вдруг такой хо-хо-хо по лесу, да, еще такие уже белые ночи, начало белых ночей, да, впечатление такое, да.
3: Это правда.
4: Я хочу вас, друзья мои, спросить, ну, по крайней мере, наши многие радиослушатели задают, начинающие охотники в том числе, просто рассказать о ночевках, вообще о гнездах тетерева и про лунки.
3: Гнезда-то у всех тетеревных птиц, они устроены крайне просто, где-то такая ямка в мху, там, в траве или там под корягой, часто под какой-нибудь валёжиной, немножко выслана по краям веточками, посередине довольно много перьев, и лежат яйца совершенно покровительственной окраски. Вот пройдешь мимо, не заметишь. А с лунками, да, совсем интересная история. Тетеревиные птицы потому и смогли продвинуться так далеко на север и завоевать не только таежную зону, да, но и тундры, и вообще Арктику, можно сказать. Почему? Да потому что они научились ночевать в снегу. Причем тетерева или глухари, ну, глухари в меньшей степени, просто для глухаря столько снега с трудом можно найти, а для тетеревов это обычное явление, когда они иногда прямо с налета падают
4: в светок
3: снег,
4: там,
3: или светок, да, или с ветки падают. И там они обычно делают такой небольшой туннель, то есть они никогда вот прямо в той лунке, куда они упали, они немножко проходят в сторону. Ну, очевидно, это все-таки средство там избежать внимания хищников, тех же там лис, например, они проходят небольшое расстояние под снегом и делают небольшую продушину, ну, так, чтобы подышать им было нормально. И, собственно, в этой лунке в снегу они и ночуют внутри. Получается так, что холодно, конечно, но нету ветра, температура внутри вот этого снежного покрова зачастую повыше, да, чем вымороженная снаружи там тайга какая-нибудь или тундра. И вполне нормально переночевывают, да, прекрасно. И рябчики так делают. И самое интересное, иногда так делают не только тетеревиные птицы, но и фазановые птицы, которые в средней полосе живут, например, серые куропатки.
4: Ну, я думаю, о фазановых мы еще поговорим в наших будущих программах. Друзья мои, я вас еще хотел спросить, вот коль скоро мы заговорили вообще о тетеревиных, есть еще ведь американские тетерев?
3: Ой, тетеревиных довольно много, и, кстати, предполагают, что вся вот эта группа тетеревиных, которая раньше считалась отдельным семейством, сейчас считают всего-навсего группой фазановых птиц, к сожалению. Так что мы вот это такое семейство потеряли как бы целое. Так вот, они, судя по всему, родом из Северной Америки. Именно там их центр происхождения, где-то, видимо, в горных районах Запада Северной Америки. И потом они через Берингийскую сушу, которая когда-то была на месте Берингового пролива, и которая занимала тогда такое растительное сообщество, которое называется тундра-степь или мамонтовая прерия. Вот они перешли в Евразию, и примерно 8 видов у нас здесь в Евразии, и побольше видов 12 в Северной Америке. Там есть луговые тетерева или степные тетерева, так называемые, которые вообще живут в открытых пространствах, никогда не видели деревьев. Очень интересно такуют. У них надуваются такие кожаные пузыри по бокам шеи, которые служат резонаторами. Собственно говоря, и наши всегда тетеревины, и глухари, и, собственно, тетерев, они раздувают шею для того, чтобы вот как раз вот это бормотание, бульканье было хорошо слышно. А у тех просто вот надуваются кожистые пузыри по бокам шеи. Зрелище поразительное. И у них еще у двух видов такие перьевые рога поднимаются над головой.
4: А голубой тетерев – это из той же серии?
3: Голубой тетерев из той же серии, только он лесной. У него тоже надуваются такие желтые пузыри. Но он лесной.
4: Что ж, друзья мои, давайте сегодня завершим на этом. За интересной беседой время пролетело мгновенно. Я хочу поблагодарить моих гостей за этот разговор и за обещание продолжить его в ближайших программах. Нам есть еще что обсудить. А гостями в студии, напомню, были Алексей Беляков, журналист, страстный охотник и мой большой друг. Леш, спасибо тебе огромное.
2: Спасибо за приглашение.
4: И Евгений Коблик, известный орнитолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник сектора орнитологии научно-исследовательского Зоологического музея МГУ, автор более 300 научных и научно-популярных статей и 26 книг, человек, который знает о птицах, в том числе и о тетеревах, практически все. Евгений, ждем вас снова.
3: С удовольствием приду.
4: Уважаемые друзья, я Николай Мамбулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
0: Ни пуха, ни пера.
5: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Сайт Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
1: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
2: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
3: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
0: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле. Реклама. Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 80-летием. По телефону лидера стран также провели дружескую беседу. Все подробности рассказал помощник президента Юрий Ушаков. На предстоящей неделе Владимир Путин отправится на саммит Россия-АСЕАН и проведет множество двухсторонних встреч. Дональд Трамп осудил атаку на Бейрут, призвав Израиль прекратить удары по Ливану на фоне ожидающейся сделки между США и Ираном. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 80-летием. По телефону лидеры стран также провели дружескую беседу, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
5: Эти поздравления звучали неформально и отражали характер личных отношений двух лидеров. Президент России не скрывал свое уважение бойцовским качествам Дональда Трампа, способностью держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей. Кстати, наш президент направил и поздравительное послание, в котором также отметил незаурядные черты характера юбиляра, способствующие его успеху как человека и как политика.
4: Президент США был тронут поздравлением и обратил внимание на то, что президент России был первым из глав государств, который позвонил с поздравлениями в Белый дом. Также лидеры обсудили ключевые темы международной повестки и развития российско-американских отношений, в частности, возможные двусторонние контакты. Тема конфликта на Украине также стала одной из важных в обсуждении. Удары ВСУ по гражданским объектам в России мешают урегулированию конфликта, заявил Владимир Путин.
5: Что касается украинского конфликта, то Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «семерки». Недавние удары по гражданским объектам на российской территории, конечно же, мешают урегулированию, это было отмечено. Трамп также говорил, что если завершить как можно скорее войну, то тогда, мол, откроется перспектива выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений. Со своей стороны, Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменит критической ситуации для Украины на поле боя. В Ивиане европейцы и Зеленский, несомненно, попытаются представить все точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия. А непосредственно Зеленскому стоило бы передать, чтобы он не забывал про трагедию Холокоста, вместо чего он с почестями устраивает предохранение нацистских преступников. Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи, пусть приезжает в Москву. И симптоматично, что Дональд Трамп, реагируя на это, говорил о союзничестве наших двух стран в годы Второй мировой войны. Он сказал, что об этом просто-напросто нельзя забывать.
4: Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом выразил удовлетворение, что конфликт США и Ирана, который был способен поджечь весь регион, удается купировать. На предстоящей неделе Владимира Путина ждут саммит России-АСЕАН и множество двусторонних встреч. Об этом рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин. Юбилейный саммит России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии состоится в Казани. В Татарстан прибудут лидеры ведущих государств объединения. Помимо мероприятий саммита, у Путина в планах большое число двусторонних встреч и множество других событий, заключил Зарубин. Российские военные усилили контроль за главным путем снабжения ВСУ в Константиновке. Об этом сообщил Денис Пушилин в канале на платформе «Макс». Глава ДНР также рассказал об освобождении населенных пунктов «Химик» и «Роскошная» на Константиновском направлении.
6: На Константиновском направлении российские войска освободили населенные пункты «Химик», он же «Молочарка» и «Роскошная». С их освобождением подразделения южной группировки войск усилили охват Константиновки с флангов, а также контроль трассы Дружковка-Константиновка, являющаяся главным путем снабжения противника в городе. Параллельно с этим для наших войск открывается возможность окончательно срезать образовавшийся карман в районе населенного пункта Стенки, оттеснив противника к Ижевке и к Алексеево-Дружковке. В районе самой Константиновки разворачиваются боевые действия, и от них зависит дальнейшее продвижение непосредственно Краматорско-Славянской агломерации. Бои идут в центре Константиновки, в районе горсовета, железнодорожной станции Дмитриевка и промзоны. Также штурмовые группы успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района.
4: Напомню, Киев начал эвакуировать основные предприятия из Краматорска на запад Украины после успешного наступления вооруженных сил России в ДНР, сообщили в Минобороны. Отмечается, что украинские власти приступили к эвакуации персонала.

0: нанесла удары по командному центру шиитской организации «Хезболла» в пригороде Бейрута-Дахии в ответ на обстрел израильской территории. Участники ЕГЭ-2026 уже начали получать первые результаты экзаменов, которые прошли 1 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения. Свои баллы узнали ребята, которые сдавали историю, литературу и химию в России и еще 49 странах, говорится в сообщении. У меня на этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. «Зенит» сделал официальное предложение «Трабзонспору» по трансферу бразильского полузащитника Филиппе Аугусто, сообщают местные журналисты. Официальное предложение санкт-петербургского клуба составляет 18 миллионов евро фиксированной суммы плюс 2 миллиона в виде бонусов за результативность. Переговоры по переходу продолжаются. «Аугусто» играет за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами. Сборная Германии обыграла команду Кюрасао в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике. Встреча группы И завершилась со счетом 7-1 в пользу четырехкратных чемпионов мира. Сборную Кюрасао возглавляет бывший тренер сборной России и петербургского «Зенита» Дик Адвокат, который в 78 лет стал самым возрастным специалистом в истории чемпионатов мира. Российские канаисты Захар Петров и Иван Штыль стали победителями соревнований двоек на дистанции 500 метров на чемпионате Европы в Португалии. Еще одну медаль завоевал Алексей Каравашков. Он стал серебряным призером на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий нанес поражение американцу Хансу Ниману в предпоследнем туре международного шахматного турнира, который проходит в Ташкенте. В воскресенье Непомнящий играл белыми фигурами и завершил партию победой на 51-м ходу. Россиянка Мария Силкина заняла второе место на молодежном чемпионате Европы по скалолазанию в дисциплине болдеринг. Турнир проходил в Венгрии. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Погода.
0: По данным центров области, 15 июня в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 8 градусов, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. Осадки ожидаются и во Владивостоке, там до плюс 15, в Екатеринбурге до 22, тепла в Омске до 29, на Урале и в Сибири повсеместно кратковременные дожди и грозы. В Мурманске тоже дождливо, плюс 10, в Перми до 22, тепла в Самаре до 27, осадки в Волгограде плюс 28, кратковременные дождь и гроза, в Ялте плюс 25. В Санкт-Петербурге и Москве осадки во второй половине дня. В столице возможны ливневые дожди и грозы. Днем до 20-22 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.
2: Радио России. Люди. Presents Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной. Presents Historicum.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». 90 лет назад не стало Алексея Максимовича Горького. О нем сегодня будем говорить. Будем говорить с нашей гостью, уважаемой, с Анастасией Геннадьевной Плотниковой, доктором филологических наук, доцентом Государственного литературного института имени Горького. Здравствуйте, Анастасия Геннадьевна.
4: Добрый день.
3: Если вы позволите, я начну вот с маленькой-маленькой истории. Значит, я родилась и живу на набережной, которая до 91 года носила имя Максима Горького. Так она называлась, набережная Максима Горького. В 91 году, когда началась такая волна возвращения исторических названий улицам, переулкам, даже городам, она получила свое это набережное историческое название, Космодемьянское, по И в честь небольшого храма Космы и Дамиана, который стоял как раз в нашем дворе,

0: Я его, конечно, не помню. Он сначала был разбомблен, потом его, значит, уже снесли окончательно. Но когда случилось вот это вот возвращение исторического названия, буквально все жители нашего очень большого дома были возмущены предельно. Как это так? Всю жизнь была набережная Максима Горького, теперь какая-то космодамианская, не выговоришь длинное название. И в этом возмущении я, так сказать, прочитала необыкновенное такое вот внушенное и правильно, наверное, со школьных лет уважение к пролетарскому писателю, которого так изучали в школе, знали там роман «Мать», песня о буревестнике, пьеса «На дне». И вот, если уважаемые гости наши не возражают, я бы хотела попробовать проследить какую-то разницу между пролетарским писателем Максимом Горьким и великим писателем, крупнейшим литератором XX века, драматургом великолепным, общественным деятелем Алексеем Максимовичем Горьким. Если вы не возражаете, Анастасия Геннадьевна, давайте, пожалуй, начнем.
1: Да, спасибо большое. Действительно, эта фигура весьма незаурядная, очень объемная, и, к сожалению, некоторая часть историографии сослужила ей дурную службу. Именно то, что все вокруг было имени Горького, собственно, пожалуй, не было такого города, где бы не существовало объекта, именованного именем Алексея Максимовича. Были школы, библиотеки, театры, улицы, разумеется, набережные и так далее, и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, очень многие части его биографии, его творчества нельзя было изучать, были закрыты для изучения даже специалистами. Собственно, прекрасный пример этому сам архив Горького, который был разделен на две части, и он находится в Институте мировой литературы. И часть, которая была под запретом, была в особом хранении, была физически отделена железной решеткой и была совершенно недоступна исследователям. Специальное такое место было. Сейчас это все открыто, собственно, после середины 90-х годов эта часть архива стала доступна, и до сих пор мы получаем документы с пометами не выдавать в читальный зал, не вносить в каталог и так далее. Это действительно огромное богатство, и благодаря глубоким архивным исследованиям мы можем представлять себе более-менее адекватно, более-менее объективно эту значимую фигуру, и это, конечно, большое дело, большое и очень интересное дело.
0: С чем связана вот эта закрытость части архива, до сих пор даже существующая? Ведь, собственно говоря, ну, даже такие внешние приметы биографии Горького. Ну да, он был в эмиграции, он уехал в эмиграцию, долго жил в Италии. Но это была, как бы, скажем, такая медицинская часть, потому что он тяжко болел туберкулезом, который он, так сказать, заполучил в тяжелом своем детстве. И он как бы лечился в теплом итальянском климате. К нему Ленин туда приезжал, он дружил с Лениным. У него такая была богатая биография, и это довольно открытая такая история. Он не бежал ни от революции, наоборот, в 1917 году он был, если я не ошибаюсь, в России.
1: Да.
0: Но потом уехал, потом вернулся. В общем, конечно, фигура с большой долей рефлексии, видимо. И вот, наверное, вот это вот, от чего он был таким, наверное, и скрывает, так сказать, какие-то части его жизни. Ну, творчество это не имеет отношения. Нет у него каких-то секретных произведений, о которых нам неизвестно читателям.
1: Художественные произведения все были выпущены в полном собрании сочинений в 70-е годы, тоже в Институте мировой литературы. А затем коллектив должен был приступить к изданию публицистики писателя.
0: Несвоевременные мысли.
1: Да, конечно. Однако, как только они дошли до, наши предшественники, как только они дошли до несвоевременных мыслей, они сразу поняли, что это никогда не будет опубликовано в Советском Союзе, и повернули свое внимание к письмам писателя. Однако им пришлось сделать остановку еще раньше, на конфликте с Лениным в начале века, в 907-908 годах. Отношения Горького и Ленина были очень сложные. Собственно, и были они оба сложными, незаурядными людьми. И поэтому представления о социализме и представления о будущем России у них отличались существенно. Горький критиковал Ленина очень серьезно, а Ленин, в свою очередь, с некоторым опасением отнесся к роману «Горького мать». Нам всем хорошо знакома фраза, очень своевременная книга, да, которая, книга, собственно, да, и была запечатлена в очерке Горького. И тем не менее Ленин критиковал Горького за богоискательские, богостроительские мотивы, за увлечение социализмом как религией, как таким религиозно философским учением, а не политическим направлением. Поэтому, да, Горький писал о Ленине своим другим корреспондентам: «Мы покажем товарищу Л. вот такой кулак». Это совершенно было неприемлемо, конечно, для публикации в Советском Союзе. Поэтому письма стали выходить с 1997 года, и на сегодняшний день уже 22 тома вышло.
0: Понятно, чтение писем – это одно из самых увлекательных чтений и самых таких, может быть, отражающих точно и время, и ситуации, потому что мемуары, они, память человеческая способна что-то забывать, что-то представлять не так, а письма – это уже такой документ почти неопровержимый. Анастасия Геннадьевна, вот все понятно, мы теперь имеем более или менее полный корпус сочинений Алексея Максимовича Горького. Но все равно мы теперь уже точно знаем, что фигура это была, так сказать, характер это был подверженный всяческой рефлексии, что мыслитель он был своеобразный очень, не совсем подходящий для того времени. Но писатель-то он был. Писатель, на мой взгляд, вот меня часто мои там друзья недоумевают, почему ты любишь «Жизнь Клима Самгина», это же длиннейшая и скучнейшая история. Я совершенно с этим не согласна, потому что это, на мой взгляд, не литературоведческий, а просто читательский. Это потрясающая, можно сказать, энциклопедия русской жизни определенных лет и очень такой безжалостный портрет русского общества, русской интеллигенции в том числе. Не правда ли?
1: Абсолютно с вами согласна. Великое произведение. Горький писал его, собственно, до конца жизни, больше 10 лет, с 25-го года до самой своей смерти. И, как известно, последними словами его были конец героя, конец романа, конец автора. То есть он настолько в конце своей жизни был одержим идеей завершить «Жизнь Клима Самгина», завершить это великое произведение. Подзаголовок был «40 лет». 40 лет российской цивилизации. Как развивалась Россия, куда она могла пойти и куда она пошла в итоге. Совершенно необычный герой. Ведь мы понимаем, что для писателя совершенно естественно в некотором смысле сливаться со своим героем, по крайней мере, солидаризироваться с ним. Mm-hmm. А Клим Самгин – это отрицательный герой. В нем как раз сосредоточилось все, что Горький не принимал в людях. Пассивность, отсутствие собственного стержня, отсутствие собственных убеждений. Клим Самгин все время пытается примерить на себя чужие личины и никак не может обзавестись своей собственной, своим собственным каким-то стержнем, основанием. И в этом его беда. «История пустой души» было одно из альтернативных названий.
0: Заголовков.
1: Да, один из заголовков. Поэтому, да, это огромной значимости произведение, пожалуй, еще не прочитанное в полной мере, не понятое современниками. И думаю, что мы долго будем вчитываться в него и узнавать, видеть что-то совершенно новое. Современные исследователи говорят о нем как о максимально плотном тексте. Это модернистское в этом смысле произведение, вовсе не соцреалистическое, как, да, как мы иногда в некоторых источниках об этом говорят. Горький обладал феноменальной памятью и, скорее, не был способен забывать. И вот весь свой великий опыт он попытался уместить в этих четырех томах. Для него было очень важно рассказать обо всем увиденном, передуманном, переговоренном со своими современниками, перечувствованном. И, конечно, это произведение в этом смысле чрезвычайно весомое. Да.
0: А вот В нем есть фраза, ну, она такая часто повторяемая, я думаю, что от этого она не становится более знаменательной, которая определяет некую такую небывшесть этой жизни, которую вот живет и Самгин, и окружение его, и эти марксисты, которых он как-то, да, принимает, потом не принимает, там много его друзей, студенты, кого там только нет. Это такая картина действительно настолько полная русской жизни. Так вот, эта фраза, когда тонет
1: да.
0: поздним вечером в полынье, в полынью попадает друг его детства Борис, его найти не могут, и кто-то из, значит, стоящих зевак произносит вот эту потрясающую фразу. А был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было? Может быть, и вся-то эта жизнь вот такая пустая, если вспомнить, так сказать, одно из названий первоначальных романов. Не было мальчика, не было вот многого, не было вот это вот воображаемое, вот эта борьба, которая, в общем-то, ну, для Самгина он так и не стал таким подлинным революционером ни в коей мере. Потом, вот когда читаешь текст просто, а вы сказали о плотности текста, о некой такой модернистской сущности. Знаете, вот у Мандельштама есть стихотворение, которое я очень люблю, там о Шуберте на воде, о Моцарте в птичьем гамме. И там есть такая строчка: «Считали пульс толпы». Вот мне кажется, что Горькому удалось посчитать вот этот лихорадочный, страшный пульс толпы. И толпы на Ходынском поле, и толпы во время мирной демонстрации, расстрелянной полицейскими и казаками.
1: Да.
0: Вот это вот напряжение невероятное. Вот как можно сказать, что это скучное чтение? Не понимаю.
1: Я думаю, что секрет прежде всего в том, что Горький сам всегда был в центре событий. Он был настолько деятельной и активной фигурой, что, конечно, диву даешься, как удалось написать такое количество талантливых, если не сказать гениальных произведений. 25 томов, да, это все-таки очень большой объем, пожалуй, по масштабу наследия. Горький может сравниться только с Львом Николаевичем Толстым. Эти фигуры часто идут рядом. Мы часто упоминаем их через запятую буквально. Что касается, да, жизни Клима Самгина, Горький ведь практически ничего не придумывал. Он работал не только со своим собственным опытом, который, безусловно, был велик, огромен, но и очень тщательно подходил к фактологической стороне романа. Он запрашивал исторические справки, изучал газеты, изучал документы, огромное количество литературы для того, чтобы максимально придерживаться исторической точности. Вот это было для него важно. Он писал летопись эпохи. Собственно, один из журналов, который Горький редактировал еще до революции, назывался «Летопись». И Горького изображали тогда в виде такого эпимена-летописца.
0: Угу.
1: Забавные карикатуры были. Вот это, вы говорите, пульс толпы, я бы сказала, еще шум времени, в котором отражается абсолютно все: голоса самых разных людей, самых разных слоев населения, самых разных людей.
0: Вот интересно, он вернулся в Советский Союз, создал Союз советских писателей, провел исторический съезд советских писателей в 1934 году, ну и умер. Тоже, как утверждают до сих пор, это одна из конспирологических теорий, при невыясненных обстоятельствах. Сейчас мы в это, конечно, вдаваться не будем. Много есть что про это дело написано, рассказано о нем, о сыне его. Но это мы не будем сейчас разбирать.
1: Хорошо.
0: Но вот это его деятельность как общественной фигуры. Вот он вернулся, поехал на Беломорско-Балтийский канал. Я не думаю, что он был в восторге от принудительного труда перековывающихся масс заключенных, но, тем не менее, написал об этом с неким восторгом. Это часть вот этой рефлексии, о которой мы уже говорили, его такой, ну, двойственности, что ли. Ну, вернулся, значит, уже все, значит, надо как-то жить согласно тем обстоятельствам, в которые ты поставлен.
1: Здесь в первую очередь я должна немножко уточнить. На Беломор-Балтийский канал все-таки он не ездил, он редактировал книгу.
0: Книгу, да, да.
1: Да, да. Он посещал строительство канала, но это был канал Дмитрове, да, то есть тот, что сейчас называется имени Москвы.
0: Имени Москвы, да.
1: Да, канал Москва-Волга тогда это так называлось. Здесь, конечно, мы должны смотреть глубже на его систему социально-философских воззрений, которая сформировалась вовсе не в послереволюционный период, а еще с самого-самого начала. У него было представление, что человек – это такой как бы незаконченный проект, что каждый человек должен расти, бесконечно расти над собой. И вот эти пути роста – это просвещение, образование, это вдохновенный труд, творческий труд, а, собственно, к понятию творчества он относил и инженерную работу, и педагогическую работу, любой труд, который призван служить человечеству. И в третью очередь это коллективизм, то есть вот эта коллективная воля, которая способна в прямом смысле сдвигать горы и менять жизнь, опять же, к лучшему, жизнь человечества к лучшему. И когда он приехал в Советский Союз, а приехал он не сразу, в 1928 году он приезжает впервые и далее посещает Союз в 1929, 1931, 1932, и только в 1933 году остается окончательно. И большие усилия были предприняты советским руководством для того, чтобы Горький остался. Это безусловно. Собственно, выбора у него особенно не было, учитывая, что происходило в Европе в то время. Поднимает голову фашизм, ухудшается экономическая ситуация. В 1929 году происходит в Америке Великая депрессия, и это влечет за собой ухудшение экономики во всем остальном мире. А Советский Союз в представлении, опять же, Горького, совершенно на другом этапе. Происходит мощное строительство, в том числе культурное строительство. Конечно, в первую очередь Горького интересовала возможность влиять на культуру, на образование, на просвещение, на народное образование, да, то, что мы бы сейчас так назвали. И он использует эти возможности. Даже при первом своем приезде, есть это в воспоминаниях Корнея Ивановича Чуковского, который пытался как бы предупредить Горького, да, что здесь все не совсем так радужно, как ему описывают, как ему показывают. Горький прекрасно понимал, он говорил, что я здесь нахожусь на положении знатного иностранца. И, в общем, такая ведомая фигура в этом смысле оказывается. Но Горький говорил, что Корнею Ивановичу, неужели вы думаете, что я не смогу их перехитрить и сделать то, что мне нужно? А что ему было нужно? Его интересовало просвещение народа, его интересовало литературное образование, подъем книгоиздательства и так далее, и так далее. Собственно, то, чем он занимался всю свою жизнь. Что касается вот этой кампании, связанной с Беломор-Балтийским каналом, с Дмитлагом, с Болшевской коммуной и так далее, это была именно политическая кампания, которая в представлении Горького о развитии личности, о развитии человека, что называется, подошла как ключ к замочку. Вот те же самые труд, просвещение, коллективизм и ощущение, которое давалось человеку, ощущение, что он делает что-то большее, чем он сам. Вот это так называемая кампания перековки, да, вот он был в нее включен, получается.
0: Много можно что еще говорить о Горьком. Просто такой скромный формат нашей передачи обо всем не позволяет сказать массу всего. Можно говорить о его, мы уже сказали, книгоиздательской деятельности. Он возобновил выпуск серии «Жизнь замечательных людей». У него в его творчестве масса романтических историй. «Девушка и смерть» – эта штука сильнее, чем «Фауст Гёте», известная фраза Сталина, написанная, значит, сказано тоже, повторенно тысячу-тысяч раз. И уже к месту и не к месту мы об этом говорим, когда что-нибудь
1: это
0: видим.
1: Правда. Так, о, крылатое это выражение стало.
0: Крылатое выражение, да. В его биографии были потрясающие женщины. Они все были красавицы, умницы. Его первая жена Екатерина Павловна Пешкова. Отдельная тоже заслуживает рассказа. Это удивительная женщина. И Мария Федоровна Андреева, красавица, актриса, общественная деятельница. И Мура Муся Будберг тоже такая авантюристическая дама, но интересная.
1: Своеобразная, да.
0: своеобразная, да. То есть это все были незаурядные женщины. Это тоже о многом, наверное, говорит и о самом Горьком. Я не знаю, сумели ли мы как-то отделить этого вот великого пролетарского от просто великого, который был номинирован при жизни на Нобелевскую премию.
1: Пять раз был номинирован, да.
0: Потом, значит, тут невозможно обойтись без искусственного интеллекта. Искусственный интеллект тут расставил драматургов по ранжиру, десятку, так сказать, выдающихся драматургов. Первым там стоит Чехов, Шекспир,
1: интересно,
0: Островский и четвертым Горький. Угу. Самые играемые, угу, так сказать, ставящиеся драматурги. То есть массу всего можно о нем сказать. Но самое главное, что хоть и частично открыты архивы, потом, может быть, когда-нибудь откроются они полностью, это личность необъятная.
1: Это
0: и
1: так.
0: И как человек, и как писатель. Вот ваше любимое произведение Горького.
1: Спасибо большое за этот вопрос. Мне не так часто его задают. Мне кажется, что произведение, которое сегодня должны читать все взрослые люди, это роман «Дело Артамоновых». В прошлом году как раз праздновалось столетие этого произведения. Ведь это роман о том деле, которому посвящает жизнь человек, и которое, с одной стороны, дает этому человеку силы, смысл жизни, а с другой стороны, может высасывать все жизненные силы из него. То есть Горький пытается понять, в каком случае дело питает человека, а в каком случае пожирает человек. Ответ на этот вопрос Горький дает совершенно однозначный. Если мы делаем что-то для людей, нам это придает силы. Если мы делаем что-то только для себя, мы с этим долго не протянем. Я думаю, что это звучит довольно современно.
0: Актуальное совершенно произведение, особенно людям, которые делом заняты, там, бизнесом,
1: так,
0: скажем,
1: бизнесом, да,
0: по сегодняшнему, да, вот это, наверное, полезное чтение. Оно как бы и художественное, и в то же время поучительное по жизни, что называется.
1: Как сейчас говорят, терапевтическое.
0: Терапевтическое, да. Терапевтическое. Во всяком случае, я нисколько не сожалею о том, что набережная, на которой я живу, лишилась имени Максима Горького. Он и без того велик, без того, чтобы всякое, можно сказать, лыко было в строку, и все бы называлось его именем. Пусть набережная это останется с историческим названием Космодемьянская, а Горький будет великим, упоминаемым, читаемым и любимым всеми совершенно разными людьми, кто по-школьному хрестоматийно, кто более глубоко. Поэтому я думаю, что мы ответили на вопрос такой нехитрый, который я перед вами поставила. Спасибо вам большое.
1: Спасибо большое.
0: Анастасия Геннадьевна, напоминаю нашим слушателям, что мы сегодня беседовали с Анастасией Геннадьевной Плотниковой, доктором филологических наук, доцентом Литературного института имени Горького, никуда не денешься, Институт мировой литературы у нас носит имя Горького. Читайте нашими советами, воспользуйтесь нехитрыми, почитайте Алексея Максимовича, восхититесь и сделайте кое-какие, может быть, даже и выводы для себя. Я благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.
2: Радио России. Радио России. Культура.
3: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Сегодня мы продолжаем знакомство с архивами журнала «Кругозор», материалами, ставшими частью эпохи, наряду с героями и событиями, в них запечатленных. Часто, разыскивая старые пластинки, я натыкаюсь на отдельные номера журнала и понимаю, что ценность их, несмотря на огромные тиражи журнала в его лучшие времена, бесспорна. И это при том, что делали «Кругозор» его создатели, как они сами признаются, легко и с удовольствием. Темы героев хватало, да и откликов на работу редакции тоже. И это несмотря на то, что быстрой обратной связи, которую сейчас предоставляет интернет и сам издательский цикл, были ограничены жесткими сроками сдачи материалов, которые журналисты называют дедлайнами. Работа основывалась в первую очередь на любви к своему делу, искреннему интересу ко всему новому, актуальному и даже порой, возможно, не новому, а переосмысленному и заслуживающему внимания. Если у вас тоже есть какие-то воспоминания, связанные с журналом «Кругозор», пожалуйста, поделитесь ими с нами. Свои письма вы можете направлять нам по адресу 125040, Москва, 5-я улица Имского поля, 19/21, Радио России, программа «Наш друг Кругозор» или по электронной почте inform@radiorus.ru, программа «Наш друг Кругозор». Адрес я еще раз повторю вам в финале программы.
2: «Наш друг Кругозор».
3: Начнем с музыки. Песни Вениамина Баснера и Михаила Матусовского из «Золотого фонда» не только военных песен, но и отечественной песни в принципе. Материал в «Кругозоре» за февраль 1982 года называется «Как скажи тебя зовут», и она ответила «Победа». Собственно, по строчкам из песни, которую мы сейчас с вами послушаем. Но для начала приведу небольшой фрагмент из упомянутого текста. Фильмы, книги, песни о войне. Мы снова и снова возвращаемся в памяти к этому тревожному времени. И можно ли говорить просто «военная тема», когда речь идет о судьбе целого поколения, о миллионах людей, сгоревших в войне, о боли и страданиях всего народа? С тех пор прошло много лет, но еще далеко не все сказано об испытаниях и бедах, выпавших на долю нашего солдата. О том, как он вынес все и вышел победителем. Спас человечество от верной гибели. Разве кончится когда-нибудь повествование о любви и долге, жизни и смерти, месте человека на земле? Так и к войне всегда будут возвращаться художники, писатели, композиторы. Мы фронтовики, и поэтому каждый раз с особым волнением и трепетом приступаем к работе над песнями, посвященными Великой Отечественной. Начиналось это еще с «Безымянной высоты», песню, которую мы создавали на основе реальных событий, происходивших на Калужской земле. Там и сегодня высится памятник 18 защитникам высоты. Авторы памятника воссоздали даже землянку в три наката, над которой стоит черная обгорелая сосна. Потом были песни «С чего начинается Родина», «Махнем не глядя», «Последний день войны». Писали мы и песни к кинофильмам «Дожить до рассвета», «На пути в Берлин», «Блокада». 9 лет работали на студии «Мосфильм» над песнями для кинематографической трилогии «Фронт без флангов», «Фронт за линией фронта», «Фронт в тылу врага». Скоро на экранах страны появится последняя часть этой трилогии. Картина кончается майскими победными днями, и как бы завершая весь трудный путь героя фильма, возникает песня «И только потому мы победили». Звучат первые аккорды песни, и мы видим цветение майских вишен, разбитые громады Рейхстага, усталые и счастливые лица воинов, встречающих победу. Победу, о которой не раз еще будут слагаться песни. Вениамин Баснер, Михаил Матусовский. «Кругозор», февраль 1982 года. Конец цитаты. Песня «Как скажи тебя зовут» – музыка Вениамина Баснера, слова Михаила Матусовского. «Кругозор», февраль 1982 года.

Светила победа. За тебя в огонь и дым шли вперед в огонь и дым моряки в изодранных бушлатах.

Круг. Кругозор. Жанр радиотеатра, столь популярный в былые годы, популярен и сейчас. Голосами популярных актеров, театра и кино озвучены аудиокниги и аудиоспектакли, порой приходящие на смену печатным книгам. Знаю немало людей, кому не хватает времени на книги печатные, и тогда им на помощь приходят эти форматы. Ну а сейчас предлагаю обратиться к истокам жанра и послушать одного из главных мастеров жанра Ростислава Яновича Плята, народного артиста СССР, бессменного актера театра имени Моссовета, исполнителя блестящих киноролей. Монолог Ростислава Яновича в «Кругозоре» начинается так. Если быть вполне точным, должен сказать, что моя работа на радио началась даже раньше, чем возникло художественное радиовещание. Я пришел впервые в радиостудию пробоваться на диктора и проработал диктором 2 года, естественно, не оставляя театр. До сих пор с благодарностью вспоминаю тех, кто учил меня первым шагам на радио. Спокойствию при предельном напряжении, молниеносной реакции, владению собой и своим голосом. Первые же шаги в художественном радиовещании я сделал вскоре после того, как начал работать диктором. Принять участие в радиопостановках меня пригласил Абдулов-Радио. Он был и диктором, и режиссером, и актером, и учителем. Словом, невероятным энтузиастом радиодела и нас, артистов театра Завадского, увлек за собой. В начале 30-х годов Осип Наумович образовал радиотруппу, я люблю ее называть Абдуловским театром. Кстати, должен заметить, что мы привыкли говорить о труппе малого театра или, скажем, труппе театра сатиры. Но, безусловно, и на радио тех далеких времен, и сейчас, при основных передачах детского вещания, клуб знаменитых капитанов, радионяня, при отделе сатиры и юмора с «Добрым утром», в постановочных передачах больших циклов, существовала и существует своя актерская труппа. В распоряжении режиссера всегда были все артисты Москвы, но ядро труппы складывается постоянное. Это естественно. Собираются единомышленники, актеры определенного жанра, необходимый характер, усваивающие специфику радиодействия. Это отлично понимали и понимают все опытные режиссеры радио. Начинал создание такой радиостудии и актерской труппы именно Абдулов. С каким увлечением, радостью работали мы часами, часто и ночью в студии «Милого сердцу телеграфа». Были у нас и свои музыканты, и композиторы, и инсценировщики, и даже болельщики. Им разрешалось присутствовать на наших многочисленных репетициях. Ведь передача непосредственно шла в эфир, и текст надо было знать отлично. Лист бумаги был только для страховки. Абдулов очень поощрял, даже требовал импровизации. Только тогда актер чувствовал себя вполне свободно в студии. Иногда получались очень удачные дополнения и к тексту, и к характеру героя. Ведь режиссер требовал от нас действия, действия у микрофона. Тогда мы чувствовали себя пионерами нового радиодействия и играли самозабвенно, радостно. Конец цитаты. Ну а теперь звуковая часть монолога Ростислава Яновича Плята, посвященного радиотеатру и журнала «Кругозор» 1974 года.

0: гитары, каждый знаменит.
1: Драматические артисты страстно любят петь. Я понял это еще юношей, когда начал увлекаться театром в качестве зрителя. Не предполагая, конечно, что много лет спустя сам буду отравлен, так сказать, сладким ядом вокала. И началось это на радио. Есть артисты, подобные тетеревам на таку, которые сами испытывают наслаждение от собственного пения, и причем значительно большее, чем их слушатели или аккомпанирующий им дирижер. Вот я, очевидно, принадлежу к этой категории, потому что, не обладая ни голосом, ни особым музыкальным слухом, я с полным энтузиазмом взялся за исполнение песенок в тех моих радиоролях, где это требовалось. И тут надо обратиться памятью к концу 30-х годов этого, разумеется, столетия, когда в системе детского вещания возникла своеобразная радиотруппа, и мы все во главе с нашим режиссером Осиповичем Абдуловым выпускали в эфир игровые передачи и пели, пели, пели, пели. Почти все мы, начиная с Абдулова, были слухачи, ну, есть такой термин. То есть мы нот не знали, не владея музыкальной грамотой, вызубривали мелодии с пианисткой, и потом все это поступало в эфир. Да еще зачастую под оркестр. Ну, это уже было пределом мечтаний, особенно для тех из нас, у кого, как у меня, не было певческого голоса. Обидно, конечно, что все это происходило в домагнитофонную эру, и все это, так сказать, ушло в эфир бесследно, и нет записи этих передач. А у меня тем временем обнаружилось одно качество. Выученное с пианисткой я запоминал на годы и мог в любое время суток, даже разбуженной ночью, без всякого аккомпанемента напеть нечто выученное годы назад. Серьезно. И вот сегодня разбудите меня ночью, попросите спеть арию шерифа из передачи «Робин Гуд», которая была, по-моему, где-то в 1933 году. И я вам ее спою. У Ноя было много кур и страусов, и скота. Яичница в большой бадье заваривалась густа. И суп он ел, слоновый суп, и рыбку ел кита. Но был в ковчеге погребок не кладовой чета. Ну, очень много всяческого вокала было в инсценированных для радио записках Пикельского клуба. Тут уж Абдулов развернулся вовсю, как постановщик песен, индивидуальных арий, нашей новогодней песенки, марша пиквикистов в свое время знаменитого и так далее. А я до сих пор помню и могу напеть арию пройдохи Джингля, которую я тогда играл. Арию Джингля, где он перечисляет свои гастрономические привязанности, музыкально изложенные Никольским, очень эффектно, в скандированной манере Джингля. Салат колибри, уха из роз, компот из семги, желе из слез. Попить, поесть и отдохнуть, вот мой девиз, и сеновый путь. И вот как это режиссировал Абдулов, репетируя. Осип Наумович дирижирует в фонической будке, корректируя оркестр, забрасывая дирижера и меня все новыми предложениями. Стоп! После слова «слез» пауза. Понимаете, Слава, такое глухое рыдание. Дайте ему для этого 2-3 аккорда. Дайте, дайте. Вы понимаете, сейчас Джинджи плохо питается, он не может без слез вспоминать эту мимию. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Накапливайте слезы уже в слове «семги», так? Так, еще аккорд, и снова в путь. Нет, тут надо шире, понимаете, делайте, ну, как сказать, делайте фермато. Знаете, так, и снова в путь. Вот так, ведь это же шикарно надо петь, этот Джингль, артист, авантюрист. Я, кстати, не могу забыть, как сам Абдулов записывал на граммофонную пластинку арию попугая. Осип Наумович не отходил от микрофона, записал уже несколько дублей, попросил дирижера еще записать, еще и бормотал. Не та птица, не та птица. С его точки зрения, он не схватывал нечто от зерна того попугая, от имени которого он пел, несмотря на то, что присутствующие выражали ему бурные знаки одобрения. Наконец и он, удовлетворенный, отошел от микрофона, отрубив с неподражаемой абдуловской интонацией. Теперь тот джинейский. В общем, сложилось так, что я на радио участвовал во всей этой вокальной вакханалии, о которой я вам сейчас рассказываю, а в театре ни разу не попробовал на сцене петь. Как-то не случалось. И когда, наконец, такой случай представился, Это были «Разбойники» Шиллера, где я играл Шпигельберга. Я взялся за это дело без колебаний уже, ободренный своим радиоопытом. Я помню, как композитор Виссарион Яковлевич Шибалин несколько настороженно посматривал на меня поющего. Откуда, мол, этот апломб? А мне что? Я слоненка пел.

0: сорви мне хоть один банан.
1: Это был монолог Ростислава Яновича Плята из журнала «Кругозор» 1974 года, посвященного радиотеатру.
2: Наш друг «Кругозор».
1: Ну и завершим мы нашу сегодняшнюю встречу с материалами журнала композиции американского ансамбля Bee Gees из февральского номера журнала за 1979 год. Композиция «Night Fever» – один из важнейших хитов, вошедших в фильм «Лихорадка субботним вечером», посвященного танцевальной лихорадке в стиле диско. Благодаря этим песням группа Bee Gees стала одним из мастодонтов жанра, а диско взорвало танцполы всего мира и продолжает находить свое отражение во многих новых стилях. Да, как и обещал в начале программы, напоминаю наш адрес. 125-040, Москва, 5-я улица Имского поля, 19/21, Радио России, программа «Наш друг Кругозор». Или электронная почта inform@radiorus.ru, программа «Наш друг Кругозор». С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего.

0: Музыка большой страны. Группа «Зверобой». Доброволец. Дмитрий Сосов.
1: Сейчас вы услышите нашу новую песню «Доброволец». Родина – это мать, давшая нам все. И мы всю жизнь отдаем наш сыновний долг. Мы видим себя в одном ряду с предками. И в их победах, как в зеркале, видим нашу будущую победу. Герой песни «Доброволец», уходя на войну, говорит жене самые важные слова. Что защита Родины – это вопрос жизни, а победа – залог мира.

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России слушает. Радио России «Орел». Реклама.
1: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
2: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
3: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара, соблюдайте элементарные правила безопасности, не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
0: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
4: Московское время – 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Обсудили различные темы, в том числе ситуацию на Украине, а также урегулирование ситуации в Иране. Украина начала подготовку к эвакуации из Краматорска машиностроительных заводов, работающих для нужд ВСУ, как отметили в Минобороны. Это связано с продвижением подразделений южной группировки войск в парламент Армении. По итогам выборов прошли 3 политические силы. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Общение носило дружеский и откровенный характер и продолжалось около часа, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. В рамках беседы российский лидер поздравил главу США с 80-летием и поблагодарил главу Белого дома за поздравительное послание ко Дню России. При этом, по словам Ушакова, стороны обсудили основные темы нынешней международной ситуации. В том числе обратили внимание на ситуацию на Украине. Президент России подчеркнул, что украинские удары по гражданским объектам мешают урегулированию.
6: Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «семерки». Недавние удары по гражданским объектам на российской территории – конечно же, мешают урегулированию. Это было отмечено. Трамп также говорил, что если завершить как можно скорее войну, то тогда, мол, откроется перспектива выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений. Со своей стороны, Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя. В Ивиане европейцы и Зеленский, несомненно, попытаются представить все точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия. Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи, пусть приезжает в Москву.
5: В Путин и Трамп обсудили также возможные контакты Москвы и Вашингтона, согласовали, что представители США Стив Уитков и Джаред Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию. В ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин также выразил удовлетворение тем, что конфликт США и Ирана, который был способен поджечь весь регион, удается купировать. Разговор российского и американского лидера стал 13-м с момента избрания Трампа на пост президента США на второй срок. До этого лидеры общались по телефону 29 апреля. Украина начала подготовку к эвакуации из Краматорска машиностроительных заводов, работающих для нужд ВСУ, и завода «Энергомашспецсталь». Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, Украина готовится к потере всей славянско-краматорской агломерации. Эвакуация связана с продвижением подразделений южной группировки войск в населенном пункте Константиновка в ДНР. Из регионов эвакуируют сотрудников этих предприятий и семьи с детьми до 17 лет. Бойцы северной группировки войск атаковали живую силу и технику механизированной бригады, батальона беспилотных систем ВСУ и 4 бригад теробороны. Бои прошли в районах Малые Рыбицы, Славгорода, Лужков, Павловки, Брусков и Редьковки Сумской области. А под Харьковом поражены формирования 3 механизированных бригад, 2 мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Белого Колодезя, Избицкого, Митрофановки, Терновой и Бугаевки. Как отмечает Минобороны, за сутки в зоне действия группировки войск «Север» противник потерял 210 боевиков, а также 3 бронетранспортера, бронемашину, полевую пушку. Российские военные в течение дня в воскресенье сбили более сотни украинских беспилотников над российскими регионами. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края, над акваториями Азовского и Черного морей. Парламент Армении. По итогам выборов 7 июня прошли 3 политические силы. Это партия премьер-министра Пашиняна «Гражданский договор», партия «Сильная Армения» Карапетяна и блок «Армения» экс-президента Роберта Кочеряна. Процветающая Армения не преодолела проходной барьер в 4%. В голосовании приняли участие 59% избирателей. Партия «Гражданский договор» получила в парламенте 64 мандата из 105. Об этом официально объявил глава Центра избиркома республики. 6 оппозиционных политических сил Армении поставили под сомнение итоги прошедших парламентских выборов. В совместном заявлении они утверждают, что голосование проходило в условиях, которые исключают свободное и справедливое волеизъявление. Официальные данные не отражают реальную волю народа. Вся ответственность за возможную эскалацию возложена на премьер-министра Никола Пашиняна. При этом оппозиционеры заявляют, что продолжат действовать в рамках Конституции. В Самаре после взрыва бытового газа в жилом доме произошел пожар, в результате которого пострадали люди, включая 2 детей, все госпитализированные. По данным Минздрава области, 4 пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, а 1 в тяжелом. Возгорание началось вечером в воскресенье в квартире на первом этаже дома на улице 22-го партсъезда. Огонь перекинулся и на верхние этажи. По данным МЧС, площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Из здания спасли 7 человек. Погибших, по предварительным данным, нет. На базе местной школы власти организовали пункт временного размещения.

0: Стали победителями соревнований двоек на дистанции 500 метров на чемпионате Европы в Португалии. Еще один представитель нашей страны, Алексей Кровашков, завоевал серебро на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий нанес поражение американцу Хансу Ниману в предпоследнем туре международного шахматного турнира, который проходит в Ташкенте. В воскресенье Непомнящий играл белыми фигурами и завершил партию победой на 51-м ходу. Армянский полузащитник Эдуард Спирцян признан лучшим футболистом Краснодара в сезоне 2025-26, сообщается в телеграм-канале клуба. Капитан набрал 35% голосов по итогам опроса болельщиков и в третий раз был признан лучшим футболистом команды. Второе место занял колумбийский форвард Джон Кордоба, третье – российский вратарь Станислав Акацев. В прошедшем сезоне Спирцян забил 14 мячей, отдал 17 голевых передач, а также стал лидером РПЛ по системе «Гол плюс пас». Международная федерация футбола заплатит полный гонорар арбитру Амару Артану из Сомали за работу на чемпионате мира, несмотря на то, что судью не пустили в США, сообщает BBC. Ранее американские власти отказали Артану во въезде на территорию страны без объяснения причин, хотя он направлялся в США по дипломатическому паспорту. 34-летний Артан должен был стать первым арбитром из Сомали, работавшим на чемпионатах мира. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода.
2: По данным центров области, Южно-Сахалинске 15 июня до 18 градусов тепла днем. Пройдет кратковременный дождь. В Челябинске осадки и грозы плюс 22. В Сургуте до 20 тепла. Также не обойдется без осадков. В Петрозаводске гроза и дождь. Там 20-22 градуса. В Оренбурге до 28 градусов прогреется воздух. Также кратковременные дожди. Вот в Туле похолодает до плюс 20. Временами дождь и гроза. В Сочи плюс 22-24 кратковременные осадки. Во Владикавказе до 22. Временами дождь. В Санкт-Петербурге и Москве осадки во второй половине дня. В столице это будут ливневые дожди, возможны грозы. Ночью до 12 градусов тепла, днем до плюс 20-22. Ветер южный, атмосферное давление будет ниже нормы. В данный момент в столице плюс 15, ясно, осадков не наблюдается.

0: Радио России. Музыка.
1: Ключевые знаки. Искусство современников. Программа Ирины Зиминой.
2: Сегодня в программе «Мечта о счастье преодолевает время». История Золушки в современном прочтении. Премьера в Большом театре. А также композитор одного шедевра, но так ли это? О забытой музыке Камиля Сен-Санса.
1: Ключевые знаки.

Мог ли предположить Шарль Перро, какую популярность обретет скромная героиня его сказки, история которой воплотилась во множестве сценических постановок и в разных странах мира? Вспомним лишь несколько названий, мысленно листая старые афиши Большого театра.

Впервые у нас в Отечестве сказка о Золушке под названием «Сандрильона». Именно так произносится имя героини во французской традиции. Она была показана в 1824 году с музыкой испанца Фердинанда Сора. Затем в 1826 обрусевший немец Фридрих Шольц создал волшебно-пантомимный балет «Три пояса» или «Русская Сандрильона». Но вскоре про Золушку как будто бы забыли, и только спустя несколько десятилетий, в 1871 году, немецкий автор Вильгельм Карл Мюльдорфер создал балет «Волшебный башмачок» или «Сандрильона».

того момента прошло ни много ни мало 74 года. И, наконец, Сергей Прокофьев в союзе с балетмейстером Ростиславом Захаровым создает музыку к балету «Золушка». Премьера состоялась в Большом театре в ноябре 1945 года и воспринималась публикой как знак победы. Победы и над фашизмом, и вообще над силами зла.

Очередную постановку «Золушки» в Большом театре осуществил хореограф Юрий Посохов в 2006 году. Но с тех пор прошло уже 2 десятилетия, и возникла необходимость вновь переосмыслить события чудесной сказки и расставить иные акценты.

0: Новая сценическая версия «Золушки» принадлежит дирижеру Валерию Гергиеву и хореографу Вячеславу Лопатину.
1: Мы не можем мириться с тем, что такие великие партитуры великих классиков, как «Золушка» Сергея Сергеевича Прокофьева, не должны и не могут отсутствовать долго в афишах как Большого, так и Мариинского театра.
0: В этом абсолютно уверен Валерий Гергиев. А к тому же мы отмечаем в этом году 135-летие со дня рождения композитора.

В отличие от других композиторов, Сергей Прокофьев не стал обращаться к сказке Шарля Перро. Вариант этого сюжета он обнаружил в сборнике известного фольклориста Александра Афанасьева. В результате сказка под названием «Маша Чернушка», благодаря музыке Прокофьева, превратилась в романтическую историю любви, о которой мечтает каждая девушка в каждом столетии и независимо от социального статуса.

Хореограф Вячеслав Лопатин создал спектакль, в котором сказочность во многом уступает место реалиям сегодняшнего дня. Не случайно в спектакле доминирует идея времени, что подчеркивает и сам хореограф. –

Добрая фея, которая воплощает идею времени, выглядит как современная бизнес-леди. Синий брючный костюм, строгая прическа. Это благодаря ее волшебству Золушка получает в дар изящные туфельки и легкое воздушное платье и сразу превращается в настоящую принцессу. А своего принца она встретит, как и полагается, на балу.

Сводные сестры Золушки изо всех сил стараются обратить на себя внимание молодых людей, среди которых находится и принц. Он в белом костюме, что сразу отличает его от собравшихся гостей. Кстати, мачеха Золушки не отстает от своих дочерей, успевая пококетничать на балу с молодыми людьми. Она на редкость элегантна и выглядит вполне привлекательно в своем черно-белом платье. Кстати, эти два цвета доминируют в пространстве бального зала, как и наряды всех гостей. Принц сразу обращает внимание на скромную незнакомку. Их первая встреча рождает глубокое чувство на всю оставшуюся жизнь, а иначе в сказках не бывает.

под бой часов, ровно в полночь, Золушка, роняя туфельку, убегает из бального зала. Что же остается принцу? С компанией друзей он отправляется на поиски. Первая остановка в Испании. Друзья решают передохнуть и выпить в маленькой таверне апельсинового сока. Так что марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» оказался кстати, хотя вообще-то эта музыка из другой оперы.

наконец путешественники добрались до поместья мачехи. И тут Золушка наконец проявляет свой незаурядный характер. Она не будет скрываться и прятаться, ее больше не смущает скромный домашний наряд. Ею управляет любовь, которая, как известно, преодолевает все препятствия. Принц и Золушка теперь навеки вместе. Их любовь преодолевает время. И в финале спектакля это уже не сказочные герои, а современные молодые люди, которые уверенно смотрят в будущее. Ведь после стольких испытаний они открыли для себя самое главное – смысл жизни заключается в любви.

Нередко происходит так, что мировую известность композитору приносит одно единственное сочинение. Если кто-то произносит имя Жоржа Бизе, то что мгновенно возникает в вашей памяти? Правильно, опера «Кармен». Хотя до ее создания, а это последний оперный опус композитора, Бизе успел написать целых 14 опер. Такой же сюрприз приготовила судьба и Камилю Сен-Сансу, с именем которого связано, вероятно, самое популярное его сочинение «Лебедь» – пьеса из цикла «Карнавал животных». Эту пьесу чаще всего называют «Умирающий лебедь», так как многим она запомнилась как яркий концертный номер Майи Плисецкой, талантливо изобразившей последние минуты жизни этой горделивой птицы.

мы решили вспомнить о разных аспектах его творчества, которое включает и оперы, и инструментальные концерты, камерную музыку, сочинения для фортепиано и органа и многое другое. Но начнем, пожалуй, с его биографии.

Камиль Сен-Санс родился 9 октября 1835 года в Париже в семье служащего. Музыкальное дарование будущего композитора проявилось рано. В 5 лет он уже начал сочинять. Неудивительно, что его называли вторым Моцартом. В 13 лет он поступает в Парижскую консерваторию в класс органа и композиции. За 3 года проходит весь курс обучения, представив на выпускном экзамене первую симфонию, которую высоко оценили такие мэтры французской музыки, как Гектор Берлиоз и Шарль Гуно.

по окончании консерватории Сен-Санс не имеет возможности выбирать путь свободного художника. Он должен где-то трудиться. Как органист он сопровождает службы в разных соборах Парижа, выступает как пианист и дирижер, а вскоре становится одним из основателей Национального музыкального общества. В 70-е годы он создает симфонические поэмы, которые с восторгом принимает публика. Но главным его достижением, конечно же, становится опера «Самсон и Далила». Не случайно популярнейшая ария Далилы и по сей день остается одним из самых репертуарных концертных номеров.

Успех Далилы вдохновляет и вселяет уверенность. С этого момента Сен-Санс всецело посвящает себя творчеству. Но не только. Его избирают членом Института Франции, почетным доктором Кембриджского университета, а также почетным членом Петербургского отделения Русского музыкального общества. Он неоднократно приезжает в Россию, знакомится с творчеством Глинки, Чайковского, Мусоргского. Но главное, до конца своих дней он продолжает сочинять и концертировать.

Среди самых популярных сочинений Сен-Санса по сей день остается «Интродукция» и «Рондо капричиоза» для скрипки с оркестром, без которого, кажется, не обходится ни один международный конкурс скрипачей, а самые авторитетные музыканты непременно включают его в свой репертуар. Итак, послушаем фрагмент этого музыкального шедевра. Солист Джошуа Белл и Большой симфонический оркестр имени Чайковского, а за дирижерским пультом Владимир Федосеев.

0: режиссер Юлия Дунце, журналист Ирина Зимина, программа «Ключевые знаки».
1: Ключевые знаки.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США. Подробнее, о чем говорили два лидера, рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Он отметил, что разговор двух президентов стал 13-м с момента избрания Трампа на второй президентский срок. Украина начала подготовку к эвакуации из Краматорска заводов, работающих для нужд ВСУ. В Самаре локализовали возгорание в жилом доме, где произошел пожар. Там повреждены 24 квартиры. Психологи работают с жителями дома. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Общение носило дружеский, откровенный характер и продолжалось около часа, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. В рамках беседы стороны обсудили основные темы нынешних международных отношений, в том числе обратили внимание на ситуацию на Украине. Президент России подчеркнул, что украинские удары по гражданским объектам мешают урегулированию. Путин и Трамп также обсудили возможные контакты Москвы и Вашингтона, согласовали, что представители США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию. В ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин также выразил удовлетворение, что конфликт США и Ирана, который был способен, по словам Путина, поджечь весь регион, удается купировать.
2: Дональд Трамп сказал, что договоренность близка, и он рассчитывает, что итоги сложных, но в конце концов успешных переговоров могут быть обнародованы уже сегодня. Он признал, что к договоренностям путь был тернистым, было много препон, причем не только со стороны иранского руководства, но в конце концов усилия американских переговорщиков при помощи пакистанских и катарских посредников позволили выйти на приемлемый результат. Причем Дональд Трамп выразил признательность за вовлеченность России и, в частности, за сделанные предложения по поиску конструктивных развязок. С нашей стороны высказывалось удовлетворение тем, что конфликт, который был способен поджечь весь регион и не только, удается, судя по всему, купировать.
1: Разговор российского и американского лидеров стал 13-м с момента избрания Дональда Трампа на пост президента США на второй срок. До этого два лидера общались по телефону 29 апреля. Украина начала подготовку к эвакуации из Краматорска заводов, работающих для нужд ВСУ, Новокраматорского машиностроительного завода, где ремонтируют бронетехнику ВСУ, Старокраматорского, где выпускают крупнокалиберную артиллерию, и завода «Энергомашспецсталь», где производится оборудование для металлургии, судостроения, атомных энергетических установок. Из региона эвакуируют сотрудников этих предприятий и семьи с детьми до 17 лет. Как сообщили в российском Минобороны, эвакуация связана с продвижением подразделений южной группировки войск в населенном пункте Константиновка, ДНР. Ранее военное ведомство опубликовало интервью с генерал-майором Антоном Грунисом, который командует 4-й мотострелковой бригадой южной группировки войск, отвечая на вопрос о вкладе подразделений в общую победу. Генерал-майор подчеркнул, что гордится всем личным составом бригады, отметив вклад каждого подразделения.
3: Русский солдат – мечта любого командира, потому что таких солдат ни в одной армии мира больше нет. Вообще весь коллектив бригады, офицерский состав, солдаты, сержанты вызывают только гордость. Полки бригады 1194, 1465 – молодцы просто, тоже огромную работу провели. Все подразделения бригады, штурмовой отряд, ну всех можно отметить. Все батальоны бригады, беспилотные подразделения бригады потрудились, артиллеристы – потрудились. Подразделения противовоздушной обороны, радиоэлектронные борьбы, да? Ну, как бы нет таких подразделений, которые не приняли участие. Все свою лепту внесли, и только гордость и огромное спасибо русскому солдату и всему коллективу.
1: Российские военные в течение дня воскресенья сбили более сотни украинских беспилотников над российскими регионами. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей. Четверо мирных жителей пострадали в результате ударов беспилотников по территории ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. Оппозиционные блоки и партии в Армении признали выборы нелегитимными. В совместном заявлении они утверждают, что голосование проходило в условиях, которые исключают свободное и справедливое волеизъявление. Официальные данные не отражают реальную волю народа. При этом оппозиционеры заявляют, что продолжат действовать в рамках Конституции. Партия премьер-министра Пашиняна гражданский договор получила в парламенте 64 мандата из 105. Об этом официально объявил глава Центра избиркома республики. В парламенте Армении по итогам выборов 7 июня прошли также партия «Сильная Армения» Карапетяна и блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна. В голосовании приняли участие 59% избирателей. В Самаре локализовали возгорание в жилом доме. Из-за пожара повреждены 24 квартиры. Психологи работают с жителями дома. Погибших нет. Пострадали трое взрослых и двое детей. Они госпитализированы. Эвакуированные жильцы находятся в пункте временного размещения. Спасено 7 человек. Причины возгорания выяснят специалисты. Нынешняя неделя в Москве будет прохладной. Днем не выше плюс 17-22 градусов. Будут идти кратковременные дожди. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: На следующей неделе температура воздуха по ночам понизится до плюс 7-12, а после полудня плюс 17, плюс 22, при этом вероятность дождей сохранится. То есть неделя будет относительно свежей такой, ну и с короткими дождями, но уже, конечно, без таких камней с неба, без мощнейших гроз, которые мы вчера наблюдали. И сейчас мы находимся в состоянии даже температурного фона мая. Это всегда происходит на пересменке воздушных масс.
1: Добавлю, что за прошедшие выходные в Москве было 35% месячной нормы осадков. В Подмосковье самый сильный дождь прошел в Железнодорожном. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянин Егор Смирнов занял второе место в индивидуальной гонке

0: чемпионате мира, несмотря на то, что судью не пустили в США, сообщает BBC. Ранее американские власти отказали Артану во въезде на территорию страны без объяснения причин, хотя он направлялся в США по дипломатическому паспорту. 34-летний Артан должен был стать первым арбитром из Сомали, работавшим на чемпионатах мира. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, сегодня, 15 июня, в Магадане до плюс 8 градусов, облачные без существенных осадков, в Иркутске плюс 25. Осадков не ожидается, в Красноярске такая же температура, но пройдут ливневые дожди, возможны грозы. В Калининграде 13-15 тепла, дожди временами сильные, в Новгороде до плюс 26, дожди и грозы, в Ярославле и Владимире плюс 21-23, временами дожди. В Ставрополе плюс 24, в Ялте до 25 тепла. В Санкт-Петербурге и в Москве во второй половине дня ожидаются осадки. В Москве это ливневый дождь, местами слабая гроза, ночью плюс 10-12, днем до 20-22 градусов тепла. Ветер ожидается южный слабый, атмосферное давление будет понижаться, и в Питере, а также в Москве будет ниже нормы.

Радио России. Музыка. Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.

Дорогие друзья, мы сегодня задаем нашему главному герою Йоханнесу Брамсу один очень простой вопрос. Это программа «Часть брамсовского цикла», а вопрос такой. А вот какой на самом деле вы пианист, господин Брамс? Что вы умеете? Чего вы ожидаете от других, если вы, скажем, сочиняете для рояля? Что вы цените? А чего, напротив, совершенно не выносите в фортепианной игре? И каким образом все это находит отражение в ваших сочинениях? Ответы воспоследуют. Но первый из них нам дает прямо сейчас знаменитая в современном мире пианистка Ю Дзя Ван своей записью. Она сделана в 2010 году в Гамбурге. И играет она вариации на тему Паганини Йоханнеса Брамса. Тема слишком известная, чтобы ее каким-то образом комментировать, но Брамс это делает. Брамс вслед за очень многими, кто брался и еще после него возьмется, как раз и показывает на этом примере все, что он умеет сам и чего он ждет от других. В смысле не только владения роялем, но и умение отличать истинную виртуозность, истинное мастерство от пшика и пыли в глаза.

Вариации на тему Паганини Йоханнеса Брамса представляют собой две совершенно независимые друг от друга тетради, опубликованные под одним и тем же 35-м номером опуса. Вот сейчас от первой тетради пианистка Юдзя Ван плавно переходит ко второй. И там от темы Брамс, естественно, отходит еще дальше. Иногда настолько далеко, что хочется, как в глухом лесу, крикнуть «Ау!». Но в этот момент она снова объявляется и снова напоминает о себе. И паганиевская тема, и, еще раз повторяю, выявляет новые особенности брамсовского отношения к роялю и брамсовских отношений с роялем.

Вариации на тему Паганини Йоханнеса Брамса, пианистка Юдзя Ванг. Мы задаем Брамсу вопрос и получаем от него ответ. Эта программа – часть нашего брамсовского цикла, и в ней мы интересуемся взаимоотношениями между композитором и инструментом. Причем первым и главным инструментом, которым он владел. Не просто здорово, хотя все говорят, что Брамс исключительно классно играл на фортепиано, но еще и проблемы были связаны с этими отношениями. Я напомню только один из аспектов главной проблемы. Брамс чрезвычайно не любил публично выступать в качестве пианиста. Причем про него даже говорили, что он не играет, хотя может здорово играть, может этим здорово зарабатывать, может добиться большой славы виртуоза-пианиста, который не имеет, но не делает этого из презрения к публике. Вот отношения между собственной скромностью, собственным тщеславием, собственным стремлением к тому, чтобы тебя одобрили, оценили, и полностью противоположными чувствами, это внутри одной человеческой души очень интересный механизм, который может давать разные результаты, если не сбоит. А сбоит, кстати, он очень часто, как мы знаем, и по современным артистам, и по историям из достаточно далекого прошлого. Так вот, мы слышали, как Брамс требует виртуозности от исполнителей, ну и, естественно, среди них первым обозначает самого себя, поскольку все, что он написал, он действительно мог сам сыграть. И говорят, что это потрясающе звучало в его исполнении. Все-таки в тех достаточно редких случаях, когда он находил возможность публично, например, исполнить собственные вариации на тему Паганини. Сейчас эти же вариации столь же трудные, по-прежнему в двух тетрадях, которые исполняются отдельно, мы слышим в исполнении Шуры Черкасского. И это подход к фортепианным трудностям, да и к психологическим тоже, гораздо более ранний, из другой, уже к тому времени ушедшей эпохи. Запись сделана в самом начале 50-х годов прошлого века в послевоенной Германии в студии Кёльнского радио. Шура Черкасский, который на самом деле Александр Исаакч и последний осколок русской дореволюционной фортепианной школы в том виде, в каком она существовала изначально, играет первую тетрадь брамсовских вариаций на тему Паганини.

Это вариации на тему Паганини Йоганнеса Брамса в исполнении Шуры Черкасского. Запись сделана в самом начале 50-х годов прошлого века в студии Кёльнского радио. Вернее, это трансляция живого концерта из Кёльна, который был частью концертной серии, напрямую передаваемой по радио. В тогдашней послевоенной Германии это очень много значило, и человек понимал, что он играет не только для людей в зале, но и для аудитории, которая слушает эту музыку по радио во всей стране. Так вот, при всем при этом нет необходимости хвалить игру Шуры Черкасского, но взглянем на это с точки зрения трудностей, которые там есть и которых мы при этом не замечаем, не видим, потому что они преодолены сразу. Все это так, но давайте все-таки словами сформулируем ответ на заданные гораздо раньше вопросы, еще когда эти же самые брамсовские вариации на тему Паганини играла Юдзя Ванг. То есть мы слышали последнее слово современного виртуозного пианизма. И она, и Шура Черкасский, разделенные дистанцией примерно в 60 лет, имеют абсолютно одинаковые ноты перед глазами, и перед ними стоят одинаковые задачи. Эти задачи Брамсом определены очень четко. И самое главное для него уже тогда, а в дальнейшем это приобретает еще большую важность, чтобы ни в коем случае, ни в одной детали, ни в одном моменте этой музыки она не походила на тот романтический фейерверк пижонства и самолюбования, который был ему не то чтобы ненавистен в музыкантах листовской школы, который очень сильно смущал его просто на уровне невозможности установить личный контакт с самим Францем Листом и вообще в тогдашней новой музыке, как они говорили, музыке будущего. Существовал один действительно очень рискованный текст, который Брамс в 1860 году подписал. Это было коллективное письмо немецких классических музыкантов, так сказать, консервативной академической выучки, обеспокоенных слишком большим ростом влияния партии музыкантов будущего. Ему потом много за это пеняли, преподносили его как ретрограда, консерватора, борца против неизбежного движения времени вперед и человека, который хочет это движение задержать. Но давайте посмотрим вот именно на ноты, которые играет Шура Черкасский, и мы сейчас услышим продолжение. То есть вторую тетрадь тех же самых паганиневских вариаций. Чего ни в коем случае нельзя делать с публикой, ни в коем случае нельзя подменять живое, реальное движение музыки, музыкальной мысли, музыкальных идей и их развитие, прежде всего логическое, прежде всего развитие, которое является продолжением композиторского и исполнительского мышления, вот этими жестами, этими моментами, когда неважно, что происходит, главное, смотри на меня и восхищайся тем, как я аккорд взял, голову повернул, как я паузу или фермату выдержал. Вот именно этого Брамс категорически не допускал, не терпел, и в своей музыке тоже естественным образом он требует чрезвычайно точной организации времени. Никаких свобод, никакой отсебятины, никаких фермат, никаких ускорений или замедлений. Для него тема Паганини – это непрерывно тикающие часы, и очень важно при всех сменах темпа, чтобы никоим образом не терялась вот эта непрерывная логическая нить, нить повествования, чтобы она не рвалась, а вела нас от первой к последней вариации. Что, собственно, и происходит в второй тетради, которую играет Шура Черкасский. Напомню, это Кёльн, начало 50-х годов, и очень много народу, не только в зале, но и по всей Германии, кто слушает это в прямом эфире. Ну, практически как мы сейчас, только с разницей во времени. Вы понимаете, что поколение тогдашних слушателей были примерно вдвое ближе к Брамсу и к тем временам, и к той традиции, которая Брамса открыла для себя, можно сказать, создала и по праву этим гордилась.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Музыка большой страны. Валерий Сюткин. Москва, Нева.
2: Много лет назад Максим Леонидов предложил мне поучаствовать в его юбилейной программе. И это участие он видит следующим образом. «Вывожу я тебя на сцену, Валера», — говорит Максим Леонидов. «И говорю, что между москвичами и ленинградцами есть некоторое недопонимание. Это полная ерунда. Вот мой друг из Москвы Валерий Сюткин, интеллигентный человек. Я, кстати, вспомнил, как мы познакомились, Валер. Я как раз переехал с Проськи на Ваську, а ты, Валера, начинаешь переводить залу все это на московский язык». Он переехал с проспекта Просвещения на Васильский остров. Вышел из парадного, вышел из подъезда, споткнулся о поребрик, споткнулся о бордюр. Мы обнимаемся и исполняем какую-нибудь песню. А какую песню, мы пока не решили. Накидали на листочки вот эти московско-питерские разнопрочтения. «Эркер фонарь», а поребрик бордюр. Кажется, что получилось талантливо. Очень точно, с красивостями, с мариинской арфой, с Малевичем. У твоей

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Если мы говорим о связях литератур с Кавказом, то мы знаем там, о Лермонтове, о Пушкине, о Есенине. Но это было изгнание, путешествие, восхищение Кавказом. Да? Для Маяковского это совсем другой случай.
0: О Кавказе в жизни Владимира Маяковского расскажем в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 3 часа дня в Москве, в 6 вечера в Омске и в 9 утра в Чите после новостей. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
5: Помните, про Илью Муромца, не знаю, там 33 года на печке лежал с паузы.
6: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Общение носило дружеский, откровенный характер и продолжалось около часа, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. На этой неделе Владимир Путин примет участие в саммите «Россия-АСЕАН», который пройдет в свой юбилейный год в Казани. Филиппины уже запросили у России двустороннюю встречу лидеров на саммите. Ну а Дональд Трамп объявил о заключении сделки с Ираном. Здесь подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании с США. Как будут дальше развиваться события, расскажем далее в выпуске. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Общение носило дружеский и откровенный характер. Продолжалось оно около часа, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. В рамках беседы российский лидер поздравил главу США с 80-летием и поблагодарил главу Белого дома за поздравление. За поздравительное послание ко Дню России. При этом, по словам Ушакова, стороны обсудили основные темы нынешней международной ситуации, в том числе обратили внимание на ситуацию на Украине. Президент России подчеркнул, что украинские удары по гражданским объектам мешают урегулированию.
2: Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «семерки». Недавние удары по гражданским объектам на российской территории, конечно же, мешают урегулированию. Это было отмечено. Трамп также говорил, что если завершить как можно скорее войну, то тогда, мол, откроются перспективы выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений. Со своей стороны, Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя. В Ивиане европейцы и Зеленский, несомненно, попытаются представить все точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия. Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи, пусть приезжает в Москву.
1: Путин и Трамп обсудили также возможные контакты Москвы и Вашингтона, согласовали, что представители США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию. В ходе телефонного разговора также было выражено удовлетворение тем, что конфликт США и Ирана, способный, как сказал Путин, поджечь весь регион, удалось купировать. Разговор российского и американского лидера стал уже 13-м с момента избрания Трампа на второй президентский срок. Российские военные усилили контроль за главным путем снабжения ВСУ в Константиновке. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. За сутки российским войскам удалось занять 117 зданий. Потери противника составили до 90 человек, а также вооружение и военная техника. Минобороны отметили успешные действия российских войск, которые вынудили украинские власти приступить к эвакуации основных предприятий и организаций из Краматорска и Дружковки. О ходе освобождения Константиновки рассказал генерал-майор, командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск Антон Грунис.
3: Приняли решение продолжать действия частью сил и средств, а основные силы бригады перекинули на несколько километров западней. Получается, если мы действовали восточнее Клебанбыкского водохранилища, то скрытно передислоцировались на западную часть Клебанбыкского водохранилища, заняли плацдармы на северном берегу. Параллельно еще командующий войсками предложил оценить противника. Сделали выводы по действиям, которые были ранее, что 156-я бригада ВСУ, бригада, которая, кстати, сформирована уже по натовским стандартам, в отличие от бригад, которые были сформированы ранее, является наиболее слабым противником. С замыслом угадали, потому что получилось пробить оборону противника в районе тепличного комбината «Перспектива» с опорой на Бересток в Ильиновке. И уже оттуда продолжили действовать в узком месте города, изгиб реки. Действовали, получается, уже в высотных застройках города. Перерезали, получается, в узкое место города и, не останавливаясь, продолжили действия в северном направлении, в направлении Дружков. Заняли завод «Автостекло», вот, и продолжили дальнейшие действия, не останавливаясь, наращивая усилия. После этого все подразделения бригады по разным направлениям очень быстро и успешно начали действовать со всех направлений левобережной части города, нарезали город как пирог.
1: Добавлю, что Украина начала подготовку к эвакуации из Краматорска заводов, работающих для нужд ВСУ, Новокраматорского машиностроительного завода, где ремонтируют бронетехнику ВСУ, Старокраматорского, где выпускают крупнокалиберную артиллерию, и завода «Энергомашспецсталь», где производится оборудование для металлургии, судостроения, атомных энергетических установок. Также сообщается, что новые взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги. Владимир Путин на нынешней неделе примет участие в саммите «Россия-АСЕАН», а также проведет несколько двусторонних встреч. Юбилейный саммит России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии пройдет в Казани 18 июня. В Татарстан прибудут лидеры ведущих государств объединения. Так, Филиппины уже запросили у России двустороннюю встречу лидеров на саммите. Об этом заявил посол страны в Москве Игорь Байлин. Президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки с Ираном и снятии американской морской блокады. В своей соцсети он поздравил всех с этим событием. Иран подтвердил, завершение работы над меморандумом о взаимопонимании с США. Документ будет подписан 19 июня в Швейцарии. Однако в Иране отмечают, что вооруженные силы страны по-прежнему держат палец на спусковом крючке. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянин Егор Смирнов занял второе место в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка мира по гребному слалому в Аугсбурге. Соревнования в Германии проходили в эти выходные. Золото выиграл представитель Испании Мануэль Очоа. 23-летний Смирнов является призером чемпионатов мира и Европы среди юниоров. Россиянка Мария Силкина заняла второе место на молодежном чемпионате Европы до 17 лет по скалолазанию в дисциплине боулдеринг. Турнир проходил в Венгрии. Первой стала представительница Швейцарии Амелия Каги. «Автодор» не стал предлагать новый контракт российскому центровому Артему Клименко, сообщает «Спортэкспресс». Игрок стал свободным агентом. Клименко вернулся в «Автодор» из «Зенита» летом 2024 года. За два сезона он помог «Сине-бело-голубым» дважды победить в Суперкубке Единой Лиги, стать обладателем бронзовых медалей Единой Лиги, а также впервые в истории завоевать Кубок России.

0: На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС, сегодня, 15 июня, во Владивостоке днем до плюс 15 градусов, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. На Урале и в Сибири дожди и грозы. В Екатеринбурге плюс 22 градуса, в Новосибирске до 30 жары. В Великом Новгороде плюс 20, тоже кратковременный дождь. В Казани осадки и грозы до плюс 25-27, в Воронеже до 24 тепла, дождь и гроза. В Краснодаре плюс 25-27, кратковременный дождь. В Севастополе до 24 градусов. В Москве сегодня до 22, во второй половине дня ливни.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть 11.
1: Как только Дон Кихот попал в горы, он сразу возликовал. Ему казалось, что места эти просто созданы для самых чудесных приключений. Он был так опьянен этими мыслями, что позабыл обо всем на свете. А Санчо поплелся за ним пешком.
2: Санчо, что это?
3: Да это какая-то сумка, ваша милость. Ха, кожаная. Только она и слела наполовину.
2: Ну-ка, посмотри, что там в этой сумке.
3: Если угодно, вашей милости. О, здесь рубашки, сеньор. Так какие щегольские-то. Из голландского полотна. И что-то еще из белья, смотрю.
2: А что в том платке?
3: Ваша милость! Монеты! Золотые монеты! Чтоб мне провалиться на этом месте! Возблагодарим небеса, пославшие нам столь счастливое приключение! Побольше бы таких находок!
2: Хорошо, хорошо. А что там еще?
3: Сейчас! Сейчас, ваша милость! Это золотые монеты!
1: Санчо снова порылся в сумке и нашел записную книжку в роскошном переплете. Дон Кихот велел Санчо отдать ему книжку, а деньги взять себе, чем сильно порадовал своего оруженосца. Санчо с чувством поцеловал руку своего господина и, вытащив белье из сумки, переложил в свой мешок с провизией. Затем путники отправились дальше на поиски новых приключений. Дон Кихот все больше углублялся в горы, пробираясь самыми дикими ущельями, а верный оруженосец плелся за своим господином, умирая от желания почесать языком. Он нетерпеливо ждал, чтобы господин первый начал разговор, так как не хотел нарушать строгого приказания быть молчаливым и почтительным. Наконец, ему стало невтерпеж.
3: Сеньор Дон Кихот, сеньор Дон Кихот.
2: Слушаю тебя, Санчо.
3: Сеньор, благословите меня, ваша милость, и отпустите с миром. Я хочу вернуться домой, к жене и детям. С ними, по крайней мере, я могу разговаривать и рассуждать, сколько мне вздумается. А ваша милость велит мне странствовать и днем, и ночью по этой пустыне, да еще не открывать рта, когда рот у меня полон разных слов. Уж лучше закопайте меня в землю. Что за жизнь у оруженосца? Тебя дубасят, подкидывают на одеяле, забрасывают камнями. И при всем этом не смей высказать того, что накипело у тебя на сердце, словно ты не мой.
2: Ладно, Санчо, так и быть. Я снимаю запрет, наложенный на твой язык. Но только на то время, пока мы в горах. Когда же мы попадем в населенные места, я снова наложу на тебя запрет. И ты будешь молчать до тех пор, пока я первый не заговорю.
3: Благодарю вас, ваши милости, за это. Позвольте в таком случае задать вам один вопрос. К чему мы все больше и больше углубляемся в горы, если от стражей святого братства можно скрыться, и не забираясь так?

0: далеко.
1: Знай, Санчо, в эти дикие места меня влечет желание совершить такой подвиг, который навеки прославит мое имя и затмит все великие подвиги, когда-либо совершенные самыми знаменитыми рыцарями.
2: А подвиг этот очень опасен?
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать. Все будет зависеть от твоего усердия.
3: От моего усердия?
1: Да. Я намерен послать тебя с одним поручением. И если ты исполнишь его быстро и успешно, то испытания мои не будут долго длиться. И слава обо мне прогремит по всему свету. Перейдем прямо к делу. Ты ведь уже знаешь, что мой герой – это несравненный и единственный Амадис Гальский.
3: А, ну да, в общем-то, Амадис – известное дело.
1: Так знай же, Санчо, что Амадис именно тогда, когда его отвергла сеньора Арианна, проявил свою рыцарскую доблесть, мудрость, мужество и постоянство в любви. Он удалился на скалу, переменил свое имя на имя «Мрачный красавец» и предался покаянию. И вот я твердо решил последовать его примеру. Эти скалы как нельзя лучше подходят для выполнения задуманного дела, и я сегодня же намерен начать свой подвиг.
3: Но что же, в конце концов, ваша милость собирается предпринять в этой пустынной местности?
1: Да ведь я же тебе только что сказал, хочу последовать примеру Амадиса Гальского, то есть впасть в отчаяние и лишиться разума из-за жестокости своей дамы.
3: Ну, думается мне, сеньор, что у рыцаря Амадиса все же была причина проделать эту штуку, но у вашей милости, сколько я знаю, нет повода сходить с ума. Разве сеньора Дульсинея изменила вам?
1: Санчо, сойти с ума, имея причину, в этом нет ни заслуги, ни подвига. И совсем иное дело – утратить разум, когда для этого нет никакого повода. Если моя дама узнает, что я дошел до безумия, без всякой на то причины, она поймет, что я могу натворить, если дать мне серьезный повод к отчаянию и гневу. Я пошлю тебя с письмом к моей госпоже Дульсинее и не перестану безумствовать, пока не получу от нее ответа. Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его, ибо лишусь рассудка. Кстати, Санчо, ты ведь уберег шлем Мамбрина?
3: Ей-богу, сеньор рыцарь, печального образа вы иногда такое говорите.
1: Что?
3: Услышь кто-нибудь, как ваша милость величает бритвенный таз шлемом Мамбрина, так уж точно решит, что вы действительно рехнулись. Этот таз у меня в мешке, он весь исковеркан, но все же я подобрал его. Если Бог пошлет мне милость и приведет меня домой к жене и детям, я выправлю его и буду пользоваться им для бритья.
1: Клянусь, такого тупоголового оруженосца еще не было на свете. Неужели ты не понял, что волшебник, покровительствующий мне, проявил свою редкую мудрость, устроив так, чтобы подлинный шлем всем другим казался тазом, иначе все стали бы преследовать меня? Ибо шлем этот – величайшая драгоценность. Вспомни, как неблагодарный каторжник сначала пытался его сломать, а потом швырнул на землю. Уверяю тебя, что если бы он знал правду, он бы не расстался с ним. Сохрани же его, сохрани у себя, ибо в настоящую минуту он мне не нужен. Более того, я собираюсь снять доспехи, сложить оружие и раздеться до нога в знак моего глубочайшего отчаяния.
4: Пресвятая Дева Мария! Ох!
5: В таких беседах они доехали до подножия высокой горы. Мирный ручеек вился по ее склону и опоясывал прелестную зеленую лужайку, на которую нельзя было смотреть без восхищения. Лужайка поросла тенистыми деревьями и была покрыта свежей травой и пестрыми цветами.
1: Вот место, которое я избираю, чтобы оплакать неспосланные мне несчастья. Вот где мои слезы сольются со струями ручейка. О, Дульсинея Тобоская, путеводная звезда моя, ты взгляни, до чего довела меня разлука с тобой. А ты, мой оруженосец, мой верный спутник в удачах и невзгодах, запечатлей в памяти все, что сейчас стану делать, и поведай об этом единственной виновнице моего отчаяния и горя. А тебе, конь мой, прославленный Росинант, столь обездоленный судьбой, тебе дарует свободу тот, кто сам ее лишается.
0: Но, сеньор, рыцарь печального образа, если ваша милость собирается меня послать с каким-то поручением, а потом сойти с ума, так не лучше ли не отпускать Росинанта на волю, а доверить его мне? Он заменит мне Серого, ведь, по правде говоря, хожу я очень медленно.
1: Ну что ж, мысль твоя неплоха, пусть будет по-твоему. Бери Росинанта. Ты отправишься отсюда через 3 дня, ибо я хочу, чтобы ты посмотрел на то, что я стану делать и говорить, а потом рассказал бы ей обо всем.
2: А что же вы станете делать?
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. И вообще натворю таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Ради самого Господа, бейтесь о скалы поосторожнее, ведь вы можете так удариться, что сразу наступит конец и вам, и всем вашим проделкам. И вот что я советую вашей милости. Раз уж нельзя обойтись без того, чтобы не биться лбом, то довольно будет вашей милости биться головой о воду или о другие предметы помягче. А в остальном положитесь на меня. Я доложу сеньоре Дульсинее, что ваша милость била с лбом о выступы скалы, а они потверже алмаза.
1: Благодарю тебя за добрые намерения, друг Санчо, но законы рыцарства запрещают нам лгать даже во имя спасения жизни, поэтому оставь мне немножко корпии для лечения ран. И как жаль, что мы потеряли наш бальзам.
0: Потеря осла, вот сущая беда, ваша милость. Вместе с ним мы лишились всего, кроме мешка с провизией, и запасного белья, и корпии, и бинтов. О проклятом зелье, умоляю вас, сеньор, даже и не вспоминайте. И еще прошу вас, вообразите, что назначенный вами 3-дневный срок закончился, что все ваши безумства я уже видел. Про ваши чудеса я сумею рассказать вашей сеньоре. Так что пишите письмо и отправляйте меня поскорее, потому что мне очень хочется пораньше вернуться, чтобы вызволить вашу милость отсюда.
2: Да, но как же ваша милость напишет письмо? Разве у вас есть бумага?
1: Ах да, бумага. Но ведь у нас есть записная книжка, которую мы нашли в горах. Уж там сыщется 2-3 чистых листика. И вот что. В первом же местечке, куда приедешь, разыщи учителя или пономаря и вели ему переписать письмо на хорошей бумаге.
0: А как же быть с подписью?
1: Амадис никогда не подписывал своих писем.
0: Про письмо, вашей милости, мне понятно. А как же расписка? Если ее переписать, то она уже будет как бы поддельная, и я останусь без осла.
1: Хорошо, расписку свою я напишу сам, и когда племянница увидит мою руку, она ни слова не говоря исполнит мое распоряжение. А любовное послание ты вели подписать так: «Ваш до гроба рыцарь печального образа». Неважно, чьей рукой будет написано послание, потому что, насколько я помню, Дульсинея не умеет ни писать, ни читать. Откуда ей знать, какой у меня почерк? Если мы и виделись-то не более 4 раз за все 12 лет, что я ее люблю больше света очей моих. Думаю, что она и не замечала, что я смотрел на нее. В такой строгости воспитал ее Лоренцо Корчуэлло и ее отец, и мать. Они...
0: Так значит, сеньора Дульсинея Тобоская никто иная, как дочка Лоренцо Корчуэлло Альдонсо.
1: Да, и она достойна быть царицей всего мира.
0: Да я ее отлично знаю. Девка хоть куда. Ладно, это складно. Накажи меня, Бог. В силе и удали она не уступит ни одному деревенскому парню. Она хоть какого рыцаря за пояс заткнет, хоть странствующего, хоть не странствующего. Лопни я на самом этом месте, и силище же у нее. А какой голос! Однажды
3: Она взобралась на нашу колокольню и стала кликать отцовских батраков, работавших в полумиле от нее. Так они услышали ее так ясно, как будто стояли под самой колокольней. Ну, теперь я могу сказать, сеньор рыцарь печального образа, что вы не только можете и должны ради нее совершать безумство, но что у вашей милости есть вполне законная причина впасть в отчаяние и даже повеситься. Только, сеньор Дон Кихот, подумайте хорошенько, какой прок Альдонсе Лоренцо, то есть, я хочу сказать, Дульсинеи Тобоской, в том, что ваша милость посылает ей побежденных, а те будут падать перед ней на колени в то время, когда Дульсинеи чего доброго будет расчесывать лен или молотить на гумле.
1: Сколько раз я уже твердил, Санчо, что ты несносный болтун, и что напрасно ты со своим неповоротливым умом пускаешься в рассуждения, знай же, что все графини и принцессы, благородные и прекрасные дамы, которые описываются в романах и воспеваются в стихах, не существуют в действительности. Их просто выдумывают, чтобы было о ком писать стихи. Кто мешает мне вообразить, что Альдонса Лоренцо самая прекрасная и умная девушка, самая высокородная принцесса на свете? Тебе следует знать, Санчо, что две вещи особенно возбуждают любовь. Совершенная красота и добрая слава. А Дульсинея в полной мере обладает и тем, и другим. Пусть люди говорят, что им угодно. Если невежды станут порицать меня, то мудрецы наградят меня своими похвалами.
3: Да! Вы вполне правы, ваша милость. Согласен, что вы мудрец, а я осел. Тьфу ты! Вырвалось у меня это несчастное слово «осел». Видно, я никогда не забуду моего серого. Ну, ваша милость, пишите письма и отпустите меня скорее, а то время идет.
5: Дон Кихот вынул записную книжку и, отойдя в сторону, принялся сосредоточенно писать письмо. Окончив его, он подозвал Санчо.
1: Выслушай внимательно мое послание к Дульсинее и постарайся запомнить его наизусть. Легко может статься, что оно потеряется в дороге. Судьба враждебна ко мне, и нужно быть готовым ко всему.
3: Да как же я его выучу наизусть, если у меня, ваша милость, память такая дырявая, что иногда собственное имя забываю. Уж лучше я доставлю письмо в целости и сохранности. Но все-таки прочтите мне его, должно быть, оно очень хорошо написано.
1: Итак, слушай, что я написал. Письмо Дон Кихота к Дульсинее Тобоской. Высокая и властительная сеньора, рыцарь, раненный и уязвленный до глубины сердца жалом разлуки, желает тебе здоровья, о сладчайшая Дульсинея Тобоская, хотя сам лишен его. Если твоя красота пренебрегает мною, если твои достоинства ополчаются против меня, если твое презрение сулит мне гибель, мне не снести этой горести, ибо она не только глубока, но и слишком длительна. Мой добрый оруженосец Санчо даст тебе полный отчет, жестокая красавица, возлюбленный враг мой, о том отчаянии, до которого ты довела меня. Если удостоишь меня помощи, я твой. Если же нет, поступай, как тебе будет угодно. Расставшись с жизнью, я надеюсь насытить твою жестокость и свою страсть. Твой до гроба рыцарь печального образа.
3: Клянусь жизнью моего батюшки, никогда сроду не слыхал ничего более возвышенного. Диву даешься, как это ваша милость так хорошо умеет сочинять, и как подходит к этому письму подпись «Рыцарь печального образа».
6: Честное слово, ваша милость, вы сущий дьявол. Чего вы только не знаете?
1: Странствующий рыцарь обязан знать все.
6: Да, да.
3: Ну, а теперь, ваша милость, напишите-ка на обороте записочку насчет трех ослят и подпишитесь поразборчивее, чтобы каждый сразу же узнал ваш почерк.
1: Записка уже готова, так что слушай. Велите, ваша милость, сеньора-племянница, выдать подателю сей записки, моему оруженосцу, Санчо Пансе.
3: Да-да-да. Ага.
1: Трех ослят. Из числа тех пяти, что я оставил при отъезде и поручил заботам вашей милости. Каковых трех ослят трех приказываю ослят. Я вам выдать, взамен полученных мною здесь от него трех других. Ага. По совершению этого и получению от него расписки наши счеты с ним надлежит считать поконченными. Писано в дебрях Сьерра-Морена 22 августа сего текущего года.
3: Благодарю, ваша милость, и иду позаботиться о Росинанте, а вы тем временем приготовьтесь дать мне ваше благословение. А на безумство ваше я смотреть не стану. Я и без этого наскажу сеньоре таких чудес, что приведу ее в изумление.
1: Нет, Санчо, ты непременно должен взглянуть. Хотя бы на некоторые мои безумства, они пригодятся тебе для украшения твоего рассказа.
3: Ну уж, если вашей милости во что бы то ни стало хочется показать мне какие-нибудь безумства, так проделайте их поскорее, выбрав первые попавшиеся. Как я вам уже докладывал, мы только теряем золотое время. Чем скорее я отправлюсь, тем скорее вернусь с вестями, каких ваша милость ожидает и заслуживает. Если сеньор Дульсинея не ответит, как подобает, на ваше письмо, то, клянусь богом, я тумаками и оплеухами заставлю ее сделать это. Как же можно стерпеть, чтобы такой знаменитый странствующий рыцарь, как ваша милость, спятил с ума из-за такой... Пусть не заставляет меня договаривать. Я ей такое скажу уж. На это-то я мастер. Плохо она меня знает. А хлеб знала, так постилась бы в день моего святого.
1: Мне кажется, что и ты так же, как я, сошел с ума, Санчо.
3: Я? Ну, нет. Я вовсе не такой безумец, как ваша милость. Зато я более вспыльчив, чем вы. Но оставим это. Вы скажите лучше, чем ваша милость предполагает питаться до моего возвращения? Уж не собираетесь ли вы выпрашивать еду у пастухов или отнимать у них насильно?
1: Об этом не беспокойся. Если бы даже передо мной стояли изысканные яства, я все равно не стал бы ничего есть, кроме трав с этого луга и плодов с этих деревьев. Мой подвиг в том и заключается, чтобы ничего не есть и подвергать себя всяческим лишениям.
6: Ага, понятно. А знаете, ваша милость, чего я опасаюсь? Место это такое глухое, что я, пожалуй, не найду обратной дороги.
1: Чтобы не заблудиться, Санчо, и не потерять следы, нарежь побольше дроку. Видишь, сколько его растет кругом? И бросай его по дороге, пока не выйдешь на ровное место.
6: А-а-а.
1: По этим вехам ты, как по нити Ариадны в лабиринте, и отыщешь меня при возвращении.
5: Последовав совету своего господина, Санчо наломал несколько веток дрока, затем Дон Кихот благословил его, и, наконец, они расстались, проливая горькие слезы. Санчо сел на Росинанта и, получив от Дон Кихота наказ беречь коня и заботиться о нем, как о самом себе, направился в сторону равнины. Но, не отъехав и 100 шагов, Санчо вернулся.
1: Санчо? В чем дело, Санчо?
3: Вы правы, ваша милость. Мне следует посмотреть хотя бы на одно из ваших безумств, а не то я возьму на свою душу грех или поклянусь, что видел их. Впрочем, самое великое безумство я уже знаю. Оно в том, что ваша милость остается здесь.
1: О чем я тебе твердил все время, Санчо? Но погоди минутку. Ты не успеешь прочитать «Отче наш», как я уже покажу кое-что.
5: И тут он с необычайной быстротой снял штаны и, оставшись в одной сорочке, немало не медля, дважды перекувырнулся в воздухе вниз головой и вверх пятками, выставив при этом на показ такие вещи, что Санчо, дабы не лицезреть их вторично, довольный и удовлетворенный, что мог теперь засвидетельствовать безумие своего господина, повернул Росинанта и поспешно отправился в путь.

0: Вы слушали 11-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
1: «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Просвещение. «Радио России» и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
2: Каждая из этих горных башен – загадка. В ней чувствуется гигантский труд и мастерство. Это не просто древнее сооружение. Это же настоящая каменная летопись народа, его гениальная инженерная мысль и живая легенда, застывшая в скалах. Ну и, конечно же, не все прочитано в этой летописи. Немало загадок ждут, пока кто-то сможет их разгадать. Когда-то башни и замки составляли целый город в горах на высоте 1600 метров над уровнем моря. Ну, а сейчас на территории около 60 гектаров сохранилось более 100 сооружений. Удивительно, что их не разрушили землетрясения, которых за эти сотни лет здесь было, поверьте, немало. Стоят эти гигантские башни прямо на скалах, на каменных монолитах, без всякого фундамента. Мне рассказывали, что место выбирали женщины. Ходили по ущелью и выливали молоко на камни в разных местах. Там, где оно не впитывалось, там и есть каменный монолит, на котором можно строить башню. Каково предназначение этих башен? Боевые? Несомненно, в средние века многие из них подвергались штурмам, осадам. Сторожевые? Была и такая функция. Как раз по этому месту, кстати, проходил Великий Шелковый путь из Китая в Византию. Что-то в этих башнях, несомненно, хранили, в них могли жить. Опять же, мне рассказывали, что каждую башню строил определенный род. И она являла собой визитную карточку этого рода. Ведь все-таки за ней из поколения в поколение ухаживали, реставрировали. Но одно могу сказать определенно. Зрелище этих немых свидетелей истории древнего вайнахского народа фантастическое. Башни настолько органично вписываются в горный ландшафт, что можно любоваться часами. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Александр Хабургаев, журналист и путешественник. Вместе с Русским географическим обществом мы продолжаем рассказывать вам о самых красивых, необычных и интересных местах нашего Отечества. А сегодня наш путь лежит в горную Ингушетию, в заповедник Эрзи, где расположен тот самый знаменитый башенный комплекс. Ну, а наш собеседник и проводник Александр Давидович Липкович, старший научный сотрудник этого заповедника.
3: Заповедник Эрзи подходит к самой долине Тейка. Горы там очень интересные. Скалистый хребет, который достигает высоты почти 3000 метров, сложен осадочными породами и имеет куэстовую форму. Северный склон у него пологий, а южный обрывается отвесами до километра. А за скалистым хребтом расположена так называемая зона дождевой тени. То есть, когда влажные воздушные массы идут с севера, их осаждают скалистый хребет, а когда они идут с юга, то их осаждают более высокие главный кавказский и водораздельный хребты. А в северно-юрской депрессии, как ее называют геологи, находится эта самая зона дождевой тени или семиаридная котловина. Так вот, именно эта котловина всегда была густо населена. И это центр башенного зодчества Кавказа. Предки современных ингушей были великолепными строителями. Они из камня просто творили чудеса. И вот эти замки, эти башни, они являлись основой национального пейзажа, такими архитектурными доминантами. А сам национальный пейзаж представлял собой сложную систему пастбищ, земледельческих террас, ну и, соответственно, фрагментов лесов. Сейчас Ингушетия становится местом притяжения туристов. И заезжают туристы, как правило, из той же долины Терека, через Цейламский перевал. А гора Цейлам очень красива. Это такой конус, который в разные времена суток смотрится совершенно по-разному. На рассвете первые лучи солнца золотят его вершину, затем постепенно он освещается весь. По легенде, на вершине этой горы жило божество Дяла, и там же жил знаменитый орел. А еще одно божество жило на вершине Казбека, который прекрасно виден из Ингушетии, из некоторых ущелий и селений. Так вот, Таргимская и Джейрахская котловины – это два таких анклава, можно сказать, древнего населения Ингушетии. И вот эти башенные замки, которые были там построены, особенно замок Тори, знаменитые вовнушки – это просто чудо архитектуры. На высоких скалах две башни, которые то ли когда-то использовались как тюрьма, как говорят некоторые, то ли действительно охраняли вход в узкое ущелье, даже были представлены на символ одного из чудес архитектуры России. Но сейчас это все туристические объекты, и к чести ингушей они очень бережно относятся к своему архитектурному наследию. Все древние селения находятся под покровительством историко-архитектурного музея-заповедника. А на самом Цейламском перевале построено очень интересное кафе. Над долиной висит стеклянная полукруглая терраса, откуда открывается просто великолепный вид на главный Кавказский хребет, и сейчас там просто место паломничества туристов. И что интересно, это же место очень любят крупные хищные птицы, а их в Ингушетии великое множество. Мне пришлось проводить учеты гнездовой численности белоголовых сипов. Я насчитал около 50 гнезд. И вот когда вся эта армада громадных птиц, размах крыльев которых достигает почти 3 метра, утром вылетает на охоту, конечно, их интересует место скопления людей. И над головами туристов кружат сипы, бородачи. Ну, а бородач – это одна из крупнейших птиц мира. Тоже почти 3 метра размах крыльев. Но самое интересное, что бородач обладает одной поведенческой особенностью. Он поедает то, что не едят никакие другие птицы-падальщики. Крупные кости, сухожилия. Так вот, однажды мне удалось сфотографировать бородача, который буквально над головами десятков туристов носил в когтях конский череп.
2: Белоголовые сипы, величественные черные грифы, бородачи – эти гигантские, кстати, очень редкие птицы, занесенные в Красную книгу, неотъемлемая часть прекрасных горных пейзажей Ингушетии. Так что любителям природы в этих краях будет особенно интересно. Тем более, что будет возможность сделать редкие фотоснимки.
3: Поэтому приехать в Ингушетию, посетить эти башни. На башнях есть интересные петроглифы, а старые охотничьи тропы, скотопрогонные тропы, которые идут по отвесам скалистого хребта, иногда приводят в удивительные места. Места, где охотники оставляли божеству какие-то свои подношения, и там можно увидеть и сегодня железные наконечники стрел и круглые пули от шомпольных ружей. Но ходит туда людей очень мало, потому что места эти тропы опасны, знают их только несколько десятков старожилов. Ну и теперь еще и пограничники, поскольку республика Ингушетия входит в черту пограничной зоны.
2: Конечно, археологи находили много интересных артефактов в этих местах. Пожалуй, самая сенсационная находка – это большая, около 30 сантиметров, бронзовая статуэтка орла. Ее отливал мастер Сулейман в Басре в конце 8 века. Сейчас она хранится в Эрмитаже. Есть в Ингушетии свои знаменитые мастера, память о которых хранится веками. Вот стоит у подножия архитектурного комплекса мавзолей Янткаш, где по преданию похоронен легендарный зодчий по имени Янт. О его таланте складывали легенды и пели песни. Но главное это, конечно, фантастическая горная природа Ингушетии, древние постройки, от которых буквально веет таинственные истории предков, ну и гостеприимство местных жителей. Моя великая Россия. Государственный природный заповедник Эрзи. Джейрахский и Суджинский район, Ингушетия.
1: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: На правах рекламы.
5: На днях я разговаривала с мамой, ей уже за 70, и она жаловалась на больные ноги. Ей стало тяжелее ходить, даже до магазина во дворе дойти проблема. И сегодня, когда я узнала, кто придет к нам в студию, я поняла, что тема будет крайне важна не только для миллионов наших слушателей, но и для меня лично. Сегодня мы будем говорить о варикозе, о том, как постараться его избежать, чем можно помочь, если уже это случилось, и о том, как справиться с его последствиями. У меня в гостях специалист Национального центра здоровья Горский Виктор Владимирович. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. С возрастом мы все теряем свободу движения. Ноги начинают болеть и отекать, колени не сгибаются, по лестнице быстро не подняться. Даже обычная прогулка становится испытанием. Поэтому очень важно внимательно относиться к своему организму. И если только появляются первые намеки на проблему, нужно действовать. И желательно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
5: Я слышала, что проблема больных ног чаще всего в суставах и костях. Это так?
6: Не совсем. В большинстве случаев больные ноги – это следствие варикоза, а не проблем с суставами и костями. Вообще, если говорить о варикозе, то это серьезное нарушение. Конечно же, в идеале его лучше не допускать. Ведь варикоз разрушает вены, и именно это приводит к болям, судорогам, отечности и другим более серьезным состояниям. И если вы не знали, варикоз – это болезнь вен, и именно вен, не артерий.
5: Вены, артерии – это же одна система.
6: Система одна, только есть принципиальное отличие. По артериям кровь под давлением движется вниз от сердца, а по венам – вверх к сердцу с помощью клапанов вен. Варикоз всегда начинается с ног, потому что больше всего клапанов именно в голени, более 40 пар.
5: Да, я часто вижу людей с такими синими выпирающими венами, но, насколько я понимаю, это из-за густой крови и повышенного давления.
6: Вы неверно понимаете. К сожалению, многие так думают, но это ошибка. И должен вас огорчить, что когда при варикозе люди бездумно начинают разряжать кровь, понижать давление и носить утягивающие чулки, пытаясь перенаправить кровоток в глубокие вены, они не избавляются от варикоза и не возвращают венам былую эластичность.
5: Но так снимается нагрузка с вен, которые вылезли на поверхность. Разве это не помогает?
6: В том-то и дело. Если переводить нагрузку с поверхностных вен, можно только усугубить ситуацию. Может спровоцировать распространение варикоза еще и на глубокие вены, а это приводит к осложнениям на все органы, включая сердце. К тому же это не решит главную проблему и причину варикоза.
5: Но почему же появляется варикоз?
6: Есть исследования мировых флебологов, которые нашли причину больных ног, особенно с возрастом. Это неработающий клапан вен. Я уже говорил, что кровь по венам движется снизу вверх за счет клапанов, которые регулируют венозный кровоток. И если клапаны повреждены, венозная кровь просто не может подняться снизу вверх и буквально стекает в ноги. Появляются отеки, застои, тромбы, а вены растягиваются. Поэтому при варикозе ноги страдают в первую очередь. Кстати, у сосудов клапанов нет, они есть только у вен. а значит, средства для сосудов не подходят для вен.
5: То есть тромбозы, застои, отеки – это все последствия нарушения работы венозных клапанов?
6: Именно. При варикозном расширении вен клапаны ломаются и перестают вовремя перекрывать венозное русло. Из-за этого под действием силы тяжести кровь стекает вниз, а стенки вен гораздо тоньше, чем у артерий. Они раздуваются, и вены вылезают наружу. Более того, повреждается каркас вен. Вот он и варикоз. Поэтому поврежденные клапаны – это и есть первопричина варикоза, геморроя, нарушения венозного кровообращения и даже кровенаполнения сердца, потому что кровь не может нормально дойти до сердца. Кстати, венозные клапаны были открыты еще 400 лет назад, но и связь с варикозом была доказана только сейчас.
5: Что же делать, чтобы сохранить правильную работу вен, особенно в ногах, и поддержать работу сердца, чтобы не допустить в будущем возможных осложнений?
6: Первое, что надо предпринять, поддержать корректную работу клапанов. А это возможно, если воздействие на вены будет одновременно и снаружи, и изнутри. Второе, надо помочь каркасу вены. И третье – позаботиться о кровообращении. Я предлагаю обратить внимание на европейский комплекс флебазол. Ученые-разработчики назвали его регенератор вен. Активные вещества флебазола поддерживают каркас вен снаружи и клапаны изнутри, реологию, текучесть крови. Таким образом, облегчаю клапанам работу. А корректная работа клапанов – это здоровые ноги, здоровое сердце и чистые сосуды. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер «#2203». Узнавайте подробности и заказывайте регенератор вен флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного «#2203».
5: Как понять, что у меня проблемы с ногами из-за варикоза? Вот моей маме как это объяснить?
6: Все просто. Давайте проведем небольшой тест.
5: Давайте.
6: Посмотрим на свои ноги. Если на ногах в районе щиколотки появились сосудистые звездочки, это уже варикоз. Если не просто звездочки и сосудистые сетки, а видны вылезшие синие вены, это говорит о том, что процесс уже идет давно. Клапаны вен повреждены и начались осложнения. Ну а если вены вылезли не только внизу, но и по голени, плюс некоторые вены уже с бляшками и воспалениями, ноги отечны, скорее всего, варикоз уже перешел на глубокие вены. И это самое страшное, потому что 85% крови идет по глубоким венам. И если с ними проблемы, то сразу начинается осложнение для всего организма. Поэтому нет ничего удивительного, что при всех этих признаках появляются сильные боли, тяжесть, жжение в ногах, отеки, судороги, онемение. Все это говорит о том, что ногам, а точнее венам, срочно нужна помощь.
5: Я знаю, что существует масса кремов и мазей от звездочек и сеточек. А если ситуация совсем тяжелая, то люди принимают уже радикальные меры. Но вот совершенно непонятно, что делать тем, кто вовремя на проблемы внимания не обратил. Ситуацию запустил, а к хирургу идти боится.
6: В любом случае, просто мазью не обойтись. И необходимо обратиться к специалисту. Потому что нужно, как я уже говорил, комплексное воздействие на причину варикоза и снаружи, и изнутри. Чтобы нормализовать венозный кровоток, восстановить каркас вен и правильную работу венозных клапанов, необходима работа и с поверхностными, и с глубокими венами одновременно.
5: То есть просто мазью не обойтись.
6: Верно. Создавая комплекс флебазол, разработчики произвели два продукта со схожим составом. Это капсулы для внутреннего применения и косметический гель для наружного. Это сделано специально, чтобы активные компоненты, действуя одновременно, навстречу друг другу, могли поддержать вены, давление в них, венозные клапаны, кровоток, лимфоток и укрепить каркас вен. Это как раз то, что нужно, потому что вены должны быть эластичными, подтянутыми и выносливыми, даже при неожиданных перепадах давления, без боли, судорог, отеков и тяжести в ногах. Должна быть легкость, сила, кожа на ногах должна быть без сеток и сосудистых звездочек и варикозных узлов.
5: То есть можно ожидать еще и видимого результата?
6: Конечно, активные натуральные компоненты флебазола, как профессиональный флеболог, работают одновременно изнутри и снаружи. Изнутри поддерживая состояние вен, а снаружи внешний вид ног.
5: А какие могут быть осложнения?
6: Осложнения у варикоза могут быть очень коварные. Начинается все с застоя, сгущения крови, воспаления вен и образования тромбов разного размера, которые могут оторваться и закупорить как мелкие капилляры, так и крупные вены и артерии. Это очень опасно и может привести к необратимым последствиям. Но особенно важно позаботиться о своих вентах при наличии сопутствующих нарушений, которые еще больше ухудшают ситуацию. Высокий сахар в крови, холестериновые бляшки, проблемы с миокардом. Не доводите до этих последствий. Флебазол может сохранить вены и подарить им легкость и комфорт. Позаботьтесь о себе и своем здоровье сейчас. Звоните по бесплатному телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного на бесплатный короткий номер звездочка 2203 и заказывайте регенератор вен флебазол. Напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
5: Давайте поговорим о составе флебазола.
6: Флебазол содержит уникальные природные клеточные регенераторы. Это лактоны и сафаразиды. Причем эти вещества содержатся только в компонентах флебазола и больше нигде. Поэтому его и называют регенератор вен. Именно лактоны в составе флебазола способствуют укреплению каркаса вен, сохраняя их стенки крепкими и упругими, что позволяет не допустить выход воды из вен в ткани. Это причина отеков. Кроме того, лактоны работают с кровообращением и микроциркуляцией, сохраняя качество крови. А значит, риск появления сгустков сводится к минимуму. Ведь если сгустки появятся, то стенки вен еще больше растягиваются, повреждая клапаны. А еще густая кровь из-за неработающих клапанов плохо поступает к сердцу, что постепенно может приводить к разрушению сердечной мышцы.
5: Вы говорили два активных вещества в составе флебазола.
6: Второе вещество – сафаразиды. Их основная задача – это поддержание клапанов вен, чтобы движение крови было правильным – снизу вверх. Представьте, какое это счастье ходить легко, без боли и усталости, не допуская отеков.
5: А как приятно надеть любимые туфли, в которые раньше нога не могла поместиться.
6: Конечно, ведь отекшие ноги иногда трудно втиснуть даже в обычной тапочке. Позвольте радости и свободу движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного на бесплатный короткий номер звездочка 2203 и заказывайте регенератор вен флебазол. Еще раз напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно.
5: Такая поддержка для вен нужна каждому, и особенно нашим пожилым родителям, которые из дома иногда не могут выйти. Поэтому сейчас крайне важно позаботиться о себе, своих венах, ногах и о своем здоровье. Ведь здоровые вены – это здоровье всего организма.
6: В нашем организме все взаимосвязано. Улучшая работу вен и венозных клапанов, мы улучшаем кровообращение, работу сердца, нормализуем давление и даже облегчаем симптомы геморроя. Ведь там тоже вся проблема в венах. Флебазол – это европейский комплекс. Флебазол – это эстетическая поддержка ног. Флебазол – это бережная забота о венах и венозных клапанах. Верните себе радость движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону и заказывайте регенератор вен флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазол бесплатно. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203. И не покупайте подделки. Оригинальный европейский флебазол можно заказать только у нас и больше нигде.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
4: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
4: Театр Радио России представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
8: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ей в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
4: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
8: Сначала я стану рвать на себя одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
4: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
9: Подвиг этот очень опасен?
8: Нет. Впрочем, Кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
4: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ижевска.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он стал уже 13-м с момента избрания Трампа второй раз на пост президента США. В Киеве и трех других городах Украины прогремели мощные взрывы, передают местные СМИ. А в Иране раскрыли подробности сделки с Соединенными Штатами. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин накануне провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Их общение носило дружеский, откровенный характер, а также продолжалось около часа, сообщил помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков. В рамках беседы российский лидер поздравил главу США с 80-летием. При этом, по словам Ушакова, стороны обсудили основные темы нынешней международной ситуации. Обратили внимание на ситуацию на Украине. Президент России подчеркнул, что украинские удары по гражданским объектам мешают урегулированию.
2: Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «семерки». Недавние удары по гражданским объектам на российской территории, конечно же, мешают урегулированию. Это было отмечено. Трамп также говорил, что если завершить как можно скорее войну, то тогда, мол, откроется перспектива выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений. Со своей стороны, Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменит критической ситуации для Украины на поле боя. В Ливане европейцы и Зеленский, несомненно, попытаются представить все точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия. Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи, пусть приезжает в Москву.
1: Путин и Трамп также обсудили возможные будущие контакты Москвы и Вашингтона. Разговор российского и американского лидера стал уже 13-м с момента избрания Дональда Трампа во второй раз на пост президента США. Российские военные усилили контроль за главным путем снабжения ВСУ в Константиновке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. За сутки военнослужащим удалось занять 117 позиций. Потери противника составили до 90 человек. В Минобороны отметили успешные действия российских войск, которые вынудили украинские власти также приступить к эвакуации основных предприятий и организаций из Краматорска и Дружковки. Речь идет о заводах, работающих для нужд ВСУ. Новокраматорского машиностроительного завода, где ремонтируют бронетехнику ВСУ, Старокраматорского, где выпускают крупнокалиберную артиллерию для ВСУ, и заводы «Энергомаш Спецсталь», где производится оборудование для металлургии, судостроения, атомных энергетических установок. В Киеве и еще нескольких городах на Украине прогремели мощные взрывы, передают местные СМИ. Сообщалось, что до этого взрывы были слышны также в Днепропетровске, Харькове и Крапивницком. Владимир Путин на нынешней неделе примет участие в саммите «Россия-АСЕАН», а также проведет несколько